0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Записки охотника. Читает Сергей Горобченко.
1: Свидание. Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием. Была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение. И тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой. По одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетание поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела. Надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрее сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний режиссера Натальи Сац, дочери композитора Ильи Саца. «Мы целую неделю жили с мамой в Киеве, у ее дяди-фотографа. В темной комнате, накрывшись темной материей, стоял большой одноглазый фотоаппарат. Это был удивительный аппарат. Кого бы он ни снимал, все становились красивыми. Все как один, с прямыми носами, прилизанными волосами, узкими губами и черными бровями. Мне было страшно интересно узнать, как же это получается. Придут, бывало, сниматься и старики, и толстые, и подслеповатые, и кривоносые, разные. Разные люди, а получают одинаковые карточки. Но те, кто у маминого дяди снимался, ничуть не грустили, что вышли совсем на себя непохожими. Они благодарили фотографа. Как красиво все получилось. Потом папа приехал, они с мамой попросили маминого дядю их вместе сфотографировать. Через неделю после того, как мы вернулись в Москву, пришли из Киева карточки. Папа посмотрел на них и давай хохотать. Но я же таким приличным и безличным никогда не был. Приказчик из лучшего галантерейного магазина. Молодец, фотограф. Ретуши не жалеет, всех под одну гребенку. Мама хотела заступиться за своего дядю. Он, мол, добрый, а люди хотят думать, что они красивые. Но папа ответил, красота в правде. В том, что каждый человек – неповторимое чудо. Что у каждого свой нос, свои глаза, свои губы, своя душа. Он посмотрел на меня и сказал очень серьезно. «Бойся ретуши, дочка, говорит только правду. В людях много противоречий. Не бойся их». Он помолчал и добавил, «И об отце своем, даже если он не всегда бывает таким, как хотел бы, всегда только правду».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Когда один в минуты размышления с природой я беседую в тиши, я верю, есть святое провидение и кроткий мир для сердца и души. И грусть свою тогда я забываю, своей нуждой безропотно мирюсь. И небесам невидимо молюсь, и песнь пою, и слезы проливаю. Иван Никитин.

0: мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Во время Второй мировой войны Македония была оккупирована фашистами. Бывало, что среди местного населения находились такие, кто был готов в обмен на жизнь прислуживать захватчикам. Как-то раз Харлампий собирал в лесу хворост для очага. Внезапно его окружили враги и с криками «Партизан! Мы поймали партизана!» увели в плен. В тюрьме его каждый день допрашивали. Сколько не уверял Харлампий фашистских солдат в том, что он не имеет никакого отношения к партизанам, все было бесполезно. Когда его вели в камеру с очередного допроса, Харлампий увидел среди врагов знакомое лицо. Это был его односельчанин. «Афанасий!» — радостно окликнул Харлампий приятеля. Но тот, вместо того, чтобы обрадоваться встрече и попытаться помочь, подошел к Харлампию и ударил его. Усердно молясь Богу, Харлампий благополучно, живым и здоровым, вышел из фашистской тюрьмы. Но эту встречу никак не мог забыть. Наступило долгожданное мирное время. Харлампий шел куда-то по делам. По дороге ему встретился человек в шляпе, низко надвинутой на глаза. Когда они поравнялись, Харлампий замер. Это был тот самый предатель Афанасий. У Харлампия имелось достаточно сведений, чтобы немедленно отправиться в трибунал и все рассказать. Но тогда Афанасия неминуемо ждал бы расстрел. Харлампий остановился, подумал и решил никому ничего не говорить. Через несколько лет Харлампий уехал на Афон, принял постриг и стал монахом Харлампием Дионисиатским. «Господь сам обязательно призовет грешника к покаянию», — говорил он. «И не нам судить, когда и как он это сделает».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: «Когда я не знал, как поступить, и посоветоваться было не с кем, то искал ответа у древних святых отцов, читая их духовное наставление. Хочу поделиться и с вами некоторыми мыслями древних учителей церкви». Священномученик Киприан Карфагенский. «Терпение делает нас угодными Богу и сохраняет нас для Бога. Оно умеряет гнев, обуздывает язык, управляет умом, хранит мир, поддерживает благочестие, укрощает порыв похоти, смягчает силу гнева, погашает пламень злобы, останавливает насилие богачей, одушевляет бедного в нищете, хранит блаженную непорочность в девах, многотрудную чистоту во вдовах, взаимную любовь между соединенными узами брака. Оно смиряет в счастье, укрепляет в несчастье, соделывает кроткими при обидах и поношениях. Оно учит скоро прощать согрешающим, много и долго умолять, если сам согрешаешь. Оно побеждает искушения, переносит преследования, совершает страдания и мученичество. Оно прочно утверждает основания нашей веры, высоко поднимает ростки надежды. Оно дает направление нашему шествию так, чтобы, идя по стезям терпения Христова, мы могли держаться и пути Христова. Оно соделывает то, что, подражая терпению Отца, мы неизменно пребываем чадами Божиими.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам», 1893 год, Валаамский монастырь. «Я вхожу в трапезную. Молитву уже пропели. Трапеза начинается. Возрастает шорох, благостно сдержанный, плесканье, звяканье. Варево льется в миски, мелькают ложки, темнеют куски хлеба, склоняются чинно головы. Кажется мне, что совершается очень важное. Звучный, напевный голос вычитывает самвона «Житие святого». Приходит на мысль, недуманная раньше. Какое важное совершается! Я как бы постигаю глубокий смысл. В поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Впервые чувствую я, забывший, проникновеннейшее моление. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Смотрю на старичков-оланчан, как благоговейно, радостно вкушают они этот хлеб насущный. Не едят, а именно вкушают, как дар чудесный. Не услаждаются, а принимают молитвенно, чинно, в смирении. И думаю, как это хорошо. И это не простое, не обиходное, а священное что-то в этом, возносящее, освящающее человека.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: «Добрыми делами нужно украшать душу», любил повторять святитель Тихон Задонский. Он являл собой образец христианской жизни, которая невозможна без дел милосердия. 5 лет Тимофей Кириллов, так в миру звали святителя, лишился отца. Семья жила в деревне и после потери кормильца впала в нищету. Мать даже решилась отдать маленького Тиму на усыновление зажиточному ямщику. Старший сын Петр едва умолил ее не делать этого и пообещал воспитать и выучить брата. Спустя годы, когда Тимофею исполнилось 14, Петр привез его в Новгород и отдал в духовное училище. Способный юноша быстро выбился в лучшие ученики. Вскоре училище преобразовали в семинарию. Тимофея оставили там учиться, а потом и преподавать. Он получил имя Тихон в 1758 году, когда был пострижен в монашество, а уже через год служил ректором Тверской семинарии. Возглавив ее, отец Тихон старался сделать образование более понятным и доступным. Так, к примеру, лекции по богословию он читал на русском языке, а не на латыни. Узнав об этом, на занятия, кроме студентов, приходило много посторонних людей. Но долго наслаждаться речами талантливого богослова жителям Твери не пришлось. Отец Тихон получил назначение в Воронеж, где занял епископскую кафедру. Воронежская епархия к тому времени находилась в плачевном состоянии. Больше всего огорчений Тихону доставляло невежество населения. Верующих было мало, а образованных и того меньше. Новый епископ верхом на коне объезжал огромную территорию епархии, не боясь ездить без сопровождения даже через глухие леса. Знакомился с людьми, открывал школы, привлекал народ в храмы, уговаривал богачей жертвовать бедным деньги. И сам практически все свои средства тратил на благотворительность. Владыка руководил Воронежской духовной семинарией. Он разрабатывал учебные программы, материально поддерживал семинаристов, пригласил для них лучших педагогов, на свои деньги приобретал книги для библиотеки. Авторитет Тихона среди воронежцев был огромным. Известен случай, когда они собрались на городской площади, чтобы отметить праздник в честь языческого бога Ярилы. Тихон появился там в разгар веселья. Он обратился к людям с такой горячей проповедью, что они поспешили разойтись, а на следующий день просили у епископа прощения и больше никогда сомнительный народный праздник не отмечали. Меньше 5 лет прослужил Тихон в Воронеже. Тяжелая работа подорвала его здоровье. Святитель удалился на покой. Ему назначили небольшую пенсию, а местом жительства определили монастырь городка Задонска. Жил Тихон скромно. Сразу по приезде раздал почти все свое имущество. Пенсией распоряжался также. Часто выходил на базарную площадь и, расспросив крестьян о делах, дарил им деньги. В гости к святителю прибегали дети из бедных семей. Тихон учил их молитвам, покупал для ребят угощения. Местные помещики и дворяне тоже наносили визиты. Они шли к епископу за советом и приносили с собой подарки. Но все, что владыка Тихон получал, отправлялось на благотворительные нужды. В частности, на богадельню, которую он открыл в городе Ливны. Другую богадельню святитель Тихон устроил возле Тулы, а навещая Елец, которому помогал восстановиться после пожара, обязательно заходил к самым бедным жителям и привозил им деньги. В последний год жизни владыка почти не появлялся на людях. Исключение он делал только для заключенных Задонской тюрьмы, которая помещалась в монастыре. Святитель Тихон умер за год до своего 60-летия. Когда в 1846 году в монастыре Задонска открывали мощи владыки, в небольшой городок съехалось 300 тысяч богомольцев. Спустя еще 15 лет Русская Православная Церковь причислила владыку Тихона к лику святых.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О, Боже, дай мне дар молиться. Раскрой во мне сей ток живой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Нина Радостная. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
2: Береза. Родная деревня. Дом и береза рядом. Береза, выросшая в центре деревни, для всех нас была родной. Когда дети возвращались домой из школы, глаза сразу же встречались с густой зеленой кроной. Она первой приветствовала нас, иногда легким шуршанием листьев, иногда молчанием. Видели березу на горизонте, и на душе становилось тепло. Скоро дом. Весной первым от снега освобождался маленький пятачок у березы. И мы, дети, выбегали на солнышко порадоваться весне. Потом рядом с нашей любимицей зацвела черемуха. Чуть позднее яблоня. Летом часто неожиданно на родную землю приезжали те, у кого здесь в деревне была родина. И в какой-то момент их под своей кроной снова собирала береза.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность заструилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь. Колыбель моя и воскресение мое —

0: Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Папа и я. Только вчера радовал своими красками клен, а сейчас за окном весело танцуют снежинки. В доме тишина. Я одна. Мне так хочется потрогать эту красоту. Первый снежок. Забираюсь на папин письменный стол, открываю форточку и подставляю ладошки, в которые мягко ложатся белые маленькие звездочки. Они тут же тают. Мне хочется их попробовать на вкус, и я языком ловлю снежинки, радуюсь и не замечаю холодного воздуха. А вечером родители обеспокоены моей вялостью, отсутствием аппетита. У меня болит голова. Термометр показывает высокую температуру. Меня укладывают в постель, а папа приглашает доктора, который живет в соседнем доме. Осмотрев меня, серьезный доктор что-то говорит папе об увеличенных железках и дает свои рекомендации. И вот несколько вечеров перед сном папа сидит рядом с моей кроваткой и держит у моей шейки металлический сверкающий отражатель с синей лампой. Он хриплым голосом напевает: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, мне тепло, уютно». И я погружаюсь в сон. А в одно прекрасное утро я просыпаюсь с ощущением легкости и вижу чудо. У моей постельки на стуле стоит настоящий домик для кукол. Он непростой. У него цветные слюдяные окошки, которыми украсил домик папа. Такая радость. И я иду на поправку.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумении Таисии Солоповой архиепископу Новгородскому Арсению Стадницкому в оправдании своей духовной дочери игумении Псковского монастыря. 1911 год. Новгородская епархия. Леушинский монастырь. Не хочу касаться вопроса, почему и за что, но не могу не высказать, что мне сильно жаль мать Таисию, что если она в чем и виновата, то отнюдь не по злонамеренности, а просто по какому-то недоразумению. Владыка святый, ваше правосудие всем известно. Я ни о чем не дерзаю просить вас, ни о защите, ни о добром отзыве о ней. Прошу лишь об одной милости – посодействуйте, чтобы возвратили ее к нам, в ее родную обитель, к ее родной матери. Возвратили бы ее оскорбленную, забракованную. Родная обитель ее прострет ей свои любвеобильные объятия, и она вздохнет и выплачет свое горе у сердца, плачущей о ней матери. Владыка святый, сотворите милость, конечно, если это возможно. Я очень скорблю и пишу вам это письмо буквально с рыданием.
0: Голоса

0: Ничего я больше не хочу, только дай мне, Господи, свечу. Этот малый тихий огонек, чтоб его до смерти я берег. А когда средь раннего утра мне в твой дом идти придет пора, в тишине своей, не пред людьми, сам из рук моих свечу возьми.
1: Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Харлампий уже несколько месяцев жил на Афоне. Перед принятием монашеского пострига он должен был пройти испытательный срок – послушничество. Харлампия определили к одному очень опытному в духовной жизни старому монаху. Он жил в Каливе, так на Афоне называются уединенные монашеские хижины, расположенные вдали от больших монастырей. По строгим святогорским законам послушник должен строго исполнять все, что велит ему его наставник – старец. Однажды старец позвал Харлампия. «Сынок, тут, наверху, в скалах, есть одна маленькая пещерка», — сказал он. «И знаешь, что в ней? В ней рай. Полезай-ка туда и сиди, пока я тебя не позову назад». Когда Харлампий увидел маленькую низкую пещерку, больше похожую на нору, то подумал: «Ничего себе, рай! Темно, сыро, воняет, да еще змеи вокруг ползают. Интересно, долго мне придется тут просидеть?» Харлампий устроился поудобнее и стал молиться. Он молился горячо и искренне и внезапно почувствовал, что от прежнего дискомфорта не осталось и следа. Тогда Харлампий усилил молитву и забыл, что находится в тесной пещере. Его ум и сердце наполнились покоем и радостью. Он даже не сразу услышал, что старец снизу зовет его. Да и уходить Харлампию уже совсем не хотелось. «Ну как, сынок?» — спросил его старец, когда Харлампий спустился. «Рай там, в пещере. Самый настоящий!» — без тени сомнения ответил Харлампий. Когда Харлампий принял монашество и стал Харлампием Дионисиатским, он часто вспоминал этот случай. «Молитва способна изменить нашу жизнь», — говорил монах Харлампий. «Никакие внешние обстоятельства не имеют значения. Только бы наше сердце было чистым, а вера искренней».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Как часто помогало мне в минуты сомнений и тревог живое святоотеческое слово. Я хочу поделиться некоторыми мыслями святых отцов. В свое время они очень мне помогли. Надеюсь, что и вам помогут. Святитель Амвросий Медиоланский. Когда мы говорим о мудрости, мы говорим о Христе. Когда мы говорим о добродетели, мы говорим о Христе. Когда мы говорим о справедливости, мы говорим о Христе. Когда мы говорим о мире, мы говорим о Христе. Когда мы говорим об истине, жизни и искуплении, мы говорим о Христе.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма протоиерея Алексея Мичева сыну Сергею Мичеву. 1913 год. Москва. Период постройки дома для причта на Моросейке. Дорогой Сергунчик, очень благодарен тебе за то, что ты мне написал и высказал свой взгляд относительно квартиры причта. Будь уверен, что мне было приятно выслушать твое замечание, и я его принял с благодарностью. Я был очень счастлив, когда покойная твоя мама, бывала, заметив что-либо, высказывала свое впечатление мне, и я, тотчас приняв к сердцу, изменял согласно с ее замечаниями. Но, увы, ее нет. И уж я давно тягочусь одиночеством. Не слышу ни от кого сердечного разумного замечания, и, получив от тебя письмо, я воспрянул духом. Теперь я не одинок и могу свободно следить за собой. Я не хочу сидеть на точке замерзания. Каждый из нас не замечает за собой и может усовершенствоваться только при участии близких, дорогих людей. И поэтому усердно прошу тебя продолжать свое дело в том же духе, за что, повторяю, буду очень благодарен тебе. Благословение Господне да будет над тобою. Любящий тебя папа.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Шестого мая 1912 года в Ялте прошел праздник, приуроченный ко дню рождения Николая II. 2000 ребятишек, ученики городских, земских и церковно-приходских школ, веселились в тот день в Ливадии. А газеты потом описывали детский парад, богатые угощения, призы и восхищались организатором праздника – купцом Петром Соболевым. Это было далеко не первое благое дело Петра Федоровича. На нужды Ялты он откликался давно и щедро. Как благотворитель Соболев начинал скромно. В конце XIX века купец вступил в общество содействия благоустройству курорта Ялта и внес свой первый небольшой вклад. Однако город стремительно рос. Так, к примеру, если в 1907 году в Ялте проживало всего 13 тысяч человек, то спустя 4 года жителей насчитывалось уже 25 тысяч. И Петр Федорович пришел к выводу, что городу нужна более существенная и системная помощь. Необходимо было строить училища, школы, больницы. За это благородное дело и взялся Соболев. Он пожертвовал Ялте два каменных дома с условием, что в них откроют начальную

0: Училище. Здания были маленькими, и Петр Федорович счел своим долгом купить еще один дом и большой участок земли, который подарил школе. Так у Ялты появилось новое учебное заведение. Ему дали имя благотворителя. В день открытия училища Соболев внес на его счет 3000 рублей. На них купили мебель и книги. За труды по организации училища городская дума отблагодарила Петра Федоровича, представив его к ордену Святой Анны второй степени. Спустя год Соболев занялся устройством женской профессиональной школы. На 10 тысяч рублей, пожертвованных купцом, построили каменное здание. Девочки здесь постигали швейное и кулинарное искусство, причем барышни из бедных семей освобождались от платы за обучение. Следующим образовательным учреждением, которое построил Петр Федорович, стала церковно-приходская школа имени цесаревича Алексея. Она едва успела принять своих первых учеников, как газета «Русская ривьера» уже оповестила ялтинцев. Только что закончивший за свой счет постройку прекрасного здания церковно-приходской школы, известный своими благотворительными делами в Ялте Петр Соболев, спешит уже в другом месте проявить свою благотворительность. Этим другим местом стала Успенская церковь в селе Аутка. Петр Федорович украсил ее мраморными киотами и пригласил из Москвы художника Язвинского, который написал для храма 25 икон. Любящий детей Соболев часто делал для них сюрпризы. Благотворитель был почетным попечителем многих ялтинских школ и к праздникам всегда привозил ученикам гостинцы, а самым бедным дарил одежду и обувь. Крупную сумму благотворитель выделил и на постройку родильного приюта. Прекрасно оборудованный, он обошелся купцу в 30 тысяч рублей. Больница открылась в 1912 году. Ее парадный вход украсила надпись «Городской родильный дом имени Соболева». Великодушие Петра Федоровича было хорошо известно императорской семье. По высочайшему соизволению Николая II благотворителю присвоили звание почетного гражданина Ялты.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Когда завет веков минувших позабыт, а смысл грядущего еще покрыт туманом, когда глаз истины в бессилии молчит пред торжествующим обманом, в такие дни хвала тому, кто с высоты на оргию страстей взирает резвым оком, идет прямым путем в сознании одиноком безумия и зла всей этой суеты. Кто посреди толпы, не опьяненный битвой, ни страхом, ни враждой, ни лестью не объят, на брань враждующих ответствует молитвой: прости им, Господи, не знают, что творят.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии – святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых, место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Подари подарок» проводит акцию «Портфель доброты». Она помогает подготовиться к школе детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди участников акции – Наталья и ее дочери Ирина и Полина из Смоленской области. Весной этого года семья потеряла в пожаре дом и все имущество. Сейчас они временно живут в небольшом летнем домике. К началу учебного года девочкам необходимы школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности, письменный стол и стул. Еще одна участница акции – 22-летняя Анна из Самарской области. У девушки детский церебральный паралич, но, несмотря на недуг, она учится на третьем курсе факультета журналистики и увлекается фотографией. Для успешной учебы Ане нужны рабочий стол с регулируемой высотой и оргтехника для сканирования учебных материалов. Поддержка нужна и 7-летнему Алексею. У мальчика проблемы со слухом. Алексей любит рисовать, танцевать и успешно занимается восточными единоборствами. Осенью Леша впервые сядет за школьную парту. Недавно родители приобрели для него дорогостоящие слуховые аппараты, из-за чего семье пришлось взять кредит. Теперь им нужна помощь в покупке письменного стола, стула и школьных принадлежностей. Отдельная мечта – полка, на которой Леша сможет разместить свои спортивные награды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» просто. Перейдите на сайт проекта, выберите семью, которую хотите поддержать, и сделайте любое пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного, еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежды их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания. Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений, глупости и леденящей тьмы. Мудрые мира сего познали все, кроме одного, что они — слуги сатаны. Настанет день последний, наступит и ликование для сатаны жатвой обильной. А колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один Твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной. Ибо Ты не числом меряешь, а полнотой хлеба жизни. Тщетны увещевания мои безбожникам. Обратитесь к древу жизни и познаете больше, чем хотите познать. Из древа познания сатана строит вам лестницу в ад. От безбожников слышу издевки. Хочешь ты с помощью древа жизни обратить нас к своему Богу, которого мы никогда не видели? Воистину никогда вам не увидеть его. Свет Господень, от которого серафимы затеняют очи свои, навсегда испепелит зеницы ваши. Среди всех, в прахе земном живущих, горстка малая тех, что в Бога верит. О горы, о озера, разделите радость мою о том, что и я иду среди этих редких, тихих, самых презренных. Еще немного, братья, и закончится путь наш. Еще немного поддержи нас, Господи, победитель смерти.

для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: В храме. Молитва – это таинство. Разговор с Богом. Однажды мы пришли с внуком в храм Казанской иконы Божьей Матери. И вдруг женщина, грубая, со злостью в голосе, кричит мне: «Накрасила губы, а мы после вас будем помаду слизывать?» Я даже не поняла, что здесь в храме хочет от меня эта женщина с перекошенным от злости лицом. «Ходите здесь, делайте вид, что молитесь!» Мне так было неловко, что женщина грубила при внуке. Было ощущение, как будто меня ударили в его присутствии. А мой мудрый внук сказал мне: «Не разговаривай, папа, мы же в храме». Я позднее поняла смысл его слов. Ничего никогда никому доказывать не нужно. Мы все под Богом. Только Он нас рассудит.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний княгини Лидии Васильчиковой «Исчезнувшая Россия», 1918 год, Петроград. Мы прибыли в ЧК. После допроса меня, эскортируемую двумя солдатами через множество комнат и по бесконечным коридорам и лестницам, отвели через двор в чекистскую тюрьму. У нас не было оснований жаловаться на наших солдат-охранников, большинству из которых явно наскучили их нудные обязанности. Ведь им с утра до вечера нечего было делать, кроме как нас сопровождать, куда бы мы ни ходили, и глядеть на нас через открытую дверь и играть в шашки. Должна признать, что во все свое тюремное пребывание они нам никогда не грубили. Раза два я даже подсела к ним поиграть в шашки. Помню, как однажды один из них к нам вошел и начал прикладом винтовки вбивать в стену гвоздь. Одна из наших дам воскликнула в испуге: «Вы что, пришли с нами покончить?» «Что вы, сударыня, разве рука подымется на женщину?» Этот ответ нас успокоил.
0: Голоса

0: верим, надеемся, любим.
1: Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: Это было первое лето Харлампия на Афоне. Он приехал на Святую Гору с твердым намерением стать монахом. Но сначала Харлампий должен был пройти испытательный срок, период ученичества или послушничества под руководством старшего монаха. Здесь их называли старцами. Сегодня с утра старец дал Харлампию листок со списком строительных материалов. Он решил отремонтировать старенькие хижины, их уединенные каливы. Так на Афоне называли маленькие на 5-6 человек обители. Харлампий, с юных лет неплохо разбиравшийся в строительстве, нашел в списке много лишнего и решил вычеркнуть ненужные, на его взгляд, пункты. Когда новый вариант был готов, Харлампий пришел к старцу. «Отец, мы так кучу денег на ветер выбросим. Я вот тут немного подправил. Поверьте мне, уж я в этом кое-что смыслю». Однако старец почему-то не оценил стараний Харлампия. Он отругал его, и послушнику ничего не оставалось, как подчиниться воле старшего. После ремонта, как и предполагал Харлампий, осталось много неиспользованных материалов. Они лежали во дворе, мокли под дождем и сохли под палящим солнцем. Но однажды пришел монах из соседнего монастыря. Он принес указ от начальства начать в каливе строительство еще нескольких келий. На новую стройку как раз и хватило точь-в-точь тех самых ненужных материалов. Когда Харлампий, много лет прожив на Афоне, сам стал монахом и старцем Харлампием Дионисиатским, он часто вспоминал этот урок. «Старшие бывают правы, даже если объективно они не правы», — смеялся он. И серьезно добавлял: «Никогда не стоит лезть с советами, если у тебя их не спрашивают».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: Особенно теперь можно часто услышать вопрос: почему Господь попускает столько зла на земле? Почему бывают войны? Некоторые даже обвиняют во всем самого Бога. Хочу поделиться с вами мыслями по этому поводу, которые я нашел у святых отцов. Святитель Василий Кинешемский. Обычными причинами современных войн служит или погоня за рынками, за наживой, или национальное властолюбие. Поэтому каждый человек, живущий материалистическими интересами личной выгоды, честолюбия, словолюбия, властолюбия и так далее, уже тем самым подготавливает эту общественную атмосферу личности и эгоизма, которая, сталкиваясь с эгоизмом других народов, рождает войну. Таким образом, на каждом человеке, делающем зло или нарушающем заповеди Божии, лежит ответственность за войну, и уклониться от этой ответственности не имеет права никто, ибо он был в своей мере виновником войны из-за своих противонравственных деяний и греховной жизни.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя

0: На углу Никольского переулка, теперь Плотникова, был большой склад дров, а за ним по переулку стояли два деревянных дома, в которых жил причт Никола Плотниковской церкви. В них первые годы нашей здесь жизни не было еще и электричества, а воду привозили ежедневно на лошади в громадной бочке. Не было тогда еще и кино, и автомобилей, а на углу почти каждого переулка стояли извозчики разных категорий, от совсем простеньких ванек до шикарных лихачей на дутых резиновых шинах. На одном из первых появившихся в Москве автомобилей я катался вместе с детьми одного служащего военно-окружного суда. Это было, наверное, уже в 1910 или 11 году. На самом Арбате, не считая Арбатской площади и прилегающих переулков, стояло три церкви. У Николы Явленного посередине Арбата был такой красивый, низкий по звуку большой колокол, что когда этот звук плыл к небесам, прохожие невольно замедляли свои шаги, точно желая идти в такт с этим движением к вечности.
1: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Николая Мешкова в дореволюционной Перми было знакомо всем и каждому. Его дом на набережной Камы считался самым красивым зданием в городе, а состояние – самым огромным. Но пермяки восхищались совсем не миллионами Николая Васильевича. Мешков был знаменит своей добротой и щедростью. Он родился в семье обанкротившегося купца. Учиться Коле не пришлось. Он закончил всего один класс школы и оставил ее. Родителям нечем было платить за обучение. Николаю так и не удалось получить даже начального образования, и всю жизнь потом он учился самостоятельно. Когда юноше было 19 лет, умер его отец. Мешков-старший спасал тонущего мужчину, простудился и уже не поднялся. Николай тоже не мог пройти мимо человека, попавшего в беду, не протянув ему руку помощи. В 1871 году Мешков поступил на службу в крупную компанию «Товарищество Волга-Камского пароходства». Спустя 7 лет он смог купить свое первое судно, стал частным предпринимателем-транспортником и со временем превратился в одного из крупнейших пароходовладельцев на Волге и Каме. Честный и добросовестный, Мешков имел прекрасную репутацию в деловых кругах. Его хорошо знали в Москве и Петербурге, на Урале и в Сибири. Чрезвычайно занятой человек, Николай Васильевич находил время помогать людям и был одним из основных благотворителей Пермской губернии. Любой сбор средств на нужды детей-сирот, студентов или учебных заведений начинался именно с Николая Васильевича. Он первым отмечался в подписных листах, и уж за ним другие богатые люди жертвовали крупные суммы, стыдясь давать меньше, чем Мешков. Николай Васильевич получил звание почетного гражданина Перми за то, что спас губернию от голода во время засухи 1891 года. На свои средства благотворитель купил и доставил в край 400 тысяч пудов зерна.

0: Личный трехэтажный особняк Мешков часто предоставлял для разных мероприятий. Там, например, проходили заседания учительских курсов. Мешков организовал в городе курсы для сельских учителей и пригласил читать лекции лучших профессоров, финансируя учебный процесс из своего кармана. Он открывал библиотеки, не жалел денег на содержание народного училища, выплачивал стипендии 200 бедным студентам и в критический момент поддержал издательство Павленкова, основавшего серию «Жизнь замечательных людей». В то время в Перми не было университета. Его создание стало мечтой Мешкова. Он осуществил ее во время Первой мировой войны. В городе открыли университет, причем Николай Васильевич передал ему 500 000 рублей, несколько своих домов и возвел специальное здание с пристройками для лабораторий. У учебного заведения была прекрасная библиотека, книги для нее Мешков покупал сам. Университетский музей археологии и искусств получил в дар от мецената великолепную коллекцию древностей и 5000 рублей на научные экспедиции по Уралу. Современники Николая Васильевича, а он дружил с выдающимися людьми – Куприным, Шаляпиным, физиком Чаплыгиным – считали, что жизнь Мешкова была ярким свидетельством того, что богатство не является орудием угнетения, а может служить благу народа. Кстати, сам Николай Васильевич, когда к нему обращались за помощью, давая нужную сумму, всегда говорил: «Спасибо, что доверились».
1: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Месяц в мутных облаках бледно серебрился. На встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил: коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком. Но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи молим вас, пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные ваши славы, сохраняющие ны припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
1: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно. Целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.
3: Не

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Сергей Климкович. Литературные эскизы. Читает Антон Макарский.
1: Русская печь. Русская печь — целый мир. Настоящее солнце, вокруг которого вращалось все в доме. Тепло этой печи ни с чем не спутать. Сухое, мягкое, пахучее. Его ласковое прикосновение чувствуешь с порога, особенно в промозглый осенний день или в зимнюю стужу. Руки сами тянутся к ее белым бокам. Прислонишься спиной к ней и чувствуешь ее живое, большое, надежное тепло. И нет больше удовольствия, чем сидеть вечером на лежанке печи в полутьме и слушать дедовы рассказы о войне и прежних временах.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему иногда случается, что религиозная жизнь становится человеку не в радость, а в тягость? Мы идем по этому пути, будто тянем лямку повинности, словно через силу и сопротивление, спотыкаясь на каждом шагу. На одну из возможных причин этого указывает тот отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Сего ради глаголю вам,
10: потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
9: Понеже яко пророка его имеяху.
8: В только что прозвучавшем отрывке Христос произносит суд над духовными вождями Израиля. «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Для первосвященников и фарисеев эти слова звучали как приговор. В их сознании принадлежность к избранному народу была автоматической гарантией спасения. Ведь они единственные из всего человечества знали истинного Бога. Однако Христос разбивает подобную иллюзию. Оказывается, Царство Божие дается не по праву рождения и не в результате знания, а по плодам веры и послушания. Затем Господь говорит о себе – для этого он использует образ камня из 117-го псалма Давида. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». И этот ветхозаветный образ был хорошо знаком иудейским книжникам. Краеугольный камень – это основа, на которой держится все здание. Христос предупреждает – тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Речь идет о людях, которые знают истину, но сознательно противятся ей. Их участь печальна. Те знания о Боге, которыми они кичились, принесут им страдания и погибель. Первосвященники и фарисеи прекрасно поняли, что обличение Иисуса направлено против них. Однако вместо того, чтобы задуматься и честно оценить свое духовное состояние через призму сказанного Спасителем, они старались схватить его. Так они приткнулись о камень. То есть они встретились со Христом, который открывал им волю Божью, но не захотели последовать за ним. Им было противно его Евангелие. У них были свои представления о том, по каким правилам следует устраивать свою жизнь. А Господь своей проповедью только мешал им. И лишь страх перед народом, который почитал Иисуса за пророка, удерживал их от злодеяния. Так они оказались в ситуации, что еще чуть-чуть, и камень упадет на них. Это и случилось, когда они распяли Христа». Печальное явление. Оказывается, знание истины без смирения и готовности следовать за волей Бога может породить в человеке превозношение и ослабление. И в результате то, что должно было принести нашей душе мир и благодать, становится для нас тяжким бременем. Камень спасения превращается в камень преткновения и суда. Хрестоматийный пример – Иуда Искариот. Он был ближайшим учеником Христа, видел чудеса, слышал проповеди, знал истину лучше многих. Однако внутри у него было огромное сопротивление тому пути, о котором проповедовал Господь. А потому он предал, а после пошел и от душевной тоски удавился. Давайте задумаемся, для кого эти предостережения могут быть актуальными? Очевидно, не для тех, кто ничего не знает о Боге, знает о нем понаслышке или из ложных источников. В первую очередь это актуально для тех, кто претендует на то, что хранит истину, для тех, кто обладает знанием о Боге из первых рук, то есть из церковного предания. Именно своих учеников, христиан, Господь предостерегает сегодня. Можно знать все о Боге, но при этом жить по своей воле. Исполнять только то из Евангелия, что нам удобно и что не требует от нас сделать шаг навстречу своим страхам. Духовная жизнь превращается в шведский стол. Это буду, это не буду. Такая вера, вера по накатанной, со временем начинает нас тяготить и давить, словно огромный камень. Она и есть причина того, что мы начинаем маяться и томиться религиозной традицией. Единственный способ этого избежать – сделать евангельские заповеди центром своей жизни, то есть отодвинуть свою волю на второй план, но во всех своих делах поставить на первое место поиск воли Небесного Отца, служение ради Него окружающим людям. Лишь в этом случае вера в Бога становится тем фундаментом, на котором надежно и словно сама собой раскрывается наша жизнь.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Вкус детства. Утром, немного усталый после пробежки, захожу в магазинчик местной пекарни взять свежего хлеба и что-нибудь к чаю. Смотрю на витрину. Выбор очень большой, множество пирожных, эклеров и всевозможных пирожков. Да, такого кондитерского изобилия в моем детстве не было. Покупаю кексы и буханку черного. Нюхаю ее. Приятный запах свежеиспеченного ржаного хлеба. Он еще горячий, только что вынут из печи. Я сразу вспоминаю детство, как родители меня посылали за хлебом. Тогда он был таким же вкусно пахнущим и теплым. Я часто отгрызал боковую корочку. Хлеб казался самым вкусным на свете и домой приносил уже обкусанную буханку. Вот и сейчас я не удержался и откусил корочку. Так же вкусно, как в детстве. Ну или почти так же. Чувствую, как у меня открывается второе дыхание. И приободренный я спешу домой.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 6 августа, день памяти благоверных князей Бориса и Глеба. О духовном подвиге этих святых клирик храма святителя Николая Чудотворца в городе Димитровграде Ульяновской области и иеромонах Филипп Калинин.
2: Память благоверных князей Бориса и Глеба совершается в году не один раз. Надо сказать, что это первые святые, прославленные русской церковью. Почему их так любят? Потому что они фактически показали на деле, как исполнять волю Божию. Когда у них умер отец, и за отца им стал старший брат, то они избрали не кровопролитие, они имели достаточно дружины, чтобы сопротивляться этому убийству, которое в их адрес было направлено, но они сочли, что это будет фактически отцеубийством, и поэтому лучше они сами претерпят и исполнят заповедь о любви к врагам до конца, чем поступят как-то иначе. Они имеют великое дерзновение за свою решимость. Помогали по преданию Александру Невскому в бою. Они являются целителями, так что это покровители русской земли, самые древние.
0: Актуальная тема.
3: Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви. Преподобный Исаак Сирин.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем светлого радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
6: Она прошла путь от Константинополя до Смоленска. Перед ней молились императоры и князья, воины и простые горожане. Смоленская икона Богородицы. Вместе с героями программы «Вопросы Веры и Фомы» вы узнаете, как образ, созданный по преданию апостолом Лукой, стал одной из главных святынь русского народа. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Что такое любовь? Ответы на этот вопрос могут быть совершенно разные. Один из них я недавно нашла на сайте американской телекомпании WTOC в рассказе о молодой семье Дэвис из штата Джорджия. Мэтт и Даниэла поженились совсем юными. Их счастье было недолгим. Через 7 месяцев после свадьбы молодой муж ехал на мотоцикле и попал в аварию. Он получил серьезные травмы и впал в кому. Врачи сказали Даниэле, что лучше сразу оставить надежду на выздоровление Мэтта. Но она в ответ решительно сказала «нет». Молодого человека выписали домой, и жена стала за ним ухаживать. Шли дни, месяцы, годы, а в состоянии Мэтта ничего не менялось. Он по-прежнему лежал обездвиженный и безучастный ко всему. Но Даниэла не переставала верить, что муж пойдет на поправку. И однажды больной открыл глаза и еле слышно произнес: «Я пытаюсь». После выхода Мэтта из комы выяснилось, что он не помнит события последних 3 лет. Из его памяти оказалась стерта и свадьба с Даниэлой. Он заплакал от радости, узнав, что молодая, добрая, красивая женщина, которая за ним ухаживает, как за ребенком, его жена. Когда Мэтт встал на ноги, врачи сказали, что любовь Даниэлы совершила чудо. А она ответила: «Это Бог помог пройти нам через страдания к радости. Он никогда не посылает испытания тяжелее, чем мы сможем выдержать». Я думаю, что и то, и другое верно. Ведь Бог и есть любовь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина.
3: Мученица Христина жила в 3 веке в финикийском городе Тире, что на территории нынешнего Ливана. Христина родилась в богатой семье. Ее отец был правителем города. Многие знатные юноши предлагали девушке руку и сердце. Но ее отец мечтал, чтобы дочь стала жрицей. Для этого он окружил ее идолами языческих богов. Но девушка часто задумывалась о том, как был сотворен этот мир, как он устроен. Она пришла к мысли о едином Творце и стала, как умела, молиться ему. Христина просила его открыть себя. И девушка удостоилась посещения ангела, который рассказал ей о Христе, Спасителе мира. Ангел назвал ее невестой Христовой и предвозвестил ей будущий страдальческий подвиг. Христина разбила всех стоявших у нее идолов. Ее отец разгневался, а когда узнал о том, что дочь стала христианкой, сам бросил ее в темницу. Девушку пытали, но она отказалась отречься от своей веры. Ночью ангел Божий исцелил мученицу от ран. Перед казнью девушка долгое время находилась в заключении. Кузницы стали проникать за благословением сочувствующие. Своей верой и проповедью она многих обратила ко Христу.
2: Вспоминая святую мученицу Христину Тирскую, мы просим ее о молитвенной помощи. Святая мученица Христина, моли Бога о нас –

Английскую балладу «Зеленые рукава» называют одной из самых известных старинных песен. Мелодия в стиле романески с постоянным повторением гармонической фразы звучала еще в XVI веке. Текст из 18 четверостиший и припева впервые был опубликован в 1566 году в Лондоне в сборнике «Приятные сонеты и истории». В дальнейшем куплетов становилось все больше. В настоящее время филологи насчитывают их около 2000. Но все эти стихи обыгрывают одну и ту же тему – сетование героя на покинувшую его возлюбленную – девушку с зелеными рукавами. Баллада дважды упоминается в произведениях Шекспира. Нашла на свое отражение и в изобразительном искусстве. В 1863 году Данте Габриэле Россетти изобразил в образе леди «Зеленые рукава» Элен Смит, чье лицо стало символом течения прерафаэлитов. В середине 20 века стихи о девушке с зелеными рукавами стали известны и в России в переводе Самуила Маршака, а чуть позже в исполнении русских авторов зазвучала и старинная английская мелодия. Вот только текст на этот раз оказался далек от оригинала. Поэтесса Новелла Матвеева в 1964 году написала по мотивам романески песню «Девушка из таверны», которую сама же и исполнила в стиле шарманки. Тоненьким детским голосом Новелла Николаевна озвучила мудрые слова о преданной любви, которой не стоит бояться. В 1980-м Владимир Попков включил «Девушку из таверны» в свой фильм «Долгие дни, короткие недели», и песня сделала незатейливую историю лиричной и многозначной. «Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю». Вслед за Новеллой Матвеевой эти слова повторили со сцены Татьяна Доронина, Елена Камбурова, Вероника Долина, Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта. И тысячи женских сердец сочувствовали готовности бескорыстно ловить в теплом ветре то скрипок плач, то литавров медь, оставаясь при этом непонятой.

того, что след гвоздя был виден вчера. Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы называем Христову проповедь «Благой вестью» или иначе «Евангелием». Легко понять, почему именно так. Господь возвещал милость Божию к человечеству, наше возвращение к первозданному блаженству Адама и Евы, победу над грехом и самым главным его следствием – смертью. Вместе с этим мы знаем, что христианская жизнь не проходит без скорбей, и их тоже возвестил Христос. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Радость и скорбь. Как можно их совместить? Почему, говоря о радости, мы неизбежно упоминаем и страдания? И как страдания могут укрепить в вере и даровать радость? Ответы на эти вопросы мы можем найти в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
2: Такожде и утешению.
1: Только что прозвучало начало второго послания апостола Павла к Коринфянам. Как и всегда в начале своих посланий, апостол прежде всего представился, а потом произнес благословение своим адресатам. Апостольское благословение здесь имеет очень необычную форму. Павел назвал Бога Отцом милосердия и Богом всякого утешения. А затем он упомянул, что Бог утешает апостолов во всякой скорби, с тем, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. На этом мысль апостола не остановилась, и он написал, как кажется, самые важные слова услышанного нами сегодня отрывка. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Каково это утешение? Как его можно описать? И возможно ли это сделать? Есть очень известная история о том, как по молитвам преподобного Серафима Саровского его собеседник Николай Александрович Мотовилов ощутил действие благодати Божией. И реакция Мотовилова была такой: «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». Помимо этого Мотовилов произнес еще несколько фраз, и все они свидетельствовали об одном. Николай Александрович переживал нечто такое, на фоне чего любые страдания попросту забываются. Это далеко не единственный известный нам пример. Есть и хрестоматийный опыт праведного страдальца Иова, который, встретившись с Богом, на несравнимо более глубоком, нежели уровне разума, уровне своего существа осознал смысл собственных страданий. Важно заметить, что апостол Павел говорил не о страданиях вообще, он говорил лишь о страданиях Христовых, то есть о тех страданиях, которые неизбежно сопутствуют живущему по слову Христову человеку. Поэтому не стоит думать, что Господь подаст нам утешение в тех бедах и печалях, которые являются следствием наших грехов. Богом мы призваны к праведности. Бог дает нам силы для такой жизни. И Он же посылает нам ни с чем земным несопоставимое утешение тогда, когда путь праведности пролегает через долину скорбей. Ради этого утешения, которое по своей сути есть не что иное, как встреча со Христом, и стоит жить жизнью христианской.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Летом прошлого года 4-летняя Агата выпала из окна 5-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, перенесла 12 дней комы и 8 операций. Сегодня Агата не ходит и не разговаривает, питается через гастростому и вместе с мамой Натальей продолжает бороться за свое восстановление. Агата из Минска, но сейчас проходит лечение в Москве, поскольку в Беларуси нет специализированных центров, которые занимаются восстановлением детей с такими травмами. После реабилитации в России у Агаты появились первые результаты. Она стала фиксировать взгляд, реагировать на окружающих, удерживать голову, сидеть с опорой и понемногу пробовать еду и воду. Это шаг к тому, что однажды девочка откажется от питания через трубку. Впереди Агату ждет еще одна операция и длительное восстановление. Врачи подчеркивают, что прерывать реабилитацию сейчас нельзя. Именно непрерывная работа дает шанс вернуть утраченные навыки. Самостоятельно оплатить лечение мама Агаты не может. Помогает семье благотворительный фонд «Помощь». Он поддерживает людей с тяжелыми нарушениями здоровья из России и Беларуси. Оплачивает лечение и восстановление. Покупает средства реабилитации. Организация открыла сбор на занятия Агаты со специалистами. Поддержать его можно на сайте фонда «Помощь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 6 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу – Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил ему свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско, сказав, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но не стал бежать от слуг братоубийц. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира, Ярослав, разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. А благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквами.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба. Вместе с именинниками мы сердечно просим святых. Благоверные князья Борис и Глеб, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: «Мой самый главный оплот в этой жизни». Так говорил о своей жене Елизавете Алексеевне знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский. Игорь и Елизавета познакомились в Соединенных Штатах Америки, где оба оказались после Октябрьской революции 1917 года. Лиза Семенова покинула родину вместе с полевым военным госпиталем, в котором трудилась медсестрой во время Первой мировой войны. Игорь Иванович Сикорский был успешным изобретателем, авиаинженером, работал над созданием первых отечественных самолетов «Русский Витязь» и «Илья Муромец». Уехал он после того, как большевики закрыли завод, где он работал. Судьба свела будущих супругов в Нью-Йорке, в школе для эмигрантов. Елизавета преподавала там английский язык, а Игорь устроился учителем математики. В чужой стране он долгое время не мог вернуться к любимому делу – авиастроению, и зарабатывал на жизнь как мог. Игорь и Лиза полюбили друг друга сразу. В своих мемуарах Сикорский напишет, что как только увидел Лизу, ее ясные глаза, полные кротости и доброты, то почувствовал, что она предназначена ему самим Богом. Они встречались по выходным, гуляли по улицам Нью-Йорка, ели мороженое в Центральном парке. Елизавета сразу разглядела в нем гения. Она видела целеустремленность Игоря, то, как горят его глаза, когда он рассказывает о своих конструкторских идеях, и была готова разделить с ним любые трудности, заботиться, оберегать. А Сикорский долго не решался заговорить о браке. Ведь все, что он мог предложить будущей супруге, кроме своей безграничной искренней любви, 80 центов в день на расходы и крошечную арендованную комнату. В 1924 году Игорь Иванович все же отважился сделать Лизе предложение, которое девушка с радостью приняла. Молодожены поселились на куриной ферме в Лонг-Айленде. Именно там Сикорский вместе с маленькой группой единомышленников-энтузиастов наконец-то приступил к сборке самолета по собственному проекту. Денег не было, и строили буквально из того, что попадалось под руку. В ход шли детали от старых машин, металлолом. Затея порой начинала казаться утопической даже самому Сикорскому. Но Елизавета верила в мужа, подбадривала, не давала унывать. И чудо произошло. Первый американский самолет Сикорского поднялся в воздух. Вскоре Игорь Иванович и его помощники зарегистрировали авиаконструкторскую фирму и открыли завод. Любимое дело стало приносить деньги, и семья Сикорских переехала в собственный дом в городе Стратфорд, штат Коннектикут. Там у Игоря Ивановича и Елизаветы Алексеевны родились четверо сыновей. Жена изобретателя взяла на себя всю заботу о детях и домашнем уюте. Сикорский пропадал на заводе, порой возвращался домой за полночь, а на столе его всегда ждал горячий ужин. Елизавета Алексеевна знала, чем порадовать мужа. Больше всего на свете гений авиастроения любил жареную картошку. У Игоря Ивановича и Елизаветы Алексеевны было много общих интересов. Оба любили классическую музыку и литературу, часто играли друг друга на рояле или читали вслух. Но главное, супругов объединяла вера в Бога. Вечерами они вместе молились, а по воскресеньям посещали богослужения в Свято-Никольском храме, который был построен в Стратфорде на пожертвования Сикорских. Там же, в Стратфорде, Игорь Иванович написал богословскую работу, книгу под названием «Отче наш. Размышления о молитве Господней». Он посвятил ее жене, Елизавете Алексеевне Сикорской, в благодарность за помощь и поддержку. Сикорские прожили в счастливом браке 48 лет. После смерти Игоря Ивановича Елизавета Алексеевна посвятила себя попечению об их любимом Свято-Никольском храме, где когда-то супруги вместе молились друг о друге.
0: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Директор Славянского фонда России руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской Кирилл Мирейский.
3: Весной 2000 года от моего крестного отца Георгия Бреева, ныне покойного, я получаю благословение отправиться с ним в Италию, в город Бари, в составе делегации для передачи драгоценной плащаницы в криптобазилике на престол над местом упокоения святого Николая Чудотворца. Дело было в последних числах апреля, а вылетать надо было 8 мая к празднику города Бари. 9 мая – это день получения святого мира от мощей святителя и день города Бари. Я сказал тогда крестному, что вряд ли успею сделать визу, так как времени практически нет, и к тому же были майские праздники. Но он мне твердо сказал: «А я благословляю, тебе обязательно надо. Делать нечего, не поспоришь». И я собираю документы и прихожу в отдел внешних церковных связей за сопроводительным письмом в консульство. Там мне сказали, что можно и не пытаться, потому что были огромные очереди, связанные с выездом на майские праздники, но письмо дали. И вот я в консульстве. Толпа огромная. У угла здания стоит плотной стеной больше 15 метров. Даже организовали пост ГАИ, так как толпа мешала движению. Стало грустно, но, совладев собой, я немного воспрял душевно. У меня же благословение крестного. Он сказал, что мне обязательно надо ехать. Я взмолился святителю Николаю: «Святитель отче Николы, помоги мне благословением отца Георгия». Тут надо отметить, что у двери консульства был привратник, огромный, мощный, выше всех на две головы. Он легко, не напрягаясь, постоянно отталкивал напирающую толпу от дверей. Было видно, что ругаться с ним никто не хотел. Как только я обратился к святителю, через 3 секунды этот охранник внимательно посмотрел в мою сторону. Наши глаза встретились. «Эй, ты! Вот ты!» – обращаясь ко мне, закричал он, показывая поверх голов рукой в мою сторону. «Иди сюда, пропустите его!» Толпа расступилась и с удивлением на меня посмотрела. Еще через 3 секунды я был тоже рядом с охранником. «Тебе чего?» Выслушав меня, он открыл дверь и сказал: «Иди наверх». Вот так я оказался впервые в городе Бари, где познакомился с настоятелем нашего русского подворья, замечательным протоиереем Владимиром Кучумовым, который уже через год венчал меня в крипте базилики с моей супругой Ниной и который впоследствии предложил мне стать поверенным Баргасского подворья в России. Из этого случая для себя я сделал вывод, что благословение духовника имеет огромное значение в той повседневной жизни, что нас окружает.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Почему иногда случается, что религиозная жизнь становится человеку не в радость, а в тягость? Мы идем по этому пути, будто тянем лямку повинности, словно через силу и сопротивление, спотыкаясь на каждом шагу. На одну из возможных причин этого указывает тот отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради глаголю вам,
3: потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
2: Они же яко пророка его имеяху.
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос произносит суд над духовными вождями Израиля. «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Для первосвященников и фарисеев эти слова звучали как приговор. В их сознании принадлежность к избранному народу была автоматической гарантией спасения. Ведь они единственные из всего человечества знали истинного Бога. Однако Христос разбивает подобную иллюзию. Оказывается, Царство Божие дается не по праву рождения и не в результате знания, а по плодам веры и послушания. Затем Господь говорит о себе. Для этого он использует образ камня из 117-го псалма Давида. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». И этот ветхозаветный образ был хорошо знаком иудейским книжникам. Краеугольный камень – это основа, на которой держится все здание. Христос предупреждает: «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит». Речь идет о людях, которые знают истину, но сознательно противятся ей. Их участь печальна. Те знания о Боге, которыми они кичились, принесут им страдания и погибель. Первосвященники и фарисеи прекрасно поняли, что обличение Иисуса направлено против них. Однако вместо того, чтобы задуматься и честно оценить свое духовное состояние через призму сказанного Спасителем, они старались схватить его. Так они приткнулись о камень. То есть они встретились со Христом, который открывал им волю Божью, но не захотели последовать за ним. Им было противно его Евангелие. У них были свои представления о том, по каким правилам следует устраивать свою жизнь. А Господь своей проповедью только мешал им. И лишь страх перед народом, который почитал Иисуса за пророка, удерживал их от злодеяния. Так они оказались в ситуации, что еще чуть-чуть, и камень упадет на них. Это и случилось, когда они распяли Христа. Печальное явление. Оказывается, знание истины, без смирения и готовности следовать за волей Бога может породить в человеке превозношение и ослабление. И в результате то, что должно было принести нашей душе мир и благодать, становится для нас тяжким бременем. Камень спасения превращается в камень преткновения и суда. Хрестоматийный пример – Иуда Искариот. Он был ближайшим учеником Христа, видел чудеса, слышал проповеди, знал истину лучше многих. Однако внутри у него было огромное сопротивление тому пути, о котором проповедовал Господь. А потому он предал, а после пошел и от душевной тоски удавился. Давайте задумаемся, для кого эти предостережения могут быть актуальными? Очевидно, не для тех, кто ничего не знает о Боге, знает о нем понаслышке или из ложных источников. В первую очередь это актуально для тех, кто претендует на то, что хранит истину, для тех, кто обладает знанием о Боге из первых рук, то есть из церковного предания. Именно своих учеников, христиан, Господь предостерегает сегодня. Можно знать все о Боге, но при этом жить по своей воле, исполнять только то из Евангелия, что нам удобно и что не требует от нас сделать шаг навстречу своим страхам. Духовная жизнь превращается в шведский стол. Это буду, это не буду. Такая вера, вера по накатанной, со временем начинает нас тяготить и давить, словно огромный камень. Она и есть причина того, что мы начинаем маяться и томиться религиозной традицией. Единственный способ этого избежать – сделать евангельские заповеди центром своей жизни, то есть отодвинуть свою волю на второй план, но во всех своих делах поставить на первое место поиск воли Небесного Отца, служение ради Него окружающим людям. Лишь в этом случае вера в Бога становится тем фундаментом, на котором надежно и словно сама собой раскрывается наша жизнь».

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Елеонская гора, покрытая масличными деревьями, и поныне хранит отпечаток пречистой стопы Господа Иисуса, который взошел в небесной славе к Отцу по Своем воскресении. А нам уготовил Спаситель особое восхождение на небо, указав самый способ осуществления этой духовной тайны. Уничижающий себя будет вознесен. Лишь смиренным Бог дает свою благодать, которая освобождает душу от власти тьмы и преставляет ее в благодатное Царство Христово.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрые истории. Вы слушаете Радио «Вера».
1: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священномученик Николай Пангильский родился в 1879 году в семье священнослужителя Ярославской губернии. По окончании Ярославской духовной семинарии он принял сан. Много лет отец Николай прослужил полковым священником в русской армии. Революция застала его в должности благочинного города Рыбинска. В сентябре 29 года его арестовали. При нем была найдена переписка с епископом Рыбинским Вениамином. Отец Николай помогал владыке, отбывавшему ссылку. По групповому делу Пангильский и другие священники были приговорены к 5 годам лагерей. После освобождения отец Николай жил в селе под Рыбинском. По соседству от священника квартировали 2 комсомолки. В беседе с ними отец Николай неосторожно пошутил о советском строе и упомянул в разговоре фамилию Троцкого. На следующий день его вызвали в сельсовет, а через некоторое время арестовали. В приговоре значилось восхваление царского строя и контрреволюционеров. Пангильского ждал новый срок – 10 лет. Священномученик Николай умер в лагере в 42 году. Церковь чтит подвиг всех христиан, пострадавших за веру в 20 веке. И в этот день с особой молитвой вспоминает священноисповедника Николая Пангильского. «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В августе 1787 года австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт создал одно из самых жизнерадостных произведений в мировой музыке – «Маленькую ночную серенаду». Композитор трудился тогда над оперой «Дон Жуан», и «Маленькая ночная серенада» была написана одновременно со вторым актом, как будто между делом. Сочинения, подобные серенаде, обычно создавались Моцартом на заказ по случаю какого-нибудь торжества, например, свадьбы. Имя заказчика не сохранилось, но благодаря ему на свет появилось удивительно светлое и гармоничное по форме произведение для струнного оркестра. В этой композиции изначально было 5 кратких лаконичных частей. К сожалению, ноты одной из них были утрачены, и в публикацию вошло только 4 раздела. Современному слушателю лучше всего известна первая часть. Немецкий писатель Вольфганг Хильдесхаймер говорил о ней так: «Эта пьеса написана легким, но радостным пером». Первая часть «Маленькой ночной серенады» Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Аполлон». Дирижер Даниэль Каноза.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы называем Христову проповедь «Благой вестью» или иначе «Евангелием». Легко понять, почему именно так. Господь возвещал милость Божию к человечеству, наше возвращение к первозданному блаженству Адама и Евы, победу над грехом и самым главным его следствием – смертью. Вместе с этим мы знаем, что христианская жизнь не проходит без скорбей, и их тоже возвестил Христос. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Радость и скорбь. Как можно их совместить? Почему, говоря о радости, мы неизбежно упоминаем и страдания? И как страдания могут укрепить в вере и даровать радость? Ответы на эти вопросы мы можем найти в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
2: Так уж де и утешению.
1: Только что прозвучало начало второго послания апостола Павла Коринфянам. Как и всегда в начале своих посланий, апостол прежде всего представился, а потом произнес благословение своим адресатам. Апостольское благословение здесь имеет очень необычную форму. Павел назвал Бога Отцом милосердия и Богом всякого утешения. А затем он упомянул, что Бог утешает апостолов во всякой скорби, с тем, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. На этом мысль апостола не остановилась, и он написал, как кажется, самые важные слова услышанного нами сегодня отрывка. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Каково это утешение? Как его можно описать? И возможно ли это сделать? Есть очень известная история о том, как по молитвам преподобного Серафима Саровского его собеседник Николай Александрович Мотовилов ощутил действие благодати Божией. И реакция Мотовилова была такой. «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». Помимо этого Мотовилов произнес еще несколько фраз, и все они свидетельствовали об одном. Николай Александрович переживал нечто такое, на фоне чего любые страдания попросту забываются. Это далеко не единственный известный нам пример. Есть и хрестоматийный опыт праведного страдальца Иова, который, встретившись с Богом, на несравнимо более глубоком, нежели уровне разума, уровне своего существа осознал смысл собственных страданий. Важно заметить, что апостол Павел говорил не о страданиях вообще, он говорил лишь о страданиях Христовых, то есть о тех страданиях, которые неизбежно сопутствуют живущему по слову Христову человеку. Поэтому не стоит думать, что Господь подаст нам утешение в тех бедах и печалях, которые являются следствием наших грехов. Богом мы призваны к праведности. Бог дает нам силы для такой жизни. И Он же посылает нам ни с чем земным несопоставимое утешение тогда, когда путь праведности пролегает через долину скорбей. Ради этого утешения, которое по своей сути есть не что иное, как встреча со Христом, и стоит жить жизнью христианской.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Нина Юркова, педагог, филолог, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Впервые я побывала в Дивеево в 16 лет. Было лето. И помню, что меня поразило изобилие монастырского урожая. Маленькие яблони стояли, наклонив до земли ветви, усыпанные плодами. По всей обители распространялось благоухание цветущих роз. А канавка Богородицы была засажена кустами крыжовника с огромными ягодами. Рай на земле. И я пообещала себе, что обязательно вернусь в монастырь снова. Прошло много лет. Я периодически вспоминала о своем обещании. Но все не складывалась поездка. То учеба, то работа, то встречи, которые не могла отменить. Не могла ли? А может, не больно-то хотела проводить вожделенные выходные на долгих монастырских службах? Совершать духовные усилия – это ведь ох, как непросто. Куда проще бывает физически потрудиться, чем помолиться. И начинается самообман. Не могу я, Господи, поехать в монастырь сейчас. Да и просто в храм даже зайти не успеваю. Вон сколько дел еще. Ты же видишь. Я потом, Господи, ладно? А потом часто происходит так, что все идет не по плану. И вот уже эти неотложные дела погребают тебя под своей тяжестью. Ведь когда истощаются духовные силы, то и душевные, и физические тоже приходят в упадок. Так произошло и со мной. Придавленная проблемами, я вдруг вспомнила о том своем давнем обещании и решила, что поеду в Дивеево, чего бы то ни стоило. Удивительно, как легко удалось перенести те самые якобы неотложные дела. Новая встреча с обителью спустя столько лет была такой теплой и радушной, что показалось, будто я никуда и не уезжала. Вокруг все такая же красота и ощущение рая на земле. А еще покой, от которого я в миру отгораживалась кучей дел и забот. Сама себя обкрадывала, получается. В ту поездку стало очевидно, что если у меня в жизни Господь будет на первом месте, то все остальное на своем. Ведь вот перед глазами живой пример – монастырь, где Бог в центре жизни, и она в соответствии с этим выстроена. Стою на службе и невольно задаюсь вопросом, а в моей жизни Богу какое место отведено? Христос смотрит на меня с иконы и молчит. Ему ответ известен. И я молчу, не смея от стыда поднять головы, потому что редко, преступно редко живу так, чтобы в центре бытия был Христос. А ведь я в церкви с самого детства была на этот путь веры заботливо поставлена родителями. И в отличие от многих, кто этот путь искал или ищет всю жизнь, я знала о нем с самого начала. Мне, как и каждому, кто вырос в верующей семье, столько всего дано изначально, просто так. За это другой спрос и другая мера ответственности совершенно. Тут не скажешь «я не знал», тут только скажешь «я знал» и «я знаю сейчас». И каждым своим выбором подтверждаю это знание. Тем страшнее мой выбор не в твою пользу, Господи. Помоги же мне помнить об этом и ничего не ставить превыше тебя».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священноисповедник Иоанн Калинин родился в 1854 году в Пензенской губернии. С ранних лет мальчику нравилось бывать в храме на службе. Он помогал священнику в алтаре, пел на клиросе. Об Иоанне говорили, что еще в детстве он полюбил пост и ночную молитву. Из-за слабого здоровья он зарабатывал на жизнь мелким ремеслом, сапожничал, вязал платки, чулки. Сначала односельчане, а потом и другие жители края убедились в праведной жизни Калинина. Вскоре о нем стали говорить как о прозорливце. К нему потянулись люди за советом, помощью и наставлением. По молитвам старца не раз происходили исцеления. В 20-м году он был рукоположен в диаконы, а спустя 26 лет – в священники. У отца Иоанна хватало и обидчиков. В 30-е годы его несколько раз арестовывали, но из-за преклонного возраста отпускали. Однако власти попустительски относились к тому, что старца не раз избивали неизвестные. Отец Иоанн Калинин скончался в 1951 году. Как при жизни к нему шел поток людей за помощью, так и после смерти богомольцы продолжали идти к старцу Иоанну на его могилу в село Оленевка. Отец Иоанн был причислен к лику святых во свидетельство его подвижнической жизни, непрекращающегося народного почитания и многочисленных исцелений. Сейчас мощи старца находятся в селе Соловцовка Пензенской области. Новомученики и исповедники – молитвенники за нас перед Господом. Своим христианским мужеством они преподают урок подлинной веры и благочестия, задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Вспоминая священноисповедника Иоанна Калинина, мы просим его: «Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас».

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Царский пир. Часто говорят о богатом и щедром застолье. Но как на самом деле проходили трапезы русских государей? Чем отличались праздничные пиры от повседневных обедов? Ярким примером могут послужить трапезы царя Алексея Михайловича. В XVII веке царские пиры были не просто застольями, а частью государственного церемониала. Особенно это касалось приемов иностранных послов, которые по возвращении домой рассказывали о богатстве и укладе московского государства. Именно благодаря их воспоминаниям до нас дошли подробные описания царских трапез. Самые большие пиры происходили, как правило, после венчания на царство. Церемония совершалась в Успенском соборе Кремля, а столы накрывали в Грановитой палате, главной трапезной московских царей. Царь жаловал присутствующих хлебом, солью и вином. Затем подавались яства. Их количество доходило до нескольких сотен. Холодные блюда, супы, мясное, пироги. А вот некоторые блюда из меню обеда в честь прибытия польских послов, устроенного царем Алексеем Михайловичем в 1667 году. Гостей потчевали жареными тетеревами со сливами, индейкой под шафранным соусом, лебедями и бужениной. Завершали трапезу сладкие угощения. О десертах, которые поражали воображение, можно судить по записям о царском застолье в честь рождения сына Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны, царевича Петра Алексеевича, будущего императора Петра I. Подавали настоящие кондитерские шедевры. Один из них, сделанный из фигурного сахара, Кремль с конными и пешими людьми внутри. Соответствовать богатому столу на царских пирах своим внешним видом должны были и гости. Интересно, что приглашенные часто брали наряды на прокат из царской казны. Современник Ивана Грозного, военный инженер и историк на польской службе Александр Гваньини писал: «В кладовой великого князя хранится много пышных одежд, которые он дает на время всем и каждому из своих придворных на какое-нибудь торжество. Но в обычные дни все выглядело иначе. Повседневная трапеза царя была гораздо скромнее и мало отличалась от стола простых людей». Английский посланник Джайлс Флетчер писал, что будничные блюда для царя готовили просто, с большим количеством соли и чеснока. Любимым кушаньем Алексея Михайловича была гречневая каша с ржаным хлебом. Историк Надежда Федоренко тоже отмечала аскетизм государя. Он строго соблюдал посты и подавал в этом пример своим подданным. В первые дни Великого Поста царь и царица вовсе воздерживались от пищи, а после довольствовались постными маслами, льняным, ореховым или конопляным. Так царская трапеза соединяла в себе и государственное служение, и повседневную простоту, напоминая о том, что даже на самом высоком месте человек не должен забывать о мере, благодарности и хлебе насущном.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Почему иногда случается, что религиозная жизнь становится человеку не в радость, а в тягость? Мы идем по этому пути, будто тянем лямку повинности, словно через силу и сопротивление, спотыкаясь на каждом шагу. На одну из возможных причин этого указывает тот отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради глаголю вам,
3: потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
2: Понеже яко пророка его имеяху.
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос произносит суд над духовными вождями Израиля. «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Для первосвященников и фарисеев эти слова звучали как приговор. В их сознании принадлежность к избранному народу была автоматической гарантией спасения. Ведь они единственные из всего человечества знали истинного Бога. Однако Христос разбивает подобную иллюзию. Оказывается, Царство Божие дается не по праву рождения и не в результате знания, а по плодам веры и послушания. Затем Господь говорит о себе – для этого он использует образ камня из 117-го псалма Давида. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». И этот ветхозаветный образ был хорошо знаком иудейским книжникам. Краеугольный камень – это основа, на которой держится все здание. Христос предупреждает: «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит». Речь идет о людях, которые знают истину, но сознательно противятся ей. Их участь печальна. Те знания о Боге, которыми они кичились, принесут им страдания и погибель. Первосвященники и фарисеи прекрасно поняли, что обличение Иисуса направлено против них. Однако вместо того, чтобы задуматься и честно оценить свое духовное состояние через призму сказанного Спасителем, они старались схватить его. Так они приткнулись о камень. То есть они встретились со Христом, который открывал им волю Божью, но не захотели последовать за ним. Им было противно его Евангелие. У них были свои представления о том, по каким правилам следует устраивать свою жизнь. А Господь своей проповедью только мешал им. И лишь страх перед народом, который почитал Иисуса за пророка, удерживал их от злодеяния. Так они оказались в ситуации, что еще чуть-чуть, и камень упадет на них. Это и случилось, когда они распяли Христа». Печальное явление. Оказывается, знание истины, без смирения и готовности следовать за волей Бога может породить в человеке превозношение и ослабление. И в результате то, что должно было принести нашей душе мир и благодать, становится для нас тяжким бременем. Камень спасения превращается в камень преткновения и суда. Хрестоматийный пример – Иуда Искариот. Он был ближайшим учеником Христа, видел чудеса, слышал проповеди, знал истину лучше многих. Однако внутри у него было огромное сопротивление тому пути, о котором проповедовал Господь. А потому он предал, а после пошел и от душевной тоски удавился. Давайте задумаемся, для кого эти предостережения могут быть актуальными? Очевидно, не для тех, кто ничего не знает о Боге, знает о нем понаслышке или из ложных источников. В первую очередь это актуально для тех, кто претендует на то, что хранит истину, для тех, кто обладает знанием о Боге из первых рук, то есть из церковного предания. Именно своих учеников, христиан, Господь предостерегает сегодня. Можно знать все о Боге, но при этом жить по своей воле, исполнять только то из Евангелия, что нам удобно и что не требует от нас делать шаг навстречу своим страхам. Духовная жизнь превращается в шведский стол. Это буду, это не буду. Такая вера, вера по накатанной, со временем начинает нас тяготить и давить, словно огромный камень. Она и есть причина того, что мы начинаем маяться и томиться религиозной традицией. Единственный способ этого избежать – сделать евангельские заповеди центром своей жизни, то есть отодвинуть свою волю на второй план, но во всех своих делах поставить на первое место поиск воли Небесного Отца, служение ради Него окружающим людям. Лишь в этом случае вера в Бога становится тем фундаментом, на котором надежно и словно сама собой раскрывается наша жизнь».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Иногда мы слышим: у этого автора легкий слог. Что же подразумевается под этим выражением? Слово «слог» происходит от глагола «сложить», «слагать», то есть это умение складывать предложения в связанный текст. Чтобы ваш текст был примером легкого слога, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, высказывание должно быть логичным и содержать определенную мысль. Если вы делаете отступление от темы, лучше, если оно будет небольшим, чтобы не потерять связность изложения. Это пожелание и к письменной, и к разговорной речи. Во-вторых, не стоит добавлять слишком подробное описание. Антон Чехов советовал Максиму Горькову: «У вас так много определений, что вниманию читателя трудно разобраться, и оно утомляется». Понятно, когда я пишу «человек сел на траву». Наоборот, неудобно понятно и тяжеловато для мозгов, если я пишу «высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь». Таким образом, Антон Павлович высказывал свое мнение в вопросах стиля. Не стоит использовать много книжной лексики, канцеляризмов, сложных речевых оборотов. Например, можно сказать так: «Позвольте предуведомить вас о начале чрезвычайно важного проекта, подготовленного специализированной группой научных сотрудников нашего предприятия». А можно выразиться иначе: «Предлагаю вашему вниманию новый проект, который подготовили наши ученые». Думаю, легкость слога во втором варианте очевидна. В-третьих, текст должен быть составлен грамотно. Слова, стоящие не на своем месте, заставляют слушателя или читателя нервничать, снова и снова стараться понять, о чем идет речь. Вспомним фразу из рассказа Чехова: «Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа». Из-за неверного употребления деепричастного оборота непонятно, кто проезжал и кто слетел – персонаж или его шляпа. Еще одно важное качество легкого слога – это ритм. Необходимо перемежать короткие фразы с длинными, давать место паузам, за сложными конструкциями ставить более простые. И последнее. Не стоит путать сложность и изысканность с тяжеловесностью. И наоборот, легкость с примитивностью. Не всегда простые и короткие предложения – показатель легкого слога. Умение вести за собой читателя, вдохновить его следить за поворотами мысли, восхищаться описаниями, вглядываться в детали – это свойство мастерски написанного текста. Можно и простую фразу построить так неграмотно, что авторскую мысль мало кто поймет. Как же научиться легкости слога? Читайте и слушайте профессионалов в этой области. Постоянно редактируйте ваши тексты, убирайте лишнее и добавляйте необходимое. А также, если это уместно, используйте немного доброго юмора. С вами была Нина Резник.
2: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Армаген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
6: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Индия – страна, в которой соседствуют роскошь и нищета. Бедное население там составляет 75%, а это около миллиарда человек. У многих людей нет крыши над головой, многие голодают. Для таких несчастных на улице города Качина в штате Керала появился холодильник с бесплатной едой. Его поставила рядом со своим заведением хозяйка ресторана Паппадавада молодая индианка по имени Мина Паулин. Репортаж о ней был опубликован на сайте газеты Daily Telegraph. Однажды вечером мисс Паулин, опрокидывая в уличный мусорный бак нераскупленную за день еду, увидела, как на продукты набросилась пожилая женщина. Мине стало горько от того, что тетушка, которая годилась ей в матери, испытывает такое унижение. И стыдно, что ее ресторан каждый день отправляет в помойку то, что вполне пригодно в пищу. Излишки нарезанных овощей и фруктов, заготовки для салатов, остатки деликатесов, потерявшие без упаковки товарный вид. С тех пор у дверей Паппадавада и появился холодильник, открытый 24 часа в сутки. Сотрудники ресторана каждый вечер раскладывают остатки еды по контейнерам и оставляют их в свободном доступе. К инициативе Мины присоединились многие посетители. Они покупают в ресторане продукты и кладут в холодильник для нищих. Не зря существует пословица «сытый голодного не разумеет». Часто бывает, что, живя благополучно, мы не задумываемся о тех, кто оказался без куска хлеба. Доброе начинание мисс Паулин помогает вспомнить о том, что ни один человек не должен испытывать голода. И если рядом с тобой кто-то хочет есть, нужно просто накормить его, не рассуждая и не расспрашивая. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина.
3: Мученица Христина жила в III веке в финикийском городе Тире, что на территории нынешнего Ливана. Христина родилась в богатой семье. Ее отец был правителем города. Многие знатные юноши предлагали девушке руку и сердце. Но ее отец мечтал, чтобы дочь стала жрицей. Для этого он окружил ее идолами языческих богов. Но девушка часто задумывалась о том, как был сотворен этот мир, как он устроен. Она пришла к мысли о едином Творце и стала, как умела, молиться ему. Христина просила его открыть себя. И девушка удостоилась посещения ангела, который рассказал ей о Христе, Спасителе мира. Ангел назвал ее невестой Христовой и предвозвестил ей будущий страдальческий подвиг. Христина разбила всех стоявших у нее идолов. Ее отец разгневался, а когда узнал о том, что дочь стала христианкой, сам бросил ее в темницу. Девушку пытали, но она отказалась отречься от своей веры. Ночью ангел Божий исцелил мученицу от ран. Перед казнью девушка долгое время находилась в заключении. Кузницы стали проникать за благословением сочувствующие. Своей верой и проповедью она многих обратила ко Христу.
4: Вспоминая святую мученицу Христину Терскую, мы просим ее о молитвенной помощи. Святая мученица Христина, моли Бога о нас –

1958 году кинокомпания «Армен Фильм» выпустила на экраны романтическую мелодраму «Песня о первой любви». Это была совместная работа двух молодых армянских режиссеров – Юрия Ерзинкяна и Лаэрта Вагаршана. Зрители тепло приняли поучительную историю о том, как юный певец Арсен Варунц не выдержал испытания славой. Фильм получил признание не только благодаря талантливой игре актеров, но и музыкальному наполнению. Музыку для кинокартины написал Арно Бабаджанян. В конце 50-х годов он, талантливый сочинитель академической музыки, пробовал свои силы в песенном жанре. Произведение на стихи известного армянского поэта Гарольда Регистана, прозвучавшие в картине «Песня о первой любви», были дебютными в творчестве композитора. Особый успех ожидал нежную композицию «Грусть и радость моя» в исполнении Сергея Давидяна.

конце 20-го столетия группа «Доктор Ватсон» собрала в своем репертуаре лучшие образцы отечественной эстрады с 40-х по 70-е годы. И восточная серенада Арно Бабаджаняна и Гарольда Регистана «Грусть и радость моя» вошла в это собрание.

счастья не найду никогда. Ты сердцу, как напев соловья, грусть и радость моя. Свет первых встреч

как весна, и льется вдаль любви не тая песня счастья моя. Твою любовь я пронесу сквозь года,

прекраснее всех. Мне с каждым днем все нужнее слышать звонкий твой смех.

как соловья, грусть и радость моя. Твою любовь я пронесу сквозь года, с другой я счастья не найду никогда. Ты сердцу, как напев соловья, грусть и радость моя.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы называем Христову проповедь «Благой вестью» или иначе «Евангелием». Легко понять, почему именно так. Господь возвещал милость Божию к человечеству, наше возвращение к первозданному блаженству Адама и Евы, победу над грехом и самым главным его следствием – смертью. Вместе с этим мы знаем, что христианская жизнь не проходит без скорбей, и их тоже возвестил Христос. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Радость и скорбь. Как можно их совместить? Почему, говоря о радости, мы неизбежно упоминаем и страдания? И как страдания могут укрепить в вере и даровать радость? Ответы на эти вопросы мы можем найти в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
2: Такожде и утешению.
1: Только что прозвучало начало второго послания апостола Павла Коринфянам. Как и всегда в начале своих посланий, апостол прежде всего представился, а потом произнес благословение своим адресатам. Апостольское благословение здесь имеет очень необычную форму. Павел назвал Бога Отцом милосердия и Богом всякого утешения. А затем он упомянул, что Бог утешает апостолов во всякой скорби, с тем, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. На этом мысль апостола не остановилась, и он написал, как кажется, самые важные слова услышанного нами сегодня отрывка. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Каково это утешение? Как его можно описать? И возможно ли это сделать? Есть очень известная история о том, как по молитвам преподобного Серафима Саровского его собеседник Николай Александрович Мотовилов ощутил действие благодати Божией. И реакция Мотовилова была такой. «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». Помимо этого Мотовилов произнес еще несколько фраз, и все они свидетельствовали об одном. Николай Александрович переживал нечто такое, на фоне чего любые страдания попросту забываются. Это далеко не единственный известный нам пример. Есть и хрестоматийный опыт праведного страдальца Иова, который, встретившись с Богом, на несравнимо более глубоком, нежели уровне разума, уровне своего существа осознал смысл собственных страданий. Важно заметить, что апостол Павел говорил не о страданиях вообще, он говорил лишь о страданиях Христовых, то есть о тех страданиях, которые неизбежно сопутствуют живущему по слову Христову человеку. Поэтому не стоит думать, что Господь подаст нам утешение в тех бедах и печалях, которые являются следствием наших грехов. Богом мы призваны к праведности. Бог дает нам силы для такой жизни. И Он же посылает нам ни с чем земным несопоставимое утешение тогда, когда путь праведности пролегает через долину скорбей. Ради этого утешения, которое по своей сути есть не что иное, как встреча со Христом, и стоит жить жизнью христианской.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Чугреева. Журналист, поэт-песенник.
0: Частное мнение.
2: В жизни каждого человека наверняка бывают такие моменты, когда не понимают самые близкие люди. Когда те, у кого ты ищешь поддержки, проявляют холодность, отстраненность и не становятся для тебя тем самым плечом, на которое так рассчитываешь. И это вовсе не связано с тем, что люди стали иначе к тебе относиться. Просто для них более важными оказались собственные дела и проблемы. Бывает, что в нужный момент лучшего друга не находится рядом. Обстоятельства складываются так, что ты остаешься один на один с проблемой, и кажется, как порой говорят, от тебя отвернулся весь мир. Почему так происходит? Почему бывают такие моменты, когда ответственные решения принимаешь только ты сам и никто больше? Жизнь, точнее Бог, как маленького ребенка ставит тебя в угол, чтобы ты постоял и подумал над своим поведением. Господь, наш любящий Отец, попускает такие ситуации именно для того, чтобы человек мог понять, что настоящая и единственная опора – это только Он. От тебя могут отвернуться все, так же, как когда-то предали, оболгали самого Иисуса Христа. Ты можешь быть вдали от родных и близких, твои друзья могут не разделять твои взгляды, но есть Тот, кто никогда тебя не предаст. Господь такими уроками обращает все твои мысли и слова к Нему. В немощи сила Божия совершается. И только в такие минуты жизни ты действительно ощущаешь величие, любовь и заботу Бога о тебе. И когда ты все свои надежды, мысли и чаяния возлагаешь на Бога, предаешь себя в руки Господа, то удивительным образом разрешается все. Я много раз в своей жизни имела возможность убедиться в этом. И точно знаю, пока ты с Господом, ты не один. И даже если от тебя отвернется весь мир, Он не предаст.
0: Частное мнение.

0: Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели – краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.

0: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Святые благоверные князья, страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу – Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил ему свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско, сказав, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но не стал бежать от слуг братоубийц. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира, Ярослав, разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. А благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквами.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба. Вместе с именинниками мы сердечно просим святых. Благоверные князья Борис и Глеб, молите Бога о нас. –

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Семен Львович Соловейчик, отечественный педагог, писатель и публицист, понимал воспитание не как систему ограничительных и поощрительных мер, а прежде всего как умение видеть детскую личность и обращаться к ней. Соловейчик помогал родителям и учителям глубже понимать детей и быть для них не только строгими наставниками, но и настоящими ближними. Он сам был еще школьником, девятиклассником, когда в 1946 году оказался вожатым в летнем пионерском лагере. Произошло это по чистой случайности. Один из вожатых заболел, и Соловейчика попросили срочно его заменить. Почему обратились именно к нему, Семен и сам не знал. «И сейчас еще удивляюсь тому предложению», – писал Семен Львович в мемуарах. Но именно эта вожатская практика, по словам Соловейчика, определила весь его дальнейший жизненный путь. Семен решил стать педагогом. Окончив школу, в 1948 году он поступил на филологический факультет Московского государственного университета. После выпуска получил распределение в город Зубцов, Калининской, ныне Тверской области. Преподавал русский язык и литературу в библиотечном техникуме. Соловейчик вспоминал, что очень многие студентки, а учились там преимущественно девушки, оказались совершенно неначитанными, даже писали неграмотно и не стремились к знаниям. Что делать? Ставить двойки, отчитывать на педсоветах? Молодой педагог решил действовать по-другому. Он поговорил со студентками откровенно, доверительно, неравнодушно. Напомнил, что им, будущим библиотекарям, предстоит важная и благородная миссия – нести людям культуру. Такие беседы Соловейчик проводил регулярно, без нажима, терпеливо. Во многом благодаря этому опыту сложился один из главных педагогических постулатов Соловейчика – учение без принуждения. Вернувшись в Москву в 1957 году, Соловейчик стал сотрудничать с главным подростковым изданием того времени – журналом «Пионер». Под псевдонимом «Вожатый Сима Соловьев» он отвечал на письма юных читателей, помогал им разобраться с их проблемами и трудными жизненными ситуациями. Впоследствии, в 1965 году, на основе этого материала Соловейчик издал свое первое научно-популярное педагогическое произведение, которое назвал «Книга про тебя». В общей же сложности Семен Львович написал и выпустил более 20 книг. Самая известная из них – это «Педагогика для всех». В ней Соловейчик изложил свои основные педагогические идеи. «Любовь и совесть», – писал он, – «это кислород нравственной атмосферы, в которую каждый из нас погружается с первым вдохом, с первым криком. Всякое их ослабление делает жизнь невыносимой». Главным объектом педагогики Соловейчик называл человеческий дух, а воспитание – делом любви. Он писал: «Волны воспитания – это любовные волны. Они идут не по умственному каналу, понимаю, не понимаю, а по душевному каналу, принимаю, не принимаю. Понимают умом, принимают душой». Именно к душе ребенка обращался Семен Львович, когда в течение 20 лет, с 1957 по 1977, отвечал на детские письма в газете «Комсомольская правда», когда вел передачи на радио и телевидении. В конце 80-х он был одним из главных авторов педагогического издания «Учительская газета», а в 1992-м основал издательский дом «1 сентября». Коллега Соловейчика, журналист Владимир Шахиджанян, оставил о педагоге замечательные воспоминания. Семен Львович радостно жил, творил добро и пытался научить этому других. И всегда верил, что найдет тех, кто его поймет.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Почему иногда случается, что религиозная жизнь становится человеку не в радость, а в тягость? Мы идем по этому пути, будто тянем лямку повинности, словно через силу и сопротивление, спотыкаясь на каждом шагу. На одну из возможных причин этого указывает тот отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради глаголю вам,
3: потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
2: Понеже яко пророка его имеяху.
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос произносит суд над духовными вождями Израиля. «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Для первосвященников и фарисеев эти слова звучали как приговор. В их сознании принадлежность к избранному народу была автоматической гарантией спасения. Ведь они единственные из всего человечества знали истинного Бога. Однако Христос разбивает подобную иллюзию. Оказывается, Царство Божие дается не по праву рождения и не в результате знания, а по плодам веры и послушания. Затем Господь говорит о себе. Для этого он использует образ камня из 117-го псалма Давида. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». И этот ветхозаветный образ был хорошо знаком иудейским книжникам. Краеугольный камень – это основа, на которой держится все здание. Христос предупреждает – тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Речь идет о людях, которые знают истину, но сознательно противятся ей. Их участь печальна. Те знания о Боге, которыми они кичились, принесут им страдания и погибель. Первосвященники и фарисеи прекрасно поняли, что обличение Иисуса направлено против них. Однако вместо того, чтобы задуматься и честно оценить свое духовное состояние через призму сказанного Спасителем, они старались схватить его. Так они приткнулись о камень. То есть они встретились со Христом, который открывал им волю Божью, но не захотели последовать за ним. Им было противно его Евангелие. У них были свои представления о том, по каким правилам следует устраивать свою жизнь. А Господь своей проповедью только мешал им. И лишь страх перед народом, который почитал Иисуса за пророка, удерживал их от злодеяния. Так они оказались в ситуации, что еще чуть-чуть, и камень упадет на них. Это и случилось, когда они распяли Христа. Печальное явление. Оказывается, знание истины, без смирения и готовности следовать за волей Бога может породить в человеке превозношение и ослабление. И в результате то, что должно было принести нашей душе мир и благодать, становится для нас тяжким бременем. Камень спасения превращается в камень преткновения и суда. Хрестоматийный пример – Иуда Искариот. Он был ближайшим учеником Христа, видел чудеса, слышал проповеди, знал истину лучше многих. Однако внутри у него было огромное сопротивление тому пути, о котором проповедовал Господь. А потому он предал, а после пошел и от душевной тоски удавился. Давайте задумаемся, для кого эти предостережения могут быть актуальными? Очевидно, не для тех, кто ничего не знает о Боге, знает о нем понаслышке или из ложных источников. В первую очередь это актуально для тех, кто претендует на то, что хранит истину. Для тех, кто обладает знанием о Боге из первых рук, то есть из церковного предания. Именно своих учеников, христиан, Господь предостерегает сегодня. Можно знать все о Боге, но при этом жить по своей воле. Исполнять только то из Евангелия, что нам удобно и что не требует от нас делать шаг навстречу своим страхам. Духовная жизнь превращается в шведский стол. Это буду, это не буду. Такая вера, вера по накатанной, со временем начинает нас тяготить и давить, словно огромный камень. Она и есть причина того, что мы начинаем маяться и томиться религиозной традицией. Единственный способ этого избежать – сделать евангельские заповеди центром своей жизни, то есть отодвинуть свою волю на второй план, но во всех своих делах поставить на первое место поиск воли Небесного Отца, служение ради Него окружающим людям. Лишь в этом случае вера в Бога становится тем фундаментом, на котором надежно и словно сама собой раскрывается наша жизнь».

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Наталья Москвитина.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Баба Маша. Обуваюсь в прихожей и через дверь слышу громкий голос соседки. Это баба Маша, активная пенсионерка. Она переехала сюда недавно, но уже успела вызвать трепет у представителей местных коммунальных служб своим напором и повелительным голосом. Заросла травой лужайка возле подъезда. Баба Маша тут как тут. Набирает нужный номер и настолько искренне возмущается несправедливостью, что очень скоро после такого диалога приезжает газонокосильщик. Замечает, что в подъезде давно не мыли полы. Звонит куда нужно и, о чудо, на следующий день подъезд сверкает чистотой. Никому из жильцов нашего дома еще не удавалось добиваться в этих вопросах результата так быстро. Что же теперь попало в поле ее зрения? Узнаю, как только выхожу на лестничную площадку. Опять мусор в мешке стоит на лестнице, и никак не могу вычислить, кто это безобразничает. Возмущенно разводит руками пожилая женщина. Действительно, на нижней ступеньке стоит большой мусорный пакет. Оттуда выглядывают коробки из-под детского питания, упаковки от памперсов. Кажется, я знаю, чье это. «Это из 7-й квартиры», — говорю я соседке. «Они не безобразничают, там многодетная семья живет. У них 5, и все малыши-погодки. Женщина выходит с детьми на прогулку и берет с собой мусор. Пока младшего в коляску уложит, да проследит, чтоб остальные не разбежались кто куда, про мусор и забывает». Баба Маша молчит и о чем-то думает. Суровое выражение исчезает с ее лица, сменяется светлой улыбкой. И уже совсем другим, не возмущенно строгим, а теплым и мягким голосом она произносит: «Так я и говорю, непорядок, многодетной мамочке помогать надо». Баба Маша подхватывает пакет и выходит из подъезда. Я выхожу следом и вижу, как она несет его к мусорным контейнерам. И улыбаюсь. «С бабой Машей мы не пропадем».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Русского зарубежья в 20 веке после первой волны эмиграции.
4: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Радио. Добрые истории.
1: Рассказывает студентка факультета издательского дела Политехнического университета Анна Сапкалова.
2: Как-то раз мой друг рассказал мне историю, которая очень вдохновила меня. Его знакомый решил приютить на своем дачном участке оставшегося без крова человека, которого после инсульта бросила жена. Как оказалось, квартиру, в которой они жили, она продала и уехала с дочкой в другую страну. Так он остался совершенно один на улице. Когда совершенно незнакомый человек дал ему не только кров, но и еду, вещи, а также деньги на первое время, страдалец сначала не поверил, что все это происходит с ним в реальности. А теперь и он сам по мере сил помогает моему другу. Чинит то, что нуждается в ремонте, ухаживает за садом и огородом. Иногда и соседи обращаются к нему за помощью, и он никогда не отказывает. Так один добрый поступок влечет за собой другой. Порой сложно и страшно решиться на помощь, особенно незнакомому человеку. Но в одном я твердо убеждена – добро всегда вознаграждается.
0: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священномученик Николай Пангильский родился в 1879 году в семье священнослужителя Ярославской губернии. По окончании Ярославской духовной семинарии он принял сан. Много лет отец Николай прослужил полковым священником в русской армии. Революция застала его в должности благочинного города Рыбинска. В сентябре 29 года его арестовали. При нем была найдена переписка с епископом Рыбинским Вениамином. Отец Николай помогал владыке, отбывавшему ссылку. По групповому делу Пангильский и другие священники были приговорены к 5 годам лагерей. После освобождения отец Николай жил в селе под Рыбинском. По соседству от священника квартировали 2 комсомолки. В беседе с ними отец Николай неосторожно пошутил о советском строе и упомянул в разговоре фамилию Троцкого. На следующий день его вызвали в сельсовет, а через некоторое время арестовали. В приговоре значилось восхваление царского строя и контрреволюционеров. Пангильского ждал новый срок – 10 лет. Священномученик Николай умер в лагере в 42-м году.
4: Церковь чтит подвиг всех христиан, пострадавших за веру в 20 веке. И в этот день с особой молитвой вспоминает священноисповедника Николая Пангильского. «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: XIX век вошел в историю музыки как эпоха романтизма. Именно тогда в искусстве на первый план выходят человеческие чувства и переживания, а строгие правила в гармонии и музыкальной форме перестают быть непременным условием. Если композиторы прошлого тяготели к монументальным жанрам, симфониям, операм, сонатам, то отныне они начинают интересоваться в том числе миниатюрами. Так австрийский композитор-романтик Франц Шуберт уделял особое внимание небольшим фортепианным пьесам, стремясь запечатлеть в нескольких музыкальных строчках самое главное. В 1828 году Шуберт опубликовал сборник из 6 композиций для фортепиано под названием «Музыкальные моменты». Таким заголовком композитор желал привлечь внимание исполнителей, но идея оказалась настолько удачной, что позже ее подхватили и другие композиторы, например, Сергей Рахманинов и Морец Машковский. В своих пьесах Шуберт будто раскрывает разные грани человеческого бытия – ликование, грусть, волнение, счастливое предвкушение. Особую известность получил музыкальный момент номер 3. Это миниатюра жизнерадостна, несмотря на то, что написано в миноре. Впрочем, в завершении пьесы композитор использовал самые светлые и радостные краски. Музыкальный момент номер 3 фа минор Франца Шуберта прозвучит в исполнении Павла Егорова –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы называем Христову проповедь «Благой вестью» или иначе «Евангелием». Легко понять, почему именно так. Господь возвещал милость Божию к человечеству, наше возвращение к первозданному блаженству Адама и Евы, победу над грехом и самым главным его следствием – смертью. Вместе с этим мы знаем, что христианская жизнь не проходит без скорбей, и их тоже возвестил Христос. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Радость и скорбь. Как можно их совместить? Почему, говоря о радости, мы неизбежно упоминаем и страдания? И как страдания могут укрепить в вере и даровать радость? Ответы на эти вопросы мы можем найти в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
2: Такожде и утешению.
1: Только что прозвучало начало второго послания апостола Павла Коринфянам. Как и всегда в начале своих посланий, апостол прежде всего представился, а потом произнес благословение своим адресатам. Апостольское благословение здесь имеет очень необычную форму. Павел назвал Бога Отцом милосердия и Богом всякого утешения. А затем он упомянул, что Бог утешает апостолов во всякой скорби, с тем, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. На этом мысль апостола не остановилась, и он написал, как кажется, самые важные слова услышанного нами сегодня отрывка. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Каково это утешение? Как его можно описать? И возможно ли это сделать? Есть очень известная история о том, как по молитвам преподобного Серафима Саровского его собеседник Николай Александрович Мотовилов ощутил действие благодати Божией. И реакция Мотовилова была такой. «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». Помимо этого Мотовилов произнес еще несколько фраз, и все они свидетельствовали об одном. Николай Александрович переживал нечто такое, на фоне чего любые страдания попросту забываются. Это далеко не единственный известный нам пример. Есть и хрестоматийный опыт праведного страдальца Иова, который, встретившись с Богом, на несравнимо более глубоком, нежели уровне разума, уровне своего существа осознал смысл собственных страданий. Важно заметить, что апостол Павел говорил не о страданиях вообще, он говорил лишь о страданиях Христовых, то есть о тех страданиях, которые неизбежно сопутствуют живущему по слову Христову человеку. Поэтому не стоит думать, что Господь подаст нам утешение в тех бедах и печалях, которые являются следствием наших грехов. Богом мы призваны к праведности. Бог дает нам силы для такой жизни. И Он же посылает нам ни с чем земным несопоставимое утешение тогда, когда путь праведности пролегает через долину скорбей. Ради этого утешения, которое по своей сути есть не что иное, как встреча со Христом, и стоит жить жизнью христианской.
0: Апостольские чтения.

0: Мне хотелось донести до них самое главное, что мы можем войти в Царство Небесное и наследовать вечную жизнь. Для этого нужно избегать грехов, делать добро, молиться, каяться. Я как могла старалась им в этом помогать. Зачастую даже сверх меры, даже не спрашивая, хотят ли они такой помощи. Как-то вечером ко мне заехала подруга, вся на нервах, и рассказала, что, кажется, колесом машины задела пробегающую мимо собаку. Остановилась, вышла из машины, но сколько ни искала, собаки не нашла. «Так она убежала», — ответила я. «А вдруг я ей навредила?» — задыхаясь, сказала подруга. «Да все нормально с этой собакой», — пытаясь успокоить, отвечала я. «Разве может сравниться эта проблема с реальными твоими грехами? Например, ты исповедалась, что не вычитываешь вечернее правило. Это важнее. Думай о спасении своей души. Думай о том, кого из людей обидела». Подруга заплакала. Я стояла напротив и не знала, что еще сказать. Собираясь уходить, уже в дверях она в слезах произнесла: «Алена, мне сейчас простое человеческое сочувствие нужно было». Подруга ушла, а у меня в ушах все звучали ее слова. «Простое человеческое сочувствие. Простое. Человеческое». И вот какое мнение сложилось у меня на этот счет. В духовном взрослении, как и в любом развитии человека, есть ступени. И оказывается, бывает так, что, стремясь к вершине, мы пропускаем порой самые первые, так сказать, базовые, на которых стоят многие неверующие люди. Это самое обычное человеческое тепло, доброта и элементарное сострадание. Отсюда начинается любовь. И выше не подняться, пока сердце не научится чувствовать чужую боль, сострадать тому, что самой кажется не такой серьезной проблемой. Мне всего-то и нужно было выслушать подругу, разделить с ней ее беспокойство, обнять и просто побыть рядом. В этом и был бы мой первый реальный шаг к спасению своей души. Ведь без сочувствия и сострадания не будет той лестницы, которая приведет меня к Богу.
1: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы –

то, что составляет основу нашей культуры, становятся темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священный исповедник Иоанн Калинин родился в 1854 году в Пензенской губернии. С ранних лет мальчику нравилось бывать в храме на службе. Он помогал священнику в алтаре, пел на клиросе. Об Иоанне говорили, что еще в детстве он полюбил пост и ночную молитву. Из-за слабого здоровья он зарабатывал на жизнь мелким ремеслом, сапожничал, вязал платки, чулки. Сначала односельчане, а потом и другие жители края убедились в праведной жизни Калинина. Вскоре о нем стали говорить как о прозорливце. К нему потянулись люди за советом, помощью и наставлением. По молитвам старца не раз происходили исцеления. В 20-м году он был рукоположен в диаконы, а спустя 26 лет – в священники. У отца Иоанна хватало и обидчиков. В 30-е годы его несколько раз арестовывали, но из-за преклонного возраста отпускали. Однако власти попустительски относились к тому, что старца не раз избивали неизвестные. Отец Иоанн Калинин скончался в 1951 году. Как при жизни к нему шел поток людей за помощью, так и после смерти богомольцы продолжали идти к старцу Иоанну на его могилу в село Оленевка. Отец Иоанн был причислен к лику святых во свидетельство его подвижнической жизни, непрекращающегося народного почитания и многочисленных исцелений. Сейчас мощи старца находятся в селе Соловцовка Пензенской области. Новомученики и исповедники – молитвенники за нас перед Господом. Своим христианским мужеством они преподают урок подлинной веры и благочестия, задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Вспоминая священноисповедника Иоанна Калинина, мы просим его: «Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Анна Шатилова – народная артистка, теле- и радиоведущая, легендарный диктор Центрального телевидения Советского Союза. Ее спокойный глубокий голос на протяжении 30 с лишним лет сообщал жителям страны с экранов телевизоров о самых главных новостях в информационной программе «Время». «Я посвятила жизнь любимой работе», – говорит Анна Николаевна. Но добавляет, несмотря ни на что, на первом месте у нее всегда оставалась семья. Со своим мужем Алексеем Борисовичем Шатиловым Анна Николаевна прожила в браке 44 года. «Он был единственным мужчиной в моей жизни», – говорила ведущая. Супруги познакомились благодаря подруге Анны, Людмиле. Студентки вместе снимали квартиру в Москве. Анна заочно училась в Московском областном педагогическом институте, Людмила – в инженерно-строительном. Анна совсем недавно устроилась на работу в Останкино, пройдя строгий конкурсный отбор. В день первой встречи с будущим мужем ей предстояло вести «Голубой огонек». Съемки новогодней программы, как известно, начинаются задолго до праздника. На улице стояла пасмурная промозглая осень. Анна ехала в телецентр с подругой, та попросила взять ее в массовку. Праздничного настроения не было, а ведь на съемках нужно улыбаться, выглядеть радостно, счастливой. Где же взять вдохновение? На одной из остановок в автобус зашел парень, симпатичный, высокий блондин. И вдруг радостно замахал девушкам рукой. Молодой человек оказался однокурсником Людмилы. Его звали Алексей Шатилов. Весело шутя, парень проехал вместе с девушками пару остановок. Потом вышел, и Анна неожиданно почувствовала, что улыбается. А через несколько дней Людмила заговорщицки сообщила Анне. Алексей ею заинтересовался и просит о встрече. Сердце девушки учащенно забилось от радости. Ведь ей с первого взгляда понравился Леша. Молодой человек пригласил Анну в гости и, не мешкая, сразу же познакомился со своей мамой. Пили чай, разговаривали, смеялись. Анне было хорошо и уютно. Она чувствовала себя дома. И как-то само собой стало понятно, они с Лешей обязательно должны пожениться. Их интересы, вкусы и взгляды на жизнь во многом совпадали. По словам Анны Николаевны, ее поразили интеллект и разносторонность Алексея. Несмотря на то, что учился на технической специальности и собирался работать инженером, он был знатоком классической музыки, тонким ценителем живописи и литературы. Несколько месяцев ухаживаний пролетели в походах в театр и консерваторию на выступления известных поэтов. А потом Алексей сделал Анне предложение, которое она приняла. В 1964-м они стали мужем и женой, а спустя 3 года – родителями. У Шатиловых родился сын Кирилл. Анна Николаевна очень переживала, что из-за специфической работы у нее не будет хватать времени на семью. Но все успевала. Часто ведущая готовила обеды для мужа и сына прямо на работе. Первая смена в Останкино начиналась у нее в 6 утра и длилась до 12 часов дня. В дикторской была электрическая плита. Анна брала с собой из дома кастрюлю, сковородку и продукты. Читала в прямом эфире новости, а на плите в это время готовился суп или жарились котлеты. После утренней смены Анна Николаевна ехала домой с готовым обедом. «Кирилл приходит из школы, Леша с работы на перерыв, а у меня уже все на столе», – вспоминала диктор. Из-за плотного рабочего графика телеведущей часто случалось так, что муж приходил с работы, Анны нет дома. Она возвращалась, Алексей Борисович уходил на работу. Поэтому многие вопросы супруги решали при помощи записок. Что-то напомнить, о чем-то договориться. Некоторые из них Анна Шатилова до сих пор хранит в семейном архиве. Зато отпуск Алексей и Анна всегда проводили вместе. Ездили на юг, к морю. «Мы друг от друга ни на шаг не отходили», – рассказывала Шатилова. Супруга Анны Шатиловой не стала в 2008 году. Алексей Борисович скоропостижно скончался от инфаркта. Он не был публичным человеком, никогда не общался с прессой. О нем можно было узнать только из интервью Анны Николаевны. Ни один разговор с журналистами не обходился без рассказов о муже. Телеведущая всегда говорила, что прожила с супругом в большой любви.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Директор Славянского фонда России, руководитель духовно-культурного центра имени схемонахини Макарии Тёмкинской Кирилл Мирейский.
4: Весной 2000 года от моего крестного отца Георгия Бреева, ныне покойного, я получаю благословение отправиться с ним в Италию, в город Бари, в составе делегации для передачи драгоценной плащаницы в крипту базилики на престол над местом упокоения святого Николая Чудотворца. Дело было в последних числах апреля, а вылетать надо было 8 мая к празднику города Бари. 9 мая – это день получения святого мира от мощей святителя и день города Бари. Я сказал тогда крестному, что вряд ли успею сделать визу, так как времени практически нет, и к тому же были майские праздники. Но он мне твердо сказал: «А я благословляю, тебе обязательно надо. Делать нечего, не поспоришь». И я собираю документы и прихожу в отдел внешних церковных связей за сопроводительным письмом в консульство. Там мне сказали, что можно и не пытаться, потому что были огромные очереди, связанные с выездом на майские праздники, но письмо дали. И вот я в консульстве. Толпа огромная. У угла здания стоит плотной стеной больше 15 метров. Даже организовали пост ГАИ, так как толпа мешала движению. Стало грустно, но, совладев собой, я немного воспрял душевно. У меня же благословение крестного. Он сказал, что мне обязательно надо ехать. Я взмолился святителю Николаю: «Святитель отче Николы, помоги мне благословением отца Георгия». Тут надо отметить, что у двери консульства был привратник, огромный, мощный, выше всех на две головы. Он легко, не напрягаясь, постоянно отталкивал напирающую толпу от дверей. Было видно, что ругаться с ним никто не хотел. Как только я обратился к святителю, через 3 секунды этот охранник внимательно посмотрел в мою сторону. Наши глаза встретились. «Эй, ты! Вот ты!» – обращаясь ко мне, закричал он, показывая поверх голов рукой в мою сторону. «Иди сюда! Пропустите его!» Толпа расступилась и с удивлением на меня посмотрела. Еще через 3 секунды я был тоже рядом с охранником. «Тебе чего?» Выслушав меня, он открыл дверь и сказал: «Иди наверх». Вот так я оказался впервые в городе Бари, где познакомился с настоятелем нашего русского подворья, замечательным протоиереем Владимиром Кучумовым, который уже через год венчал меня в крипте базилики с моей супругой Ниной и который впоследствии предложил мне стать поверенным Баргасского подворья в России. Из этого случая для себя я сделал вывод, что благословение духовника имеет огромное значение в той повседневной жизни, что нас окружает.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Почему иногда случается, что религиозная жизнь становится человеку не в радость, а в тягость? Мы идем по этому пути, будто тянем лямку повинности, словно через силу и сопротивление, спотыкаясь на каждом шагу. На одну из возможных причин этого указывает тот отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради глаголю вам,
3: потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
2: Они же яко пророка его имеяху.
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос произносит суд над духовными вождями Израиля. «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Для первосвященников и фарисеев эти слова звучали как приговор. В их сознании принадлежность к избранному народу была автоматической гарантией спасения. Ведь они единственные из всего человечества знали истинного Бога. Однако Христос разбивает подобную иллюзию. Оказывается, Царство Божие дается не по праву рождения и не в результате знания, а по плодам веры и послушания. Затем Господь говорит о себе. Для этого он использует образ камня из 117-го псалма Давида. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». И этот ветхозаветный образ был хорошо знаком иудейским книжникам. Краеугольный камень – это основа, на которой держится все здание. Христос предупреждает – тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Речь идет о людях, которые знают истину, но сознательно противятся ей. Их участь печальна. Те знания о Боге, которыми они кичились, принесут им страдания и погибель. Первосвященники и фарисеи прекрасно поняли, что обличение Иисуса направлено против них. Однако вместо того, чтобы задуматься и честно оценить свое духовное состояние через призму сказанного Спасителем, они старались схватить его. Так они приткнулись о камень. То есть они встретились со Христом, который открывал им волю Божью, но не захотели последовать за ним. Им было противно его Евангелие. У них были свои представления о том, по каким правилам следует устраивать свою жизнь. А Господь своей проповедью только мешал им. И лишь страх перед народом, который почитал Иисуса за пророка, удерживал их от злодеяния. Так они оказались в ситуации, что еще чуть-чуть, и камень упадет на них. Это и случилось, когда они распяли Христа. Печальное явление. Оказывается, знание истины, без смирения и готовности следовать за волей Бога может породить в человеке превозношение и ослабление. И в результате то, что должно было принести нашей душе мир и благодать, становится для нас тяжким бременем. Камень спасения превращается в камень преткновения и суда. Хрестоматийный пример – Иуда Искариот. Он был ближайшим учеником Христа, видел чудеса, слышал проповеди, знал истину лучше многих. Однако внутри у него было огромное сопротивление тому пути, о котором проповедовал Господь. А потому он предал, а после пошел и от душевной тоски удавился. Давайте задумаемся, для кого эти предостережения могут быть актуальными? Очевидно, не для тех, кто ничего не знает о Боге, знает о нем понаслышке или из ложных источников. В первую очередь это актуально для тех, кто претендует на то, что хранит истину, для тех, кто обладает знанием о Боге из первых рук, то есть из церковного предания. Именно своих учеников, христиан, Господь предостерегает сегодня. Можно знать все о Боге, но при этом жить по своей воле, исполнять только то из Евангелия, что нам удобно и что не требует от нас делать шаг навстречу своим страхам. Духовная жизнь превращается в шведский стол. Это буду, это не буду. Такая вера, вера по накатанной, со временем начинает нас тяготить и давить, словно огромный камень. Она и есть причина того, что мы начинаем маяться и томиться религиозной традицией. Единственный способ этого избежать – сделать евангельские заповеди центром своей жизни, то есть отодвинуть свою волю на второй план, но во всех своих делах поставить на первое место поиск воли Небесного Отца, служение ради Него окружающим людям. Лишь в этом случае вера в Бога становится тем фундаментом, на котором надежно и словно сама собой раскрывается наша жизнь».

0: Светлое утро на радио Вера.
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Елеонская гора, покрытая масличными деревьями, и поныне хранит отпечаток пречистой стопы Господа Иисуса, который взошел в небесной славе к Отцу по своем воскресении. А нам уготовил Спаситель особое восхождение на небо, указав самый способ осуществления этой духовной тайны. Уничижающий себя будет вознесен. Лишь смиренным Бог дает свою благодать, которая освобождает душу от власти тьмы и представляет ее благодатное Царство Христово.

0: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священные предания по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Узнаем, какая сила сокрыта в Иисусовой молитве. Молитва эта может привести в движение всю силу врага в сердце, и молитва эта может победить и искоренить ее мало-помалу. Имя Господа Иисуса, сходя в глубины сердца, смирит змея, владеющего нашей природой, а душу спасет и оживит. Непрестанно пребывая в имени Господа Иисуса, да поглотят сердце Господа и Господь сердце, и да будут эти два воедино. Впрочем, это дело совершается не в один день и не в два дня, но требует много годов и времени. Много нужно времени и подвига, чтобы был изгнан враг и вселился Христос. Очевидно, что здесь описано то делание с ясным указанием на орудие делания, о котором говорит и к которому приглашает святой преподобный Макарий Великий в первом слове своем, где он говорит: «Войди ты, кто бы ни был, сквозь непрестанно возрастающее в тебе помышление к военно-пленной и рабе греха души твоей, и рассмотри до дна мысли твои и глубину помышлений твоих исследуй. Увидишь в недрах души твоей ползающего и гнездящегося змея, убившего тебя отравой частей души твоей. Неизмеримая бездна сердца, если убьешь змея, то похвались пред Богом чистотой твоей. Если же нет, то смири себя, молясь, как немощный и грешный от тайных твоих Богу». Тот же великий угодник Божий говорит: «Царство тьмы, то есть злой князь духов, пленив изначало человека, обложив и облег душу его властью тьмы. Этот злой властелин проботил грехом душу и все ее существо, всю ее осквернил, всю пленил в свое царство. Он не оставил свободным от порабощения себе ни помышления, ни разума, ни плоти, наконец, ни одного состава ее. Всю ее одел хламидой тьмы. Этот злой враг всего человека, душу и тело осквернил и обезобразил. Он надел человека в ветхого человека, оскверненного, нечистого, богопротивного, не повинующегося закону Божию, то есть облег его в самый грех, чтобы человек уже не видел, как хочет, но видел страстно, чтобы слышал страстно, чтобы ноги имел устремленными к злым делам, руки – к творению беззакония, сердце – помышлением злым. Но мы помолимся Богу, чтобы Он совлек с нас ветхого человека, так как Он один может избавить нас от греха, потому что пленившие нас, вдержащие в своей власти, крепче нас. А Он, Бог, обещал освободить нас от этого рабства. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
0: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священные предания по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Узнаем, какая сила сокрыта в Иисусовой молитве. Молитва эта может привести в движение всю силу врага в сердце, и молитва эта может победить и искоренить ее мало-помалу. Имя Господа Иисуса, сходя в глубины сердца, смирит змея, владеющего нашей природой, а душу спасет и оживит. Непрестанно пребывая в имени Господа Иисуса, да поглотят сердце Господа и Господь сердце, и да будут эти два воедино. Впрочем, это дело совершается не в один день и не в два дня, но требует много годов и времени. Много нужно времени и подвига, чтобы был изгнан враг и вселился Христос. Очевидно, что здесь описано то делание с ясным указанием на орудие делания, о котором говорит и к которому приглашает святой преподобный Макарий Великий в первом слове своем, где он говорит: «Войди ты, кто бы ни был, сквозь непрестанно возрастающее в тебе помышление к военно-пленной и рабе греха души твоей, и рассмотри до дна мысли твоей и глубину помышлений твоих исследуй. Увидишь в недрах души твоей ползающего и гнездящегося змея, убившего тебя отравой частей души твоей. Неизмеримая бездна сердца, если убьешь змея, то похвались пред Богом чистотой твоей. Если же нет, то смири себя, молясь, как немощный и грешный от тайных твоих Богу. Тот же великий угодник Божий говорит, царство тьмы, то есть злой князь духов, пленив изначало человека, обложив и облег душу его властью тьмы. Этот злой властелин проботил грехом душу и все ее существо, всю ее осквернил, всю пленил в свое царство. Он не оставил свободным от порабощения себе ни помышления, ни разума, ни плоти, наконец, ни одного состава ее. Всю ее одел хламидой тьмы. Этот злой враг всего человека, душу и тело осквернил и обезобразил. Он одел человека в ветхого человека, оскверненного, нечистого, богопротивного, не повинующегося закону Божию, то есть облег его в самый грех, чтобы человек уже не видел, как хочет, но видел страстно, чтобы слышал страстно, чтобы ноги имел устремленными к злым делам, руки – к творению беззакония, сердце – помышлением злым. Но мы помолимся Богу, чтобы Он совлек с нас ветхого человека, так как Он один может избавить нас от греха, потому что пленившие нас, вдержащие в своей власти, крепче нас. А Он, Бог, обещал освободить нас от этого рабства. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Следующему проекту как можно больше жителей Череповца, поэтому дал ему название «Народная роща». Первую высадку, это были кусты сирени, торжественно провели в мае 2013 года, приурочив ко Дню Победы. Пригласили в гости ветеранов Великой Отечественной войны. Правда, не обошлось без трудностей. Когда начали копать ямки для саженцев, обнаружили под слоем дерна глинистую субстанцию, твердую, как бетон. Позже выяснилось, что такова особенность городской почвы, связанная с местной неблагоприятной экологической обстановкой. Неудачный дебют стал уроком для начинающих дендрологов. С тех пор на каждое место озеленения активисты привозят грунт, а к подготовке посадочных лунок привлекают специальную технику. Как любая городская акция, озеленение невозможно без разрешения от местной администрации. Андрей и его команда согласовывают мероприятия с городскими службами и анонсируют в соцсетях. Закупают саженцы, березки и клены, сосны и ели, туи и лиственницы, боярышник и рябину. Каждый участник акции получает сертификат с координатами своего дерева, как памятный документ о вкладе в экологию будущего. К руководителю проекта «Народная роща» стали обращаться представители школ и техникумов, желающие озеленить территории учреждений. Череповецкая «Народная роща» растет на радость жителям. За годы работы энтузиасты провели сотни акций, высадили тысячи деревьев и кустарников. Я уверена, что это благое дело будет продолжено. Ведь всем хочется, чтобы воздух в любимом городе стал чище. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
3: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина.
4: Мученица Христина жила в III веке в финикийском городе Тире, что на территории нынешнего Ливана. Христина родилась в богатой семье. Ее отец был правителем города. Многие знатные юноши предлагали девушке руку и сердце. Но ее отец мечтал, чтобы дочь стала жрицей. Для этого он окружил ее идолами языческих богов. Но девушка часто задумывалась о том, как был сотворен этот мир, как он устроен. Она пришла к мысли о едином Творце и стала, как умела, молиться ему. Кристина просила его открыть себя. И девушка удостоилась посещения ангела, который рассказал ей о Христе, Спасителе мира. Ангел назвал ее невестой Христовой и предвозвестил ей будущий страдальческий подвиг. Христина разбила всех стоявших у нее идолов. Ее отец разгневался, а когда узнал о том, что дочь стала христианкой, сам бросил ее в темницу. Девушку пытали, но она отказалась отречься от своей веры. Ночью ангел Божий исцелил мученицу от ран. Перед казнью девушка долгое время находилась в заключении. Кузницы стали проникать за благословением сочувствующие. Своей верой и проповедью она многих обратила ко Христу.
3: Вспоминая святую мученицу Христину Терскую, мы просим ее о молитвенной помощи. Святая мученица Христина, моли Бога о нас –

Мало кому известно, что фамилия русского композитора Павла Айданицкого происходит от греческого слова «соловей». Такое звучное родовое имя прадеду Павла Кузьмича пожаловал при рукоположении в священство архиепископ Владимирский и Суздальский Парфений за исключительные вокальные данные. Музыкальность Айданицких переходила по наследству из поколения в поколение. Дед композитора, обладатель уникального баса, пел в Московском синодальном хоре. Отец уже в советское время состоял в труппе Санкт-Петербургского Мариинского театра. Но карьеры не сделал. Его расстреляли в 1937 году за происхождение из духовного сословия. Репрессирован был и дядя Павла Кузьмича, талантливый пианист. Айданицкий пытался избрать иную стезю, поступил в медицинский институт. Но призвание не давало покоя. И уже получив профессию врача, он окончил музыкальное училище имени Гнесиных и вскоре стал членом Союза композиторов. Дар Айданицкого раскрылся в полной мере. Песни, написанные им, не сходили с эстрады. Стоит вспомнить такие прославившие своего автора произведения, как «Детство мое постой», «Белый пароход», «Серебряные свадьбы». Сам Павел Кузьмич секрет успеха своих творений видел в сотрудничестве с талантливыми поэтами и певцами. Но нужно понимать, что выбор соавторов определяло не везение, а Айданицкий очень бережно отбирал стихи для своих песен и находил для них наиболее подходящих исполнителей. Примером этого феноменального умения можно назвать песню «Васильки», написанную в 1972 году. Конечно, вполне естественно, что композитор, чьи юношеские годы прошли в Горьком, на берегах Оки и Волги, смог оценить стихотворение Якова Халецкого «О синих цветах», которые разбрелись возле тихой реки. Но угадать, что неброскую красоту русской природы особенно проникновенно передаст мягкое многоголосие грузинского ансамбля «Арера», мог только человек с соловьиным даром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы называем Христову проповедь «Благой вестью» или иначе «Евангелием». Легко понять, почему именно так. Господь возвещал милость Божию к человечеству, наше возвращение к первозданному блаженству Адама и Евы, победу над грехом и самым главным его следствием – смертью. Вместе с этим мы знаем, что христианская жизнь не проходит без скорбей, и их тоже возвестил Христос. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Радость и скорбь. Как можно их совместить? Почему, говоря о радости, мы неизбежно упоминаем и страдания? И как страдания могут укрепить в вере и даровать радость? Ответы на эти вопросы мы можем найти в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
2: Такожде и утешению.
1: Только что прозвучало начало второго послания апостола Павла Коринфянам. Как и всегда в начале своих посланий, апостол прежде всего представился, а потом произнес благословение своим адресатам. Апостольское благословение здесь имеет очень необычную форму. Павел назвал Бога Отцом милосердия и Богом всякого утешения. А затем он упомянул, что Бог утешает апостолов во всякой скорби, с тем, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. На этом мысль апостола не остановилась, и он написал, как кажется, самые важные слова услышанного нами сегодня отрывка. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Каково это утешение? Как его можно описать? И возможно ли это сделать? Есть очень известная история о том, как по молитвам преподобного Серафима Саровского его собеседник Николай Александрович Мотовилов ощутил действие благодати Божией. И реакция Мотовилова была такой. «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». Помимо этого Мотовилов произнес еще несколько фраз, и все они свидетельствовали об одном. Николай Александрович переживал нечто такое, на фоне чего любые страдания попросту забываются. Это далеко не единственный известный нам пример. Есть и хрестоматийный опыт праведного страдальца Иова, который, встретившись с Богом, на несравнимо более глубоком, нежели уровне разума, уровне своего существа осознал смысл собственных страданий. Важно заметить, что апостол Павел говорил не о страданиях вообще, он говорил лишь о страданиях Христовых, то есть о тех страданиях, которые неизбежно сопутствуют живущему по слову Христову человеку. Поэтому не стоит думать, что Господь подаст нам утешение в тех бедах и печалях, которые являются следствием наших грехов. Богом мы призваны к праведности. Бог дает нам силы для такой жизни. И Он же посылает нам ни с чем земным несопоставимое утешение тогда, когда путь праведности пролегает через долину скорбей. Ради этого утешения, которое по своей сути есть не что иное, как встреча со Христом, и стоит жить жизнью христианской.
0: Апостольские чтения.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Петр Симченко, маркетолог, руководитель благотворительного проекта «Помощи бездомным».
0: Частное мнение.
2: Никогда не забуду свою первую поездку на Афон. 2004 год. Итак, Афон. Решено. Виза готова, денег в обрез. Но желание через край. Будучи крайне взволнованным предстоящим приключением, я пропустил мимо ушей все наставления отца Александра. Не связался ни с одним из монастырей по поводу

0: ждал рассвета и свое великое приключение. 6 утра. Вскочил с кровати. Еще толком не проснувшись, уже бежал получать свой диамонитирион. Отстояв очередь, протянул паспорт офицеру. Он посмотрел в паспорт, на экран, и объявил: «Визы нет». Я растерялся. «Но как же нет?» «Визы нет», — повторили мне. «Но как нет? Паломническая служба должна была дать запрос». «Да у вас тут в вашей Греции! Да что это такое?» Довольно уверенно возмущался я. Побрел в гостиницу. Позвонил своим, предупредил. Сказали, будут хлопотать. Денег было ровно на сутки, а обратный вылет только через 7 дней. Паниковать было рано, но однозначно мои планы серьезно изменились. В городе было делать совершенно нечего. Промаялся весь день, бродил вдоль моря, забрел на частные помидорные плантации, где жестами, объяснив пожилому греку с вилами в руках, что я не вор, а потенциальный паломник, получил от него в дар огромный помидор, который и съел. То было мое единственное утешение на очень долгое время. На утро следующего дня побежал за визой. Неуверенно протянув паспорт, быстро получил ответ: «Нет, визы нет и не будет. Никакого прошения на вас не подавали, мы ничего не видим». «Да как нет? Что же это такое?» Мое громкое возмущение не произвело никакого эффекта. Из бюро меня попросили поскорее уйти. Денег почти не осталось. Меня переселили в другую, дальнюю гостиницу. Теперь Греция мне уже не казалась такой гостеприимной и дружелюбной. Я был зол на весь мир, но не на себя. Утром, выписавшись из последней гостиницы, поспешил в бюро. Робко протянул паспорт, но ответом было снова «нет». Молча взял паспорт и пошел. Предстояло как-то прожить неделю до вылета, без денег. Оглянувшись на море, я смотрел на свой уплывающий паром в сторону Афона. Мне показалось, что я не нужен никому. Промелькнула мысль: «Господи, и даже тебе?» Но больше я не ругал никого. Вдруг пошел дождь, я совсем раскис. Посмотрел сквозь капли на небо, горько заплакал. Тихо произнес: «Господи, прости меня». Вдруг раздался звонок мобильного. Схватил трубку, а оттуда: «Лети в бюро, на тебя выслали документы. В следующий раз будь внимательнее. Монахи Григориата за тебя попросили, и каким-то чудом им быстро ответили и смогли оформить документы». Через полчаса я, счастливый как ребенок, целовал бумагу с визой. Благодарил теперь уже лучших в мире офицеров и гостеприимную Грецию. Следующим утром, спокойный, благодарный и смиренный, я стоял уже на палубе и смотрел на берег удаляющегося Уранополиса. Резкий запах солярки растворялся в аромате свежего кофе из моего стакана. «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит», — тихо пел я про себя. Вот такой урок. До сих пор не перестаю удивляться тому, как покаяние и смирение разрушают любые преграды. Просто важно понять и принять истину. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Евхаристо, и слава Богу за все.
1: Частное мнение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас, о происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Сегодня, 6 августа, Церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу – Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил ему свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско, сказав, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но не стал бежать от слуг братоубийц. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира, Ярослав, разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. А благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквами.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба. Вместе с именинниками мы сердечно просим святых. Благоверные князья Борис и Глеб, молите Бога о нас. –

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Каждый год в начале сентября под Москвой на Бородинском поле проходит международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». Событие – дань памяти знаменитому сражению русской армии с наполеоновскими войсками в Отечественной войне 1812 года. А впервые подобные масштабные торжества состоялись на Бородинском поле в 1912, в год столетнего юбилея победы над Наполеоном. 26 августа Николай II выпустил манифест, посвященный памятной дате. 100 лет тому назад тяжкому испытанию подверглось наше Отечество. Неминуемая, казалось, опасность угрожала государству нашему от противника, не знавшего дотоле поражений. Но милосердие Божие и величие духа народа нашего спасли Россию, обращался император к гражданам. Именно внутри императорского дома родилась идея торжественно отметить юбилей победы в Отечественной войне. В 1899 году великий князь Сергей Александрович Романов предложил начать подготовку к юбилею и сделать центром торжеств Бородинское поле. Сделать предстояло очень многое. Прежде всего, необходимо было восстановить сохранившиеся подлинные свидетельства битвы, военные объекты, укрепления. Словом, создать исторический музей под открытым небом. Увы, великому князю не удалось увидеть все это своими глазами. В 1905 году Сергей Александрович трагически погиб при взрыве бомбы, которую бросил в его карету террорист Каляев. И все же замыслы князя осуществились. Под руководством губернатора Москвы Владимира Джунковского были отреставрированы важные памятные объекты. Шевардинский редут, передовое оборонительное сооружение русской армии, артиллерийские укрепления, так называемые Масловские и Багратионовы флеши. На Бородинском поле появились монументы в честь воинских частей, участвовавших в сражении. Была отчеканена юбилейная нагрудная медаль. Основные праздничные мероприятия прошли на Бородинском поле 25-26 августа 1912 года. На них присутствовал Николай II с семьей. В первый день празднования после полудня на поле прибыл крестный ход со смоленской иконой Божией Матери. Именно со смоленским образом Богородицы духовенство обходило русские войска перед началом битвы в 1812. Торжественное шествие глубоко потрясло всех, включая императора. Об этом он рассказал в письме к своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. «Столько впечатлений светлых, что трудно описать их. Присутствие знаменитой иконы, той самой, которая была в сражении, это такие минуты, которые редко переживаются в наши дни», делился впечатлениями Николай. События тех дней запечатлели на пленку кинематографисты. Фрагменты этих хроник можно найти в открытом доступе и сегодня. Живут и другие плоды того славного юбилея. Музей Отечественной войны 1812 года, который сегодня расположен рядом с Красной площадью, был создан именно тогда, в дни подготовки к столетию Победы. Там можно увидеть уникальные подлинные экспонаты – оружие, униформу, личные вещи героев войны. Например, икону и походный самовар фельдмаршала Кутузова. И вспомнить подвиг тех, кто когда-то не пожалел своих жизней ради спасения Отечества.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Почему иногда случается, что религиозная жизнь становится человеку не в радость, а в тягость? Мы идем по этому пути, будто тянем лямку повинности, словно через силу и сопротивление, спотыкаясь на каждом шагу. На одну из возможных причин этого указывает тот отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Сего ради глаголю вам,
3: потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
2: Понеже яко пророка его имеяху.
1: В только что прозвучавшем отрывке Христос произносит суд над духовными вождями Израиля. «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Для первосвященников и фарисеев эти слова звучали как приговор. В их сознании принадлежность к избранному народу была автоматической гарантией спасения. Ведь они единственные из всего человечества знали истинного Бога. Однако Христос разбивает подобную иллюзию. Оказывается, Царство Божие дается не по праву рождения и не в результате знания, а по плодам веры и послушания. Затем Господь говорит о себе – для этого он использует образ камня из 117-го псалма Давида. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Этот ветхозаветный образ был хорошо знаком иудейским книжникам. Краеугольный камень – это основа, на которой держится все здание. Христос предупреждает: «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Речь идет о людях, которые знают истину, но сознательно противятся ей. Их участь печальна. Те знания о Боге, которыми они кичились, принесут им страдания и погибель. Первосвященники и фарисеи прекрасно поняли, что обличение Иисуса направлено против них. Однако вместо того, чтобы задуматься и честно оценить свое духовное состояние через призму сказанного Спасителем, они старались схватить его. Так они приткнулись о камень. То есть они встретились со Христом, который открывал им волю Божью, но не захотели последовать за ним. Им было противно его Евангелие. У них были свои представления о том, по каким правилам следует устраивать свою жизнь. А Господь своей проповедью только мешал им. И лишь страх перед народом, который почитал Иисуса за пророка, удерживал их от злодеяния. Так они оказались в ситуации, что еще чуть-чуть, и камень упадет на них. Это и случилось, когда они распяли Христа. Печальное явление. Оказывается, знание истины без смирения и готовности следовать за волей Бога может породить в человеке превозношение и ослабление. И в результате то, что должно было принести нашей душе мир и благодать, становится для нас тяжким бременем. Камень спасения превращается в камень преткновения и суда. Хрестоматийный пример – Иуда Искариот. Он был ближайшим учеником Христа, видел чудеса, слышал проповеди, знал истину лучше многих. Однако внутри у него было огромное сопротивление тому пути, о котором проповедовал Господь. А потому он предал, а после пошел и от душевной тоски удавился. Давайте задумаемся, для кого эти предостережения могут быть актуальными? Очевидно, не для тех, кто ничего не знает о Боге, знает о нем понаслышке или из ложных источников. В первую очередь это актуально для тех, кто претендует на то, что хранит истину, для тех, кто обладает знанием о Боге из первых рук, то есть из церковного предания. Именно своих учеников, христиан, Господь предостерегает сегодня. Можно знать все о Боге, но при этом жить по своей воле, исполнять только то из Евангелия, что нам удобно и что не требует от нас делать шаг навстречу своим страхам. Духовная жизнь превращается в шведский стол. Это буду, это не буду. Такая вера, вера по накатанной, со временем начинает нас тяготить и давить, словно огромный камень. Она и есть причина того, что мы начинаем маяться и томиться религиозной традицией. Единственный способ этого избежать – сделать евангельские заповеди центром своей жизни, то есть отодвинуть свою волю на второй план, но во всех своих делах поставить на первое место поиск воли Небесного Отца, служение ради Него окружающим людям. Лишь в этом случае вера в Бога становится тем фундаментом, на котором надежно и словно сама собой раскрывается наша жизнь».

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вы, возможно, улыбнетесь, если я скажу, что слова похожи на людей. Но именно это я часто замечаю при изучении русского языка. Особенно мне нравится такое сравнение, когда всматриваюсь в строение словосочетаний. Связи слов в них похожи на человеческие взаимоотношения. Судите сами. В словосочетании одно слово зависит от другого, но степень этой зависимости разная. Например, такой тип связи, как согласование, похож на дружбу, где один зачастую бывает заводилой, а другой его поддерживает. Пойдем в кино? Пойдем. Так и прилагательное согласуется с существительным в роде, числе и падеже. Ручей – быстрый, ручья – быстрого, ручьи – быстрые. А вот другой тип взаимосвязи – управление. Здесь контакты между словами похожи на отношения начальника и подчиненного. Например, глагол «управляет существительным», ставит его в определенный падеж, как будто дает задание. «Бегу почему?» – по дороге. «Играю на чем?» – на скрипке. И третий тип связи – это примыкание. Загадочный вариант взаимоотношений, когда внешнее подчинение не видно, а по сути оно есть. Зависимое слово как бы держит лицо, показывая своим видом, что совершенно независимо. Но стоит задать правильный вопрос, и сразу понятно, кто здесь главный. Например, возьмем фразу «весело бегу». Какое слово здесь примыкает? В отличие от других типов сочетаний, в примыкании зависимое слово в основном наречие, а оно не изменяется, всегда выглядит одинаково, с каким словом его рядом не поставь. И этим оно как бы маскирует свою зависимость. «Пою» – как? Громко. «Прыгая» – как? Высоко. «Говорил» – как? Уверенно. А ведь и в жизни человек часто делает вид, что совершенно независим, а на деле это может быть не так. Например, дети могут говорить родителям, что уже взрослые, и даже всячески демонстрируют свою свободу, но на самом деле они пока не в состоянии решать многие вопросы самостоятельно. Люди, конечно, не слова, но наблюдения за явлениями русского языка подчас могут привести к интересным выводам. Например, к таким, что иногда мы участники согласования, иногда управления, а иной раз и примыкания. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает помощник режиссера театра Наталья Меньшикова.
2: Мою маму госпитализировали в паллиативный центр. У нее деменция. Там есть люди и с онкологией. У них там есть тоже культмассовый сектор, где этих людей, которые практически уходят из жизни, им устраивают там какие-то встречи интересные. И вот, пользуясь, так сказать, тем, что я работаю в театре, я попросила Сережу Маковецкого что-то вот прочитать и выступить у мамы. Я знаю, как он сильно занят, сколько у него съемок и работы в театре. У него был один выходной. И он сказал: «Я это сделаю». И, в общем-то, не близкий путь в Зеленоград ехать. У них там такой холл, где вот их можно вывести. А люди же лежат и не всегда слышат. Так привезли колонки, сделали микрофон, чтобы все слышали, во всех уголках слышали рассказ. И Сережа читал Чехова. Он так оделся. То есть он ехал не к больным людям, а как будто вот он ехал на концерт. Ходячие, лежачие, весь персонал, все были в таком восторге. Он так читал, вот он как бы читал для нормальных людей, как будто у него вечер. Была какая-то вот такая обоюдная встреча и больных, и его. И даже он мне потом сказал: не столько ты мне благодарна, сколько я тебе благодарен, что я увидел этих людей, которые хотя бы на полчаса стали счастливыми. Еще такой момент только с 11 до 12, когда нету процедур, и это такой вот у них час, где можно вот расслабиться. Для артиста к 11 часам утра поехать на другой край планеты, чтобы умирающим людям читать Чехова, это было за 20 дней до смерти моей мамы. И я думаю, что не каждому, наверное, в жизни перед смертью за 20 дней удается послушать Маковецкого вживую чтением Чехова.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священномученик Николай Пангильский родился в 1879 году в семье священнослужителя Ярославской губернии. По окончании Ярославской духовной семинарии он принял сан. Много лет отец Николай прослужил полковым священником в русской армии. Революция застала его в должности благочинного города Рыбинска. В сентябре 29 года его арестовали. При нем была найдена переписка с епископом Рыбинским Вениамином. Отец Николай помогал владыке, отбывавшему ссылку. По групповому делу Пангильский и другие священники были приговорены к 5 годам лагерей. После освобождения отец Николай жил в селе под Рыбинском. По соседству от священника квартировали 2 комсомолки. В беседе с ними отец Николай неосторожно пошутил о советском строе и упомянул в разговоре фамилию Троцкого. На следующий день его вызвали в сельсовет, а через некоторое время арестовали. В приговоре значилось восхваление царского строя и контрреволюционеров. Пангильского ждал новый срок – 10 лет. Священномученик Николай умер в лагере в 1942 году.
4: Церковь чтит подвиг всех христиан, пострадавших за веру в 20 веке. И в этот день с особой молитвой вспоминает священноисповедника Николая Пангильского. «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В 1880 году в России отмечалось 25-летие со дня восшествия на престол императора Александра II. В честь этой даты петербургские драматурги Сергей Татищев и Юрий Корвин-Круковский решили поставить так называемые «живые картины». В те времена это развлечение пользовалось огромной популярностью. Участники наряжались в костюмы, расставляли декорации и изображали всем известный сюжет из живописи, литературы или истории. Слова не произносились, но допускалось использовать пантомиму. В данном случае было решено изобразить основные моменты царствования императора, и организаторы сделали заказ петербургским композиторам на звуковые иллюстрации к живым картинам. Так родилось на свет одно из самых красочных и атмосферных произведений в русской музыке – симфоническая пьеса Александра Бородина «В Средней Азии». Сюжет этого сочинения связан с присоединением Средней Азии к России, которое происходило в 60-70-е годы XIX века и вызвало настоящий ажиотаж в обществе. В первом нотном издании пьесы сохранился ее краткий сценарий. Звучит он так. В однообразной песчаной степи Средней Азии раздается напев мирной русской песни. Слышится приближающийся топот коней и верблюдов, слышатся заунывные звуки восточной мелодии. По пустыне проходит туземный караван, охраняемый русским войском. Доверчиво и безбоязненно совершает он свой длинный путь под охраной русской боевой силы. Караван уходит все дальше и дальше. Мирные напевы русских и туземцев сливаются в одну общую гармонию, отголоски которой долго слышатся в степи и, наконец, замирают вдали. Фрагмент из симфонической картины «В Средней Азии» Александра Бородина прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР, дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы называем Христову проповедь «Благой вестью» или иначе «Евангелием». Легко понять, почему именно так. Господь возвещал милость Божию к человечеству, наше возвращение к первозданному блаженству Адама и Евы, победу над грехом и самым главным его следствием – смертью. Вместе с этим мы знаем, что христианская жизнь не проходит без скорбей, и их тоже возвестил Христос. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Радость и скорбь. Как можно их совместить? Почему, говоря о радости, мы неизбежно упоминаем и страдания? И как страдания могут укрепить в вере и даровать радость? Ответы на эти вопросы мы можем найти в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
2: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
3: Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
2: Такожде и утешению.
1: Только что прозвучало начало второго послания апостола Павла Коринфянам. Как и всегда в начале своих посланий, апостол прежде всего представился, а потом произнес благословение своим адресатам. Апостольское благословение здесь имеет очень необычную форму. Павел назвал Бога Отцом милосердия и Богом всякого утешения. А затем он упомянул, что Бог утешает апостолов во всякой скорби, с тем, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. На этом мысль апостола не остановилась, и он написал, как кажется, самые важные слова услышанного нами сегодня отрывка. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Каково это утешение? Как его можно описать? И возможно ли это сделать? Есть очень известная история о том, как по молитвам преподобного Серафима Саровского его собеседник Николай Александрович Мотовилов ощутил действие благодати Божией. И реакция Мотовилова была такой: «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». Помимо этого Мотовилов произнес еще несколько фраз, и все они свидетельствовали об одном. Николай Александрович переживал нечто такое, на фоне чего любые страдания попросту забываются. Это далеко не единственный известный нам пример. Есть и хрестоматийный опыт праведного страдальца Иова, который, встретившись с Богом, на несравнимо более глубоком, нежели уровне разума, уровне своего существа осознал смысл собственных страданий. Важно заметить, что апостол Павел говорил не о страданиях вообще, он говорил лишь о страданиях Христовых, то есть о тех страданиях, которые неизбежно сопутствуют живущему по слову Христову человеку. Поэтому не стоит думать, что Господь подаст нам утешение в тех бедах и печалях, которые являются следствием наших грехов. Богом мы призваны к праведности. Бог дает нам силы для такой жизни. И Он же посылает нам ни с чем земным несопоставимое утешение тогда, когда путь праведности пролегает через долину скорбей. Ради этого утешения, которое по своей сути есть не что иное, как встреча со Христом, и стоит жить жизнью христианской.
0: Апостольские чтения.

0: отстаивалась. Нам, конечно, это все очень не нравилось. Мы приводили множество доводов, почему ведру здесь совершенно не место. Но бабушка не реагировала. На бесконечные вопросы, зачем вообще ведро здесь стоит, бабушка всегда отвечала твердо: «Надо». В тот год на летние каникулы к бабушке я приехала со сборником приключенческих романов, который мама мне подарила на 11-летие. Практически в каждом произведении, кроме захватывающего сюжета, автор подробно описывал минимум один секрет выживания. Как добыть воду в лесу, как выбраться из пещеры, если вход завалило камнями, и много чего интересного. Героям очень часто в самый решающий момент на помощь приходили совершенно неожиданные предметы. Вдохновившись историями выживания, я начала собирать свой набор таких предметов для экстренных случаев. Но процесс шел очень медленно. Бабушка наотрез отказывалась расставаться с веревками, шурупами и часовыми механизмами. В надежде меня порадовать, бабуля принесла разноцветные стеклянные бусины. Они были очень красивые, но я не знала, как их применить. «Возможно, они светятся в темноте», – предположила я и залезла под диван, чтобы это проверить. Результат был отрицательным. И тогда я решила проверить, горят ли они, если поджечь. Но стеклянные бусины, конечно же, не загорелись. И от скуки я подожгла выглядывающий из-под дивана тюль. Тюль загорелся очень быстро. Я выскочила в ужасе из-под дивана. Кусок горящего тюля упал на деревянный подоконник, и он тоже загорелся. От страха я закричала. В этот момент в комнату забежала бабушка с ведром воды в руках и быстро потушила огонь. «Вот зачем мне ведро с водой», — сказала она и поставила пустое ведро на пол. Потом подошла ко мне, обняла, и я расплакалась. Оказывается, бабушка много лет назад уже пережила пожар, но тогда рядом воды не было, и последствия были очень плачевными. С тех пор бабуля поставила ведро с водой на самом видном месте. Как важно порой просто довериться тем, кто нас искренне любит, не задавать вопросы, ничего не доказывать, не додумывать и не искать причин. Очень часто то, что нам мешает или кажется совершенно бессмысленным, становится чем-то важным и значительным. В нашей взрослой жизни мы порой сталкиваемся с трудностями, которые не можем понять, осмыслить и преодолеть. В такие моменты надо просто по-детски довериться Богу и дать себе возможность почувствовать Его безграничную к нам любовь. Здесь вспоминаются слова отца Иоанна Крестьянкина, которые я недавно прочитала. «Если бы мы с вами вполне доверяли Господу, то чувствовали бы, как легко сами собой разрешаются самые трудные, гнетущие нас проблемы».
1: Частное мнение.

0: Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священный исповедник Иоанн Калинин родился в 1854 году в Пензенской губернии. С ранних лет мальчику нравилось бывать в храме на службе. Он помогал священнику в алтаре, пел на клиросе. Об Иоанне говорили, что еще в детстве он полюбил пост и ночную молитву. Из-за слабого здоровья он зарабатывал на жизнь мелким ремеслом, сапожничал, вязал платки, чулки. Сначала односельчане, а потом и другие жители края убедились в праведной жизни Калинина. Вскоре о нем стали говорить как о прозорливце. К нему потянулись люди за советом, помощью и наставлением. По молитвам старца не раз происходили исцеления. В 20-м году он был рукоположен в диаконы, а спустя 26 лет – в священники. У отца Иоанна хватало и обидчиков. В 30-е годы его несколько раз арестовывали, но из-за преклонного возраста отпускали. Однако власти попустительски относились к тому, что старца не раз избивали неизвестные. Отец Иоанн Калинин скончался в 1951 году. Как при жизни к нему шел поток людей за помощью, так и после смерти богомольцы продолжали идти к старцу Иоанну на его могилу в село Оленевка. Отец Иоанн был причислен к лику святых во свидетельство его подвижнической жизни, непрекращающегося народного почитания и многочисленных исцелений. Сейчас мощи старца находятся в селе Соловцовка Пензенской области. Новомученики и исповедники – молитвенники за нас перед Господом. Своим христианским мужеством они преподают урок подлинной веры и благочестия, задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Вспоминая священноисповедника Иоанна Калинина, мы просим его: «Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас».

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В Сепучевском колхозе каждый знал, если сломается какая-нибудь сельхозтехника, за ремонтом далеко ехать не надо. Был в деревне свой специалист высшего класса. Ваня Красносельских, хоть и вчерашний школьник, в тракторе знал каждый винтик. Бывало, вставала в поле машина ни с того ни с сего, прямо в разгар посевной. Мужики собирались вокруг, и то, и другое пробовали. Не идет, и все тут. Но стоило появиться Ивану, как техника чудесным образом начинала работать. Смышленный паренек быстро обнаруживал поломку и чаще всего устранял ее прямо на месте. И было ему это в радость. Иван любил помогать людям. Ване исполнилось 5 лет, когда началась коллективизация. И в его родном селе Сепыч, что в Пермском крае, образовался колхоз. На подмогу крестьянам прислали несколько новеньких тракторов. Маленькому Ивану они казались чудо-машинами. Целыми днями паренек крутился возле колхозного гаража. Там работали механизаторы. Эти волшебники приезжали из районного центра, чтобы научить селян управлять трактором и в случае надобности самостоятельно ремонтировать машину. Ваня Красносельских внимательно слушал, наблюдал и очень скоро узнал все технические премудрости. А когда в 8 классе объявили набор на курсы трактористов, записался на них одним из первых. И окончил школу не только с аттестатом зрелости, но и водительскими правами на управление трактором. В 1941 году 18-летний Иван уже был опытным трактористом-механиком. Парень собирался учиться и дальше, хотел получить высшее образование. Но помешала Великая Отечественная война. Ивана отправили на Западный фронт. Воинская часть, в которую он был распределен, стояла под городом Великие Луки. Там шли ожесточенные бои. Однажды бригада, в которой служил Иван, передислоцировалась. Марш-бросок проходил под постоянным обстрелом неприятеля. Теряли людей и технику. На одном из этапов вражеский снаряд попал в тягач, перевозивший артиллерийское орудие. Вынужденно остановились рядом с полем. Вдруг на нем, совсем неподалеку, Иван увидел трактор. Мощный по тем временам С-65. «Сталинец», как его называли. Трактор оказался брошенным, но был на ходу. Вокруг свистели пули, рвались снаряды. Но рядовой Красносельских сумел подобраться к машине и пригнать ее в расположение бригады. Бойцы встретили Ивана громким «Ура!». Ведь на поле боя трактор превращался в идеальный артиллерийский тягач. Во время привала, когда остальные бойцы отдыхали, Иван привел машину в порядок. Можно было двигаться дальше. На своем «Сталинце» Красносельских подвозил орудие на поле сражений. Самоотверженный тракторист дважды был серьезно ранен. Но каждый раз возвращался из госпиталя за баранку, ставшего ему родным С-65. Командующий пушечной бригадой командир Петр Пелепас подал прошение на представление рядового Ивана Красносельских к ордену Красной Звезды. В наградном листе он отмечал: «Несмотря на тяжелые условия, на изношенность машины и отсутствие достаточного количества ремонтно-технических средств, юный солдат не имел ни одного случая вынужденных остановок». Капитан отмечал воинский героизм Ивана, а однополчане – человеческие качества. Они вспоминали Красносельских как отзывчивого, заботливого товарища, готового в любую минуту прийти на помощь. Сам Иван Иванович героем себя никогда не считал. И все же он, безусловно, был одним из тех, кто приблизил победу, кто отдал свои знания, умения, душу и сердце Родине. В 1945 году Иван Красносельских проехал на своем «Сталинце» по Красной площади на параде Победы.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника архимандрита Вениамина Милова. 6 августа 1932 года. Протекло 3 года с тех пор, как я в последний раз описывал главные обстоятельства своей монастырской жизни. Сколько пережито, выстрадано за это время, ведает один Господь. Ему принадлежит план моего воспитания, и Он благоволил ввергнуть меня в горнило всевозможных злоключений, очистить скорбями, обогатить жизненным опытом, ибо неискушенный не искусен. Смотрю я на пережитое, и ни в чем не могу пожаловаться на Бога. Все, допущенное в отношении меня, посильно, крайне нужно и явно преследовало цель исправления слабых сторон моей грешной души.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Молодой человек, я должен вас поблагодарить. Я видел, как вы только что на кассе заплатили за бабушку, которой не хватило денег. Спасибо вам.
2: Так это что, ваша родственница?
1: Нет, просто вы помогли не только этой старушке, но и многим из окружающих. Когда совершают такие бескорыстные поступки, становится легче жить.
2: Да подумаешь, чего денег-то жалеть? Вот так помрешь в одночасье и с собой не заберешь. Неизвестно, кому достанутся.
1: Да, священное писание, как всегда, право.
2: Какое писание?
1: Ну вот вы сейчас 38-й псалом процитировали. Подобно призраку уходит человек, но напрасно суетится он. Собирает сокровища и не знает, кому достанутся они.
2: Правда, что ли? Я и не знал. А у нас в семье, сколько себя помню, так говорили. На тот свет не унесешь. А что за псалом такой?
1: А псалом — это песня, посвященная Богу. Сборник псалмов, написанных в 10 веке до нашей эры израильским царем Давидом, называется Псалтырью и входит в Ветхий Завет. Неужели не слышали?
2: Ну, что-то где-то может быть, но никогда не интересовался. А почему эта песня такая душераздирающая? Ходит человек как призрак, напрасно собирает сокровища. О чем это вообще?
1: 38-й был создан в нелегкое для псалмопевца время. Он тяжело заболел. Настолько тяжело, что уже почти не надеялся, что выздоровеет. И именно в этот момент сын Давида Авессалом задумал захватить трон и стал собирать сообщников. Люди, прежде преданные царю, принимали сторону мятежников. Одни были подкуплены, другие не верили в то, что изможденный болезнью правитель сможет удержать власть. Давид прекрасно видел, что творится вокруг него, но молчал и не вмешивался.
2: Ну почему? У него же были какие-то рычаги, чтобы подавить это восстание. Он же царь.
1: Давид был не только царем, но еще и боголюбивым и богобоязненным человеком. И свою болезнь он воспринял как наказание за грех, совершенный им.
2: А почему за грех? Почему не за грехи? Люди же на каждом шагу грешат. Или он что-то особенное натворил?
1: Он увел любимую жену у своего верного подданного, смелого воина Ури Хитиянина, а его самого отправил на войну в самое пекло, на верную гибель. Когда Давид осознал, насколько бесчестно он поступил, то горько каялся в этом. О его покаянии свидетельствуют многие псалмы, и 38-й в их числе. Видя интриги Авессалома, убеждаясь с каждым днем, что близкие один за другим предают его, Давид молчал. В псалме он рассказывает об этом так. «Я решил, буду следить за путями своими и не дам языку согрешить. Надену узду на свои уста, пока злодей стоит предо мной».
2: Так я и не понял, почему он молчал. И какой злодей перед ним стоял? Авессалом?
1: Ну, едва ли Давид называет здесь злодеем. Конкретно Авессалома. Он любил своего сына, даже тогда, когда был вынужден скрываться от него в горах. Скорее всего, здесь имеется в виду собирательный образ всех вчерашних друзей, ставших в трудную минуту врагами. Давид мог бы напомнить каждому из них о тех благодеяниях, которыми он их осыпал, когда был в силе. Но псалмопевец понимал, что любые слова будут обращены против него. И главным козырем недругов станет сам факт болезни Давида, как доказательство его греховности. Поэтому он молчал, стиснув зубы от боли, от обиды, от безысходности. «Я был нем и безгласен. Я молчал, лишаясь всего, и горе мое росло. Мое сердце в груди меня жгло, мои мысли огнем загорелись».
2: И что, Давид совсем ни с кем не разговаривал?
1: Но он вел непрестанный разговор с Богом. «Скажи, Господи, когда же кончина моя? Сколько дней мне еще остается? Дай мне знать, каков мой век. Ты отмерил мне дней, считанные пяди. Весь мой век — ничто пред тобою. Человек стоит, как мираж. Человек ходит, как тень. Ради миража суетится. Собирает и не знает, для кого».
2: О, кстати, это как будто те же строки, с которых начался наш разговор. Только звучат немножко иначе.
1: Верно. Отрывок тот же, только в первом случае я цитировал перевод советской писательницы Евгении Бируковой, а во втором Российского библейского общества.
2: Если писательница советская, значит, там, скорее всего, искажение на искажение. Верно?
1: Отнюдь. Евгения Николаевна создала один из самых точных и поэтичных переводов псалтыри. Это удивительная женщина, подвижница. Провела 5 лет в лагерях за высказывание об угнетении церкви в Советском Союзе.
2: Ничего себе. А могли бы еще один отрывок прочитать в ее изложении?
1: Непременно. «А ныне кто, надежда моя? Не ты ли, Господи? И тобою создано естество мое. От беззаконий моих избавь меня. На поношение безумцу ты отдал меня. Онемел я и не отверзал уст моих, ибо ты этого возжелал. Отведи от меня удары твои, ибо от крепкой руки твоей я изнемог. Обличай беззаконие, поучал ты человека, и непрочный, как паутина, сделал жизнь его. Впрочем, суетен всяк человек».
2: Да, сильный человек этот Давид. Человечище. Так смиренно принимать все невзгоды. Без ропота, без истерик.
1: Да, сам плач у Давида исполнен духа. Его готовность испить любую чашу из рук Божьих – это та степень веры, доверия, которая именуется святостью. И даже перед смертью он просит у Создателя одного – прощения и примирения, чтобы уйти из этого мира в состоянии покоя. «Услышь молитву мою, Господи, внемли молению моему, не безмолвствуй, видя слезы мои, ибо странник я у тебя и пришелец, подобно отцам моим. Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру, и не станет меня».
2: Ну а чем все закончилось-то? Выздоровел Давид? А сына своего поставил на место?
1: В 38-м псалме об этом не сказано. Да и мне, признаться, пора бежать. Знаете что? Пусть ваши вопросы станут для вас приглашением к чтению псалтыри. А если что-то будет непонятно, звоните, разъясню. Вот моя визитка.
2: О, спасибо большое, Андрей Борисович. Правильно здесь написано? А меня Павел зовут. Непременно попробую почитать псалтырь. И воспользуюсь вашей любезностью. Не зря же мы с вами встретились.
3: Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал,

0: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Мученица Христина жила в III веке в финикийском городе Тире, что на территории нынешнего Ливана. Христина родилась в богатой семье. Ее отец был правителем города. Многие знатные юноши предлагали девушке руку и сердце. Но ее отец мечтал, чтобы дочь стала жрицей. Для этого он окружил ее идолами языческих богов. Но девушка часто задумывалась о том, как был сотворен этот мир, как он устроен. Она пришла к мысли о едином Творце и стала, как умела, молиться ему. Христина просила его открыть себя. И девушка удостоилась посещения ангела, который рассказал ей о Христе, Спасителе мира. Ангел назвал ее невестой Христовой и предвозвестил ей будущий страдальческий подвиг. Христина разбила всех стоявших у нее идолов. Ее отец разгневался, а когда узнал о том, что дочь стала христианкой, сам бросил ее в темницу. Девушку пытали, но она отказалась отречься от своей веры. Ночью ангел Божий исцелил мученицу от ран. Перед казнью девушка долгое время находилась в заключении. Кузницы стали проникать за благословением сочувствующие. Своей верой и проповедью она многих обратила ко Христу.
1: Вспоминая святую мученицу Христину Тирскую, мы просим ее о молитвенной помощи. Святая мученица Христина, моли Бога о нас.
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое церковь и почему это место называют спасительным?
5: Церковь создал сам Господь для нашего спасения тела и души. Там молятся все. Потому что когда ты один молишься, молитва сильная, но не настолько. А когда молятся много людей, то молитва становится сильнее. И о том, о чем ты молишься, становится быстрее и лучше. В церкви люди, они причащаются, исповедуются от своих грехов. Через причастие в них входит сам Господь. Это главное то, что должны делать люди. Или молиться о других. Когда я захожу в церковь, у меня ощущения добрые. Это святое место. Там пахнет вкусно ладаном. Там не может быть плохих чувств. Мне кажется, что это какой-то Божий замок. Мне очень нравится церковь. И деревенские, и городские. Ну, деревенские чуть поскромнее. Такие деревянные могут быть. Там чувствуешь деревенский дух какой-то. А городские, они очень расписные. Золотые купола, большие колокольни.
6: Церковь – это дом Иисуса Христа. Там есть все иконы, где мы там молимся, просим, например, помощи в семье, в учебе и много чего просим, и это обязательно сбудется. Церковь придумали для того, чтобы люди понимали, что Иисус Христос, Он страдал за нас. И чтобы мы приходили туда и молились. А воскресенье, мне бабушка так говорит, что это малая Пасха. И мне еще так бабушка говорит, что мы приходим, не причащаемся, а нас Иисус Христос угощает. То есть ему грустно иногда, когда мы приходим, не причащаемся, и просто это как нам. К нам приходят гости, они ничего не хотят покушать. Так и Иисусу Христу грустно. В церкви мне очень сильно нравится диакон, как он ходит там, берет кадило вот эту и вот так трясет, проходит вот так вот. Мне запах очень сильно нравится. Свечки мне нравится ставить. Я всем ставлю. Хоть Сергею Радонежскому, хоть Иисусу Христу и хоть Богородице, я всем ставлю.
5: Церковь – это место, куда приходят люди молиться за других родственников, братьев, сестер. Например, если они болеют, чтобы они поскорее выздоровели. И в церкви всегда находятся ангелы. Даже когда я один раз был в церкви, я слышал, как или слева, или справа пели ангелы. Казалось, что это сквозняк, но это были ангелы. Еще там рядом всегда с нами находятся святые. Иисус Христос, Николай Чудотворец, Сергий Радонежский. И они нам всем помогают, чтобы мы не баловались, не болтали в храме, а молились за друг друга. Церковь придумал, Иисус Христос ее придумал, чтобы люди туда ходили молиться. И Он ее придумал, чтобы они знали то, что Он страдал за всех нас и отдал свою жизнь за всех нас. Когда я захожу в церковь, я чувствую то, что как-то свободнее стало, спокойнее. Потому что на улице, когда я шел, мне почему-то было как-то не по себе. А когда я захожу в церковь, все полегче становится.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое церковь и почему это место называют спасительным?
5: Церковь создал сам Господь для нашего спасения тела и души. Там молятся все. Потому что когда ты один молишься, молитва сильная, но не настолько. А когда молятся много людей, то молитва становится сильнее. И о том, о чем ты молишься, становится быстрее и лучше. В церкви люди, они причащаются, исповедуются от своих грехов. Через причастие в них входит сам Господь. Это главное то, что должны делать люди. Или молиться других. Когда я захожу в церковь, у меня ощущения добрые. Это святое место. Там пахнет вкусно ладаном. Там не может быть плохих чувств. Мне кажется, что это какой-то Божий замок. Мне очень нравится церковь. И деревенские, и городские. Ну, деревенские чуть поскромнее. Такие деревянные могут быть. Там чувствуешь деревенский дух какой-то. А городские, они очень расписные. Золотые купола, большие колокольни.
6: Церковь – это дом Иисуса Христа. Там есть все иконы, где мы там молимся, просим, например, помощи в семье, в учебе и много чего просим, и это обязательно сбудется. Церковь придумали для того, чтобы люди понимали, что Иисус Христос, Он страдал за нас. И чтобы мы приходили туда и молились. А воскресенье, мне бабушка так говорит, что это малая Пасха. И мне еще так бабушка говорит, что мы приходим, не причащаемся, а нас Иисус Христос угощает. То есть ему грустно иногда, когда мы приходим, не причащаемся, и просто это как нам. К нам приходят гости, они ничего не хотят покушать. Так и Иисусу Христу грустно. В церкви мне очень сильно нравится диакон, как он ходит там. Берет кадило вот этот и вот так трясет. Проходит вот так вот. Мне запах очень сильно нравится. Свечки мне нравится ставить. Я всем ставлю. Хоть Сергею Радонежскому, хоть Иисусу Христу и хоть Богородице я всем ставлю.
5: Церковь – это место, куда приходят люди молиться за других родственников, братьев, сестер. Например, если они болеют, чтобы они поскорее выздоровели. И в церкви всегда находятся ангелы. Даже когда я один раз был в церкви, я слышал, как или слева, или справа пели ангелы. Казалось, что это сквозняк, но это были ангелы. Еще там рядом всегда с нами находятся святые. Иисус Христос, Николай Чудотворец, Сергий Радонежский. И они нам всем помогают, чтобы мы не баловались, не болтали в храме, а молились за друг друга. Церковь придумал Иисус Христос, ее придумал, чтобы люди туда ходили молиться, и Он ее придумал, чтобы они знали то, что Он страдал за всех нас и отдал свою жизнь за всех нас. Когда я захожу в церковь, я чувствую то, что как-то свободнее стало, спокойнее. Потому что на улице, когда я шел, мне почему-то было как-то не по себе. А когда я захожу в церковь, все полегче становится.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Полгода до смерти. Картина о любви стала венцом его творчества. Теперь она – часть достояния Третьяковской галереи.
7: Свидание с Шекспиром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Семья – это священное место, где любовь и доверие поддерживают все остальное.
1: Такое отношение к семье, высказанное Александрой Федоровной Романовой, жизненное кредо императрицы. Ее собственный брак с последним российским государем Николаем II стал подтверждением этого. 23 года вместе, в атмосфере любви и доверия. На их отношения друг с другом и с 5 детьми не влияли никакие внешние обстоятельства. Государственные дела мужа, общественные заботы супруги, радости и переживания детей – всем они делились и все делили на всех. Александровский дворец в Царском селе и Ипатьевский дом в Екатеринбурге, где семью Романовых расстреляли большевики, были полны любви и доверия. Крепость семьи рождается и поддерживается не извне, а изнутри, из ежедневного труда любящих сердец, доверяющих и поддерживающих друг друга.
0: Цитата дня.

0: радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Вынашивая замысел своего романа «Пути небесные», писатель Иван Шмелев признавался близким и друзьям, что при одной только мысли о задуманном у него голова кружится от бездонности. Именно с этой бездонности, в буквальном смысле, и начинается роман. Преуспевающий инженер Виктор Вейденгамер, человек весьма прагматичный, более того, атеист, не скрывающий своих взглядов, увлекся наблюдением за звездами. И вот в одну из ночей, когда он стоял у подзорной трубы, в огромном необъятном небе среди мерцающих светил, ему вдруг открылось нечто такое, чему он не смог найти рационального объяснения. Нет, он не узрел летающую тарелку или какой-нибудь иной неопознанный космический объект. Просто внезапно от открывшейся необъятности где-то в глубине его души возникло странное, почти невыносимое ощущение, и оно оказалось столь сильным, что погнало его в ненастную ночь из дому, на улицу. Именно в эту ночь ему и суждено было встретить свою судьбу. Иван Шмелев никогда не отрицал, что «Пути небесные» — это настоящий роман, поэтому в нем бурлит жизнь. Есть и любовь, и страсть, и измена, и роковые обстоятельства, и даже балы и поездки к цыганам. Но в то же время автор предупреждает: да, роман, но не простой, а духовный. Поэтому все, что в нем происходит, не ради действия как такового, а чтобы увидеть и понять, через какие тернистые и извилистые пути порой приходится пробраться, чтобы свершилось то, что предначертано нам свыше. Примечательно, что главные герои – Виктор Вейденгамер и Дарья Королева – реально жившие когда-то люди, и их история, рассказанная Шмелевым, совершенно правдива. Конечно, Иван Сергеевич, как настоящий художник, наложил на их портреты свои, местами весьма густые, штрихи мастера. Но все же полностью свою картину завершить он так и не успел. «Пути небесные» стали его последним произведением. Он написал 2 тома романа, уже был обдуман и решен 3-й, но жизнь Шмелева оборвалась, и героям так и не суждено было пройти свой путь до конца. Несмотря на это, полотно произведения все равно выглядит завершенным. Хотя мы и не видим, например, как уходит в монастырь инженер Вейденгамер. А именно такова была задумка Шмелева. Не видим и других, оставшихся как бы за кадром, событий из жизни героев. Но чувствуем, что это, пожалуй, не так уж и важно. Потому что, к счастью, о главном, бездонном и необъятном православный писатель Иван Сергеевич Шмелев в своем романе «Пути небесные» сказать успел. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.

Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В преддверии нового учебного года благотворительный фонд «Подари подарок» проводит акцию «Портфель доброты». Она помогает подготовиться к школе детям из семей в трудной жизненной ситуации. Среди участников акции Наталья и ее дочери Ирина и Полина из Смоленской области. Весной этого года семья потеряла в пожаре дом и все имущество. Сейчас они временно живут в небольшом летнем домике. К началу учебного года девочкам необходимы школьная одежда, обувь, канцелярские принадлежности, письменный стол и стул. Еще одна участница акции – 22-летняя Анна из Самарской области. У девушки детский церебральный паралич, но, несмотря на недуг, она учится на третьем курсе факультета журналистики и увлекается фотографией. Для успешной учебы Ане нужны рабочий стол с регулируемой высотой и оргтехника для сканирования учебных материалов. Поддержка нужна и 7-летнему Алексею. У мальчика проблемы со слухом. Алексей любит рисовать, танцевать и успешно занимается восточными единоборствами. Осенью Леша впервые сядет за школьную парту. Недавно родители приобрели для него дорогостоящие слуховые аппараты, из-за чего семье пришлось взять кредит. Теперь им нужна помощь в покупке письменного стола, стула и школьных принадлежностей. Отдельная мечта – полка, на которой Леша сможет разместить свои спортивные награды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» просто. Перейдите на сайт проекта, выберите семью, которую хотите поддержать, и сделайте любое пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении.

0: Радио «Вера». География веры. Собор Вознесения Господня называют архитектурной доминантой Осташкова. Величественное здание из красного кирпича стоит на берегу озера Селигер. Храм построили в 1742 году на территории Знаменского женского монастыря. Эту обитель устроили в конце 17 века для бедных осташковских пожилых женщин, проживавших при нескольких городских храмах. Монастырь укрепился и расцвел благодаря заботам благотворителей. Но в 1868 году насельницы пережили страшный пожар. Огонь уничтожил убранство Вознесенского собора, уцелели лишь его стены. В ходе ремонта храм реконструировали, укрепили своды с полукруглыми арками. Восстановили колокольню. В таком виде храм Вознесения просуществовал до советских времен. В 1928 году Знаменский монастырь закрыли, в его помещениях поселили рабочих и разместили швейную фабрику. В Вознесенском соборе соседствовали зерновой склад и краеведческий музей. Одним из его экспонатов стали мощи святого Нила Столобенского, изъятые из упраздненной безбожниками Нило-Столобенской пустыни. В 1947 году Вознесенский храм вновь стал действующим. Православные отреставрировали его и заново расписали стены. Мощи преподобного Нила пребывали здесь почти полвека. В 1995 году святыню торжественно перенесли в восстановленную Нило-Столобенскую пустынь. А в Вознесенском соборе Осташкова сегодня хранится частица мощей подвижника.
1: Радио «Вера» в Осташкове можно слушать на частоте 99,4 FM.
2: Она прошла путь от Константинополя до Смоленска. Перед ней молились императоры и князья, воины и простые горожане. Смоленская икона Богородицы. Вместе с героями программы «Вопросы веры» и Фомы вы узнаете, как образ, созданный по преданию апостолом Лукой, стал одной из главных святынь русского народа. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки». «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер
4: в 21:05.
0: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы называем Христову проповедь «Благой Вестью» или иначе «Евангелием». Легко понять, почему именно так. Господь возвещал милость Божию к человечеству, наше возвращение к первозданному блаженству Адама и Евы, победу над грехом и самым главным его следствием – смертью. Вместе с этим мы знаем, что христианская жизнь не проходит без скорбей, и их тоже возвестил Христос. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Радость и скорбь. Как можно их совместить? Почему, говоря о радости, мы неизбежно упоминаем и страдания? И как страдания могут укрепить в вере и даровать радость? Ответы на эти вопросы мы можем найти в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
6: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
7: Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
6: Такожде и утешению.
5: Только что прозвучало начало второго послания апостола Павла Коринфянам. Как и всегда в начале своих посланий, апостол прежде всего представился, а потом произнес благословение своим адресатам. Апостольское благословение здесь имеет очень необычную форму. Павел назвал Бога Отцом милосердия и Богом всякого утешения. А затем он упомянул, что Бог утешает апостолов во всякой скорби, с тем, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. На этом мысль апостола не остановилась, и он написал, как кажется, самые важные слова услышанного нами сегодня отрывка. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Каково это утешение? Как его можно описать? И возможно ли это сделать? Есть очень известная история о том, как по молитвам преподобного Серафима Саровского его собеседник Николай Александрович Мотовилов ощутил действие благодати Божией. И реакция Мотовилова была такой: «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». Помимо этого Мотовилов произнес еще несколько фраз, и все они свидетельствовали об одном. Николай Александрович переживал нечто такое, на фоне чего любые страдания попросту забываются. Это далеко не единственный известный нам пример. Есть и хрестоматийный опыт праведного страдальца Иова, который, встретившись с Богом, на несравнимо более глубоком, нежели уровне разума, уровне своего существа осознал смысл собственных страданий. Важно заметить, что апостол Павел говорил не о страданиях вообще, он говорил лишь о страданиях Христовых, то есть о тех страданиях, которые неизбежно сопутствуют живущему по слову Христову человеку. Поэтому не стоит думать, что Господь подаст нам утешение в тех бедах и печалях, которые являются следствием наших грехов. Богом мы призваны к праведности. Бог дает нам силы для такой жизни. И Он же посылает нам ни с чем земным несопоставимое утешение тогда, когда путь праведности пролегает через долину скорбей. Ради этого утешения, которое по своей сути есть не что иное, как встреча со Христом, и стоит жить жизнью христианской.
0: Апостольские чтения.

Радио для тех, кто хочет верить. Великое вблизи неуловимо, лишь издали торжественно оно. Мы все проходим пред великим мимо и видим лишь случайное звено. Валерий Брюсов.

Радио «Вера». Светлое радио. Могущественные силы, разрушающие города и уничтожающие государства, остаются все же беспомощными против одного человека, если у него достаточно воли и душевной неустрашимости, чтобы победители миллионов не могли подчинить себе одного — свободную совесть. Стефан Цвейг.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний поэта Вольфганга Гёте «Поэзия и правда». Я изучал Библию и вдоль, и поперек, и по частям, и в целости. Строгая естественность Ветхого Завета и нежная откровенность Нового привлекали меня в особенности. Библия не возбуждала моего сомнения ни в чем. Я настолько сроднился душою с этой книгой, что не мог когда-либо вновь отшатнуться от нее. Я был защищен от всяких глумлений над Библией, так как видел их нечестность. Я лично любил и ценил Библию, потому что почти ей одной был обязан своим нравственным воспитанием. Тем великим почитанием, которое воздается Библии многими народами и поколениями земли, Библия обязана своему внутреннему достоинству. Она не просто народная книга, но книга народов, потому что судьбу одного народа она делает символом всех остальных. Начинает историю этого народа от возникновения мира и через ряд ступеней материального и духовного развития, через ряд необходимых и случайных происшествий, доводит до отдаленнейших областей самой вечности. Это произведение заслужило быть не только всеобщую книгою, но всеобъемлющую библиотекою народов, и, несомненно, чем выше будут подниматься века по образованию, тем более могут не верхогляды, но истинно мудрые люди пользоваться им, то как основанием, то как средством воспитания.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Америка и православие для отечественного обывателя – вещи малознакомые или представляемые. А зря. Подчас на территории США можно встретить удивительные примеры жизни православных в этой стране. Сегодня мы поговорим об очень интересном явлении в религиозной жизни современных США – об афонской монашеской традиции, которая прижилась 20 лет назад в американском штате Аризона. Начиная с 1972 года, США и Канаду с пастырскими визитами стал посещать афонский старец Ефрем Филофейский. Первоначально старец помогал духовно только грекам, которые во множестве проживают на североамериканском континенте. В какой-то момент старец Ефрем решил остаться в Америке и основал там сначала один, а затем еще несколько мужских и женских монастырей. Самым известным из них считается монастырь Святого Антония Великого в штате Аризона. Среди туристов монастырь Святого Антония считается не менее популярным, чем Великий каньон. Православные и неправославные американцы едут в монастырь старца Ефрема, чтобы своими глазами увидеть, как монахи за 20 лет превратили пустыню в цветущий оазис. На территории обители сегодня имеется 7 храмов, а сам монастырь буквально утопает в зелени. Но красота природы не является главным достоинством этого места. Монастырь старца Ефрема – место, где продолжается строгая монашеская традиция Святой горы Афон. Монахи обители живут так, как жили подвижники древности. Их день четко распределен между тремя местами – храмом, кельей и местом послушания. День аризонского монаха начинается за 2 часа до полуночи. Монахи просыпаются и начинают совершать молитвенное правило. Они произносят 1000 раз древнюю молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И совершают при этом 100 земных поклонов. Некоторые монахи совершают молитву в келье, другие на улицу, выйдя в пустыню и созерцая ночное небо. По окончании молитвенного правила монахи собираются в храм на богослужение, которое длится до 3:30 утра. Все службы в обители проходят на греческом языке. Когда ночное богослужение заканчивается, все, кто на нем молился, идут перекусить. Монахи по кельям, а паломники в монастырской трапезной. Отдохнув, монахи в 8-9 утра расходятся по послушаниям. Обычно они занимаются садом, подметают дорожки, выполняют другие виды работ. Делают они это, несмотря на невыносимую жару, которая в Аризоне царит почти круглогодично. В 11:30 монахи собираются на обед, затем снова работают, а в 3:30 дня опять приходят в храм на вечернее богослужение. В 6 часов вечера в монастыре объявляется отбой, который продлится до 10 вечера, когда аризонские монахи проснутся и вновь начнут молиться. Так продолжается изо дня в день, и афонская монашеская традиция продолжает жить и развиваться на североамериканском континенте, являя его населению красоту православия. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о православных монахах, которые живут в американской Аризоне.

0: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Святые благоверные князья, страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу – Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил ему свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско, сказав, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но не стал бежать от слуг братоубийц. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира, Ярослав, разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. А благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквами.
1: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба. Вместе с именинниками мы сердечно просим святых. Благоверные князья Борис и Глеб, молите Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу». Я и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 5 главе послания к римлянам апостол Павел предлагает нашему вниманию такую непростую на первый взгляд тему, как соотношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо абсурдно», то есть нелепо. Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так отнюдь не считал. Вера для него вовсе не была неким мощным, заряженным и эмоциональным порывом. Напротив, апостол Павел знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим Ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Да никто. Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как человек-реалист. На это указывает уже и само слово «употребление». Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, вполне реальным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне никак не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, неким эмоциональным всплеском, который принимается за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно недопустим и невозможен. Что же тогда может придать основательность и основание нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так, именно любовь Божия есть основание нашей надежды на спасение. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Прообразы. Святые в литературе.
5: Во второй половине XVII века, во время правления Алексея Михайловича, особую популярность в России получили литературные пересказы жития Алексея, человека Божия, небесного покровителя русского царя. В истории жизни святого Алексея много удивительных приключений, цель которых достичь Царствия Небесного. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Алексее, человеке Божием, и житийном сказании в стихах «Святой Алексей, человек Божий». Место действия – Рим и город Эдесса в Малой Азии. Время действия – конец IV – начало V века по Рождестве Христовом. Алексей родился в Риме. Он был единственным сыном и наследником знатного римского сенатора Евфимиана. У юноши было богатство, высокое положение в обществе, невеста из царского рода, которую нашли ему родители. Но Алексей с юных лет решил оставить мир и служить только Богу. В день свадьбы он тайно от всех сел на корабль и отправился на восток в город Эдессу, где хранилась великая христианская святыня – нерукотворный образ Спасителя. В Эдессе Алексей переоделся в лохмотье и избрал себе участь нищего на паперти храма Пресвятой Богородицы. Вот как говорится об этом в русском житийном сказании.
6: С той поры на паперти церковной он пребывал в молитве непрестанной, меж нищими питаясь подаянием. И много лет в молитве и посте он у дверей церковных оставался, и раздавал он щедро нищей братии все, что ему давали Христа ради.
5: Родители повсюду искали пропавшего из дома сына. Сенаторские слуги побывали и в Эдессе, но не узнали Алексея в оборванном нищем на паперти и вернулись в Рим ни с чем. В Эдессе по пономарю храма был голос от иконы Божией Матери, указавший на Алексея как на великого праведника. Народ узнал, что под образом нищего скрывается христианский подвижник. Алексей решил бежать от людской славы в другой город. Корабль, на котором он плыл, попал в бурю и оказался у берегов Италии. Алексей направился в Рим. Никем не узнанный, он смиренно просил у своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора. Печалясь о пропавшем сыне, римский сенатор Евфимиан завел обычай давать в своем доме приют бедным странникам. Он поместил Алексея в специально устроенном помещении при входе в дом и велел кормить его со своего стола. Это вызвало зависть рабов, живших в сенаторском доме, в том числе и среди тех, кто прежде служил Алексею.
6: Тогда ему предстали испытания. Стал ненавистен он рабам своим, и всячески они над ним ругались, и били, и в лицо ему плевали, и на главу его помои лили, и все сносил без гнева Алексей.
5: В Евангелии от Матфея есть притча о богатом юноше, который однажды подошел ко Христу с вопросом, что ему нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Христос ответил: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Услышав такой ответ, юноша отошел от Христа в печали, так как у него было большое имение, и ему было жаль его лишиться. Алексей отказался не только от богатства, но даже от заботы о себе близких, всецело вручив свою жизнь Богу. И это добровольное отречение, помноженное на великое смирение и терпение, сделало Алексея поистине человеком Божьим. В день кончины Алексея чудесным образом открылась правда о его происхождении и праведной жизни. Похороны Алексея стали великим торжеством в Риме, в котором приняли участие император Гонорий и римский папа Иннокентий. Впрочем, в русском житийном сказании в стихах римский папа переименован в патриарха, который говорит народу такое напутственное слово.
6: «Велик Господь, Он своему рабу открыл тщету и тлен всего земного, и дух его к небесному направил, и Алексей, отвергшись князя мира, всем сердцем и душой отдавшись Богу, воистину стал Божьим человеком. И был он мал и нищ здесь на земле, но стал велик и славен после смерти.
5: Житийное сказание в стихах «Святой Алексий, человек Божий» пользовалось огромной популярностью на Руси. Оно существует почти в 70 вариантах. Народ полюбил историю о том, как некий богатый римский юноша по имени Алексий добровольно отказался от всех благ земных и получил от Бога сокровище на небесах. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Покаяние есть пересмотр своих взглядов, изменение своей жизни. Святитель Иоанн Максимович.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Сегодня мы поговорим о повести известного писателя-фантаста XX века Рэя Брэдбери. Называется она «Вино из одуванчиков». Главный герой, 12-летний Дуглас, идет с отцом и младшим братом в лес за ягодами. И вот что там происходит. Дуглас шумно дышал. «Я и правда живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал, а может и знал, да не помню. Надо же, прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал. И вдруг такая находка!» Тут под деревом сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на 70 лет. Дуглас совершил великое открытие. Мальчику понадобилось для этого 12 лет. Кому-то нужно будет в два раза больше, кому-то половина жизни. А кто-то однажды сделает это открытие, но предпочтет убрать его на полку, подальше, до удобного часа, сказав себе: «Вот докончу то и то, дождусь того и того, добьюсь того и того, тогда и достану свою жизнь, разверну, сдуну с нее пылинки и заживу». И рискует такой человек до самой смерти не понять, ради чего жил. А можно поступить иначе. Осознать, как это сделал маленький герой повести «Вино из одуванчиков», какой неимоверный дар вложен нам в руки. И сделать все, чтобы не растратить его впустую.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Вы слушаете радио.

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: Песня с историей.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Почему иногда случается, что религиозная жизнь становится человеку не в радость, а в тягость? Мы идем по этому пути, будто тянем лямку повинности, словно через силу и сопротивление, спотыкаясь на каждом шагу. На одну из возможных причин этого указывает тот отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Сего ради глаголю вам,
4: потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Понеже яко пророка его имеяху.
2: В только что прозвучавшем отрывке Христос произносит суд над духовными вождями Израиля. «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Для первосвященников и фарисеев эти слова звучали как приговор. В их сознании принадлежность к избранному народу была автоматической гарантией спасения. Ведь они единственные из всего человечества знали истинного Бога. Однако Христос разбивает подобную иллюзию. Оказывается, Царство Божие дается не по праву рождения и не в результате знания, а по плодам веры и послушания. Затем Господь говорит о себе. Для этого он использует образ камня из 117-го псалма Давида,

который отвергли строители, сделался главой угла. Этот ветхозаветный образ был хорошо знаком иудейским книжникам. Краеугольный камень – это основа, на которой держится все здание. Христос предупреждает: «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Речь идет о людях, которые знают истину, но сознательно противятся ей. Их участь печальна. Те знания о Боге, которыми они кичились, принесут им страдания и погибель. Первосвященники и фарисеи прекрасно поняли, что обличение Иисуса направлено против них. Однако вместо того, чтобы задуматься и честно оценить свое духовное состояние через призму сказанного Спасителем, они старались схватить его. Так они приткнулись о камень. То есть они встретились со Христом, который открывал им волю Божью, но не захотели последовать за Ним. Им было противно Его Евангелие. У них были свои представления о том, по каким правилам следует устраивать свою жизнь. А Господь своей проповедью только мешал им. И лишь страх перед народом, который почитал Иисуса за пророка, удерживал их от злодеяния. Так они оказались в ситуации, что еще чуть-чуть, и камень упадет на них. Это и случилось, когда они распяли Христа. Печальное явление. Оказывается, знание истины без смирения и готовности следовать за волей Бога может породить в человеке превозношение и ослабление. И в результате то, что должно было принести нашей душе мир и благодать, становится для нас тяжким бременем. Камень спасения превращается в камень преткновения и суда. Хрестоматийный пример – Иуда Искариот. Он был ближайшим учеником Христа, видел чудеса, слышал проповеди, знал истину лучше многих. Однако внутри у него было огромное сопротивление тому пути, о котором проповедовал Господь. А потому он предал, а после пошел и от душевной тоски удавился. Давайте задумаемся, для кого эти предостережения могут быть актуальными? Очевидно, не для тех, кто ничего не знает о Боге, знает о нем понаслышке или из ложных источников. В первую очередь это актуально для тех, кто претендует на то, что хранит истину, для тех, кто обладает знанием о Боге из первых рук, то есть из церковного предания. Именно своих учеников, христиан, Господь предостерегает сегодня. Можно знать все о Боге, но при этом жить по своей воле, исполнять только то из Евангелия, что нам удобно и что не требует от нас сделать шаг навстречу своим страхам. Духовная жизнь превращается в шведский стол. Это буду, это не буду. Такая вера, вера по накатанной, со временем начинает нас тяготить и давить, словно огромный камень. Она и есть причина того, что мы начинаем маяться и томиться религиозной традицией. Единственный способ этого избежать – сделать евангельские заповеди центром своей жизни, то есть отодвинуть свою волю на второй план. Но во всех своих делах поставить на первое место поиск воли Небесного Отца, служение ради Него окружающим людям. Лишь в этом случае вера в Бога становится тем фундаментом, на котором надежно и словно сама собой раскрывается наша жизнь».

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий уже несколько лет служил священником в церкви монастыря Святого Николая в маленьком греческом курортном городке Калисия. Тяжелая болезнь, требующая постоянного медицинского наблюдения, заставила его покинуть Афон. В будущем отец Порфирий непременно собирался вернуться на Святую Гору, где он поселился еще в ранней юности. А пока следовал предписаниям докторов дышать теплым южным воздухом, служил литургии в храме и принимал посетителей, которые, узнав о возможности пообщаться с мудрым афонским монахом, съезжались к нему со всей Греции. Однажды утром к нему подошли две монахини из здешнего монастыря. Они едва не плакали. «Батюшка, от нас Мария уехать хочет. Уже и чемоданы собрала. Говорит, не могу больше без развлечений. Хочу вернуться к прежней жизни». Отец Порфирий хорошо помнил Марию. Однажды эта женщина пришла к нему за советом. Она была в подавленном состоянии. Говорила, что тот богемный светский образ жизни, который вела в столице, стал ей отвратителен. Мария была в полном отчаянии и просила разрешения остаться в монастыре. Отец Порфирий разрешил ей поселиться вместе с сестрами. Мария не пропускала ни одного богослужения, с радостью бралась за любую монастырскую работу. Но старые страсти еще долго не отпускают человека. «Что ж, значит, уезжает», — задумчиво сказал отец Порфирий. «А что же вы ей сказали на прощание?» — спросил он монахинь. «Мы сказали, что она совершает страшный грех и что Господь ее за это покарает». Отец Порфирий нахмурился. «Напрасно вы ее напугали. Нельзя привести человека к Богу с помощью страха. Пусть едет, а мы всегда будем рады видеть ее здесь, в монастыре. Пойдите-ка и скажите ей об этом». Монахини сделали так, как велел им отец Порфирий. И действительно, не прошло месяца, как Мария снова вернулась в Калисию. Прежние мирские радости жизни снова причинили боль ее душе. Но теперь она знала, есть место, где ее любят и ждут. С тех пор ей больше уже никогда не хотелось возвращаться к прошлому. А святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит говорил: «Когда мы преисполнены ко всем Христовой любовью, тогда и в других таинственно происходят перемены. Вот это и есть самая лучшая проповедь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и ни с земным, ни с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи! Все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светла.

Радио «Вера». Светлое радио. Каждый дотворит добро по возможности и досветит делами света, если не наряду с великими светилами, то хотя бы между малыми звездами. Святитель Филарет, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. Мама во время войны организовала детский сад для еврейских детей, чьи отцы были мобилизованы. Первый еврейский детский сад, пятидневку, то есть там дети жили, спали, их разбирали только на выходной день. В дневниках она с необычайной любовью пишет об этих мальчиках и девочках, о том, как трудно их было заполучить, как матери, нищие, голодные, тем не менее боялись отдавать детей, как она их уговаривала, и описывает историю сада день за днем, о каждом ребенке что-то пишет. Это трогательно, я почти не могла читать без слез, потому что о каких-то совершенно для меня поначалу абстрактных Мойшах и Юдифях мама писала с такой любовью. Вот он сегодня в первый раз правильно сказал какое-то слово. А Юдифь в первый раз вылепила ослика. Все это фиксировалось, все это маме казалось необычайно важным, полным содержания. И тем самым работа в детском саду выглядела исключительно поэтичным занятием, как будто бы она из них выращивала редкостные цветы. Каждый был экземпляр сам по себе, каждого поливали особой водой в особом режиме. И вот постепенно, по мере того, как я читала дневник, эти дети расцветали. Кто умел петь, кто умел танцевать потом, кто умел лепить или читать стихи. Совершенно забитые, задавленные, они превращались в маленькие растеньица, любовно выхоженные.
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В моей жизни случались ситуации, когда казалось, что нет выхода, тупик, до слез, когда понимаешь, что от твоих усилий ничего, совершенно ничего не зависит. Со временем я поняла, что такие моменты беспомощности не зря посылаются нам Богом. Они нужны, чтобы по-особенному почувствовать настоящую, горячую, отцовскую заботу Всевышнего. Об этом поется в 33-м псалме царя Давида. Церковный хор исполняет полностью его в конце литургии и в сокращенном варианте в середине вечернего богослужения. Песнопение начинается словами «Благословлю Господа на всякое время». Псалмопевец сочинил его примерно в конце XI века до Рождества Христова в благодарность Богу за свое спасение от гнева гевского царя Анхуса. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его сокращенный вариант, который поется на вечерней службе. Мы будем слушать песнопение отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Благословлю Господа во всякое время. Уста мои непрестанно возносят хвалу Ему. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я позвал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Давайте послушаем, как по-церковно-славянски звучит первая часть.

0: Вторая фраза по-русски звучит так: «Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». «Если нищий воззвал, Господь услышал и спас его от всех бед. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на него». А теперь послушаем вторую часть на церковно-славянском языке.
1: Приступи.

0: Третий фрагмент по-русски звучит так. «Бойтесь Господа все святые Его, ибо нет лишений у боящихся Его. Богатые обеднеют и претерпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Давайте послушаем этот отрывок.
1: Бой.

Нам остается полностью довериться Богу, не дожидаясь опасности, а просто в нашей обычной жизни всегда следовать за Ним, не оглядываясь и не сомневаясь. И Господь поможет нам. Давайте вместе послушаем сокращенный вариант 33-го псалма в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священномученик Николай Пангильский родился в 1879 году в семье священнослужителя Ярославской губернии. По окончании Ярославской духовной семинарии он принял сан. Много лет отец Николай прослужил полковым священником в русской армии. Революция застала его в должности благочинного города Рыбинска. В сентябре 29 года его арестовали. При нем была найдена переписка с епископом Рыбинским Вениамином. Отец Николай помогал владыке, отбывавшему ссылку. По групповому делу Пангильский и другие священники были приговорены к 5 годам лагерей. После освобождения отец Николай жил в селе под Рыбинском. По соседству от священника квартировали 2 комсомолки. В беседе с ними отец Николай неосторожно пошутил о советском строе и упомянул в разговоре фамилию Троцкого. На следующий день его вызвали в сельсовет, а через некоторое время арестовали. В приговоре значилось восхваление царского строя и контрреволюционеров. Пангильского ждал новый срок – 10 лет. Священномученик Николай умер в лагере в 42 году. Церковь чтит подвиг всех христиан, пострадавших за веру в 20 веке. И в этот день с особой молитвой вспоминает священноисповедника Николая Пангильского. «Святой мученик Николай, моли Бога о нас».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Часто спрашивают, почему после добрых дел бывают искушения. Некоторые даже отказываются делать добро. Под предлогом «не делать добра, не получишь зла». Святые отцы говорят, что, совершая добрые дела, мы исполняем волю Божью. Поэтому лукавый обязательно искушать будет. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исаака Сирина. «Надежда на Бога обнаруживается в страданиях за добродетели». Преподобный Исаак Сирин.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. В 1964 году в Московском доме литераторов давала концерт голливудская звезда Марлен Дитрих. На ее выступление пришел Константин Паустовский. Когда Дитрих узнала о том, что он присутствует в зале, то почтительно опустилась на колени перед 72-летним писателем. Позже актриса и певица объясняла журналистам такой необычный жест. Однажды в Соединенных Штатах в одном из литературных сборников она прочла рассказ Паустовского «Телеграмма» о девушке в большом городе, которая в будничной суете никак не выберется в деревню, где доживает последние дни ее старенькая мать. Эта история потрясла Марлен Дитрих. Разделить ее чувства можем и мы, открыв, пожалуй, любую книгу Константина Паустовского. Например, сборник «Рассказы, повести, сказки». На его страницах мы найдем рассказ «Телеграмма», действительно щемящий, западающий в душу. Паустовского недаром называют «мастером литературного пейзажа и психологической прозы». В этом рассказе присутствует и то, и другое. А еще особый внутренний взгляд, духовное зрение, которым, по мнению литературоведов, обладал писатель. Его глазами смотрим мы на будничный, казалось бы, сюжет. В далекой деревне совсем одна доживает свои дни вдова известного художника. У женщины есть дочь, Настя, но она далеко, в Ленинграде, работает секретарем Союза художников. У нее много дел, надо помогать талантливым скульпторам и живописцам проявить себя. Настя так занята, что даже письмо от матери ей некогда распечатать, не говоря уж о том, чтобы написать самой или приехать. А пожилая женщина, между тем, чувствует, что осталось ей уже недолго. В пустом деревенском доме она все ждет, и чудится ей по ночам, будто кто-то стучится в калитку. Рассказ «Телеграмма» — словно обращение к каждому из нас, напоминание заповеди, данной самим Богом: «Чти отца твоего и матерь твою». Интересно, что персонажи «Телеграммы» имеют реальные прототипы. Дочь известного художника Ивана Пожалостина, Екатерину, и его внучку Настю, с которыми Паустовский был хорошо знаком. Еще одну короткую, но невероятно глубокую и трогательную историю найдем мы в сборнике произведений Константина Паустовского «Рассказы, повести, сказки». Называется она «Снег». Она была создана в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Писателю хотелось наполнить светом, теплом и надеждой суровые военные будни. И он написал об эвакуированной из Москвы в далекую северную деревеньку актрисе Татьяне Петровне, которая неожиданно для себя самой помогла незнакомому человеку, солдату, пережить кончину единственного близкого, пожилого отца, и не утратить связь с родным домом. О тяжелых военных годах повествует рассказ «Робкое сердце». В основу этой пронзительной истории лег эпизод знаменитой Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года. Паустовский показал историческое событие через призму переживаний своих героев – пожилой фельдшерицы Варвары Яковлевны и ее приемного сына Ивана, участника операции. В это произведение писатель вложил ту невероятную, преображающую силу, на которую способна материнская любовь и любовь к родной земле. Паустовский в своих дневниках признавался: «В красоте родной земли мне остается только искать Бога, надежду, веру и любовь». Мы почувствуем это, прочтя его сборник «Рассказы, повести, сказки». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из романа «В лесах, на горах». Через великую силу взобралась Манефа на высокое крутое крыльцо часовни. На паперти присела на скамейку и маленько вздохнула. Затем вошла в часовню, сотворила уставной семипоклонный начал и села на свое игуменское место, преклонясь на посох.
2: Посох или жезл – особая трость в православной традиции, знак церковной власти архиерея, а также управляющего монастырем игумена. Посохи бывают богослужебные, богато украшенные, и повседневные, более скромные. Богослужебный жезл украшен крестом. Рукоятка его может быть в виде перекладины, напоминающей перевернутый якорь, или в форме двух извивающихся змей, обращенных головами друг к другу. Этот образ символизирует мудрое управление паствой. Повседневный посох – это длинная деревянная палка с утолщением на конце из резной кости, серебра и иного металла.

0: Радио «Вера». География веры. В историю города Астрахани вписаны имена братьев Губиных – Василия, Александра и Ивана. Они родились в крестьянской семье в 60-х годах XIX века. В молодые годы сообща занялись продажей древесины. На этом разбогатели и вошли в купеческое сословие. В Астрахани Губиным принадлежали лесопильные заводы, пристани и склады. Будучи глубоко верующими, братья щедро тратили свое богатство на благотворительность. На средства добродетельных купцов существовал приют для бедных стариков. При богадельне Губины открыли лечебницу, куда мог бесплатно обратиться каждый нуждающийся. Меценаты многие годы были попечителями Астраханской Мариинской гимназии и духовной семинарии. Построили в городе несколько храмов. Один из них, посвященный Иоанну Предтече, стал семейной усыпальницей Губиных. Эта церковь действует и сейчас, и на богослужениях жители Астрахани молятся об упокоении создателей храма, рабов Божиих Василия, Александра и Иоанна.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90.5 FM.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера гостьей рубрики «Вера и дело» будет предприниматель, бизнес-консультант Кира Долгова. Поговорим с нашей гостьей о ее непростом пути к Богу и как приход к вере стал для нее точкой опоры в жизни и помог переосмыслить предпринимательскую деятельность. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы посвящены обществу любителей церковной истории. Сегодня у нас в студии священник Илья Соловьев и священник Евгений Агеев. И разговор пойдет о церковной жизни русского зарубежья в 20 веке после первой волны эмиграции.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Мы называем Христову проповедь «Благой Вестью» или иначе «Евангелием». Легко понять, почему именно так. Господь возвещал милость Божию к человечеству, наше возвращение к первозданному блаженству Адама и Евы, победу над грехом и самым главным его следствием – смертью. Вместе с этим мы знаем, что христианская жизнь не проходит без скорбей, и их тоже возвестил Христос. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Радость и скорбь. Как можно их совместить? Почему, говоря о радости, мы неизбежно упоминаем и страдания? И как страдания могут укрепить в вере и даровать радость? Ответы на эти вопросы мы можем найти в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывке из первой главы второго послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте его послушаем.
3: Павел, посланник Иисус Христов, волею Божию.
4: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.
3: Такожде и утешению.
2: Только что прозвучало начало второго послания апостола Павла Коринфянам. Как и всегда в начале своих посланий, апостол прежде всего представился, а потом произнес благословение своим адресатам. Апостольское благословение здесь имеет очень необычную форму. Павел назвал Бога Отцом милосердия и Богом всякого утешения. А затем он упомянул, что Бог утешает апостолов во всякой скорби, с тем, чтобы и они могли утешать находящихся во всякой скорби. На этом мысль апостола не остановилась, и он написал, как кажется, самые важные слова услышанного нами сегодня отрывка. «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Каково это утешение? Как его можно описать? И возможно ли это сделать? Есть очень известная история о том, как по молитвам преподобного Серафима Саровского его собеседник Николай Александрович Мотовилов ощутил действие благодати Божией. И реакция Мотовилова была такой. «Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». Помимо этого Мотовилов произнес еще несколько фраз, и все они свидетельствовали об одном. Николай Александрович переживал нечто такое, на фоне чего любые страдания попросту забываются. Это далеко не единственный известный нам пример. Есть и хрестоматийный опыт праведного страдальца Иова. который, встретившись с Богом, на несравнимо более глубоком, нежели уровне разума, уровне своего существа осознал смысл собственных страданий. Важно заметить, что апостол Павел говорил не о страданиях вообще, он говорил лишь о страданиях Христовых, то есть о тех страданиях, которые неизбежно сопутствуют живущему по слову Христову человеку. Поэтому не стоит думать, что Господь подаст нам утешение в тех бедах и печалях, которые являются следствием наших грехов. Богом мы призваны к праведности. Бог дает нам силы для такой жизни. И Он же посылает нам ни с чем земным несопоставимое утешение тогда, когда путь праведности пролегает через долину скорбей. Ради этого утешения, которое по своей сути есть не что иное, как встреча со Христом, и стоит жить жизнью христианской.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы Скоропослушница в судьбах России.
1: Первообраз иконы Божией Матери Скоропослушница – это фреска в Дохиарском монастыре на Святой горе Афон. Она была написана на внешней восточной стене трапезной у самого входа в 1536 году. Изображение выполнено в традиции «одигитрия», что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Богородица левой рукой удерживает Бога-младенца на коленях, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения. Первое чудо от иконы произошло в 17 веке. Перед образом у входа в трапезную в вечернее время зажигали факел. Отвечал за освящение монах по имени Нил. По рассеянности или по небрежению он устанавливал светильник так, что лик Пречистой Девы постепенно стал темным от копоти. Проходя однажды мимо иконы, Нил услышал голос, призывающий не относиться к святыне беспечно. Инок не воспринял услышанное всерьез. Факел продолжал чадить перед иконой. И вскоре монах внезапно ослеп. Нил осознал, что к нему обращалась сама Царица Небесная. В раскаянии он пришел к иконе и со слезами просил у Божией Матери прощения. Она сразу же откликнулась. Монах вновь обрел зрение и услышал от владычицы такие слова: «Я стану скоропослушницей для всякого, кто будет с благоговением молиться у этого образа». Насельники Дохиара очистили чудотворную икону и устроили возле нее часовню. К святыне стали приходить монахи из других афонских обителей. Образ распространился в многочисленных списках, сначала на Афоне, а потом и за его пределами. В России икона Божией Матери Скоропослушница стала особо почитаемой в 19 столетии. В честь нее освящен храм в Москве на Ходынском поле.
0: Небесная заступница, икона Богородицы Скоропослушница в судьбах России.

зову. Напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Чистая совесть есть постоянный праздник. Сенека.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний писателя Сергея Аксакова. 90-е годы 18 века. Самые первые образы, которые носятся в моей памяти – кормилица, маленькая сестрица и мать. Я помню, что мать, прижав меня к груди, напевая слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других, иногда целующая мои руки и лицо. Кормилица моя была господская крестьянка и жила за 30 верст. Она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано поутру в воскресенье. Наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она один раз приходила, а может быть и приезжала как-нибудь, с моей молочной сестрой, здоровой и краснощекой девочкой. Сестрицу я любил, и любовь эта выражалась беспрестанным желанием ее видеть и чувством жалости. Мне все казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать. Я беспрестанно хотел одеть ее своим платьицем и кормить своим кушаньем.
0: Голоса

0: факты и книга книг. В 1928 году на сирийском побережье Средиземного моря местный крестьянин обнаружил подземный ход. Знал бы неграмотный пахарь, что его находка приведет к одному из величайших археологических открытий в истории. Древний город Угарит поднимется из тьмы веков и поможет ученым объяснить многие библейские тайны, в том числе и загадочный запрет, содержащийся в Ветхом Завете «Не вари козленка в молоке его матери». Для исследователей Библии эта фраза стала настоящим камнем преткновения. Между тем, она повторяется в Библии трижды. Два раза в книге «Исход» и один раз в книге «Второзаконие». Крупнейший британский культуролог и историк религии XX века Джеймс Фрейзер отмечал, «Едва ли во всем ритуальном законодательстве найдется другой закон, на котором бы Бог настаивал чаще. В чем же смысл этого табу?»
1: Существовало немало различных гипотез. Одни утверждали, что запрет установлен для послушания, его нужно исполнять буквально, не задумываясь. Другие считали, что Господь запрещает вкушать вместе молоко и мясо, их нужно есть отдельно. Блаженный Августин подозревал здесь неточность перевода. Широкое распространение получила так называемая гуманистическая гипотеза. Вот что писал один из ее сторонников, профессор Лопухин. «Закон не воспрещает варить мясо в молоке. Он только воспрещает употреблять для этого молоко матери козленка, потому что естественное чувство может возмущаться употреблением материнского молока для наиболее вкусного изготовления ее детеныша».
0: Через год после того, как сирийский крестьянин обнаружил подземный ход, на этом месте начались археологические раскопки. Руководил ими французский археолог Клод Шефер. Он обратил внимание на большой холм, находившийся неподалеку, и предположил, что подземный коридор ведет именно туда. И не ошибся. Здесь археологов ожидало сенсационное открытие. Оказалось, что под холмом скрывается Угарит. Торговый город-государство, существовавший на этом месте более 4000 лет назад. Исследования найденных руин помогли воссоздать облик древнего Угарита. Это было многонациональное государство. Здесь жили греки, хеты, амореи, хурриты, выходцы из Африки. Над городом возвышались храмы языческих богов Астарты и Ваала. Среди развалин дома, очевидно принадлежавшего верховному жрецу, археологи обнаружили огромную библиотеку глиняных табличек с различными надписями. Найденные тексты представляли собой хозяйственные документы, медицинские трактаты, литературные произведения. Но самое пристальное внимание ученых привлекла табличка, датированная 13 веком до Рождества Христова. Что же обнаружили на ней ученые?
1: Анонимный средневековый еврейский автор так описывал один из многочисленных угаритских религиозных обрядов. У древних язычников существовал обычай после сбора урожая варить козленка в молоке его матери, а потом окроплять тем молоком деревья, поля и фруктовые сады. По народному поверью, обряд этот обладал магической силой увеличивать урожай будущего года. Представьте, каково было удивление ученых, когда описание именно этого религиозного ритуала они обнаружили на табличке из древнего Угарита. Текст, который описывал этот ритуал, назывался «Рождение богов». В нем говорилось о жертвоприношении богине плодородия Астарте, частью которого и было приготовление козленка в молоке его матери. Ученые прочитали: «На огне 7 раз отроки варят козленка в молоке, ягненка в масле, и на костре 7 раз еду для Астарты». Во 2-м тысячелетии до Рождества Христова древние евреи имели многочисленные экономические и культурные связи с Угаритом. Влияние языческих представлений и традиций на Израиль было огромно. В этой ситуации можно было легко отступиться от своей веры. Поскольку евреи занимались скотоводством и земледелием, языческие ритуалы, которые были связаны с плодородием земли, могли вызывать у них особую симпатию. Именно поэтому Священное Писание предупреждает: «Первые плоды земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Это мы читаем в книгах «Исход» и в книге «Второзаконие». Другими словами, запрещая варить козленка в молоке его матери, Священное Писание запрещает принимать участие в языческом ритуале, который был связан с культом плодородия и поклонением богине Астарте.
0: У каждого времени есть свой Вавилон, город греха и многоязычия. Когда-то эту роль на протяжении многих столетий играл Угарит. Конец этого города был печален. Сначала он попал под власть хеттов, а затем был до основания разрушен землетрясением чудовищной силы. Руины погибшего Угарита разграбили пришлые народы. Но глиняные таблички никто не тронул. Чужеземцев не интересовали литературные памятники и деловая переписка. Время заботливо укрыло разграбленные руины землей, чтобы через тысячу лет ученые нашли их и помогли нам лучше понять слова Ветхого Завета.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает святую мученицу Христину, святых благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Пангильского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священноисповедник Иоанн Калинин родился в 1854 году в Пензенской губернии. С ранних лет мальчику нравилось бывать в храме на службе. Он помогал священнику в алтаре, пел на клиросе. Об Иоанне говорили, что еще в детстве он полюбил пост и ночную молитву. Из-за слабого здоровья он зарабатывал на жизнь мелким ремеслом, сапожничал, вязал платки, чулки. Сначала односельчане, а потом и другие жители края убедились в праведной жизни Калинина. Вскоре о нем стали говорить как о прозорливце. К нему потянулись люди за советом, помощью и наставлением. По молитвам старца не раз происходили исцеления. В 20-м году он был рукоположен в диаконы, а спустя 26 лет – в священники. У отца Иоанна хватало и обидчиков. В 30-е годы его несколько раз арестовывали, но из-за преклонного возраста отпускали. Однако власти попустительски относились к тому, что старца не раз избивали неизвестные. Отец Иоанн Калинин скончался в 1951 году. Как при жизни к нему шел поток людей за помощью, так и после смерти богомольцы продолжали идти к старцу Иоанну на его могилу в село Оленевка. Отец Иоанн был причислен к лику святых во свидетельство его подвижнической жизни, непрекращающегося народного почитания и многочисленных исцелений. Сейчас мощи старца находятся в селе Соловцовка Пензенской области. Новомученики и исповедники – молитвенники за нас перед Господом. Своим христианским мужеством они преподают урок подлинной веры и благочестия, задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Вспоминая священноисповедника Иоанна Калинина, мы просим его: «Святой праведный Иоанн, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 7 августа в 10 вечера слушайте фрагменты романа Антония Погорельского «Монастырка». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Страницы летописи. Междоусобные войны в Древней Руси были обычным явлением. Желая расширить свой удел и возвыситься над остальными, брат поднимал меч на брата, сын на отца, отец на сына. Впрочем, это вполне соответствовало нравам и обычаям того времени. Неуемная жажда наживы подогревалась пламенем языческих костров, оправдывалась пышностью погребальных тризн. Люди верили, чем больше золота и серебра, лошадей и наложниц последует за своим господином в мир иной, тем богаче и счастливее будет его новая жизнь. Принятие христианства, связанное с именем великого князя Владимира Святого, вселяло надежду на перемены в мировоззрении. Немалую роль в этом играл и личный пример самого князя. Первым делом Владимир запретил содержать гаремы и сам отказался от многочисленных жен. Тризны также были объявлены вне закона. Прекратились жестокие обряды погребения заживо, но языческие устои по-прежнему оставались сильны. Киевская Русь. Год 1015. После смерти Владимира Святого киевские бояре возвели на престол его сына, Святополка. Известно, что сам Владимир намеревался передать правление другому княжичу, Борису. Не по старшинству, как того требовал обычай, а по велению отцовского сердца. В боголюбивом и праведном Борисе Владимир видел достойного продолжателя своего дела – становления христианской веры на Руси. О княжеской воле в Киеве знали многие, в том числе и Святополк.
1: О чем печалишься, княже? Выйди к дружине, подними с нами чарку. Слышишь, травицу тебе поют.
2: Не могу я ни пить, ни есть, покуда с Борисом дело не решено.
1: Как не решено? Не он ли третьего дня прислал тебе верную грамоту? Отказывается от киевского стола. Отцом своим тебя называет.
2: Сегодня отказывается. А завтра, глядишь, и редумает. Исполнение княжеской воли потребует. Глеб с Ярославом его поддержат. Да и не только они. В Киеве Бориса любят, а меня терпят до поры.
1: Полно, князь. Не замарает себя Борис вероломством. Не такие у него повадки.
2: Тиха вода, а на дне беда. Слыхал, наверное? Так вот, Борис возвращается из похода на печенегов. Пошли к нему гонца. Пусть докажет брат свое смирение. Дружину поперед себя в Киев отправит. А ты собери самых верных людей и жди моего приказа.
3: Что ты задумал, Святополк? Неужто...
0: Когда убийцы, посланные Святополком, окружили шатер Бориса, он творил вечернюю молитву. Князь был предупрежден о злодействе, которое замыслил его брат. Тем не менее, он приказал войску следовать в Киев и не взял в руки оружие. Вместо этого Борис просил у Господа прощения для своих палачей. Когда последние слова молитвы были сказаны, князь лег на постель. В ту же секунду в шатер ворвались люди Святополка и закололи его копьями. Не пощадил Святополк и Глеба. Опечаленный известием о смерти любимого брата, отправился Глеб в Киев. Но по дороге был зверски убит. Слухи о коварстве Святополка мигом разлетелись по Руси. Прозванный русским народом «окаянным», бежал он в Польшу. И, подобно первому брата-убийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Борис и Глеб, следуя заветам Господним, даже под угрозой смерти, не пожелавшие обнажить меч против старшего брата, стали новыми народными героями, а позже и первыми русскими святыми. Скорые помощники, святые мученики Борис и Глеб были и остаются одними из самых почитаемых и любимых русских святых.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Молитва с доверием Богу восстанавливает силы человеческие. Старец Паисий Святогорец.

0: В эфире радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Мы с детства помним приключения деревянного мальчика Буратино, написанные Алексеем Николаевичем Толстым. В основу повести Толстого легла сказка итальянского писателя Карло Колоди «Пиноккио». Два текста сильно отличаются, ведь Толстой не просто перевел книгу Колоди, он активно ее переработал. В чем заключается одно из ключевых отличий между Пиноккио и Буратино? Буратино стремится завладеть золотым ключиком и отворить заветную дверцу. У Пиноккио другая цель. Он, невзирая на все свои недостатки, больше всего на свете мечтает стать настоящим, живым, а не деревянным мальчиком. И здесь на память приходит библейский текст. В книге пророка Иезекииля, одной из книг Ветхого Завета, в главе 11 мы читаем следующее: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Под плотяным сердцем подразумевается сердце, способное воспринять божественную благодать, иными словами, способное к подлинной жизни. Святитель Филарет Московский, выдающийся проповедник XIX века, говорил, что человек не может сам изменить своего сердца. Это возможно только для Создателя. А в наших силах горячо желать подобного изменения. Самым заветным желанием героя Колоди было из деревянного мальчика стать настоящим. Так ли пламенно и мы стремимся к тому, чтобы наши сердца стали настоящими и наполнились божественной благодатью?
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Сегодня пути дороги привели нас в Иоанномариинский женский монастырь, старейший из монастырей Ставрополя. Основание женского монастыря пришлось на 1848 год. А началось все с указа императора Николая I, создавшего в Кавказской области и Черномории особую епархию. Тогда, в далеком 1843 году, в нашем городе основали архиерейскую кафедру. Первоначально была основана община для женщин, которая в 1851 году получила статус женского монастыря. Официально Мариинский монастырь был учрежден лишь в 1859 году. К концу XIX века женский монастырь по праву стал самым крупным православно-духовным центром на Северном Кавказе. Здесь действовало 5 храмов, было построено несколько корпусов, благоустроен пруд, разбит сад, открыта безвозмездная школа для девочек и художественные мастерские. В 1921 году монастырь был разогнан. На его территории последовательно находились колонии для беспризорников, дом отдыха и с послевоенных времен филиал краевой психиатрической клиники. За годы советской власти здания были запущены, рушились и ветшали. Возрождение Иоанномариинской обители началось в 2004 году. была воссоздана небольшая монашеская община во главе с монахиней Иоанной, ныне настоятельницей монастыря. В небольшом двухэтажном здании XIX века постоянно пребывают 15 насельниц. Настоятельница святой обители, монахини и молодые послушницы смиренно несут свой крест служения Богу и людям. Живут они не только молитвами. Растят огород, держат птицу,

0: и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Сегодня пути дороги привели нас в Иоанномариинский женский монастырь, старейший из монастырей Ставрополя. Основание женского монастыря пришлось на 1848 год, а началось все с указа императора Николая I, создавшего в Кавказской области и Черномории особую епархию. Тогда, в далеком 1843 году, в нашем городе основали архиерейскую кафедру. Первоначально была основана община для женщин, которая в 1851 году получила статус женского монастыря. Официально Мариинский монастырь был учрежден лишь в 1859 году. К концу XIX века женский монастырь по праву стал самым крупным православно-духовным центром на Северном Кавказе. Здесь действовало 5 храмов, было построено несколько корпусов, благоустроен пруд, разбит сад, открыта безвозмездная школа для девочек и художественные мастерские. В 1921 году монастырь был разогнан. На его территории последовательно находились колонии для беспризорников, дом отдыха и с послевоенных времен филиал краевой психиатрической клиники. За годы советской власти здания были запущены, рушились и ветшали. Возрождение Иоанномариинской обители началось в 2004 году. Была воссоздана небольшая монашеская община во главе с монахиней Иоанной, ныне настоятельницей монастыря. В небольшом двухэтажном здании XIX века постоянно пребывают 15 насельниц. Настоятельница святой обители, монахини и молодые послушницы смиренно несут свой крест служения Богу и людям. Живут они не только молитвами. Растят огород, держат птицу, собирают лекарственные травы. Монастырь в любое время суток открыт для многочисленных паломников, где сестры гостеприимно угощают верующих вкуснейшей трапезой и устраивают им уютный ночлег. Историю хранят не только стены старых корпусов. В архивах есть памятные фотографии тех лет, предметы повседневной жизни монахинь. Все это говорит, что преемственность поколений жива и только укрепляется. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
1: Монастыри и храмы Ставрополья.
3: «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Для первосвященников и фарисеев эти слова звучали как приговор. В их сознании принадлежность к избранному народу была автоматической гарантией спасения. Ведь они, единственные из всего человечества, знали истинного Бога. Однако Христос разбивает подобную иллюзию. Оказывается, Царство Божие дается не по праву рождения и не в результате знания, а по плодам веры и послушания. Затем Господь говорит о себе. Для этого Он использует образ камня из 117-го псалма Давида. «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Этот ветхозаветный образ был хорошо знаком иудейским книжникам. Краеугольный камень – это основа, на которой держится все здание. Христос предупреждает: «Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Речь идет о людях, которые знают истину, но сознательно противятся ей. Их участь печальна. Те знания о Боге, которыми они кичились, принесут им страдания и погибель. Первосвященники и фарисеи прекрасно поняли, что обличение Иисуса направлено против них. Однако вместо того, чтобы задуматься и честно оценить свое духовное состояние через призму сказанного Спасителем, они старались схватить его. Так они предполагали.

0: наткнулись о камень, то есть они встретились со Христом, который открывал им волю Божью, но не захотели последовать за ним. Им было противно его Евангелие. У них были свои представления о том, по каким правилам следует устраивать свою жизнь. А Господь своей проповедью только мешал им. И лишь страх перед народом, который почитал Иисуса за пророка, удерживал их от злодеяния. Так они оказались в ситуации, что еще чуть-чуть, и камень упадет на них. Это и случилось, когда они распяли Христа. Печальное явление. Оказывается, знание истины, без смирения и готовности следовать за волей Бога может породить в человеке превозношение и ослабление. И в результате то, что должно было принести нашей душе мир и благодать, становится для нас тяжким бременем. Камень спасения превращается в камень преткновения и суда. Хрестоматийный пример – Иуда Искариот. Он был ближайшим учеником Христа, видел чудеса, слышал проповеди, знал истину лучше многих. Однако внутри у него было огромное сопротивление тому пути, о котором проповедовал Господь. А потому он предал, а после пошел и от душевной тоски удавился. Давайте задумаемся, для кого эти предостережения могут быть актуальными? Очевидно, не для тех, кто ничего не знает о Боге, знает о нем понаслышке или из ложных источников. В первую очередь это актуально для тех, кто претендует на то, что хранит истину, для тех, кто обладает знанием о Боге из первых рук, то есть из церковного предания. Именно своих учеников, христиан, Господь предостерегает сегодня. Можно знать все о Боге, но при этом жить по своей воле, исполнять только то из Евангелия, что нам удобно и что не требует от нас делать шаг навстречу своим страхам. Духовная жизнь превращается в шведский стол. Это буду, это не буду. Такая вера, вера по накатанной, со временем начинает нас тяготить и давить, словно огромный камень. Она и есть причина того, что мы начинаем маяться и томиться религиозной традицией. Единственный способ этого избежать – сделать евангельские заповеди центром своей жизни, то есть отодвинуть свою волю на второй план, но во всех своих делах поставить на первое место поиск воли Небесного Отца, служение ради Него окружающим людям. Лишь в этом случае вера в Бога становится тем фундаментом, на котором надежно и словно сама собой раскрывается наша жизнь».
1: Радио.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Герасим Болдинский.
1: В начале XVI века близ города Смоленска было место, называемое Болдиной горой. Оно было покрыто густым лесом. Сюда, к ручью, пришел однажды монах по имени Герасим и решил остаться в этом тихом, подходящем для уединенной молитвы месте. Когда-то Герасим жил в Горецком монастыре города Переяславль-Залесский. 26 лет провел он в обители и однажды удостоился видеть самого царя. Герасим из скромности не любил об этом говорить. А дело было так. Наслышанный о духовных подвигах и молитвенной жизни переяславльского монаха, великий князь Василий III сам пригласил Герасима в Москву и несколько раз с ним беседовал. Вскоре после этого, желая избежать мирской славы, и пришел Герасим на Болдину гору. Жил он здесь у подножия высокого раскидистого дуба. Питался кореньями, мхом и ягодами. Монах старался избегать любых встреч с людьми. Но скоро живущие поблизости крестьяне узнали о нем. И хотя Герасим ничуть им не мешал, в злобе сердечной решили прогнать его. Они оклеветали Герасима перед наместником, назвав его шатающимся бродягой и едва ли не разбойником. Наместник, не разобравшись, постановил посадить Герасима в острог. Но прежде чем отправить туда доставленного под стражей несчастного, решил еще и поиздеваться над ним. Стал осыпать монаха оскорблениями, бить его. Герасим терпеливо и молча все переносил и только тихо молился. Вдруг дверь в комнату наместника открылась, и слуга сообщил о прибытии царского посланника из Москвы. В следующее мгновение и сам приехавший показался на пороге. Увидев Герасима, он тотчас узнал его, так как не раз видел монаха во время его визита в Первопрестольную в палатах у самого царя. Посланник почтительно поклонился Герасиму и попросил у него благословения. А потом строго отчитал наместника за то, что он позволяет себе так обращаться с отшельником, которого люди и сам царь почитают за праведника. Лицо наместника вытянулось от удивления. Так значит, он глумился над невиновным и, может быть, святым человеком. Раскаиваясь, он стал просить у монаха прощения. В искупление своей вины наместник передал Герасиму крупное пожертвование на устройство обители на Болдинской горе. В 1530 году под руководством Герасима там был построен храм Святой Живоначальной Троицы, который положил основание Свято-Троицкому Болдину монастырю. Нет у Бога ничего напрасного, но все обращает Он в свой промысел о нас, грешных, говорил Герасим Болдинский. Русская православная церковь прославила его в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Герасим Болдинский.

0: Вера.
1: Не тем, Господь, могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам, бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Книга притчи Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний психолога Майи Дурасовой. В 1919 году, перед тем, как покинуть русскую землю и уехать за границу, мама предложила нашей няне Лукии остаться и вернуться в свою семью. Но няня спокойно ответила: «Кто же тогда будет заниматься детьми?» Няня жила в нашей семье с 1913 по 1941 год. В 1941 году она умерла, и отец устроил ей похороны. Только после ее смерти мы поняли, что она умерла, возможно, от недоедания. Она отдавала нам свои продовольственные карточки и отказывалась от еды, объясняя, что она старенькая, и ей не нужно много кушать.
0: Голоса времени. Радио.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, как вам сегодняшняя конференция?
2: Замечательно. Содержательные доклады, отзывчивая аудитория, вдумчивые собеседники.
1: Да, все так. Но вот меня все больше удручает, что все богословские поиски и открытия предназначены для узкого круга. Необходимо терпеливое, последовательное просвещение. А то так и будем сталкиваться с тем, что народ слышит в песнопении вместо «от слуха зла не убоится», «пастух козла не убоится». Из какого, кстати, это псалма цитата? Не припомните?
2: Конечно, помню. «Навеки памятен будет праведник. Дурной молвы не убоится он». Это 111-й псалом. Великолепный алфавитный стих. «Вдохновенная песнь». О счастье человека, который любит Бога.
1: Алфавитный стих, вы сказали? Это означает, что строфа расположена в нем в алфавитном порядке.
2: Совершенно верно.
1: Но как такое возможно? Ведь в еврейском алфавите 22 буквы. А песнь, о которой мы говорим, насколько я помню, короткая, едва ли она содержит нужное количество строк.
2: А вы наблюдательны, Сергей Михайлович. Действительно, 111-й псалом состоит всего из 10 стихов. Однако первые 8 поделены пополам, а последние 2 на 3 части. И каждый такой отрывок в первоисточнике предваряют буквы, выстроенные в алфавитном порядке.
1: И это небольшое произведение рассказывает о счастье?
2: Именно о счастье, о блаженстве. Блажен, кто благоговеет перед Господом, кто крепко любит наставление Его.
1: И в чем же видит счастье псалмопевец?
2: О, это хороший вопрос. С одной стороны, автор 111-го псалма говорит о понятном для всех земном человеческом счастье праведник. «Могучим будет на земле потомство его, род праведных благословен, слава и богатство у его семьи, его праведность вовек не забудется».
1: Интересно, интересно. А с другой?
2: А с другой, неизвестный поэт, живший за несколько столетий до Рождества Христова, уложил в свой стих христианскую заповедь о деятельной любви к ближнему. Более того, он показал ее не только непременным условием счастья, но и его важной составляющей. Быть счастливым возможно только подражая Богу, совершая дела милосердия.
1: Что, прямо так и написано?
2: Пожалуйста, я могу процитировать. Сначала автор псалма напоминает о качествах Бога. Господь милостив, щедр и праведен. А потом рассуждает о человеке, который стремится быть подобным своему Творцу. Кто добр, тот милостив и взаймы дает. По справедливости вершит дела свои. Вовеки не пошатнется он, слава вечная будет праведнику. Не страшна ему худая молва, сердце его твердо уповает на Господа. Спокойно сердце его, и без страха смотрит он на своих врагов. Беднякам раздал дары, его праведность вовек не забудется. Гордо поднимает он голову.
1: Знаете ли, что поражает в этой песне? Как образ праведного человека помогает прославить Бога. Псалмы воспевают Создателя Вселенной во многих его проявлениях. И кажется, у этой славы нет границ. И все-таки поразительно слышать, как хвала Богу воздается за то, что человек, который любит его, легко дает взаймы, щедро одаряет бедных и при этом не боится сплетен. Это, знаете ли, вдохновляет. Слушаешь, и хочется стать лучше.
2: А вот, кстати, напомнили. Некоторые исследователи сравнивают 111-й псалом с предыдущим, 110-м, который также был написан в алфавитном порядке и тоже состоит из 10 строф. Обе эти песни надписаны словом «Аллилуйя», что означает «хвалите Бога». Вот только в одной величается сам Творец, а во второй, как вы верно заметили, человек ему преданный. И это позволяет сделать красивый вывод, что эти два произведения соотносятся между собой, как солнце и луна. Как спутник Земли сияет отраженным светом, так и богобоязненный человек отражает славу Бога.
1: Андрей Борисович, а вот интересно, есть у героя 111-го псалма конкретный прототип? Ведь был же некий праведник, милостивый и щедрый человек, который вдохновил поэта на создание этой песни.
2: Ну, поскольку нам автор неизвестен, мы можем только предполагать, в какой период израильской истории псалом был создан и кому посвящен. Вообще, многие толкователи склоняются к тому, что под милостивым праведником псалмопевец подразумевал Неемию.
1: Он, насколько я помню, был наместником Иудеи в то время, когда страна находилась под властью Персии.
2: Да, это было после Вавилонского плена в 5 веке до Рождества Христова. Именно Неемия восстановил разрушенные стены Иерусалима и ворота города. Много сделал для возрождения храма, но главное, он старался разбудить в людях угасшую веру, возвысить религиозно-нравственное состояние народа. Бедных Неемия освободил от подати и налогов. Богатым велел поклясться, что они перестанут заниматься ростовщичеством и вернут беднякам поля, виноградники и дома, отнятые за неуплату долгов. Вместе со священником Ездрой Неемия устроил торжественное чтение и разъяснение книги закона. И люди плакали, слушая. Ведь за время плена и разрухи после него многие успели забыть слова Священного Писания, их драгоценный смысл.
1: Вот и я говорю. Важнее всего просвещение.
2: С этим не поспоришь, Сергей Михайлович. А лучшее просвещение – это попытка хоть в малой степени приблизиться к образу праведника, описанного в 111-м псалме. Собой свидетельствовать о Христе. Может быть, это поможет кому-то держать компас сердца, настроенным на Бога. Тогда и недопонимание священных текстов будет компенсироваться любовью к Творцу. Как в том забавном, на первый взгляд, примере, который вы привели, «Пастух козла не убоится». В этом ошибочном восприятии строчки псалма звучит своя наивная правда, которая по духу соответствует посылу боголюбивого поэта. Козел – образ упорствующего грешника, которого не боится добрый пастырь своего народа, Неемия. Он вершит дела добра, хотя с завистью посмотрит на это нечестивец, готовый отомстить. Но псалмопевец знает, что грешник заскрежещет зубами и растает. Желания нечестивцев не сбудутся.
1: Ну, Андрей Борисович, так мы договоримся до того, что вообще не нужно учить людей.
2: Что вы. Постигать Священное Писание – это радостный долг каждого, кто стремится к Богу. Постигать и делиться с другими своими открытиями. Но важно помнить, что иной простец самой своей жизнью может многому научить нас, премудрых.
3: Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет.

каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера». Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Добрый день, Владимир Николаевич.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна.
1: Вы чем-то удручены?
2: Да на работе проблемы. Просто какой-то последний день Помпеи.
1: Все наладится, мой друг. Во всяком случае, с событиями в Помпеях наши неприятности сравнивать не стоит. Там произошла настоящая трагедия. Она показана во всей безысходности на картине Карла Брюллова. Кстати, название этого полотна стало устойчивым выражением, которое вы только что употребили.
2: Пожалуй, вы правы. А картину Брюллова я помню смутно, хоть и произнес всю ее название. Сильное полотно, говорите?
1: Оно потрясающее. Можно прямо сейчас найти в интернете и посмотреть. Конечно, изображение на экране не передаст художественной выразительности произведения, но поможет вспомнить его содержание.
2: Ух, страшно-то как. Город рушится, на переднем плане беззащитные гибнущие люди, на горизонте огненное зарево, а небо заволокли клубы дыма.
1: Это не дым, а пепел. Карл Брюллов представил на полотне извержение вулкана Везувий, произошедшее в 79 году после Рождества Христова. В результате этой катастрофы под слоем вулканического пепла оказались погребены несколько городов Римской империи, в том числе город Помпеи.
2: А художник, значит, силой своей фантазии восстановил события на полотне.
1: Фантазия, конечно, помогла Брюллову работать над картиной, но в основу произведения легли научные данные.
2: Неужели?
1: Именно так. Итальянский ученый, дай бог памяти, Рокки де Алькубьерре начал археологические изыскания на месте трагедии. Из-под многометровой толщи пепла удалось откопать целые улицы. В 1827 году Карл Брюллов, который в то время стажировался в Италии как молодой художник, побывал на месте раскопок. Увиденное настолько потрясло живописца, что он решил посвятить извержению Везувия картину. И находки археологов стали частью ее сюжета.
2: То есть вот эти здания Брюллов рисовал с натуры?
1: Именно так, и не отступая от увиденного.
2: Значит, плод воображения художника здесь только люди. Откуда тогда Карл Брюллов знал, как пострадавшие вели себя во время извержения вулкана?
1: Художник представил возможные варианты поведения в экстремальной ситуации. И они во все времена одинаковые. Взгляните, одни люди бегут, расширив глаза от ужаса, предаются панике, а другие пытаются помочь ближним. Вот справа двое юношей несут старенького отца в укрытие. Третий ласково уговаривает отчаявшуюся маму.
2: А слева молодая женщина и две ее дочери молятся. Младшая, смотрите, сложила руки перед собой в молитвенном жесте.
1: Это христиане. Видите, рядом с ними стоит человек с крестом на груди. Он спокойно смотрит в лицо опасности, вверяя свою жизнь Богу.
2: Такой выдержки не так-то просто научиться.
1: Да, тут нужно иметь живую веру. Это один из ценных уроков, который можно усвоить, созерцая полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Будете в Санкт-Петербурге, непременно постарайтесь увидеть эту картину в Русском музее.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает актер театра и кино Владимир Халтурин.
1: Причиной всех бед человечества святые отцы называют «отпадение от Бога». Изучая историю нашей страны, можно убедиться в справедливости этого мнения. Вот что писал о последствиях отступления от православной веры святой праведный Иоанн Кронштадтский. Потеря веры в Бога, в Евангелие, в Церковь, отвержение ее руководства – причина всяких безобразий в России. Возвратимся туда, откуда удалились – к Богу, к Церкви, к Евангелию, к Его святым заветам, и Бог обратится к нам и поможет нам во всем, и защитит нас от врагов наших, и направит ноги наши, жизнь нашу на путь мирен, и войну прекратит, и всем укажет свое место.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Почти 1000 лет назад произошла трагедия, в результате которой Россия обрела своих первых святых – князей Бориса и Глеба. Об этих событиях, пусть и в довольно общих чертах, нам рассказывают летописные источники и известное житие святых. Взглянуть на одно из самых громких средневековых политических убийств на Руси из нашего 21 века недавно решил доктор филологических наук профессор Андрей Ранчин. Он написал книгу «Борис и Глеб», которая вышла в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Не будучи ни прозаиком, ни детективом, Андрей Ранчин, впрочем, весьма удачно совместил художественное слово с тщательным логическим исследованием всех доступных на сегодняшний день исторических источников. В результате получилось современное, захватывающее и интеллектуальное повествование в популярном жанре нон-фикшн. При виде довольно объемного тома кто-то, возможно, удивленно вскинет брови. Мол, историю Бориса и Глеба при желании можно уместить в 2-3 абзацах. Сыновья князя Владимира, крестившего Русь, пали жертвами борьбы за Киевский престол. После смерти Владимира его должен был унаследовать Борис, а после него Глеб. Но их коварный, жаждущий власти брат Святополк решил дело по-своему – убил обоих. Автор и сам не скрывает, что достоверной информации о случившемся весьма немного, да и та порой рождает противоречия. Одни источники, например, называют матерью святых князей христианскую супругу Владимира, царицу Анну, а другие – безымянную болгарыню, на которой князь мог жениться, еще будучи язычником. И почему Владимир намеревался передать Киев именно Борису и Глебу, а не своему старшему сыну Святополку? Да и вообще до конца не ясно, был ли Святополк родным сыном князя. Андрей Ранчин в своей книге «Борис и Глеб» тщательно распутывает ниточки династических связей, терпеливо объясняет читателю, чем княжеские междоусобицы отличаются от бандитских разборок 90-х, и, не впадая в конспирологические крайности, выдвигает любопытные исторические гипотезы. Остается главный вопрос. Почему братья приняли смерть без сопротивления, смирившись со своей несправедливой участью? И автор убедительно отвечает. Причиной тому была совсем не человеческая слабость, а настоящая сила духа. Мы неосознанно чувствуем ее в наших первых святых и теперь, спустя тысячелетия. А книга Андрея Ранчина «Борис и Глеб» пробуждает еще и неподдельный интерес к этим удивительным историческим личностям. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Говоря в этом году о равнопоставленном князе Владимире, говоря о крещении Руси, полезно поговорить о всем, что окружало князя Владимира, в том числе, что предварило его христианство и его поведение. В этом смысле очень полезно поговорить о его бабушке, княгине Ольге. Как раз в эти дни мы празднуем День памяти княгини Ольги и как раз День памяти равнопоставленного князя Владимира. Княгиня Ольга стала той предвестницей, как ее называют, луной, которая предварила красное солнышко, приход князя Владимира, ее внука, которая, насколько смогла, христианизировала Русь, сама приняв христианство, и сделала все для будущего ее просвещения. Конечно, эти семена, уже давшие первые плоды, плоды веры, плоды мученичества, плоды просвещения, безусловно, сделали свое дело. Подготовили ту почву благодатную, на которой уже, так сказать, князь Владимир стал в полной силе возделывать эту почву и, безусловно, продолжать сеять семена, и, безусловно, продолжая в том числе собирать те плоды, посеянные и его бабушкой. Мне бы хотелось, вот говоря о княгине Ольге, князе Владимире,

жестокости, от разврата, от злобы и многого другого, совершенно к иным, к небесным духовным понятиям и восприятию мира этого и, конечно, мира загробного, вечности. Эти два человека совершили то, что не смогли потом не спровергнуть. Некоторые другие князья, которые воевали между собой, сдавали друг друга, предавали татаро-монголам. Эти решения и эти действия не смогли уничтожить татаро-монголы. Не смогли уничтожить там французы в 812 году. Гитлер не смог уничтожить. Не смогли уничтожить большевики в 20-м столетии. То есть какой огромный задел, какое огромное решение. И, конечно, проецируя это в нашу жизнь, мы понимаем, насколько важна роль руководителя государства. И мы со своей стороны, как подданные этого государства, безусловно, нашего Отечества любимого, безусловно, должны молиться всегда за наших правителей, чтобы Господь даровал им такой разум, такую мудрость право править в государстве, народом управлять, чтобы они могли принимать такие, пускай небольшие, а иногда эпохальные решения, которые на столетия будут двигать развитие народа и государства. Мы должны молиться, чтобы Господь даровал разум, мудрость нашим правителям, и чтобы Господь даровал тот разум и ту мудрость, которые были у наших великих предков, и в том числе у княгини равноапостольной Ольги, равноапостольного князя Петра.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Ларец слов.
2: Не секрет, что христианство испытало на себе мощное влияние античной греко-латинской цивилизации. Так, христианские богословы древности заимствовали у философов их терминологию. А христианское богослужение, начиная с IV века, стало проходить в базиликах, которые до того являлись светскими строениями, местом торговли и суда. Было перенято из античного лексикона и слово «парусия», которое в неизменном виде затем перешло в церковнославянский язык. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «парусия». Это церковнославянское слово имеет исключительно богословский смысл, о котором мы скажем чуть позже. Первоначально же «парусия» являлась техническим термином, который использовали для обозначения официального визита царской семьи. Для Древнего Рима посещение императорской фамилии какой-либо провинции являлось важным событием, в честь которого чеканили монеты и даже меняли начало летоисчисления. Древнехристианская церковь позаимствовала слово «парусия» и стала обозначать им приход, но не императора, а Христа. Уже в Евангелии второе пришествие Спасителя именуется именно «парусией». Именно такое значение «парусии» приняли наши предки и оставили его в церковнославянском языке. Парусия – слово составное. Его образуют «усия»,

0: существование и приставка «пара» – «около», «вне». Таким образом, парусия в прямом смысле значит изменение образа существования, когда кто-то был далеко, а теперь рядом. Так произойдет в конце времен, когда Христос, пребывающий на небе, вновь придет на землю. Итак, запомним, что церковнославянское слово «парусия» пришло к нам из древнегреческого языка и переводится на русский язык как «приход», «приезд». В богословском плане парусия является термином, обозначающим второе пришествие Иисуса Христа.
1: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юге Пензенской области, в 2 километрах от города Сердобск, есть Сазань-гора с рукотворными пещерами. Подземелья эти принадлежат Казанской Алексеево-Сергиевой пустыне. Вырыли их иноки в 18 веке, но тогда монастырь просуществовал недолго. После подавления восстания Емельяна Пугачева в 1775 году беглые мятежники попросили у иноков пристанища. Те по христианскому милосердию приютили вчерашних бунтовщиков, а карательные отряды правительственных войск беглецов выследили, ворвались в пещеры и казнили всех, кто там находился, и преступников, и святых подвижников. После этого обитель надолго опустела. Лишь в начале 20 века здесь вновь появились монахи. Сначала это был местный крестьянин Сила Жулин. Он принял монашеский постриг с именем Серафим, поселился в пещере отшельником и начал обустраивать храм под Сазань-горой. Благое дело подхватил житель Сердобска Андрей Грузинцев. В народе его почитали как прозорливого старца. Вместе с Силой Жулиным Андрей по благословению саратовского епископа Гермогена основал общежительный монастырь и развернул строительство. В 1905 году во овраге под горой появилась часовня в память рождения царевича Алексея Романова, а затем деревянный храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Спустя 3 года в обители действовало еще 2 церкви – пещерная Никольская и отдельно стоящая каменная с 3 престолами. Центральный был посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы, а боковые – святителю Алексею Московскому и преподобному Сергию Радонежскому. Пустынь с названием Казанская Алексеево-Сергиевская приписали к Саратовскому Спасо-Преображенскому монастырю. Обитель под Сердобском разрасталась. К 1917 году на ее территории проживало 30 монахов. Нет сведений о том, как сложились жизни большинства из них после революции. Точно известно лишь то, что с приходом новой власти пустынь прекратила свое существование. К середине 20 века от монастырских построек почти ничего не осталось. Во овраге под Сазань-горой устроили свалку. Вход в пещеры был засыпан и потерян. Лишь предания хранили память о прежней славе здешних мест. В 21 веке рукотворные пещеры в толще горы Сазань удалось найти. Православные расчистили овраг. Сначала экскаваторами, затем вручную, и построили на территории утраченной пустыни каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Первое богослужение в нем состоялось на Пасху 2005 года. Воссоздали верующие и пещерный Никольский храм. Сейчас он тоже действует. Под Сазань-горой возобновилось монашеское поселение. Благодаря насельникам заброшенный овраг превратился в цветущий оазис. Здесь появились свои достопримечательности. Например, скульптура, которую изготовил уроженец Сердобска, московский художник Владимир Трулов. Это вылитый из металла клин журавлей, поднимающийся в небо, символизирует души монахов, устремленных к Богу.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

Вера. Светлое радио. Что делают, совершая молитву? Даруют жизнь своей душе. Труд поистине божественный. Петр Чаадаев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Гавриила Потанина о писателе Иване Гончарове. 1849 год. Город Симбирск. Трогательны были беседы Гончарова со слепой няней. Мне кажется, иногда он слов не находил, как бы понежнее ее назвать. «Голубка моя возлюбленная, помнишь, какие волшебные сказки ворковала ты мне?» И он поцелует голубку и погладит по голове. «Хочешь, я золотом засыплю тебя за них?» Старушка обидится и шепчет с укором. «Эх, Ваня, Ваня неразумный, на что мне твои деньги в могилу? Мне всего на свете дороже твоя любовь». И разрыдается.
0: Голоса времени.

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Как-то с Афона мне привезли необычный подарок. Монашеские четки под названием «Слезы Богородицы». Четками в православной церкви называются шнур или лента, чаще всего замкнутые в кольцо, на которых навязаны узелки. Четки – монашеское изобретение. Монахи часто молятся, читая древнюю молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Слова этой молитвы они повторяют в течение дня определенное количество раз. Кто-то 50, кто-то 100, а кто-то еще больше. Чтобы сконцентрироваться на молитве и не считать, монахи и придумали четки. Во время молитвы они переходят от одного узелка к другому и в итоге достигают конца четок, обозначенного узелком большего размера. На Афоне, особом монашеском государстве, многие монахи делают четки и для себя, и для других людей. Некоторые из насельников Афона, делая четки, зарабатывают деньги на свои скромные жизненные нужды. И это является единственным источником их пропитания. При всей кажущейся легкости плести четки – занятие трудоемкое и непростое. Узелки на четках должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга. И не все афонские монахи способны плести такие вот красивые и аккуратные четки. Из-за одного такого монаха, как повествует афонское предание, и появились четки «Слезы Богородицы». Давным-давно в афонском скиту святой Анны жил один монах. Он долгое время пытался научиться плести четки, но все тщетно, ничего у него не получалось. Четки выходили кривые, с неравными и неаккуратными узлами. Как-то этот монах шел куда-то и размышлял о том, что он человек ни к чему не способный, особенно к плетению четок. Подумал он об этом, сел прямо на дорогу и заплакал. Неожиданно перед монахом явилась Божья Матерь, которая всеми православными почитается как хранительница Святой Афонской горы. Богородица встала рядом с монахом и спросила его: «Почему ты так расстроен? Что у тебя случилось?» Монах ответил: «Я не могу научиться плести четки». Тогда Богоматерь ответила ему: «Возьми мои слезы, которые я проливаю за всех людей. Возьми их, пролей на землю, а из растений, которые потом вырастут, ты сможешь делать четки, просто нанизывая зерна на нитку». После этих слов Богородица заплакала, собрала свои слезы в ладонь и отдала их монаху. Тот взял слезы и аккуратно вылил их на землю. Тут же в этом месте появилось растение, на котором образовались твердые зерна, по виду напоминающие слезы человека. Монах оборвал эти зерна, аккуратно сделал в них отверстие, а затем насадил зерна на нитку. В итоге у него получились настоящие четки. С тех пор традиция делать четки и слезы Богородицы распространилась по всему Афону. Но вот растение, которое приносит зерна для этих четок, по-прежнему растет только рядом со скитом святой Анны, где когда-то в древности вылил на землю слезы Божьей Матери афонский монах. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об афонской традиции изготовления четок «Слезы Богородицы».

Вселенная православия.

0: когда всех людей видит, кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Из дальних путешествий мы привозим впечатления о новых местах, достопримечательностях, а еще о незабываемых встречах с людьми. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Иннокентии Московском и книге Ивана Гончарова «Фрегат Паллада». Место действия – Россия, Сибирь. Время действия – середина XIX века. В октябре 1852 года писатель Иван Александрович Гончаров, служивший переводчиком в департаменте внешней торговли, отправился на парусном фрегате «Паллада» в далекое путешествие к берегам Японии. Гончаров вел путевые заметки, из которых впоследствии сложилась его книга «Фрегат Паллада». Обратный путь в Петербург шел через всю Сибирь, где писателю посчастливилось быть представленным митрополиту Иннокентию Вениаминову, прославленному миссионеру, которого все называли апостолом Сибири и Америки. Вот как Гончаров описывает первую встречу с владыкой на страницах книги «Фрегат Паллада».
2: «Доложили архиерею о нас. Он вышел нам навстречу. Да, действительно, это апостол, миссионер. Каким маленьким, дрябленьким старичком показался мне любезный, приятный, вежливый маркиз-губернатор перед этой мощной фигурой в синевато-серебристых сединах, с нависшими бровями и светящимися из-под них умными ласковыми глазами и доброй улыбкой. Владыка осенил меня широким крестом и обнял. Добро пожаловать. Мы вас давно ждали».
1: Многие восторгались размахом деятельности владыки Иннокентия на ниве просвещения народов Преамурья, Якутии, Камчатки и Аляски. Потомственный сибиряк, он больше 10 лет нес свет Христовой веры жителям Алеутских островов, в XIX веке входивших в состав русских владений. Никто из миссионеров прежде не отважился отправиться с проповедью в такую даль. Благодаря деятельности владыки Иннокентия тысячи живущих в северных землях инородцев обратились в христианство. Познания миссионера в самых разных областях произвели на Ивана Александровича Гончарова большое впечатление.
2: «Мы стали беседовать. Оказалось, однако, что и суша, и море были одинаково знакомы владыке с того времени, когда он еще в сане протоиерея Вениаминова жил с дикарями, учил их веровать в Бога, жить по-человечески и написал об этом известные всему ученому свету книги. Архиерей питал глубокое уважение к московскому митрополиту Филарету, о жизни и познаниях которого говорил с большим увлечением».
1: Упоминание о московском митрополите Филарете особенно важно. В 1867 году, после кончины Филарета, на его место был назначен владыка Иннокентий, человек, имевший в России непререкаемый авторитет среди духовенства и мирян. В возрасте 70 лет Иннокентий стал митрополитом московским и коломенским, перебрался из Сибири в Москву и нес нелегкое архипасторское служение. Ему, монаху, постоянно приходилось быть в пучине общественной жизни. В записках наблюдательного Гончарова есть интересный рассказ об отношении владыки к публичным мероприятиям.
2: «Видя воздержанный, чисто монашеский образ жизни владыки, я дивился, конечно, про себя, встречая его на обедах, на которых приводилось мне быть самому. Он точно угадал мою мысль и однажды заметил мне: „Вот вы меня нередко встречаете на обедах у здешних жителей, начиная с губернатора, областных чиновников и до купцов. Все они составляют здесь одно общество. Приняв раз приглашение у кого-нибудь из них, ну, хотя бы на именины хозяина, на каком основании откажу я другому? Вот я поневоле и езжу ко всем. Но везде меня угощают моими монастырскими кушаньями. Я приеду, благословлю трапезу, прослушаю певчих и, едва прикоснувшись к блюдам, уезжаю, представляя другим оканчивать обед по-своему». И архиерей добродушно рассмеялся.
1: Таким смиренным, добродушным, открытым в общении с людьми предстает святитель Иннокентий Московский на страницах книги Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Только сильный решается делать добро.
1: Эти слова святителя Николая Сербского – невысокопарный, отвлеченный афоризм, а выстраданная точка зрения, сформированная наблюдением за самим собой и другими. Святитель выражает суждение, что совершать добро – это усилие, а иногда и подвиг. Кто не сталкивался с этим? Защитить сложнее, чем пройти мимо. Пожертвовать труднее, чем поскупиться. Простить труднее, чем отомстить. Добро – это не удобство, а крест. Однако, делая добро, человек возвышается над собой и находит радость. Хотя, может, и не сразу видит плоды своих дел. Николай Сербский развивает мысль о решимости на доброделание в другом своем высказывании. Звучит оно так. «Без стойкости в добре никто не может почувствовать подлинного удовлетворения жизнью. Ведь на пути к добру сначала вкушаешь горькое, и лишь потом сладкое». По мысли святителя, делать добро нелегко. Для этого нужны мужество и дерзновение. Но в результате добро несет благо тому, кто находит в себе силы его совершать.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В час смерти человек вспоминает прожитую жизнь. Какие в тот час приходят к нам воспоминания? Писательница Элизабет Гаскелл ставит такой вопрос в одном из эпизодов романа «Жены и дочери». Отец, 17-летний Молли Гибсон, женился во второй раз. К мачехе Молли испытывает неприязнь. В первый день после свадьбы, оставшись наедине с отцом, Молли говорит, что не будет называть мачеху мамой. Отец не возражает, но девушка видит, что он огорчен. Проходит несколько минут, и Молли порывисто говорит: «Папа, я буду звать ее мамой». «Ты не пожалеешь об этом, Молли», — отвечает отец, «когда наступит твой последний час». Слова мистера Гибсона – универсальное этическое правило. Принимая решение, стоит подумать, будем или не будем мы жалеть о них в последний час. «Кто имеет память смертную, не согрешит вовек», – сказал Авва Дорофей, духовный писатель VI века. Правильная память о смерти не имеет ничего общего с унынием. Напротив, она мотивирует жить полной, осмысленной жизнью. И, конечно, принимать верные решения, о которых мы не будем сожалеть. Мачеха искренне привязывается к Молли. Так героиня понимает, что отец был прав, и она приняла правильное решение, о котором не будет сожалеть.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: 6006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Город Борисоглебск в Воронежской области получил свое современное название не сразу. Основанный в 1698 году как крепость для защиты от набегов воинственных кочевников, он поначалу именовался Павловском. В крепости не было храма. Первые поселенцы жаловались царю Петру Алексеевичу. «Церквей Божьих и священников у нас нет. Помирают наши братья без покаяния и без причастия. Государь, смилуйся!» В 1704 году царским указом в крепости появилась церковь. Деревянный храм осветили во имя первых русских святых Бориса и Глеба, а крепость получила статус города и стала именоваться Борисоглебском. Он и по сей день сохранил свое название. Сохранился и Борисоглебский храм. Похожий на большой корабль, он стоит в тихом уголке на Садовой улице. Стены выкрашены в яркий бордово-красный цвет. У входа памятник святым благоверным князьям Борису и Глебу. Внутри деревянный иконостас тонкой резьбы. Первая Борисоглебская церковь, та, что была построена в 1704-м, спустя 4 года сгорела. На ее месте горожане быстро построили новую, тоже деревянную. Она простояла 80 лет и, конечно, сильно обветшала. Поэтому горожане приняли решение построить новый каменный храм. В 1792 году он был возведен на пожертвование жителей Борисоглебска. Каким был когда-то храм Бориса и Глеба, можно узнать из заметки в газете «Тамбовские епархиальные ведомости» от 1912 года. В то время Борисоглебск находился в составе Тамбовской губернии. Итак, читаем. «Самая древняя из всех церквей города представляет из себя храм средних размеров, прекрасно украшенный. Утварь и ризница в храме богатые. При храме имеется церковная школа, где учатся более 100 девочек». Совсем иное зрелище могли видеть жители Борисоглебска после того, как в советские годы большевики храм закрыли. Церковная утварь была разграблена, а здание превратили в склад стройматериалов. Снесли купол и колокольню, окна заложили кирпичом, а потом просто забросили. Долгие годы оно стояло обнесенное высоким дощатым забором и неумолимо разрушалось. Когда в 1992 году городская администрация приняла решение о начале в Борисоглебском храме восстановительных работ, картина была удручающей. Крыши не было, алтарь полностью развалился, а своды обрушились. Многие тогда не верили, что эти искалеченные стены можно спасти. И все же 6 августа 2009 года в восстановленном храме Бориса и Глеба была совершена первая за 90 лет божественная литургия. Сегодня богослужения проходят в храме постоянно. Церковь Бориса и Глеба с 300-летней историей признана объектом исторического и культурного наследия Воронежской области. И, наверное, каждый житель Борисоглебска знает, с этого храма начался их город, и свое название получил благодаря ему.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он в прозрении глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Места и люди.

0: Каждый человек ждет от новогодних праздников и Рождества Христова подарков, тепла и доброты, интересных встреч, событий. Накануне Нового года наша программа оказалась не просто в каком-то определенном месте. Скорее, ее пригласили в гости в особенный дом. И дом этот оказался очень просторным, светлым, не совсем еще достроенным и украшенным, но в котором собралось множество прекрасных людей и детишек. Наверное, скоро здесь появятся и домашние животные, и птицы. Все как в большом уютном доме. И название этого дома – семейный центр «Ковчег». Построен этот современный ковчег во времена далекие, еще советские. Представлял собой прежде техникум, а затем в годы перестроечной оказался невостребованным зданием, которое взяла на свое попечение Нижегородская епархия. И вот в центре молитовского благочиния города Нижний Новгород большое четырехэтажное здание на глазах изумленных горожан стало превращаться в настоящий ковчег. Сюда стали приходить мамочки с младенцами за утешением и помощью. Многодетные родители за возможности научить своих детей вере и доброте. Папа с сыновьями в дружину добрые молодцы. Желанием научить мальчишек терпению и выносливости и приобрести множество навыков в походах и путешествиях, а также соорудить себе лодку для речных прогулок и спортивных мероприятий. Девочки с мамами занялись пошивом нарядов и костюмов и приготовлением угощений, а радушные хозяйки пригласили на хлебосольные праздники, организованные с мастерством и размахом. Все уместилось в этом нижегородском ковчеге. И недоумевали люди в округе, как же можно жить такой многогранной жизнью, в которой всему и каждому найдется место. Для меня этот дом раскрыл свои двери в вечер накануне рождественского поста. И знакомство началось, конечно, по русскому обычаю, с угощения. И вот, встретившись за большим столом с руководителями многих направлений семейного центра «Ковчег», мы тепло, по-домашнему, как будто давние друзья, стали общаться. Руководитель семейного центра «Ковчег» иерей Андрей Наговицын, клирик храма Преображения Господня на Карповке в городе Нижний Новгород, встречающий всех словами «Здравствуйте, родненькие!» Так приветствует и вас, дорогие друзья, и приглашает узнать, что же такое «Ковчег 21 века».
1: Из здесь всех присутствующих я здесь появился первый, когда был духовником Суворовской православной гимназии, и это здание дали Суворовской православной гимназии временно, пока у них не было своего здания, дали временно. Это здание бывшего техникума, когда Суворовская гимназия отсюда уехали, владыка остался в здании парафиальном, он сказал, его надо чем-то наполнить. Получилось так, что незадолго до этого мы были на рождественских чтениях, я увидел там, ну, концепцию такого же вот семейного центра. Ну, так там рассказывали, у нас вот есть семейный центр, просто Краснодарского края были. И, говорит, тут семейный центр, у нас там то-то. Я думаю, как хорошо, когда такое есть. Ведь это же самое главное, вот, чтобы создать что-то семейное. Чтобы не просто детей воскресить в школу приводить, чтобы вся семья была. Чтобы ребенок видел, что родители тоже этим живут. Но у нас нет помещений. И стали молиться, чтобы оно было. И появилось такое помещение. А дальше я понял, что понятно, что одного не сделаешь. Дальше появилась Алла Витальевна. Алла Витальевна, вам надо быть здесь.
2: Откуда вы знали отца Андрея? Вот тот период еще не знала отца Андрея. Начали с ним параллельно. Думали об одном и том же, но параллельно.
0: Батюшка Андрея тепло представил директора семейного центра «Ковчег» Аллу Витальевну Зайцеву, которая для нашей встречи разыскала, наверное, самый вкусный торт города Нижний Новгород. И радушно продолжила рассказ о том, как же все начиналось в этом месте, такой щедрой, гостеприимной земли, где все устраивается широким размахом, как издревле, на Нижегородской ярмарке.
2: Вообще, отец Андрей у нас определенной харизмой обладает, он может увлекать. Все, кто здесь присутствует, это знают. Просто отец Андрей очень тоже душой переживает за все, что вот происходит вокруг, да, и вот так вот искренне тоже хотел, чтобы вот такое место у нас появилось. И как бы так совпало. Здание вот это появилось. И просто приняли решение, что надо делать.
1: Все. И начали потихонечку. Потому что оно было в том виде, в котором здесь осталось все техникум. Здесь стояла одна парта, полтора стула. Один целый, вышел с изломанной спинкой. И висели с потолка провода. На полу был старый паркет. И потихонечку начали просить. Ну вот первое, с чего началось здесь, это мы организовали летнюю смену в лагере. У нас фавор. Каждый год проводится вот лагерь фавор для детей. Тут первые люди, кто оказались здесь семейный центр «Ковчег». А параллельно уже родители, прихожане начали потихонечку делать ремонт в классах, готовиться к открытию учебного года. И учебный год уже вот объявление дали. Открылась воскресная школа, семейный центр открылся. А дальше пошло уже вот наполнение.
3: Родители, прихожане какого-то храма?
1: в основном храм умиления, центральный храм молитвского благочиния. Из других тоже храмов. Вообще-то наш семейный центр всего благочиния здесь из разных храмов. Сейчас многие из храма Мученика Алексея Недгорода рядом храм находится, из гимназии православной. Вообще, когда у нас открывалась православная гимназия Молитовская уже здесь, то есть первый набор двух первых классов, это были полностью дети из воскресной школы семейного центра Ковчег. То есть даже первый год здесь же перед набором проходили, даже здесь же у нас подготовительные курсы, вот мы первый год набирали.
0: Молитовское благочиние объединяет приходы храмов, расположенных в микрорайоне Нижнего Новгорода, несущим свое название с глубины веков – Молитовка. На Волжском берегу, неподалеку, давным-давно был построен храм, где молились и отпевали своих товарищей бурлаки и работники разнообразных нижегородских промыслов, когда сотни и тысячи людей стекались в Нижний и на ярмарку, и на заработки. И вот район, названный именем Молитвы, продержался с таким именованием даже в советские годы. А сейчас объединяют все самые передовые начинания Нижегородской епархии, потому что в семейном центре «Ковчег», посвященном святым благоверным князьям Петру и Февронии, Муромским чудотворцам, огромная работа ведется с детьми, подростками и молодежью. А главное, она объединяет в центре сразу всю семью.
2: На самом деле, мы когда первый раз сюда приехали, как батюшка уже сказал, здесь вообще ничего не было. Батюшка из храма привез сюда чайники, посуду. Было несколько столов, мы составили, сели. И думаю, ну что же делать? Кругом разруха, как на территории, так и здесь. И вот мы решили организовать первый субботник. Дали везде объявления. И вдруг к нам на первый субботник пришло более 40 незнакомых нам человек. И мы как-то так сразу вдохновились, думаем, ну все, помощники у нас есть. И тоже так же мы решили покормить в одном классе. Привозили посуду из храма, кто из храма, кто из дома. Готовили как-то вот это вот все быстренько, тут бутербродики, кашки, какие-то закусочки. Вот сели уже, у нас уже появился вот этот вот костяк. 40 человек – это те, кто с нами вот начал первые субботники проводить. И первый год мы открыли только 2 этажа. Первый этаж у нас был и второй. И мы решили, ну ладно, хватит нам как бы. Там пусть 2 эти этажа закрыты, одни закрыты. Мы очень боялись, что не наберем народа так много, насколько мы тут рассчитывали, чтобы вот весь у нас второй этаж был заполнен. И вдруг к нам первый год мы набрали больше 100 детей в воскресную школу. По поводу, как у нас родители здесь появились, мы просто изначально поставили такое условие, что у нас такое правило. Детишки ходят на занятия сюда вместе со своими родителями. Чему, кстати, родители были тоже очень рады. Тоже потребность у родителей общаться друг с другом вот в кругу единомышленников, она тоже была, поэтому мы как бы тоже вот под запрос. От работы в первый год уже стали от родителей поступать к нам заявки, а давайте еще вот это здесь создадим, а давайте вот это. Соответственно, начали ремонтировать 3-й этаж. Следующий год уже 3-й этаж мы открыли. Ну и так постепенно уже все этажи мы освоили, все кабинеты у нас сейчас работают. Вот так.
0: Отец Андрей, перечисляя все направления деятельности семейного центра «Ковчег», даже что-то забывал назвать. Так масштабно развернулись нижегородцы в неспосланном им огромным по размерам «Ковчеге 21 века». Особенно порадовало то, что здесь нашли себе применение и увлекательное дело папы. Ведь это довольно трудно работающему человеку в воскресный день рано утром отправиться сначала в храм, а затем на занятия в семейный центр. Но когда папы поняли, что именно благодаря центру они находят общий язык со своими детьми, со своими сыновьями и занимаются с ними одним общим делом, это дорогого стоит. Батюшка представил Вячеслава Петровича Шатова, руководителя младшей дружины, которую ласково назвали «добрым молодцем». Вячеслав Петрович в прошлом боевой офицер, и дисциплина в дружине, по его рассказу, достаточно строгая, хотя доброжелательность и великодушие руководителям, наверное, крайности и не предполагает.
3: Дружина называется «добрым молодцем». Им от 12 до 14 лет. Чем мы занимаемся? Это начальная военная подготовка. В нее входит строевая подготовка. То есть это неотъемлемая часть, это не только атрибутика, но это и осанка человека. Да и вообще, сейчас многие начинают ругать ее, но в защиту я могу сказать только одно, и этого достаточно, что ни одна армия мира не отказалась от нее. То есть это уже о чем-то говорит. Чем мы еще занимаемся? Огневая подготовка. В нее входит это изучение оружия, не только теоретическое, но и практическое. То есть разбираем, собираем макет автомата Калашникова. И стрельба пока только из воздушки. То есть у нас есть тир, тут подготовленный родителями. и начинаем учиться стрелять, потому что сам по себе знаю, я тоже в детстве начинал, ну, в СССР было практически в каждом районе тир обычный, где воздушка, и вот начиналось с такого тира, и мне это очень потом помогло, как говорится, выстрел стоил 3 копейки, и можно было уже получить азы мелоподготовки. Естественно, все занятия начинаются с молитвы первой, то есть строимся в любое занятие, неважно какое, это построение. Они строятся, мы молимся перед каждым занятием, и уже в зависимости от какое занятие проводим, учимся военному делу настоящим образом.
0: Самое интересное в деятельности дружины, которая носит имя Кузьми Минина и князя Дмитрия Пожарского, где взрослые ребята занимаются кикбоксингом и рукопашным боем. Для меня показалось участие ребят вместе с папами в походах.
3: 3 направления – физкультура, огневая и строевая. Но кроме этого у нас еще есть дополнительные занятия – это походы. Потому что будущий мужчина, он должен быть выносливый, сильный, преодолевать какие-то препятствия в виде того же даже того, чтобы подняться, просто утром проснуться в выходной день и не валяться на диване, а поднять себя за шкирку, рано утром встать, приехать на вокзал, уехать куда-то, там за много километров от Нижнего Новгорода, и пройти там 20-25 км, то есть по пересеченной местности. К тому же есть еще такое направление, как топография. То есть идти по картам, определить, где ты находишься, движение. А, кстати говоря, в этом направлении мне помогает очень сильно один из пап ребят, Кокарев Александр, умение разжечь костер, то есть принести воды, найти источник воды, принести, разжечь костер, сготовить на нем пищу, чай скипятить, набрать по пути какой-нибудь листьев для чая там, или ягоды, если они есть. Вот как они едят лесные ягоды, когда вот находят, то есть все, мы останавливаемся и обязательно едим. То есть это полезно. Например, узнать что-то новое, узнать, что такое подорожник. Для чего он? Что он антисептик? Для чего тогда это применять? И применяли, потому что мозоли натерли, естественно, разувались, обертывали подорожником. Шли дальше. И, слава богу, здесь мамы понимают, для чего они отдали детей в добром молодце, какая цель этого, что они воспитывают будущих мужчин. Поэтому, как бы, препонов не ставят. И говорят, что мы не дадим там. То есть, как бы, такого нет, слава богу. Нет такого, как сейчас есть тенденция у многих мамочек оберегать, это называется гиперопека, оберегать ребенка от всех, как говорится, несчастье и всего остального. Это наоборот счастье, что человек учится преодолевать себя, свою слабость. Учиться, даже ходить надо учиться. Вот, тем более с какой-то нагрузкой. В общем, они готовятся к взрослой жизни мужской именно. Это очень важно сейчас.
0: Вячеслав Петрович поделился, что на его практике лишь 2 ребят перестали ходить в дружину. Дисциплина и необходимость слушаться не пришлись им по душе. А вот экскурсия в отряд, где служил сам руководитель дружины добромолодца, всем очень запомнилась.
3: Да, видно, что вот за это вот 3-й год я с ними занимаюсь. И вот видно, что меняются пацаны. То есть они становятся более сильными, более выносливыми. Потому что поначалу, когда мы занимались физкультурой, потому что я преподаю физкультуру не так, как в школе. К сожалению, я спросил, вот что происходит в школе, это неприемлемо для воспитания будущих мужчин. Я спросил детей, я говорю, чем они занимаются в школе? Они мне сказали, это ужас. Они там ничего не делают, можно сказать так вот. А я им провожу, стараюсь, эстафеты. То есть это для чего? Чтобы работать в команде. Даю упражнения не то, что единолично выполнять, а именно в паре, в тройке. То есть умение работать в команде – это очень важно. Тем более будущему воину, защитнику. И вот поначалу, то есть падали царапины, были какие-то синячки, то есть плакали даже. А через полгода, даже если они теряли обувь, они продолжали выполнять упражнение до конца, пока не выполнят его. И самое важное, что папа, понятно, но ни одна мама никогда ни на один синяк не пожаловалась на то, что как бы это... Я говорю, так вот, не-не-не, все правильно, то есть как бы вот это очень ценно. Вот эти мамы молодцы. Вот в самом начале, когда я начинал, я возил их в отряд, где я служил, вот, и ходили в музей, то есть и разговаривали с бойцами, то есть провели им лекцию, и в музей провели, показали тир, спортзал, показали даже там ребят встретил, с кем служил, они показали им даже прием. То есть это тоже патриотическое воспитание. Показали им оружие, они его подержали, то есть действующее оружие. какие-то примеры из своей жизни рассказываю, то есть, ну, служебные я имею, ну, то есть, как бы привожу не то, что про себя, а про ребят, с кем я служил, то есть, как вот они вот себя вели, то есть, как они, почему вот они такие вот сильные, то есть, они же были такие же дети, как вы. Какие-то не то, что от двоих пошел, то есть, ну, все равно беседы я с ними провожу обязательно. И какие-то конкретные примеры своей жизни людей, с которыми я служил, привожу.
0: Какие песни поют ребята у костра, когда они собираются в наши дни вместе в такой теплой, дружной атмосфере? Что самое удивительное, те же, что поют, сменяя одно поколение за другим, все русские люди.
3: И в снег мы попадали, вот сейчас вот скоро опять пойдем.
4: Куда пойдете?
3: Направление есть. Последние два похода были в Борский район. Но мы ездили и в Владимирскую область, двухдневный поход ходили вместе с папами. Молодцы, начали активно участвовать папы, потому что общение с ребенком должно быть в неформальной обстановке. Потому что одно дело, когда они разговаривают и видят друг друга в доме там, или на даче, это неважно где, отдыхает. А другое дело, когда они вместе преодолевают какие-то трудности. Потому что вот поход у нас был очень запоминающийся с ночевкой. Погодные условия были очень такие жесткие, было жарко. Вот одно даже посмотреть, как они пили воду, когда до колодцев доходили, это вот просто незабываемо. То есть как бы они поняли вкус и ценность воды. То есть обычной воды, и вот дай им в это время что-нибудь из игрушек или еще что-нибудь, они бы сказали, нам не нужно, нужна вода. То есть было жарко, дорога была и лесная, и полевая, и где-то щебеночная. То есть поэтому тяжелое было. Это, во-первых. Во-вторых, груз тащили на себе. То есть мы же несли и палатки, в которых спали, и спальники, и еду, которую мы будем есть, и какую-то одежду. Мне что запомнилось, как они пели у костра. То есть когда мы уже поели, то есть там один из пап, Александр Новиков, очень хорошо сготовил кашу, такая вкусная, нигде такой никто не поест, только вот на природе, как говорится, под звездами. И когда мы уже поели, попили чай, они пели. Очень тоже это... Мы молились перед сном, то есть как бы отгоняя комаров. Но все равно все стойко выстояли, как говорится. То есть очень интересный был поход.
4: Но что пели?
3: То, что пели на 9 мая. Мы ходили как раз в конце мая, а на концерте 9 мая ребята выступали, и они пели песню. Вот этот, они ее пели, там другие пели, то есть и церковные какие-то пели. То есть я особо не запомнил, но мне было очень приятно слушать. Вот было очень красиво.
0: Какими делами, интересами можно в наши дни увлечь ребенка, чтобы в нем развивались качества, которые ему очень пригодятся в жизни? Умение ладить с людьми, быть доброжелательным ко всем, милосердным, великодушным. Уметь прощать обиды, смотреть на других не свысока, а как на своего друга, товарища, брата. По моим наблюдениям, в центре «Ковчег» к воспитанию самых красивых чувств и намерений юноши, девушки относятся с большим вниманием. Отец Андрей представил руководителя театральной студии семейного центра Надежду Ивановну Колесникову. И уже отправившись в путешествие по Ковчегу, я поняла, что все самое уютное и современное создано здесь именно для подростков и молодежи, причем во многом трудами самих ребят. Надежда Ивановна рассказала, что спектакли собирают на сцене множество участников.
5: Ну да, я по профессии актриса. И так получилось, что сам Бог велел, что когда пришла я в Богу, пришла в церковь, и когда пришла в Ковчег, а Ковчег у нас образовался где-то в 17 году, и сразу мы стали как бы образовывать этот театр, потому что у нас есть очень много праздников, которые Рождество и Пасха и много других, и каждому празднику нужно что-то как-то собраться вместе, дружно, всей семьей, семейный же центр-то, да? И вот начали ставить спектакли. И как раз вот моя первая профессия, она тут и пригодилась. Я стала помогать, конечно. Но первые спектакли у нас были, конечно, детские. Мы начали, чтобы детей, потому что мы знаем, что это такое мощное средство театра, это воспитательное, вот, и миссионерское, конечно. Ну, а потом постепенно-постепенно уже и стали приглашать родителей. И вначале были маленькие детские спектакли к празднику, чтобы дети только участвовали, а потом уже появился такой первый у нас спектакль вместе с родителями, это «Рождественский ангел» по сценарию Саши Черного. А потом у нас появилась уже «Свет рождественской звезды», рождественский такой очень красивый большой спектакль, и вот уже там принял участие где-то уже 40-50 человек, да? То есть родители, дети, это семейный. У нас все делают родители. Они шьют, они делают декорации, они делают реквизит. Ребята, конечно, повзрослее, которые тоже помогают. То есть это у нас целый такой вот театр, действительно, семейный театр.
4: Принимайте всех желающих?
5: Всех.
4: По дарованию?
5: Да, все желающие, во-первых, но...
6: Да, не было адреса.
5: Да, по своей возможности, по своим способностям. Но и самое главное, мы делаем так, вот батюшка нас благословил, чтобы каждый раз в новый спектакль участвовали новые дети и родители. Чтобы не одна труппа как бы создалась, а действительно это весь ковчег участвует в театре. Вот у нас пошли такие крупные полотна, вот я сказала уже «Свет Рождества», потом у нас «Бог есть любовь». Мы берем сценарий, который подходит такой, чтобы... У нас театр называется «Благовест». То есть это благая весть. Мы несем посредством театра, языком театра, вот как раз слово «спасение». Ну, конечно, мы иногда берем какой-то сценарий. Естественно, батюшка, он его просматривает, благословляет, что-то изменяет. Какие-то сценарии он сам написал. Такой вот «Бог есть любовь». Такое у нас большое полотно. Конечно, вот там очень много участвовал. У нас же и кто-то на аппаратуре сидит, кто-то сидит на освещении. То есть это участвует весь ковчег. И вот, вот это «Бог есть любовь» мы показали, да, в кремлевском нашем нижегородском зале. Просмотрела 3000... Три дня. «Бог есть любовь». Вот мы благовествовали. Это здорово. И ребята, конечно, воспитываются в этом. А следующий у нас... Вот недавно вышел спектакль, да, к 80-летию «Прозрение». Тоже это большое полотно такое театральное, да, действие. Да, это «Прозрение». И там и «Победа», и «Свок», операция, которая участвует уже, конечно, больше мужчины, женщины. Но наш семейный центр тоже очень интересный.
0: Когда мы отправились на экскурсию по семейному центру «Ковчег», первым делом мне показали трапезную.
1: Нашу трапезную здесь готовят, здесь у нас едят. Первый заход едят дети, второй заход едят взрослые. Каждый день после службы у нас кто-то на машинах, от храма у нас идет автобус. Каждое воскресенье сюда, то есть все приезжают сюда, сначала все в трапезную, дети, потом дети идут учиться. Следом идут родители сюда, родители идут учиться.
0: А после трапезной мы прошли в просторный театральный зал, в котором создана немалых размеров сцена. И батюшка вспомнил о чуде, которое произошло при благоустройстве театрального зала, где собирается до 300 человек.
1: Когда мы пришли сюда, это тоже чудо было. У нас ничего здесь не было. Ни этих светильников, ни освещения. То есть, ни экранов. Сцена была ровно вот под те стены. То есть мы стоим, Надежда Ивановна говорит: «Батюшка, мы на этой сцене ничего хорошего не сделаем». Я говорю: «Ну, давайте попробуем увеличиться». Она говорит: «Как мы увеличим?» Я говорю: «Ну, может быть, нам папы что-то здесь сделают». Она говорит: «Ну, батюшка, найдите нам брусья, мы постараемся, может, что-то сделать». На следующий день, я говорю: «Ладно, попробуй найти». На следующий день стою в храме, служу молебен. Ты рядом с человечем, молебен заканчиваешь, походит: «Батюшка, у меня там заказ, сказать, вам бревна не нужны для храма?» Я говорю: «Бревна нет». Я говорю: «Ну, можем построить хозяйственную постройку на стену». «Нет, я там очень хорошие бревна, только если храм». Я говорю: «Храм нет». Я говорю: «А вы нам не можете брус стать?» Он говорит: «Для чего?» Я говорю: «Сцену нам надо построить». «Она где?» «Мы приехали, показываем». Он говорит: «Ну, все, мы вам все сделаем». Я говорю: «В каком плане сделаете?» Он говорит: «Ну, сцену сделаем». Я говорю: «Так а нам надо же сверху и ламинат, и боковину». Я вам сказал: «Мы все сделаем, через неделю у вас будет сцена».
0: Такие же простые чудеса, которыми изобилует современная жизнь Русской Православной Церкви, когда многие люди, казалось, только и ждали того момента, когда их пригласят принять участие в каком-нибудь большом полезном деле, заскучав трудиться только для себя, произошли и в ковчеге со звонницами, которым меня подвел руководитель школы «Занарей» Павел Сергеевич Грачев.
7: Первая наша глиняная звонница, которую вот ребята в Архангельске делали раньше, вот это вот обучающая глиняная звонница. То есть у нее, как вот, как у настоящей, три верхних зазвонных колокола маленьких. То есть оно звук не издает, это просто учебное. Да, вот подзвонные также три колокола. И вот благовестник. И вот он тоже. То есть ребята вот на этом учатся отрабатывать движение.
0: Это гончарное производство.
7: Ну да, это глина.
0: Глина.
7: Глина, да. Она, видно, с какими-то смесями, чтоб не разбилось. Но это вот это учебная звонница.
0: Павел вспоминал, какое событие вдохновило его самого на учебу в школе колокольного искусства, которая организована в Нижнем Новгороде при кафедральном соборе в честь святого благоверного великого князя Александра Невского на Стрелке.
7: Первый порыв, наверное, случился это вот в Санкт-Петербурге. Мы с супругой там гуляли, и ребята на колокольне в Лавре, там сдавали экзамен они, вот как раз-таки школа колокольного искусства там. И вот в тот момент, вот видно, вот Господь вот коснулся вот сердечко и зажег искорку. И уже когда по приезду сюда, подошел к батюшке, благословился, идти учиться. То есть и вот пришел учиться в Александр Невский. У нас было 12 человек, и уже все ребята, кроме меня, имели какое-то представление о колокольне, о звонах, о колоколах. Я просто вообще, ну, ничего, вот вообще никакого у меня, как вообще там звонить, как что вообще за колокола, вот просто не имел никакого понятия. То есть ребята уже там были в основном все звонари. У нас было 12 человек. И то есть получилось так, что из нас 12 человек отучились, дали экзамен, получили дипломы, 7. На данный момент из этих 7 человек, опять же, может быть, я неправильно скажу, но я так вижу, осталось, кто сейчас занимается, конкретно вот, ну, живет этим, это 4 человека. Кто-то преподает также в школе колокольного искусства в Невском соборе. Кто-то, вот, как я, допустим, вот здесь, с Божьей помощью, опять же, это ни капли нет моей заслуги в этом. Получилось так, что организовали сначала, батюшка благословил, школу звонарей и алтарников для детей. Взрослые звонари учатся в Александр Невском соборе.
0: Батюшка Андрей поделился, что Павел очень тепло и проникновенно относится к своему делу. Он считает, что нет большей радости слушать звоны своих учеников.
6: Я чему радуюсь? Что у нас даже когда был, ну, буквально недавно был приезд митрополита в наш храм, и когда он был на работе, я ему только звонил, говорю, родники, я говорю, это забыл спросить, нас звонит-то кто будет сейчас? Он говорит, да мы сейчас решим. Он просто звонит кому-то из детей, то есть, представляете, заходит ребенок, и никто не определит, это звук, кто там, профессиональный звонарь или ребенок. Встречает, провожает митрополита. Слава Богу, дети, они не боятся, они приходят, они знают разные виды звон, знают, как им встретить, знают, кем проводить, знают, в какой момент что делать. То есть, это действительно профессиональное обучение.
7: Ну да, просто уже много, так сказать, ребят, ну как, ну немного, но 3, это точно за 3 я могу сказать, что ребята могут обзвонить службу от начала и до конца. На них можно положиться, что они поднимутся на колокольню, не будут баловаться и обзвонят службу.
0: Сколько им лет?
6: 12-13 лет, вот такой возраст. Ну да.
7: То есть я радуюсь, для меня это вот самая большая награда, когда просто у меня дом находится напротив храма. То есть вот я когда вот слушаю из дома, ага, кто-то звонит, прям на сердце благодать такая, радостно становится. Это действительно самая большая награда. Вот ничего не надо. Знаешь то, что вот ты вот частичку отдал того, что тебе дали.
0: А теперь Молитовское, Благочиние и многие городские праздники украшают настоящая звонница, которую смогли вновь чудесной помощью неравнодушных людей собрать в семейном центре «Ковчег».
7: А вот нашего, которого с Божьей помощью вот мы тоже купили для нашего, так сказать. Сейчас позвоним, да.
5: Мы ее вывозим на большие мероприятия. У нас есть мероприятия, которые в парках проходят города. И вот тоже мы там звоним, начинаем со звука.

0: Вот у вас такой радостный призыв.
1: Так так у нас и здесь праздники сейчас начинаются именно с колокольной зоны, или где-то во время праздника.
2: Ну да, вот ребята на них вот учатся, а потом уже переходят на колокольный, там звонят. Обзванивают, так сказать, служба. Может, звон – это часть службы.
3: Я считаю, что для звонаря самая большая награда – это когда ты стоишь на колокольне, звонишь к службе или после службы, или во время службы, и народ идет, останавливается, слушает, еще и заходит в храм, интересуется. Вот это самая большая награда.

Вот такое невербальное приглашение в семейный центр «Ковчег» Молитовского благочиния Нижегородской епархии. Не только же на ярмарке и экскурсии ждет вас город Нижний Новгород. Он призывает нас к действию, потому что всей семьей, всем приходом, всем миром можно многое успеть сделать на нашей земле, в нашем Отечестве. Каждый год «Ковчег» живет по своим особым девизам. Например, «Быть русским» – значит быть православным. «Спешите делать добрые дела». Этот учебный год проходит для обитателей «Ковчега» под лозунгом «Чистое сердцем Бога узрит». Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу про город Нижний Новгород и семейный центр «Ковчег», куда каждую весну возвращается голубь с оливковой ветвью. И каждое лето над ковчегом поднимается радуга в небеса.

0: Места и люди.
1: Сегодня особенный день. Проекту «Вера и Фома», созданному радио «Вера» и журналом «Фома», исполнилось 10 лет. Все эти годы сестра и брат Вера и Фома, их сосед, доктор Михаил Гаврилович и его верный пес Алтай помогают детям и взрослым узнавать новое, учиться добру, любви и вере, объединяя тысячи семей. Спасибо всем, кто был с проектом все эти годы. А если вы только открываете для себя этот удивительный мир, добро пожаловать! Слушайте аудиоспектакли, смотрите анимированные комиксы и открывайте новые истории на сайте veroifoma.ru. С днем рождения, Вера и Фома!
0: Повтор программы. Места и люди.
2: Когда Ной создавал свой ковчег, очень многие люди смотрели на это и не понимали, зачем он строит такой большой корабль. Долгие годы он кропотливо делал то, что повелел ему Господь. Немногие так осознают и исполняют волю Божью. Но, по словам Священного Писания, Ной в то время остался лишь одним праведным человеком на земле. Он собрал в ковчег свою семью, всех животных, всех птиц. Он заготовил для них корм. И, по слову Господню, все они в единый день зашли в ковчег. Двери затворились, а мир стало заливать водой. Он погиб в водах потопа. И семья Ноя осталась единственной хранительницей жизни на земле. Господь сберег Ноя и его потомство, потому что, по словам Писания, Ной обрел благодать пред очами Господа. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. И ради праведности одного человека мир был спасен. Здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Анны Шалыгина. Сегодня мы с вами в гостях у семейного центра «Ковчег» в городе Нижний Новгород. Город, расположенный в месте слияния двух больших русских рек, всегда было свойственно собирать к себе множество народа. Вдоль берегов, Волги, Оки стояло несметное число барж, кораблей, суденышек, лодочек, по которым человек мог, как по мосту, даже перейти с одного берега на другой. Что ждет нас на том берегу? Но очевидно, что корабль спасения человек должен выбрать надежным. Бури и ветра его поджидают немалые. И семейный центр «Ковчег» в честь святых благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев, в молитовском благочинии Нижегородской епархии уже не первый год укрепляет свои стены и башни. Есть здесь и своих судоходных дел мастера. На цокольном этаже «Ковчега» строят каноэ для спортивных занятий и паломничества по рекам. Каждому в этом центре находятся занятия по душе. Дружной компанией руководителей многих направлений семейного центра путешествовали по всем четырем этажам большого здания бывшего техникума. И руководитель «Ковчега» Ирий Андрей Наговицын, рассказывая о многих интересных занятиях, говорил, что все мы друг у друга учимся.
3: Мы все живем здесь одной семьей. И вот сейчас Ирина Владимировна сказала, что люди, приходящие, они видят, как люди тянутся к Богу, как они живут этой жизнью. И они вливаются сюда. С преподобным преподобен будешь, со сороптивым разоротишься. Если люди оказываются в семье, где пытаются жить по заповеди Божьим, где пытаются научиться действительно любить, деятельно любить. Этот Алтай об этом говорил, что наша задача не дать знания просто, а чтобы хотя бы немножко научиться опытно это проживать, это делать. Дела милосердия делать, то есть труд какой-то совершать ради другого, понуждать себя на что-то. И наоборот, то есть дурное сообщество возвращает добрые нравы. То есть понятно, что легче жить не так. То есть христианство – это всегда труд. Вот поэтому и учимся вместе трудиться, поддерживая друг друга, наблюдая, помогая, делая, что-то придумывая новое, какие-то планы. Пытаемся вводить что-то новое.
2: Руководитель направления центра «Ковчег» Фрунту Светлана Вячеславовна Колесникова рассказала, что многие родители здесь становятся крестными мамами и папами у детей друг друга.
4: Я хотела добавить, как родители. Мы же в храме бок о бок стоим на службах. Мы же, наши дети дружат. Мы между собой некоторые являемся крестными, да, всем друг другу. Поэтому мы же как бы не общаемся как преподаватели и родители. У нас нет как бы двух лагерей, да. Мы все вместе. То каждую свою функцию, да, как бы выполняет. И поэтому мы видим, что они не поучают нас, да, там, батюшка или там директор воскресной школы, директор ковчега. Они искренне хотят как-то помочь и ребенку, и родителям, да, что-то в этой жизни решить, какой-то вопрос вот этот, который возникает. Поэтому мы это все принимаем как бы, ну, с любовью и с желанием действительно как-то изменить ситуацию. Касается ли это родителей, касается ли это ребенка.
3: И, кстати, очень важный момент, когда мы сказали, что друг друга становятся крестными, это вот родство происходит. Оно настоящее живое родство. Здесь почти все семьи духовно породнились друг с другом. Кто-то у кого-то крестный.
5: Батюшка Андрей, который, наверное, каждого человека берет под свое молитвенное крыло, называя всех родненькими, радушно показывал масштабное сооружение ковчега. Главным достоянием для мальчишек с папами является спортивный зал, где можно увидеть замечательный образ Пресвятой Богородицы, державный покров.
3: Спортивный зал не отремонтирован, но здесь проходит волейбол, флорбол, рукопашный бой, футбол. Эстафеты, разные праздники проводятся здесь. Когда дружина у нас, мы только начали открывали, думали в честь кого, и назвали в честь Мини-Пожарска. И тогда нам подарили вот эту икону, а этот образ, он такой, ну, новый достаточно образ, державный покров, где Казанская Богородица, Казанский образ над Мининым и Пожарском. Как раз наше вот Нижегородское ополчение здесь на этой иконочке изображено. И одна из мам, которые вот детей, кто у нас занимается, она увидела когда эту икону, она сделала такой же в точности образ, только большой, вручную, из бисера. Вы сейчас увидите его там, вот этот образ. Державный покров, вот на него написано «Державный покров», да.
5: Да, такая георгиевская лента, да. Спасная рукотворная на стяге.
3: Которую она вручную сделала.
5: Ой, надо же.
3: Полгода каждый день делала.
5: Да, получается, что это нижегородская икона.
3: Ну да.
5: Державный покров над Россией, царицей небесной. Ее казанский образ написан над рядами с ополчением во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. Князь Дмитрий захоронен рядом со Спасо-Преображенским собором в городе Суздале, в Спасо-Ефимиевом монастыре. А Кузьма Минин погребен в Архангельском соборе Нижегородского Кремля. По моим наблюдениям, это два самых посещаемых в наши дни города в России. Так постепенно нарастает волна третьего народного ополчения. Собирается оно под стенами храмов, монастырей, православных центрах. Люди учатся жить с верой, любовью к Богу, помощью ближним. Объединяются вновь на русской земле силы для противостояния злу, безбожию, агрессии на умы и нравы. И воспитание нового поколения россиян уделяется огромное значение. И не только на бумаге. Директор семейного центра «Ковчег» Алла Витальевна Зайцева поделилась, что все должно осуществляться практически.
6: У нас вообще воскресная школа немножко необычная. Мы тоже вначале начинали работать с того, что мы покупали учебные пособия, которые рекомендуются синодальным отделом, и по пособиям с детками занимались. Но потом, к сожалению, мы пришли к такому выводу, что наши дети очень хорошо все знают в теории, но мало что реализуют на практике. И мы решили, что каждый год мы будем составлять свою учебную программу, нас на это благословили. И в конце учебного года мы подводим итоги по занятиям, которые были в учебном году, и смотрим, что у нас получилось и что у нас не получилось. Для нас очень важно, чтобы занятия состояли не только из теории, но еще чтобы дети могли применять на практике. Поэтому мы программы составляем каждый год свои, и они у нас все разные. Каждый год у нас есть девиз учебного года, которому мы следуем в течение вот всех 9 месяцев, пока мы учимся. Как он, например, быть русским значит быть православным. Или там пишите делать добрые дела. Такого плана, да? И вот все учебные планы по возрастам. У нас группа девицы по возрастам воскресной школы. Начинаем мы обучение с 3 лет. Первая у нас ступень – это 3-4 годика. Группа называется «Зернышки». Вторая у нас группа 5-6 лет росточки. Далее идут 7-10 стебельки. И 12-13 – это у нас «Колоски». Дальше идет уже подростковый клуб «Светочи». И вот для всех этих звеньев у нас программа одинаковая. Мы всем детям говорим об одном и том же, в том числе и родителям говорим об этом же. Но для каждого на своем языке. Естественно, для трехлетних детей более простым языком, как-то в игровой форме. Да, мы раскрываем вот эти православные важные истины.
2: В экскурсии по замечательным классам семейного центра «Ковчег» мне запомнились все комнаты, предназначенные для отдыха и занятий детей с недели до годика, до трех лет, для детсадиковского возраста и класса школьников. Но самым уютным мне показалось место трудов и театральных этюдов для подростков, которыми руководит Надежда Ивановна Терехова.
7: Подростковый клуб «Светочи».
8: Здесь как-то самое уютное помещение.
9: Это у нас рабочая зона, здесь у нас духовный час. Мы здесь изучаем, здесь еще повесим экран, чтобы проектор был, что-то смотреть. А там у нас уже такая вот уже как бы отдых такой. Мы здесь уже репетируем, что-то решаем. Вот это уже у нас они вот
10: сегодня на чаепитии.
9: Да, тоже подушечка они себе нашли.
7: Вот эту мебель тоже своими руками делали, просто из поддонов.
2: Так расскажите, что такое «Светочи»?
9: Это подростковый клуб. Это ребята от 13 до 17 лет. То есть, ну, их где-то, сколько у нас, 20, да, чем-то 20?
2: Ну, вот,

0: Такая молодежь организованная тоже.
1: Ну а вот как вы считаете, когда ребята не уходят в подростковом возрасте из храма?
0: Ну, это очень сложный вопрос. Очень много, конечно, уходит. Но вот и мы стараемся их организовывать так, чтобы они оставались с нами, чтобы потом переходили в молодежку, потом становились уже в церкви, прихожанами церкви, и также потом вот вели всех к Богу. Но это сложный вопрос. Подростки – это возраст такой сложный.
2: Семья – это, в первую очередь, тот фундамент, который ребенок стоит. Если семья по-настоящему живет с Богом, и ребенку в семье и с Богом интересно, то есть тогда есть надежда. Да, он его может расшатать, да, он может где-то отойти, но у него вот это заложено. И вот мы здесь делаем то, чтобы ребенок, он общался в семье. Стараемся, чтобы, если даже он куда-то пошел, он туда, у него остается диалог с родителями. Вот это очень важно. И то тепло, которое он здесь получает в Боге, даже если его увлекут какие-то мирские ненужные интересы, придет время, и он пока еще не знает. Он был здесь, и его тянет. Ну, все же так живут, все же это пробуют. Почему? Пойду попробую. Пошел, попробовал. Как, помните, о блудном сыне? Жил в доме отца, все хорошо. Да дай-ка я пойду попробую. Погуляю, поживу. И когда ты оказываешься у свиного корыта, вдруг вспоминаешь о доме-то отца, как хорошо было.
1: Алла Витальевна поделилась, что в центре ведется работа и с детьми, и с родителями.
3: Очень много уделяю внимания тому, чтобы дети сами делились своими историями. Вот, например, сейчас у нас появился новый проект. Вот уже в ноябре исполнился этому проекту год. «Россия без сквернословия». И тоже с детками проводим занятия на эту тему важную. И дети, например, задают вот вопросы. В семье у нас ругаются матом. Вот как мне быть? Как мне сказать родителям? Да, как мне поступать? И вот такие вот вопросы, когда дети задают именно житейские, вот таким темам мы уделяем большое внимание. То есть для нас важно не просто говорить, ну, какие-то прописные истины о Боге детям, да, хотя каждое занятие у нас обязательно мы читаем Евангелие, мы разбираем Евангелие. Вторую часть занятия мы обязательно посвящаем вот таким живым беседам с детьми, чтобы вот их немножечко так переключить на практику.
2: Почему у нас именно семейный центр? Потому что когда у нас идет детская воскресная школа, параллельно идет беседа с родителями всегда. И всегда, когда вот мы, знаете, что смотрим, в конце года, допустим, тоже проанкетировали детей, увидели, что у них в сердцах, чем они живут, какие у них вопросы. Если появляется какой-то вопрос, у нас всегда есть возможность поговорить с родителями. То есть с двух сторон зайти и ребенку объяснить что-то, и с родителями поговорить. То есть беседа с родителями – это обязательная составляющая. То есть иногда беседу я, иногда мы приглашаем кого-то, педагогов, иногда кто-то из священников приходит тоже сюда побеседовать. То есть работа с родителями, она идет не переставая. По всем этим направлениям.
1: Ирина Владимировна Стрельцова, возглавляя работу с девочками группы «Уютный дом», очень ответственно и сердечно возглавила направление деятельности Центра «Ковчег» «Россия без сквернословия». Уверена, что во многих регионах эта работа только будет расширяться. Но можно сказать, что в Нижнем Новгороде на эту проблему нашей жизни ополчились основательно. Даже руководители администрации области участвуют в записи роликов и слоганов. На улицах города и в транспорте размещаются баннеры против этого так распространившегося заболевания русского человека. И дети иногда вносят свою чистую ценную лепту призвание к нашей земле, благодать Божией, а не осквернение ее грязью.
4: Благодаря беседам, которые у нас называются в кругу большой семьи, которые проводит как раз отец Андрей, мы поднимаем эти темы, да, и объясняем родителям. Родители задают вопросы обязательно, на которые батюшка им отвечает. Но уже это будет их выбор, меняться или нет. И не наверное, я точно могу сказать, что родители идут навстречу, они видят нас в окружении, как растут другие дети, как меняются другие родители, и принимают для себя решение, что да, мы будем трудиться внутри семьи, молиться. Господь дает милость, и люди меняются.
1: Как часто ребенок совершенно копирует образ мысли и поведения своих родителей. Вырастая, для нас самыми ценными воспоминаниями являются события и путешествия именно в кругу семьи. Все самое настоящее, доброе, радостное происходило с нами в детстве именно благодаря родителям. И когда их уже нет рядом, ты бережешь каждый такой уголок памяти, переходя от одного к другому, вспоминая о них с любовью и благодарностью. Как же это здорово, когда родители, может быть, не справляясь иногда самостоятельно, могут найти такое место, где они собираются с детьми не только, чтобы хорошо

0: Провести время, но с благой целью, научить их чему-то, передать что-то главное, любимое в своей жизни. Отец Андрей рассказал, как семейный центр «Ковчег» выезжает отдыхать.
1: У нас бывают, типа, мимо паломнических поездок тоже бывают летние и зимние выезды на природу. К нас выезжает где-то там по 200 человек, но зимой это однодневное, мы в лес выезжаем. А летом это у нас трехдневный слет проходит трезвеннический. То есть там все абсолютно трезвы, потому что здесь еще есть центр трезвости стопроцентного Кронштадтского. И у нас очень много семей, которые в семейном центре, у кого обед трезвости. И вот мы приезжаем, 200 человек, у нас где-то около 200 человек приезжает. И вот в этом году было 55 палаток. И тоже три дня мы живем вместе, готовим, вместе дрова собираем, вместе спортивные мероприятия, вместе духовные беседы проводим. То есть все вот это, как раз люди даже, которые приходят, ночью песни тоже у костра, вот таким большим коллективом заранее переезжаем, за несколько дней готовим площадки, волейбольные, футбольные, косим, обрабатываем там вот таких клещей.
0: То есть, где вот вы находите места такие, чтобы 55 палаток?
1: А мы просто уже тут несколько лет в одно и то же место ездим уже. И люди местные знают, уже приходят, уже говорят, вы каждый год приезжаем, да, а почему у вас так весело? Мы говорим, а мы все трезвые, верующие. Как говорится, как вам прилепиться? Я говорю, легко, можно прямо сейчас начать.
0: В Нижегородской епархии в течение года проходят несколько крестных ходов. Два из них – дни святого пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна, день его рождения и усекновения главы, защиту трезвого образа жизни. Еще один крестный ход совершается по трем монастырям Нижнего Новгорода со Страстной иконой Пресвятой Богородицы из креста Воздвиженского женского монастыря с прошением к Божией Матери об избавлении детей, молодежи и всего православного народа от болезней и страданий. Отец Андрей сказал, что участие в крестных ходах имеет большое значение.
1: У нас от епархии ездит несколько автобусов по Великовецкий крестный ход, и у нас перед девейскими торжествами, как ручейки в один океан, с разных концов области идут крестные ходы, идут они там по две недели, идут в Дивеево на торжество батюшки Серафима. И вот, ну, я благодарю Господу, у меня тоже иногда к некоторым крестным ходам так присоединялся, это как раз тот духовный труд, которого сегодня не хватает. Потому что вот это паломничество, которое мы сегодня говорим, ну, давайте паломничество. Сели в автобус, приехали, и то хорошо уже святыни будут посетить. А это люди идут так, как раньше ходили, действительно, в паломничество. Идут две недели, не переставая молитва, не переставая заботу друг о друге, потому что это надо же друг друга и накормить, и все. Этой палатки, этой дожди, и какие-то, это возможность людям в тех селениях и храмах, через которые они проходят, принять странников, накормить голодных, напоить жаждущих, просушить, одеть. Это вот очень сильно объединяет. У нас проходят епархии здесь, крестные ходы, которые городские проходят.
0: Какое-то странное у нас время. С одной стороны, люди стараются как можно комфортнее отдохнуть, уединиться. И даже экскурсии по туристическим центрам, музеям предпочитают индивидуальные. С другой, каждый человек просто ужасается. Понимаем, что, например, в поездах дальнего следования пришлось ввести письменное правило, чтобы пассажиры нижних полок пускали попить чайку обитателей сверху. При этом все прекрасно понимают, что это совершенно неправильно. И такого никогда в России не было. В семейном центре «Ковчег» в городе Нижний Новгород третье народное ополчение восстает на это засилье равнодушия и отчужденности в России. Ирина Владимировна Стрельцова, как заботливая мама, искала для своих троих детей чистую, красивую среду обитания и воспитания. Мечтала встретить единомышленников.
2: Я пришла с детьми, меня пригласила подруга моя. Мой приход вообще сюда связан, наверное, да, с воцерковлением. И я долгое время думала, вот куда бы еще мне после храма ходить, чтобы были единомышленники, чтобы вот это вот общение сохранялось, и единомышленники вокруг были. И подруга как раз мне говорит, ты знаешь, открылся такой семейный центр «Ковчег», пойдем, там интересно. И, наверное, в октябре месяце 2018 года я с детьми сюда пришла. Мне здесь очень понравилось, я осталась.
1: И стала директором воскресной школы.
2: Не сразу. Сначала мне предложили вести рукоделие. То, что я люблю, это мое хобби. И вот хобби мое вылилось в то, что потом меня пригласили, да, батюшка Андрея Алвитайну пригласили быть директором воскресной школы. Вот с тех пор я тут, на милости Божией.
0: Ну вот что у вас поначалу больше всего
3: заинтересовало, привлекло как-то, согрело? Вот, ну что это было?
2: Это люди, конечно же. Я просто такое вот отступление небольшое. Всегда, когда приходила в детский сад ребенка забирать, я прихожу, захожу в группу, здравствуйте с родителями. Родители так отворачиваются, никто не здоровается. Я печалилась. А сюда пришла, здесь не только здоровались, но еще и обнимались. И мне это так вот радовало всегда. И по сей день мы... У нас воскресный день, наверное, это еще и день обниманий. Только встреч. Мы приходим здесь. Огромное количество действительно семей. У нас 130 ребятишек. И это порядка 60 семей, да, взрослые приходят.
3: Вы более уже друг друга знаете?
2: Я думаю, что да. Вот если новые приходят люди, через год они уже становятся не новыми, уже мы знаем друг про друга, да, помогаем. И у нас тут уже и дети рождаются, они вырастают, родители берут друг друга крестные. То есть уже общение происходит и вне ковчега.
0: Самое огромное достояние семейного центра, что все направления многогранной жизни ковчега действуют и развиваются на глазах друг у друга. Малыши, которые спешат отдохнуть в свою уютную спаленку, конечно, не для того, чтобы крепко там заснуть, могут зайти и в молодежку, посмотреть, как юноши и девушки готовятся к рождественскому балу, примерить костюм ангела с крыльями. Или, например, попробовать набрать номер своей бабушки по старинному телефону в музее электроники.
1: Музей занимательной электроники.
2: О, какое тут богатство для радиоверу.
1: Здесь оно за то, что было за дома когда-то давно, в детстве. Я когда-то робил все наше. У меня вот так угрался я. Послушай, а потом я покушал. Такой маяк был. У меня такая виста.
2: И боялся техники.
1: Да.
2: Можно проследить. Сори, развить.
3: Уже сейчас детишки 10 лет уже вот много вот этого ничего не видели.
1: Я не мог, это он по таким натурам. На стенке.
2: Пока простынку развесил.
1: На самом деле, это им интересно тоже. То есть они заходят, идемте покажу.
3: Нет же, можно вот открывать все, рассказывать.
1: Как... Есть же много игрокоты, и подходят сюда, и думают, а как здесь, а как это нажимать? Они не знают, что... Когда покажешь, это вот так набирали. Телефон родителей скоро 50. Все. Все. Набрал. Им это интересно. Это то, чем жили. До них. Это просто с одной стороны, да ладно, во что таким пользуются? Да, таким жили, этим пользуются. Камеры первого же.
3: Рассказывают, здесь объясняют. То есть человек, который это знает, как это все работает, им рассказывают, показывают. Это ну, интересно.
4: Да, чудесный музейчик.
1: Идемте, да?
0: Но когда они заходят в комнату, где такие же, как их бабушки, вместе с мальчишками, подростками, с их сестренками, плетут сети для воинов СВО. Наши дети тоже учатся жить в своей стране и не забывать ее в скорбях и нуждах. Мы зашли в комнату, где около 10 человек трудились над плетением сетей. Одной из участников этого дела, Валентине Леоновой, уже далеко за 70.
1: Здравствуйте, родники.
4: Здравствуйте.
5: Вы у нас ветеран. Каждый день пообедала и сюда. Да. 79 лет.
4: Как вас зовут? Валентина. Я приехала сделать программу о центре семейном «Ковчег». И вот, честно говоря, не ожидала окунуться в такую атмосферу любви, радости. Вот что вас привело сюда? Ой, я давно мечтала. Но не было возможности. И вдруг я узнаю. Есть. И я пришла. Меня здесь приняли. Мне здесь нравится. Я здесь живу. Жизнь моя.
6: Услышала, что вы после обеда сразу приходите.
4: И люди хорошие, прекрасные все приходят. С добром, с чувством любви друг к другу.
6: Как это трудно сплести сеть?
4: Да полностью. Ну, недельку покувыркаешься, а потом все наладилось и пошло. И поехало. И так нравится, так нравится.
6: Значит, вы берете жгут, да?
4: Ну да, вот ленточка. И вот он, узор. И мы его выплетаем.
6: Узор в каком-то определенном порядке, да?
4: Ну да. Хочешь в левую сторону иди, хочешь в правую, куда хочешь. Во все стороны, вверх и вниз, и вправо, и влево.
6: Уже какие-то отзывы приходят к вам?
4: А как же, поглядите, вон сколько грамот. Всего, всего, они молодцы.
6: Да, и вы молодцы.
4: Ну, нам надо помогать. Чего делать-то, конечно. Все должны помогать друг другу. Тогда будет победа за нами. Мы все в единстве.
5: везде и во всем. Пусть в вашем сердце надолго
0: поселится радость. Нижегородская земля всегда славилась своей мощной поддержкой всей России. Львовские дали и Окские просторы так щедро раскрывали сердца и души, или осознавали себя в этом крае люди вместе заедино в одном большом деле. Но здесь, в семейном центре «Ковчег», я почувствовала, что сбывается какая-то заветная мечта всех людей, чтобы не было врагов, неприятелей, завистников, соперников, чтобы жили все по-доброму, по-хорошему, в мире, любви, заботе, поддержке, по-христиански, не только по имени, но истинно, по-настоящему. И когда и взрослые, и дети чувствуют себя в казенном учреждении, построенном в рабочем поселке, как в самом уютном, теплом, прекрасном доме, это так радостно видеть. Значит, все это не сказка, а наша жизнь, осуществляемая всем миром. Я сердечно благодарю батюшку Андрея Наговицына за приглашение в семейный центр «Ковчег» нашей программы «Места и люди». Кто знает, может быть, и вы, дорогие друзья, захотите создать что-то подобное и встанут на правильный курс в этом плавании жизни к Богу, к свету, красоте и чистоте. Эти прекрасные многопалубные корабли с разными названиями, но одной верой – православной. Во славу Божию, по милости Божией, дай Бог!

0: места и люди.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77 90 935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на «Радио Вера». Каждый вечер в 21.05.
3: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
4: Чтобы понять настоящее.
3: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
3: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. На радио «Вера» программа «Вера и дело». У микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую нашу сегодняшнюю гостью Кира Долгова, предприниматель, автор книги «Включить мозг». Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер.
1: Ну что ж, будем сегодня включать мозг все вместе. Мы в программе «Вера и дело», напомню, всегда говорим о такой интересной и специфической в чем-то теме, как встреча бизнес-проблематики, предпринимательства и всего, что связано с верой, с ценностями, со смыслами. Тема ваша, тема, о которой вы и пишете, и говорите, и насколько я могу судить, для вас вот эта тема встречи дела, предпринимательства и веры – это еще и тема личное. В каком-то смысле, если я правильно понимаю, и ваш личный приход к вере и в церковь связан так или иначе с траекторией вашей работы в бизнесе. Вот как
2: Конечно.
1: Это было?
2: Всем еще раз здравствуйте. Я вынуждена сказать, вот, что следующие мои фразы я буду отвечать как на душе, как на сердце. Почему я это сейчас проговариваю перед тем, как начинаю отвечать на ваши вопросы? Потому что считаю, что в этой жизни я не претендую на истину. Много чего я не знаю, много чего я узнаю. И, в принципе, для меня что жизнь, что мои действия в бизнесе — это про развитие и учение. Я могу ошибаться, и если я буду допускать какие-то ошибки в тех или иных словах, или что-то может кому-то показаться некорректно, я заранее извиняюсь, но буду говорить как на сердце, как чувствую. И это, кстати, тоже чему меня научила вера.
1: Так.
2: Отвечая теперь. Дело в том, что я предприниматель, вот как говорят про таких, как я, до мозга костей. Все, что я делаю, у меня все было четко: цели, результат, действия. Но пришло время, когда для меня мой бизнес — это стали не просто цифры. Пройдя несколько кризисов, 10 лет у нас в компании, я сейчас вышла из нее, но не из-за какого-то кризиса, а из-за внутреннего ощущения, что мне пора идти дальше. Это было сложное решение, это был тот кризис, благодаря которому я в том числе и стала понемногу воцерковляться. И вот бизнес, если для меня раньше был про цифры, деньги, прибыль. Я сама там делаю какой-то консалтинг, обучаю предпринимателей, менторингом занимаюсь. И когда ко мне приходили люди, я всегда спрашивала, какая цель, какой результат. Но дальше произошел следующий этап. Знаете, как по пирамиде Маслоу, когда мы закрываем базовые потребности, я начала думать, а что для меня мой бизнес? А какой смысл от того, что я делаю? Какой смысл для моей команды приходить на работу каждый день? Какой смысл для моих клиентов покупать товар, услуги мои? Да? И я пришла к тому, что бизнес, лично для меня, опять-таки, не претендую на истину, это про служение людям. Это то, что ты делаешь. Априори предприниматель — это человек, который предпринимает любые действия. Но бизнес — это твои действия, которые полезны другим людям. И в виде результата этой полезности ты получаешь, там, как говорят, аплодисменты от клиентов. Да, это наша прибыль. Вот. Но в церковь я пришла, когда вышла из бизнеса, развелась. У меня произошел такой кризис смыслов. Я начала задавать себе вопросы уже не просто касаемо бизнеса, а касаемо своей жизни. Вы знаете, интересное наблюдение. Мой духовник, отец Владимир, в Знаменский храм я хожу. Он мне говорит интересную такую мысль, что каждый раз, когда я прихожу на исповедь, я стараюсь еженедельно приходить, и говоря о том, что «Отец Владимир, подскажите, вот какой еще бизнес открыть, что нужно сделать?» Он говорит: не просто, что ты хочешь, да, он мне задает вопросы, а ты просто проси Господа все управить. Почему мы приходим... То есть одна из важнейших задач для меня на сегодня, почему я пришла поселиться своим опытом, потому что я вижу, как мои друзья, коллеги, там, знакомые обращаются, и я сама обращаемся к вере, когда что-то не так, когда уже все прижмет. И вот только спустя там, полтора года моего пути в оцерковление я стала задумываться, а что происходит благодаря Господу? И вот эта фраза «Слава Богу за все», к сожалению, она ко мне пришла позже, да, чем мне бы хотелось. Но тем не менее мы приходим в церковь, когда прижмет. Хочется, чтобы все больше и больше людей обращалось благодаря, а не из-за чего-то. И вот вы спросили меня про бизнес, а мне было важно зафиксировать три момента. Первое, что я говорю, как вот чувствую, как хочется моей душе сейчас проговорить. Второе, я понимаю, что нет истины, и то, что я скажу сегодня, может быть, через года будет казаться мне смешным, как и те ошибки, которые я допускаю. Ошибка сегодняшнего дня в бизнесе или в жизни кажется тебе проблемой. Происходит какое-то время, и ошибки вчера кажутся тебе какой-то недоразумением или улыбкой, а спустя время ты вообще думаешь благодаря. Вот, поэтому для меня бизнес — это про служение. Я сейчас являюсь сопартнёром разных проектов и помогаю в предпринимательстве, но у меня до мурашек ваша передача «Вера и дело», потому что невозможно делать любое дело без веры. Невозможно. Нужно делать то, во что ты веришь. Только тогда у тебя будет смысл, а когда есть смысл, есть результат. Я много, да, болтаю?
1: Отнюдь. На радио это и требуется много говорить. Мы для этого и собрались. Очень интересно то, что вы говорите про обращение к каким-то глубинным запросам человеческого духа в момент кризиса. Это может быть кризис личный, может быть кризис какой-то там, не знаю, профессиональный и так далее. А не всегда выход из этого кризиса человек сегодня видит именно в церкви и в вере. А кому-то удобнее, проще пойти, ну, например, в психологию. Там тоже смысл своего рода. Там тоже может быть поставлен вопрос о цели, о ценностях, о внутренней цели своей в жизни. И вот для кого-то даже, я допускаю, церковь и вот такая, ну, какая-то практика себя, если угодно, психологическая, это два равновеликих варианта. Один просто в одну дверь, другой в другую. Но, как кажется, я могу предположить, что если вы все-таки пришли именно в церковь, а не просто куда-то, то какая-то разница между именно верой и церковью, с одной стороны, и просто обобщенными такими смысловыми практиками себя для вас есть. Вот что такого обретаешь в церкви, чего не обретаешь больше нигде?
2: Это очень хороший вопрос для меня. Очень хороший, потому что я сама часто рефлексировала, почему. И более того, опять-таки, благодаря тому, что я вообще совершенно случайно пришла в церковь, когда уже просто не понимала, куда идти. Когда нет понимания, да, мы обращаемся к Богу. Ну или, как говорится, Господь привел. И опять-таки, на моем пути особенно, как бы это сейчас ни звучало, но в искушенной Москве, когда я пришла в церковь, я спросила у своего духовника, что делать, как понять, что ты на верном пути. Вот у нас же каждый день тысяча вариантов, и мир дуален, есть черное и белое, как мы уже говорили. И точно так же каждый день мы боремся какими-то своими страстями, с искушениями, да. И мне помогла эта фраза, которую мне сказал мой духовник, что на правильном пути ты поймешь тогда, когда у тебя постоянно будут встречаться искушения.
1: Интересно.
2: Да, это была интересная мысль именно для меня в тот момент, потому что я вроде бы обожаю свою стратегию жизни. Я не понимаю, как без цели, когда ты не ставишь цель, понятно, смыслы, ценности, да, но я не понимаю, как достигать какого-то результата или идти. Есть же даже исследование, что самые счастливые люди — это те, у кого есть цель. Потому что когда ты просыпаешься, и ты не понимаешь, а что тебе сегодня делать, для меня это самое ужасное. Когда есть бизнес или есть понимание в личной стратегии, там, как воспитывать детей, какой план у тебя в жизни, жизни, как быть для себя идеальной женой, идеальной мамой, идеальной подругой. Вот именно идеально не с точки зрения какого-то, какой-то крайности, да, а для себя. Идеально для меня — это то, что делает меня счастливой. Когда на этом фокус внимания, тебе становится легче с пониманием. Но вопрос вот этот про те же искушения, про становление, у меня прям даже, знаете, я когда готовилась, написала себе заметки,
1: так,
2: что вера для меня была как частью культурного кода. Вот так я скажу. Потому что, ну, всё равно мы живём в России, я обожаю свою страну. И я ходила с мамой освящать куличи, я знала, что есть Пасха, я знала молитву «Отче наш». Но для меня вот часть культуры — это одно. А когда вера становится для тебя твоей точкой опоры, это вообще другое. И придя в церковь, для меня вера стала точкой опоры. Когда я понимаю, что дает мне силы, что мне нужно делать, не только базовые вещи, жить по заповедям, читать Евангелие, молиться с утра, вечером. И что мне, кстати, понравилось, почему я очень много говорю про своего духовника, потому что так важно найти своего человека, кто тебя поймет. У меня, пройдя разные этапы кризиса, и кризис смыслов, и кризисы в бизнесе, и в жизни, и в семейной, да, ну, то есть, представьте, у меня было два удара одновременно. Я и инвалидность получила по здоровью, и, ну, у меня диабет первого типа. И это тоже для меня одна из таких благодаря моей болезни. Я стала рассказывать и показывать людям, что можно открыть бизнес, можно родить ребенка, можно написать книгу, даже с инвалидностью. И если вы там погуглите где-то, я ни в коем случае не кичу своей болезнью, даже отрекалась от нее, чтобы не вызывать чувство жертвы. Ну, потому что для меня это тоже было. А можно по-другому жить, и это мой выбор. Вот. И почему я так говорю про своего духовника? Потому что развод, потеря бизнеса, потеря здоровья привела меня когда к вере. Я была в разных церквях, и я знала, что православие для меня — это часть культурного кода. Но найдя своего человека, я прошла всех психологов, я походила, даже был у меня грех, я уже каялась по ясновидящим. Ну что же там, ну что дальше, ну скажите мне кто-нибудь. Какой это ужас, когда ты самый главный инсайт для меня — не контролировать будущее. И вот эта фраза «ты же не Господь Бог, чтобы знать, что будет», для меня стала в том числе одной из точек опоры в вере, когда ты доверяешь. Вера и дело для меня совмещены слова. Но есть еще один важный момент, что происходит до веры. Вот это слово «доверие». Мы не задумываемся, что происходит до того, как ты поверишь. И вот со мной благодаря моему кризису я пришла к вере, нашла своего духовника, который на первой исповеди я пришла и говорю: я не знаю, что делать, я не знаю, как говорить. Я просто пришла. И он мне сказал: ну не ты просто пришла, а тебя привели сюда. Садись, будем разговаривать. И представьте, когда мы 2 часа просто разговариваем, я встаю и думаю: так, надо же заплатить деньги. Я вот платила психологам, коучам. Теперь я говорю: сколько я должна? Он говорит: какой сколько, иди молись. И вот про точку опоры, да, мы говорим. И вот такие моменты для меня, я была: что так можно? Я не понимала то, что мир бизнеса, он немножко другой. Но я постараюсь ответить, давайте коротко, в 3 моментах. Вера для меня стала точкой опоры. Я считаю, что к вере нужно... Вот я пришла, когда все рушится. Нужно приходить до того, как есть понимание, что произошло, к чему мы идем.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: У нас сегодня в гостях Кира Долгова, предприниматель. Мы говорим про веру и дело. Итак, а еще два момента?
2: Еще два момента. Про критическое, про брать на себя ответственность. Потому что, да, окей, мы приходим в основном. Я говорю, давайте я буду не обобщать, а говорить за себя. Я пришла, когда все было плохо, когда прижало меня, когда я уже не знала ни один коуч, астролог, ясновидящий, психолог, никто мне не мог помочь. Я сравнивала себя и свои ощущения. Чем когда я пришла просто в церковь, просто соединилась сама с собой, соединилась с Богом, прочитала молитву, и я наблюдала за своими ощущениями. И для меня вера стала не просто культурным кодом, а православие дало мне ту опору внутри себя, которой так не хватало. А когда у нас есть опора, если мы говорим в рамках нашей рубрики «Вера и дело», ты уже понимаешь, окей, не зря же говорят, маска сначала на себя, потом на ребенка. Потому что когда у меня есть точка опоры внутри, я уже понимаю, что мне нужно делать, какие действия я должен совершить, где я беру ответственность на себя, где я могу взять, где у меня есть силы брать эту ответственность. Вот тоже, когда я теряюсь, и вот мы говорили про эти искушения, когда я думаю, ну все, допустим, сил нет. И я иду и про себя думаю, Господи, управь все, пожалуйста, в моей жизни так, как ты считаешь нужным, я в доверии. Просто вот на своем языке. Когда я думала, что нужно знать каждую молитву, что нужно знать, читать каждый акафист, каждый день знать все религиозные наши православные праздники. Возможно, это нужно, но когда ты и важно, нужно и важно. Но когда ты делаешь первые шаги к вере, когда вот у тебя вот эта точка опоры становится, нужно понимать, что тебе это дает по своим ощущениям. Я столько видела людей, которые приходят, просто читают молитвы, не думая вообще о молитве, не соединяясь с собой и с Богом. Поэтому для меня это очень уязвимая тема. Я только говорю, встала на этот путь, и я вижу, как моя жизнь начинает меняться. Как приходят, происходят реально какие-то чудеса. Происходят, приходят люди в твою жизнь случайным образом. Или у меня было... Хотите, я расскажу интересную историю?
1: Конечно.
2: Рубрика «Истории». У меня была забавная действительно история. Я... прихожу на исповедь, на причастие, там каюсь, иду на причастие, и батюшке говорю, мне нужно ехать на бизнес-конференцию, а я еще спикер. Я человек, который считает, что живет в парадигме, что чтобы знаниями поделиться или чтобы загрузить знания новые, нужно старые-то выгрузить, нужно поделиться. Поэтому, возможно, у меня и появилась книга, соцсети какие-то есть, да, которые я веду, коучинг, потому что я люблю делиться этими знаниями, чтобы загружать новые. Вот. И являясь спикером на одних из бизнес-конференций, меня пригласили в другую страну выступить, но там было условие, что нужно оплатить билеты. И у меня было, ну, год назад очень такое сложное положение финансовое. Я потратила в стартап, в этих платформу, начали меняться законы. Короче, что-то пошло не так, а в бизнесе это нормально, потому что бизнес — это всегда риск. Мы не отрицаем, мы принимаем и адаптируемся под ситуацию. И я думала, ну надо мне лететь или не надо. На эту конференцию вроде бы ни время, ни место. И я говорю, вот что делать? Он говорит, ну, попроси Господа, скажи. Вот, кстати, для меня тоже вера научила меня просить. Когда я пришла в православие, потому что я же сильно независимая женщина, я бизнес построила, я руковожу не только процессами, людьми, там, 1500 сотрудников. Все это ты знаешь, понимаешь, и думаешь, а как попросить? А потом наступает период в твоей жизни, когда ты учишься просто просить. Просить открыть бутылку воды, просить открыть дверь тебе, ну, не знаю, какие-то мелочи. Вот я не умела просить. И, естественно, просить у Господа. Вот. И ситуация...
1: А можно я вас тут сразу вот перебью? Вы
2: да.
1: Не забудьте о той истории, которую хотели рассказать. Но мне, пока мы отсюда, от этого места не отошли, очень интересно. А вот какую перемену в себе нужно, если угодно, зафиксировать или на нее решиться, чтобы начать просить? Ну, кажется, что так просто. Возьми, проси. Mm-hmm. Что-то мешает. А вот что мешает и что, как бы, какой переключатель нужно переключить, чтобы не побояться просить?
2: Во-первых, я немножко разделяю путь. Вот есть Кира как предприниматель в бизнесе, а есть Кира как человек, который пришла в православие. И вот когда я была 24/7 в бизнесе, без каких-либо... без отдыха, ну вот я уже говорила, да, там, с потерей здоровья, с потерей брака, потому что я кроме бизнеса ничего не видела. Да, есть результаты, но вопрос, какой ценой. Поэтому я именно начала искать, да, смыслы, ценности, служение, менять свой бизнес. И даже, кстати, в том числе и благодаря вере, то, что сейчас я делаю в бизнесах, я задаю себе вопрос, за что я люблю этот бизнес. Или когда сложно, как я могу полюбить этот бизнес вновь? Или точно так же и в жизни, да? Ведь за что-то я полюбила этого человека, когда наступают какие-то тяжелые времена, очень важно себе задавать эти вопросы. И вот тот переключатель, который был у меня в бизнесе, как просить? Сначала ты такая сильная, независимая. Мне кажется, тут женщины, которые нас слушают, я надеюсь, что им кому-то откликнется моя история. Потому что когда ты знаешь... как сама. Вот я человек, который консервативных ценностей. Я знаю, что мужчина сильнее. Классно быть женщиной. Сильная женщина — это слабая женщина. Как говорят, глупая, умная женщина — это глупая женщина. Да? И когда я умела все сама, я думала, а зачем? Ну, просто когда уже ты не понимаешь, надо учиться просить. Ведь просить команду, не только мужчину. Просить команду и не лезть в их дела. Давайте сделаем вместе, потому что это про синергию, это про любовь, это про ответственность за рост твоих людей, твоей команды и твоего бизнеса. Вот это одна история. Другая история про православие. Для меня было удивлением, что оказывается, что я не могла просить. Ведь говорят, просите и будет вам, да? Не знаю, как дословно, я на свой язык человеческий перевожу. И в вере я удивилась, что это, оказывается, грех про гордыню. Что, а что это я буду просить? Но все мы рабы Божьи, все мы братья и сестры. И для меня просить, когда мне батюшка показал, а почему ты не хочешь, что значит ты не можешь просить? Ты себя ставишь выше других, что ты сама справишься, это нехорошо. И я начала рефлексировать вместе с ним вот на исповеди, как, что, почему. И начала просить, но и как раз-таки вот эта интересная история, так. Когда я начала просить, и все мне пришло. Я рассказываю, лететь мне или не лететь. Финансовых возможностей не было. Мне говорят, проси. Окей, пошла. И мне батюшка подсказал Спиридон Тримифунский. Говорит, ну, он в скорых помощниках делах. Сходи, помолись, поговори с иконой. Я подхожу, просто говорю фразу. Я не знаю тебя, я очень хочу с тобой познакомиться. И если ты есть, я знаю, что ты есть, но если ты меня слышишь, помоги мне управить эту ситуацию. Если мне нужно там быть, прилететь, выступить, если это нужно для моего бизнеса или другим людям, дай мне знак. А если не нужно, значит, не нужно. Это было воскресенье, понедельник. Я еду на машине навстречу, в меня въезжает женщина, просто сугробы, что-то вообще странное было. Она в меня въезжает, полмашины у меня нету, у нее тоже. Она выбегает с сумкой и говорит, у меня дома ребенок, мне вообще некогда, вот вам деньги. И вот мой телефон, я не теряюсь, я на связи. Давайте, всего доброго. Давайте вызывать никого не будем, потому что пробки. Дома у нее маленький ребенок. Я говорю, у меня тоже дома ребенок. Спасибо. И я вот сижу с суммой на руках определенной. Мне хватило на ремонт, хватило на билеты. Это было ровно на билеты и на ремонт машины. И я сижу и просто в этот момент говорю, Спиридон Тримифунский, спасибо тебе большое. Я поняла, ты есть, и мне надо лететь. Ну, не чудо ли это? То есть, и таких моментов их очень много, когда мы начинаем замечать. То есть у меня есть свой путь развития. Я сейчас пришла не просто к вере, а я сейчас на этапе, когда я благодарю. Как бы сложно ни было, сложности каждый день есть. С кем-то ругаешься, что-то идет не по плану, внешние обстоятельства на тебя давят. Но все, слава Богу.
1: А вам вообще не тяжело, как предпринимателю, допустим, сказать слава Богу за то, что бизнес рухнул, или что его пришлось оставить, или что он в кризисе. Но это же, кажется, самое главное.
2: Бизнес работает. По сей день у моего экс-партнера мы все-таки 9 лет я строила эту компанию, рада, что она работает без меня. Хотя там на сайте мое лицо и везде я, потому что качество... Мы единственная сеть в бьюти-индустрии в нашей стране, которая давала гарантию результата. Сейчас я вышла уже как 2 года, и не знаю, насколько там сейчас внутри, но то, что мы заложили... Я вижу, что это все работает.
1: Я даже спрашиваю, знаете, ну, да. Больше гипотетически. Почему? Потому что мы же часто эту фразу «слава Богу за все» произносим, когда, в принципе, все более-менее
2: хорошо,
1: ничего.
2: А не когда плохо.
1: А когда действительно так складывается жизнь, что приходится пожертвовать чем-то очень дорогим, или когда действительно что-то очень болезненное происходит. А когда оно происходит? Когда приходится лишаться чего-то очень дорогого, mm-hmm. чего-то, к чему сердце привязан. То тут сказать, слава Богу, за все искренне, mm-hmm. это очень сложно.
2: Максимально поддерживаю. Тут есть в рамках моего жизненного опыта, хоть я не столько мудро, не так много всего прошла, просто на данном этапе своей жизни я могу поделиться, к чему пришла. Угу. И действительно, когда происходит какая-либо сложность или проблема, я не тот человек, который скажет: «А, ну, спасибо, слава Богу». В моменте ты сначала, ты об этом не думаешь, ты не думаешь, когда к тебе приходит проблема. Мне кажется, мы все земные люди, адекватно оценить. Сначала ты переживаешь, потом ты придумываешь действия, что тебе нужно сделать, чтобы этой проблемы не было. И только потом ты начинаешь думать уже: окей, я понял, слава Богу. Иногда не в моменте. Я вообще не встречала, честно говоря, людей, которые любую проблему, ну, не считая священников, духовников, да, которые любую сложность воспринимают как: ура, слава Богу. А сначала ты переживаешь, и это естественный процесс, потому что мы люди. А уже потом, спустя время, вот не один сложный период в моей жизни, ни один не был, которому я не сказала бы спасибо. Вот, поэтому про бизнес или про любую сложность спустя время, вот знаете, я рекомендую, у меня даже в книжке есть это упражнение, я рекомендую для наших слушателей взять просто листок и ручку и написать, выписать все проблемы, которые есть на сегодняшний день в голове. Это называется для меня техника «пустая голова». Я часто, когда стратегирую свою неделю, сажусь и выписываю в субботу, что мне нужно сделать, что я не сделала, что я считаю проблемами, что вот грузом в моей голове. Потому что нам же говорят, наши мысли — это не наши мысли. Если вам пришла мысль в голову, значит, вам ее направил Господь, и мне так хочется верить, потому что эта мысль не просто так пришла. Ее нужно реализовывать, а не держать в голове. Поэтому шаг один. Я рекомендую, кому сейчас сложно или не понимает, как двигаться, возьмите и выпишите все, что в вашей голове есть. Шаг два. Выберите категорию и возьмите проблемы. Отдельно, помимо дел, задач, которые висят грузом в голове, выпишите проблемы. Шаг три. У каждой проблемы есть решение. И уже шаг 4, когда мы, прописывая ручкой, выделяем себе время, там, 10-15 минут, но ручкой прописать, благодаря этой проблеме, что у меня есть. Когда мы меняем фокус мышления, когда мы меняем свою парадигму, не «о, блин, проблема», а «окей, это получилось». Вот на тему бизнеса давайте...
1: Давайте кейс разберем после небольшой паузы. Напомню, программа «Вера и дело». Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлый вечер. на радио «Вера».
3: Она прошла путь от Константинополя до Смоленска. Перед ней молились императоры и князья, воины и простые горожане. Смоленская икона Богородицы. Вместе с героями программы «Вопросы Веры и Фомы» вы узнаете, как образ, созданный по преданию апостолом Лукой, стал одной из главных святынь русского народа. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Вера и дело» на радио «Вера». У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Кира Долгова, предприниматель, автор книги «Включить мозг». И мы размышляем о каких-то интересных параллелях в бизнес-процессах и в том, что можно назвать, ну, если угодно, законами духовной жизни, в ту меру, в которую мы их можем понимать. Итак.
2: Про проблемы и благодаря.
1: Да.
2: Однажды была у меня такая ситуация, когда в бизнесе и команда сотрудницы у меня под камерой просто вынесла часть денег. И я вот сидела и думала, что мне с ней делать, когда ты видишь, что человек обманывает, человек своровал. Первое, что я поняла, я не мама и не папа воспитывать взрослого человека. Второе, если человек так сделал, да, это останется на ее совести, и это ее грех, и ей с этим жить. Но что я могу сделать с этой проблемой? Я пригласила управляющую и сказала, нужно сходить в полицию, написать заявление, потому что это все-таки кража. Но чтобы не брать грех на душу и, естественно, не портить жизнь в дальнейшем нашей сотруднице экс, ну, потому что я не знала, как там будет, нужно договориться с правоохранительными органами просто по-человечески, что вот мы пишем заявление, хотя бы административный какой-то штраф ей выпишите. То есть дальше я бы не пошла, но я считаю, что нужно было просто в рамках системы государства...
1: В рамках закона.
2: Да, да, этот факт закрепить. Но и вот почему я говорила до этого про, как важно выписать проблемы и написать благодаря чему, благодаря этой проблеме, что есть у меня, чему я должен научиться, что я должен увидеть, поменять чуть-чуть фокус мышления. И вот тогда я сидела и думаю, я ведь такая умная, учу всех, почему я не могу свои упражнения к себе применить? Я села и выписала «благодаря». И увидела, что благодаря этой ситуации, что моя сотрудница под камерой вынесла часть денег из кассы, она мне показала, что у меня в бизнесе сбоит. Все просто. Почему эта ситуация дала мне больше? Если бы я сидела и говорила, какая она плохая, занималась бы ее воспитанием, что это дало бы? Да ничего, по большому счету. А когда ты смотришь, знаете, в бизнесе есть такое понятие «хеликоптер-вью», когда ты становишься как хеликоптер с вертолета, с высоты птичьего полета, ты смотришь на свой бизнес. Не с точки зрения эго, а с точки зрения насмотренности, что ты не просто своими глазами видишь, а ты встаешь как на гору и смотришь, а что происходит. Да? И вот благодаря этой ситуации я поняла, что окей, а что мне нужно сделать, чтобы такого не было? У нас появилась безопасность, у нас появились дополнительные камеры, у нас появилась отчетность для сотрудников, у нас появились контрольные точки, и у нас самое важное для меня в рамках любви и служения появился подбор через ценности. То есть я добавила графу при найме, кого мы нанимаем и какими ценностями эти люди обладают, какая семья, как жили. То есть вопросы, которые раньше нанимала, какие компетенции, все, классный профессионал, берем. Показал результат, сделан. Дальше уже начала через ценности и смысл жизни подбирать в команду людей.
1: А как вы формулируете эти ценности? Угу. То есть что должен продемонстрировать потенциальный сотрудник, чтобы вы подумали, да, это человек наш.
2: Ну, люди все разные, это во-первых. Во-вторых, про ценности мне лично очень важно было, как человек воспитывался, как он рассуждает. Я задавала прямые вопросы. Если подбором занималась я, а не мой HR, я задавала вопросы. Вот расскажите, завтра надо выходить на работу, у вас выходной, что будете делать? Или ваша коллега заболела? Или вы видите, что ваша коллега хочет своровать что-то из компании, что вы будете делать? Даже были такие смешные, казалось бы, вопросы.
1: Какой ответ правильный на этот вопрос?
2: Тут нету правильного. Тут есть как человек искренне разговаривать с тобой. То есть у меня был даже про туалетную бумагу прошу прощения за простоту речи, но я спрашивала, если вы приходите в офис, и вы видите, что в туалете закончились салфетки, закончилась бумага в офисе или в кабинете, в клинике, ваши действия. И ты смотришь, человек отвечает тебе как надо, пойду поменяю. Или действительно, он говорит, ну как, то есть какой уровень заботы, ценность это его забота или нет, а любовь, как он проявляет, любовь к людям, к коллегам, как он, ну, знаете, такие, казалось бы, базовые вещи, вот что мне понравилось для себя лично, не понравилось, а что для меня было инсайтом, когда я начала читать Евангелие, что на самом-то деле все, вот все, что там описано, это все, с чем мы по сей день сталкиваемся. И вот это простые вещи, которые каждый из нас знает, закон совести, но мы почему-то где-то их нарушаем. Или вот это, знаете, русская авось. А авось пронесет. Да ладно! А когда ты начинаешь смотреть на это из другой парадигмы, что я не хочу, для меня ценность высока, моей совести. Вот я не могу, я не знаю почему, мне бы очень хотелось безразлично проходить по улице, просто видя мусор. Но я не могу, я пройду, если я вижу валяется фантик, я подниму. А если я не подниму, я прохожу, я сама себя начинаю съедать. Вот нормальный я человек или нет? Мне кажется, нет. Пишите в комментариях.
1: А знаете, у меня был случай, у меня знакомая проходила собеседование в компанию, и ей уже достаточно высокого уровня руководитель, какой-то там не первый этап собеседования, задал вопрос, в котором, я не помню конкретного контекста, но суть была в том, что вот есть выбор между там работой, какой-то переработкой, чем-то таким, и вот там семьёй, там дети, родители, что-то вот такое. И она абсолютно искренне сказала, знаете, для меня всегда семья будет на первом месте. Причем только там ребенок заболел, а там мама, папа. То есть я, в принципе, всегда предпочту провести время с семьей, нежели там что-то переработать. И это было ключевым фактором, почему ее взяли на работу. Вам понятна логика руководителя
2: этого? Конечно. Я бы так же сделала. Потому что мне не нужен сотрудник в формате дохлой лошади, который только работу ставят на первое место. Сейчас другие смыслы пришли.
1: Вот это про дохлую лошадь или это про то, что человек, для которого на первом месте семья базово.
2: Про ценности.
1: Он всегда в какой-то верной иерархии ценностей, значит, он и на работе будет там каким-то...
2: Правильно выставлять ценности.
1: Да, приоритеты и так
2: приоритеты.
1: Далее.
2: Приоритеты. Совершенно верно. Но тут я еще добавляю одну мысль. Для меня просто про принятие на работу человека, кто на первое место ставит семью, это базовое. То есть это даже не стоит обсуждать. Конечно, да. А следующий момент про дохлую лошадь. Почему я сказала? Потому что очень важно не быть в этих крайностях. Очень важно, когда у человека есть... Вообще, я считаю, что семья дает тебе силы. Семья — это твоя опора. Вот как я вначале говорила про веру. Есть твоя вера, есть твоя семья. И дальше уже все остальное. Твоя работа, твои друзья. Ну, то есть вот, вот эти вот кружки, как кто-то зовёт кольцо баланса, кто-то круги ценностей, круги целей. Приоритеты нужно выставлять я, семья, работа и так далее. Это правильно. Вот. А вообще сейчас в рамках бизнеса вот кризис, потеря смыслов пару лет назад для меня привел к тому, что, делая новые проекты, в первую очередь я смотрю не просто на бизнес-модель, а сейчас, видя особенно как другим предпринимателям, тяжело, все меняется, мир меняется, рынок меняется, и каждый день происходят какие-то разные обстоятельства, на которыми мы не властны. Но как классно и здорово думать, а что я могу сделать сегодня? У меня есть самое крутое. Это то, что я живу. Вчера, когда мы ехали с моей дочерью, и она говорила, мама, мир уже не тот, все плохо. Насмотрелась она там соцсетей своих. И я ей говорила, давай найдем, что хорошо. Что самое главное здесь сейчас? Что мы живем? Мы живы, слава Богу. Давай думать, что мы можем сделать для себя, что мы можем сделать для других. Потому что это про ответственность и ценности. Как я могу управлять бизнесом, если я не понимаю базовые вещи в своей вере, если я не просыпаюсь, вот у меня в бизнесе про чудо столько светлых моментов стало проявляться, я стала их замечать, когда я утро начинала с молитвы. Просто вот, причем я приходила к батюшке и говорила: я не знаю, как молиться правильно. Он говорит: что значит, как правильно? Как на душе твоей, как на сердце, просто разговаривай с Богом. И мне казалось, что у меня есть подруга церковленная, она ходит в модный храм, у нас есть.
1: Это храм, видимо, Антипы.
2: Да, да, да, да.
1: Я очень люблю этот приход и его священников-настоятелей. Отец Андрей Щенников, настоятель, часто гость у нас на радио «Вера».
2: Вот она ходила туда. И она супер у меня была воцерковлена и есть. И это меня отталкивало. Почему? Потому что я думаю: так, а если я не умею молиться,

0: сердце.
1: Потому важно.
0: Это очень важно. Иногда нужно выключать мозг. Вера столько мне дает, и мне так хочется, чтобы люди, услышав мой путь, тоже пришли к этому. Это все благодаря.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Кира Долгова, предприниматель, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы важную вещь произнесли, как мне показалось, рассказывая о том, как вам духовник сказал, что ты тогда на правильном пути, когда есть искушение. А я помню, один священник у нас тоже в эфире сказал такую вещь, как правильно выбирать по-евангельски. Но выбирай тот вариант, который тебе менее удобен лично. Вот там, где больше всего придется как бы по себя поутеснять, вот это по-евангельски. Знаете, о чем я думаю в связи с разговором о бизнесе? Ведь в каком-то смысле кто-то сейчас нас слушает, например, может сказать, что это прямо противоположно логике бизнеса, потому что бизнес — это про план, про планирование, про контроль. А хочешь рассмешить Бога — расскажи ему про свои планы. И Господь Вседержитель имеет свойство разрушать все наши планы, если они как-то не соответствуют его воле. И, как кажется, это две вещи несовместные — планировать и контролировать, и уповать на волю Божию, и быть готовым принять все, что не спосылается, как его волю. Вот как одно с другим в бизнесе сочетается для
0: вас? У меня вообще мурашки от этого вопроса. Там такая глубина. Нужно уметь балансировать, потому что я разделяю, скажу опять-таки, просто вот как сейчас пришло. Если раньше я бы просила у Господа, я так думаю, смею предположить, «Господи, дай мне успешный бизнес» или «пусть мой бизнес будет успешным, прибыли», то сейчас мне гораздо ближе просить, как мне не потерять совесть, не потерять людей. «Господи, дай мне силы справиться с сложностями, направь меня на путь». И планирование в бизнесе, оно вообще не перечит вере, потому что бизнес — это цифры, это бизнес-план. Мы не можем открыть бизнес, сидеть и думать, окей, дальше святые помогут, Господь все управит. Ну это что такое? Это для меня безответственность. То есть бизнес — ты берешь ответственность на себя, ты делаешь действия обязательно. Без действий ничего не получится. Но есть большая разница между тем, чтобы брать ответственность и контролировать. Контролировать, вот, то есть я веду бизнес, я беру ответственность за себя, за людей, и при этом я обращаюсь к Господу, прошу подсказать мне, управить, посеять мысли ясные в моей голове, как правильно управлять этим бизнесом, как лучше будет для людей, для меня, знает один Господь. Никто не знает. И контролировать будущее сейчас я пришла к тому, что это вообще это жутчайший грех. Но я могу не контролировать, а брать ответственность здесь и сейчас. Мои действия на сегодня. Я просыпаюсь утром, я читаю молитву, говорю: «Господи, управь все, пожалуйста, в моей жизни наилучшим образом для меня». Я не претендую на истину, я говорю, как мне по сердцу, как хочет моя душа. Иногда это могут быть другие слова, да. Иногда просто я слушаю молитву Богородицы, Серафима Саровского, Николаю Чудотворцу. Ну, вот это те мои покровители, к которым я обращаюсь, Спиридону Тримифунскому. Но это духовное. А дальше ты спускаешься на земное. Мои действия. Я же не могу, может, кто-то и может, но я не могу весь день не есть, не пить, не дышать воздухом. Точно так же в бизнесе. Ты не можешь не управлять бизнесом, просто ожидая, что ну вот все как-то само собой решится. Ты делаешь действия, и даже ошибаясь, иногда эти действия могут быть неправильны. И когда я вижу, что я совершила ошибку сейчас, я такая: «Окей, спасибо, я теперь знаю, как не надо». И на это тоже нужна внутренняя точка опоры, что дает мне вера. Принять не... Вот для меня было откровение, что у гордыни есть обратная сторона. Это когда мы занимаемся самобичеванием. Ну почему? Ну вот какой я такой сякой?
1: Я хуже всех.
0: Да, вот я...
1: Я самый плохой.
0: Вот я этим, знаете, как грешу? По-модному это говорят, синдром самозванца. А для меня это просто простой грех гордыня, когда ты выступаешь и думаешь...

0: Думаешь на сцене, так, надо вот так сказать, или проведя там совещание, как бы лучше сказать. А потом ты думаешь, ну, не только про результат, да, я говорю сейчас, а про эго внутри. А потом ты думаешь, я совершила ошибку, что со мной не так, почему я так сделала. Но ведь насколько важно ловить этот баланс между тем, что я сделала, спасибо. Если это ошибка, я знаю, как не надо. Если мы берем в рамках бизнеса инструментарий, международная практика, пожалуйста, тот же Google, который нам всем известен, берут на работу, это известный факт, людей, кто допустил минимум 5 ошибок. Потому что они уже знают, как не надо.
1: Знаете, то, что вы говорите, мне кажется, это такая важная вообще для нашей темы веры и дела вещь, потому что когда поверхностно смотришь на тему например, бизнеса и духовной жизни, самое простое — это сказать, что ну, нужно молиться Богу об успехах в бизнесе, о выгодах. А вы эти вещи разводите, потому что вообще-то человек, наверное, призван молиться не об этом, а о каком-то внутреннем духовном совершенствовании, об исцелении страстей, говоря высокопарным святоотеческим языком. И тогда у этого будут результаты в жизни, вообще во всей жизни, в том числе в бизнесе. Uh-huh. И вот я вас слушаю, если я вас правильно понимаю, то мне кажется, что та евангельская фраза, которая ёмко описывает то, что вы говорите, это слова из Нагорной проповеди. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам». Uh-huh. Вот ты занимаешься духовными вопросами внутри себя, и все остальное так или иначе по Божьему промыслу в ту меру, в которую тебе нужно, прикладывается, в том числе да. Успехи в бизнесе. Так это выглядит?
0: Мне откликается то, что вы сейчас сказали. Потому что я же заранее извинилась, что я не знаю дословно Евангелие, я не знаю...
1: Но это не повод извиняться.
0: Мне не поставлена воцерковленная речь, но мне очень откликнулось то, что вы сейчас сказали. Потому что есть, вот опять-таки... Базовая вещь — пирамида Маслоу. Мы сначала закрываем базовые потребности свои, сон, еда, потом мы переходим к другим. И вот на четвертом уровне есть спиральная динамика, кто в бизнесе, тот поймет. Четвертый уровень у нас духовный. Нельзя просто сидеть, это опять-таки крайности. Что такое баланс? Баланс. Почему важно достигать баланса? Потому что я искренне верю, что каждый человек приходит в эту жизнь, всем есть место, всем. Даже негодяям, которые потом оказываются пойманными нашими правоохранительными органами, тоже есть место в этой вселенной. Но когда человек приходит в эту жизнь, у нас есть у всех миссия своей души. У нас есть у всех ряд одинаковых наших правил совести, правил законов Божьих. И ведь так важно прожить эту жизнь. Никто же не знает, что будет завтра. Прожить счастливо с самим собой, со своей совестью, со своими близкими, со своим бизнесом, который людям должен приносить радость. Для меня... Бизнес — это правда служение. Это не просто слова, потому что мы сейчас на передаче. Я просыпаюсь каждое утро, задаю себе вопрос, что я могу сделать для себя, для своей семьи, для своего бизнеса и для людей.
1: Вот я читаю в вашем телеграм-канале такую фразу. Вы пишете о том, что часто предприниматель... продолжает заниматься своим делом, как бы по инерции, уже немножко в него не веря. И это, в общем, неэффективно, и нужно почаще себя спрашивать, а не делаю ли это просто по инерции. Ну вот, собственно, цитирую фразу. «У предпринимателя есть опасная привычка терпеть неудобную реальность, потому что когда-то на нее было потрачено слишком много ресурсов. Но прошлые вложения не должны управлять будущими решениями». Мне вот очень понравилась эта фраза. «Прошлые вложения не должны управлять будущими решениями», потому что мне показалось, и мне интересно, насколько вот у вас это отзовется, что это во многом и закон духовной жизни, вернее, это логика духовной жизни, жизни с Богом, которая дает начало всему остальному, в том числе вот этой логике бизнеса. Ведь духовная жизнь всегда про будущее. Прошлого уже нет. И никакие наши прошлые ну, исповеданные и, будем надеяться, отпущенные грехи как бы не должны висеть грузом, все это уже было.
0: Угу.
1: Господь тебе открывает дальше жизнь для следующего поступка. Иди и впредь не греши, говорит Христос грешнице. Угу. Вот иди вперед и не совершай того, что совершил. И одновременно и прошлые заслуги добродетеля – это не то, на чем можно лечься спать и гордиться.
0: Да.
1: Это уже было. Прошлого нет, есть здесь и сейчас, из которого ты смотришь в некое будущее, к этому будущему идешь. Потому что Евангелие – это всегда про то, каким человек еще может стать.
0: Угу.
1: Это всегда на вырост, про некий будущий поступок. И это, в общем, логика духовной жизни.
0: Пока мне добавить нечего.
1: И вот есть такой... митрополит Антоний Сурожский, прекрасный, выдающийся проповедник православия в 20 веке, который часто говорил про то, что человеку хорошо бы быть готовым встретить Бога здесь, сейчас, таким, каким Бог и сейчас ему открывается. Немножко даже, будучи готовым оставить даже весь свой прошлый опыт за спиной, не обесценить, не отказаться, но быть готовым на фоне всего уже испытанного, открытым к будущему, оно может быть неожиданным.
0: Угу.
1: И, может быть, Господь сегодня тебя позовет туда, куда ты раньше и не думал идти, а вот сегодня это его промысел. И я слышу, что вы это говорите. Прошлые вложения не должны управлять будущими решениями.
0: Угу.
1: Но вот насколько вы как бы согласились бы с тем, что есть какие-то изначальные, более базовые, самые базовые законы отношения человека с Богом,
0: угу,
1: которые как своя параллель, как свое частное применение работают и в бизнесе?
0: Ну, давайте порассуждаем вместе. Потому что я давно живу в этой парадигме, и сейчас, приходя на разное обучение, я слышу, что так или иначе мы приходим к тому, что мы уже готовы слышать, что хватит жить прошлым. Прошлое не вернуть, не надо туда тратить силы, время, энергию. Но очень важно, с учетом того, что мы не можем контролировать будущее, и все настолько быстро меняется, адаптироваться и понимать. Вот я занимаюсь там стратегией предпринимателей, личной стратегией, потом стратегией бизнеса. Ну, это как мое хобби. И я вижу, что людям сейчас сложно создать образ или понимание, куда им идти. Вот это будущее, о котором вы сейчас сказали. Мне очень приятно, что вы цитируете мой телеграм-канал, значит, я не зря пишу. Но...
1: это безусловно.
0: Спасибо большое. Это правда важно, когда ты пишешь без ожиданий. И это тоже для меня точка роста, когда я пишу и не жду, что это кому-то зайдет. Или вот сейчас я рассказываю и не жду, что это опять-таки кому-то зайдет. Просто делюсь. И вот про будущее. Когда приходят предприниматели, и мы пытаемся стратегировать, я вижу страх в глазах от того, что они не понимают, что дальше будет с их бизнесом, что они хотят, кем они хотят быть, хотят стать в будущем. И здесь, видя этот страх, помните, мы говорили про контроль и про грех, да? Про контроль. Здесь очень важно дать себе право на ошибку. Да, мы уже не те, кем были вчера. И мы не знаем и имеем право не знать, кем мы будем завтра. На все святая воля. Но все, что мы можем делать, это исходя из тех настроек, к которым мы пришли благодаря вчера, сегодня, сделать шаги туда, кем мы сейчас хотим стать завтра. Я могу... Какая глубокая фраза, да? Вот это я сказала. Самые мурашки пошли. Я так оцениваю, когда что-то говорю, и прям откликается самой. Ты имеешь право на ошибку, это раз. Два, ты можешь с этими настройками благодаря вчерашнему дню поменять туда идти, кем ты хочешь быть здесь и сейчас. Это и про, опять-таки, про разные сферы жизни. Это и про тебя, там, не знаю, если ты мама, дочь, бабушка, про что я могу сделать сейчас для себя, для своих там внуков, для своего ребенка, куда мне идти. И я очень хочу донести и себе в первую очередь, наверное, повторить, что нормально выстраивать путь, который мы не знаем. Здесь мы и действуем, потому что мы не можем просто, может быть, кто-то и может, я не могу просто верить. Я не могу лежать и думать, что все как-то само собой решится. Нет, я живу обычную жизнь, мне нужно платить ипотеку, зарплату сотрудникам, мне нужно растить своего ребенка. И здесь я верю в Бога, я верую, я благодарю, но и действия я принимаю. Завтра у меня так было уже, когда... куча регалий, все номинации мы собирали, номер один в сегменте моноуслуг, фиксированные данные по РБК, а потом ты выходишь из бизнеса, и вдруг этих регалий как будто бы нет. Потому что были часть людей вокруг меня, которые со мной были, потому что я номер один в своей нише. А когда ты выходишь из бизнеса, ты такой же человек. Ты строишь другую компанию. Но те люди, которые были с тобой по определенным ярлыкам вчерашнего дня, сегодня они уже с тобой не разделяют. И слава Богу, потому что ты имеешь право быть тем человеком, кем ты выбираешь быть сегодня.
1: Как Клайв Стейплз-Льюис писал в одном месте, быть может, мы свободны тогда, когда мы можем сказать, я это то, что я выбираю.
0: Да.
1: Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Это была программа «Вера и дело». Гостем в ней была Кира Долгова, предприниматель, автор книги «Включить мозг». И мы ждем книгу «Включить сердце».
0: Я надеюсь, было полезно сегодня.
1: Безусловно, и про мозг, и про сердце, и про предпринимательство, и про ценности, и про веру. Спасибо огромное. «Вера и дело». У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч в эфире. Спасибо. Радио «Вера». До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
5: Сегодня, 6 августа, слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. И это программа «Светлый вечер». Напомню, что на этой неделе мы говорим о церковной истории 20 века вместе с Обществом любителей церковной истории. Мы разобрали несколько очень интересных сюжетов и биографий. Сегодня будем продолжать. Программу мы делаем по материалам книг и журнала, которые выпускаются Обществом любителей церковной истории. Собственно, почему мы с Обществом любителей церковной истории сотрудничаем сейчас. На самом деле мы всегда рады. Мы часто приглашаем, у нас часто в эфире бывает, даже если мы так не представляем, церковные историки, которые сотрудничают с обществом, члены Общества любителей церковной истории. Но само ОЛЦИ сейчас переживает не самые простые времена, скопился некоторый долг перед государством, и вот чтобы этот долг погасить, нужны средства. Если вдруг вы заинтересовались теми материалами, которые мы рассказываем, то вы можете перейти на сайт общества, его найдете в любом поисковике, Общество любителей церковной истории, ОЛЦИ, и там есть реквизиты, как обществу можно помочь. Мы вчера, накануне, мы говорили про удивительного человека, протопресвитера Георгия Шавельского, последнего протопресвитера русской армии и флота, его очень насыщенная жизнь в Российской империи, революция. Потом была эмиграция. Вот про эмиграцию мы, собственно, только начали говорить, поэтому про не только про Георгия Шавельского мы сегодня будем говорить, но и в целом про церковную жизнь в русском зарубежье, поскольку в Европе, ну, я думаю, что мы за пределы Европы сильно выходить не будем, в Европе тогда существовало несколько русских юрисдикций. Как это все соотносилось друг с другом? Как люди из этих юрисдикций общались? Как во всем этом жил протопресвитер Георгий Шавельский? Вот об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. В нашей студии священник Илья Соловьев, председатель Общества любителей церковной истории, кандидат исторических наук, кандидат теологии, доцент общецерковной аспирантуры, докторантуры, преподаватель Николо-Угрешской семинарии, священник Евгений Агеев, действительный член Общества любителей церковной истории, кандидат теологии, преподаватель Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И я предлагаю, мы накануне говорили о Болгарии, о православии в Болгарии, и надо, наверное, начать с человека, который сейчас канонизирован, прославлен, но у которого были непростые отношения с отцом Георгием Шавельским. Собственно, они были долгое время знакомы, общались. Это архиепископ Серафим Соболев.
2: Ну, мы в прошлой программе
1: упоминали его.
2: Дорогие радиослушатели, уже выяснили, что в конце мая 2020 года отец Георгий Шавельский, который очень недолгое время находился после эмиграции в Константинополе, в мае 2020 года он получает предложение от болгарского синода занять профессорскую кафедру в проектируемой академии в Софии. Но через несколько месяцев буквально синод болгарский оставляет мысль об открытии академии, и отцу Георгию предлагается место в пастырском училище в 50 километрах от города Пловдива. Отец Георгий это предложение не принимает, едет в Софию и получает преподавательскую должность в Софийской духовной семинарии. Здесь он в общей сложности прослужил 3 года. Что происходило в тот момент в Софии? В Софии, как и в других крупных европейских городах, существовала своя посольская церковь. Настоятелем этой посольской церкви тогда был архимандрит Тихон Лященко. Архимандрит Тихон по каким-то причинам не удовлетворялся тем положением, которое он занимал в Софии, и просился, чтобы его перевели западнее, в частности, он просился в Берлин. И митрополит Евлогий дает согласие на перевод Тихона Лященко, архимандрита, в Германию. Впоследствии он об этом очень пожалел, поскольку архимандрит Тихон Лященко был назначен Карловацким синодом епископом с отъятием у митрополита Евлогия часть его епархии. Тем не менее, когда архимандрит Тихон уезжает, митрополит Евлогий, в видении которого находилась посольская церковь, озадачивается вопросом, кого назначить на место Тихона Лященко, и у него поступает очень много предложений различных от прихожан посольской церкви, с которым он должен был считаться. Вот он пишет, что часть прихожан просила, буквально цитата, одна часть прихожан просила меня назначить протопресвитера Георгия Шавельского, другая часть епископа Серафима Лубенского. Серафима Соболев идет речь, который проживал в Константинополе и был неудел. И когда архимандрит Тихон Лященко уехал в Берлин, перед митрополитом Евлогием встал вопрос, кого назначить на должность настоятеля посольской церкви. Вот что он пишет в своих воспоминаниях. «Одна часть прихожан просила меня назначить протопресвитера Георгия Шавельского, который был в Болгарии, другая часть епископа Серафима Лубенского, это как раз преосвященный Серафим Соболев, который проживал в Константинополе и был неудел. Я назначил епископа Серафима, назначение не из удачных, пишет митрополит. Епископ Серафим создал в приходе неприятную атмосферу нездорового мистицизма, пророческих вещаний, видений и так далее. Это пишет, это прямая цитата из мемуаров митрополита Евлогия. Здесь я ничего от себя не добавляю и не убавляю. Говорю, как это воспринимал митрополит Евлогий. Здесь нет ничего личного, как говорят теперь. И вот такое назначение преосвященного Серафима, конечно же, человека противоположного во многом отцу Георгию Шавельскому, который тоже служил в посольской церкви.
3: Не ожидал, он живет в Болгарии, служит в посольской церкви, и вот ему назначают человека, ну, действительно, там совсем иных взглядов, с которым он и знаком-то не был, поскольку, ну, кем был Серафим Соболев до появления, до назначения в Болгарии, до эмиграции? Викарием Воронежской епархии.
2: И они, конечно, скорее всего, не были знакомы, но люди совершенно разного направления, разного, так сказать, настроения, если угодно. Создается новый причт, новый состав причта посольской церкви. Кто там оказывается? Там оказывается сам протопресвитер Шавельский, как второй, естественно, священник. Другой известный священник, член собора 17-18 года, протоиерей отец Александр Рождественский. Еще один протоиерей Флоровский, но не тот, который известен, не отец Георгий. И вот в этот состав причта инкорпорируется еще один клирик, брат преосвященного Серафима, иеромонах Сергий Соболев. Таким образом, в самом притче этого храма посольского обнаруживается некое недопонимание между священнослужителями. И отец Георгий совершенно не хочет, в силу своего прошлого положения и в силу своего характера, совершенно не хочет принимать то общее направление приходское, которое создается при преосвященном Серафиме. Здесь происходит, конечно, определенное недопонимание, и преосвященный Серафим был строгим монахом, но вот со своими сослуживцами, кроме своего брата, иеромонаха Сергия, по посольской церкви он не находит общего языка.
3: Там еще любопытно, что он брата своего все время пытался продвигать, но все время получал отказы.
2: Да, и отец Георгий переживает, что академическая наука, как он писал, не отражалась на суждениях и действиях Преосвященного, который, например, при произнесении длинных проповедей базировался в них не столько на евангельском и апостольском учении, сколько на, говоря словами Шавельского, на разных сказаниях из житий святых и даже на снах и видениях разных благочестивых женщин, которые окружали его. Конец цитаты. Так воспринимал Преосвященного Серафима отец Георгий. Здесь, конечно, есть некий трагизм ситуации, когда, в общем-то, такие значимые люди, отец Георгий, отец Рождественский и владыка Серафим, не находят общего языка. И не находят его именно потому, что это разное понимание церкви и разное понимание ситуации, которая сложилась в России, вообще в целом в мире, и разное видение перспектив того, какими путями должна пойти церковь в будущем. Вот это они личные внутренний конфликт, скорее всего, привел к этому недопониманию.
4: Ну, было, думаю, не без личных конфликтов. Просто два члена святейшего правительствующего синода, Рождественский же тоже был в 17-м году членом синода, протопресвитер, который никогда не подчинялся епархиальным епископам, и становится подчиненными на таком, на очень близком, причем уровне, провинциальному викарному епископу. Ведь уже в годы гражданской войны архиепископ Серафим стал, был рукоположен как Богучарский, но потом вот в Лубны. Лубны, по-моему, это Харьковская или, да. Нет, Лубны — это Полтавская епархия. Полтавская, да, то есть в любом случае это викарные кафедры. Одна Воронежская, другая Полтавская епархия. То есть какой-то вот такой, ну, может быть, провинциализм в восприятии отца Георгия и отца Александра, конечно, там был.
2: Ну, отец Георгий очень резко отзывается о Преосвященном Серафиме. То есть здесь, конечно, отношения сложились очень и очень непростые. Скажем, прям очень сложные. И притча посольской церкви, конечно, в этой ситуации оказался расколотом. Это трагическая ситуация, когда на приходе складывается вот такое положение. Трагическое и для членов клира, безусловно, и для прихожан, поскольку самым желательным в этой ситуации является единство. Особенно в эмиграции, где церковь играла такое значение. Мы, конечно...
1: Справедливости ради, мы скажем, конечно, что владыку Серафима прихожане любили в Болгарии, и службы его были многолюдные, и след он оставил там достаточно значимый.
2: Мы не становимся в этом конфликте на ту или иную сторону.
1: Мы смотрим на документы, мы смотрим на воспоминания.
2: Конечно. Мы не пытаемся...
1: Исключить научный подход.
2: Мы не пытаемся очернить Преосвященного Серафима, мы не пытаемся очернить отца Георгия Шавельского или протоиерея Александра Рождественского, который тоже, как отец Евгений сказал, был членом в свое время синода. Мы просто пытаемся разобраться в той ситуации, почему возник этот конфликт и как эти стороны, конфликтующие между собой, этот конфликт воспринимали. Это исключительно историческая характеристика, которая не касается личности того или иного члена притчи. Мы говорим, что там сложилось. Ну и проблему, конечно, дополнялось тем, что при Преосвященном Серафиме в очень большое влияние, она потом оказывала большое влияние и в синоде, получила некая женщина, Варвара Ивановна Зазыкина. Это жена профессора Зазыкина, который написал большую обстоятельную монографию о патриархе Никоне. Он стал потом профессором канонического права Варшавского университета. И вот как раз из Зазыкиной тоже с Варварой Ивановной у Шавельского отношения не складываются. То есть все ведет к тому, что отцу Георгию необходимо покинуть этот храм, поскольку он не находит там общего языка. Повторяю еще раз, это трагическая история, и мы говорим о ней не для того, чтобы кого-то обелить или очернить, а для того, чтобы просто создалось представление, как все было сложно тогда в Болгарии, в этой посольской церкви.
4: Вообще в русской эмиграции было очень много конфликтов.
2: Безусловно.
1: И ситуация в 20-е годы, нам кажется, что все хитросплетения советской жизни 20-х годов, церковной советской жизни 20-х годов, они сложны для понимания, они правда сложны. И кажется, что в эмиграции, ну, они там все были едины, что уж покинув Советскую Россию, они все обрели покой и благополучие. Хотя на самом деле это абсолютно не так. И вот благодаря тому, что мы об этом рассказываем в наших передачах, для людей, которые, может быть, не очень хорошо представляют этот исторический ландшафт, ситуация проясняется, это здорово.
2: У отца Георгия ведь очень непростые отношения были с митрополитом Евлогием. У митрополита Евлогия была обида на отца Георгия Шавельского, потому что отец Георгий Шавельский не разделял тех действий в Галиции в 1914 году, которые предпринимал митрополит Евлогий.
1: Сейчас мы об этом подробнее поговорим.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у нас сегодня священники Илья Соловьев, Евгений Агеев. Мы говорим о русском зарубежье, о ситуации в разных частях русской церковной традиции. Наверное, это можно назвать русской церковной традицией, поскольку юрисдикции абсолютно разные. А говорим мы, в том числе продолжая большой разговор о жизни протопресвитера Георгия Шавельского. И отец Илья перед этим небольшим перерывом говорил о непростых взаимоотношениях. Мы все время говорим, что у отца Георгия Шавельского были непростые взаимоотношения. Ну, правда, поясняем, почему это происходило. Конечно, у человека, занимавшего столь высокий пост, было много последователей, почитателей, завистников, недоброжелателей. Все это, как всегда, в нашей жизни соединяется. Но революционные события все это еще взмешали, взболтали и столкнули этих людей в совершенно разных ситуациях. Вот с архиепископом Евлогием Георгиевским отношения у протопресвитера Георгия Шавельского выстраивались еще задолго до революции. Действительно, вот мы на днях говорили про владыку Евлогия и вспоминали его деятельность в Галиции, где он пытался русифицировать приходы, перевести их в более русскую традицию. И вот это как раз было раскритиковано тогда, еще в 14 году, отцом Георгием.
2: И возможно, что это тоже в каком-то смысле повлияло на то, что митрополит Евлогий отдал предпочтение Преосвященному Серафиму при назначении на должность настоятеля посольской церкви, а не отцу Георгию. Но когда в 1926 году митрополит Евлогий и митрополит Платон Рождественский американский вступают в открытый конфликт с Карловацким синодом, ну, Карловацкий – это распространенная в русской эмиграции именование Русской зарубежной церкви, РПЦЗ. Она традиционно в то время и долгие годы называлась Карловацкой. Ее последователи называли карловчанами. Сторонников митрополита Евлогия карловчане называли евлогианами и так далее. И так далее. Так вот, когда возник конфликт в 26 году, разрыв между митрополитом Евлогием, митрополитом Платоном, с одной стороны, и Карловацким синодом, отец Георгий, несмотря на какие-то обиды, которые и сохранились, и сложности, которые сохранились в отношениях с митрополитом Евлогием, последовательно становится на точку зрения митрополита Евлогия. Он считает, что указ Святейшего Патриарха от 5 мая 22 года не оставляет поле деятельности для Карловацкого синода в Европе. И, кроме того, характер митрополита Антония Храповицкого, который, как считал отец Георгий, привел к церковному хаосу Софии, и вообще политическое направление Карловацкого синода для отца Георгия было неприемлемо. Очень интересно. Отец Георгий сам был убежденным монархистом. Он последовательно отстаивал идею о том, что монархическое правление не является каким-то злом для России. И он лично очень хорошо относился к государю-императору. Он, ведь его, они были знакомы, общались, у него очень много сочувственных разных высказываний в отношении государя-императора. Но тех крайностей, которые были у карловчан, отец Георгий не разделял. И это тоже еще одна, так сказать, причина для внутреннего конфликта в посольской церкви.
1: Может быть, это было связано с тем, что у большинства карловчан не было какого-то масштабного дореволюционного опыта общения с зарубежными церквями, с посольствами, а у отца Георгия этот опыт был, и, соответственно, это очень сильно влияло на восприятие действительности.
2: Ну, и отец Георгий открыто об этом говорил, он мог бы эту точку зрения держать при себе, однако он постоянно об этом говорил, и вот госпожа Зазыкина, Варвара Зазыкина, она, конечно, сигнализировала об этом синоду, и отношения становились все сложнее и сложнее. Мы говорили с вами о том, что в свое время митрополит Сергий, озабоченный положением русской эмиграции и тем отрицательным влиянием, которое он оказывал на ситуацию в России, на положение православной церкви в России, предлагал находившимся за границей иерархам и священнослужителям перейти в подчинение местных православных поместных церквей. Вот отец Георгий довольно скоро, во-первых, в связи с конфликтом в посольской церкви, и, во-вторых, уже шире в связи с конфликтом с Карловацким синодом, в связи с тем, что он поддержал митрополита Евлогия, начинает размышлять о том, что нужно покинуть приход. Он пишет заявление епископу Серафиму об уходе, а софийский митрополит Стефан тотчас же принимает его в свою епархию и назначает его настоятелем церкви Святой Седмочисленицы. Вот как раз в этот момент отец Георгий выходит из состава епархии митрополита Евлогия, не подчиняется уже ни митрополиту Евлогию, не подчиняется ни Карловацкому синоду, занимается уже вполне, так сказать, самостоятельную позицию. И здесь вот...
1: Но он же должен был, как священнослужитель, входить в какую-то юрисдикцию.
2: Конечно. Вот он и вошел в юрисдикцию болгарской церкви.
1: А это уже... А, ну все, да, логично.
2: Надо сказать, что после принятия декларации 1927 года, подписанной членами архиерейского синода при митрополите Сергии и самим митрополитом Сергием, после того, как митрополит Сергий потребовал от заграничного духовенства подписку о лояльности к советской власти, и особенно после того, как митрополит Евлогий принял участие в молениях с англиканами за гонимую русскую церковь и был запрещен в священнослужении митрополитом Сергием, отец Георгий Шавельский последовательно отстаивал точку зрения митрополита Евлогия и встал на его сторону, возражая против позиции митрополита Сергия Строгородского. И в этом внутрицерковном споре он вновь проявил ясное церковное сознание. Он сделал это потому, что митрополит Евлогий не высказывал резких слов в отношении митрополита Антония, ни митрополита Сергия, тогда как, например, епископ Серафим там, в Болгарии, занял очень резкую позицию. Он заявил прямо, что митрополит Сергий и митрополит Евлогий, цитата, лишились святительского права, что совершаемые ими священнодействия не священнодействия, таинство не таинство, а бескровные жертвы не божественные, а бесовские жертвы и прочее, и прочее, и прочее. Вот эта позиция карловчан и тогдашняя позиция преосвященного Серафима была не близка отцу Георгию, поэтому все вместе подталкивало его на сторону митрополита Евлогия. И этот выбор был искренний, поскольку он уже не зависел ни от Карловацкого синода, ни непосредственно от митрополита Евлогия, и, конечно, не от митрополита Сергия.
1: Мы уже вплотную приближаемся к периоду Второй мировой войны, но, коль скоро мы говорим о различных церковных юрисдикциях за рубежом того времени, то здесь нельзя обойти вниманием, часто обходится вниманием, но для полноты картины это невозможно не упомянуть, польская история и польская церковь, и митрополит Дионисий Валединский.
5: Тут несколько слов вообще надо сказать о том, вот русское православие за рубежом, русское православие за рубежом, что оно из себя представляло. Отчасти мы уже о двух частях этого мы говорили, да? Мы говорили о старых оставшихся приходах, которые вроде как находились в подчинении митрополита Евлогия, так называемый западноевропейский экзархат, и о эмигрантских общинах, которые пришли в 20-е годы в Европу. Но, кроме того, за границей еще остались исконные русские земли, которые в новых государствах, это государство Прибалтики тогдашнее, и больше всего, конечно же, в Польше. То есть, по сути дела, Польская республика, вот эта межвоенная, она образовалась большей частью на землях западных русских губерний. Естественно, там были свои епархиальные структуры, где-то больше, где-то меньше. Это такие епархии, как Гродненская, Виленская значительная часть, нынешний Вильнюс, тогдашняя Вильна, между войнами был на территории Польши. А столицей независимой Литвы было Ковна, Каунас. И, значит, Гродненская, Волынская, тоже значительная часть. Ну и, соответственно, Холмская, хотя там население было очень сильно разогнано. Соответственно, Варшавская епархия, и сюда же присоединились те приходы, которые в 1914-1915 году пытались перейти в русскую церковь во время Первой мировой войны, бывшие униатские приходы на территории Галиции и Ладомерии, части Австро-Венгрии. Вот это получилось все новое польское государство,
4: такое промежуточное между Германией и Россией, лимитрофное, как термин такой исторический.
1: Ну, есть такой термин,
4: вот. И получилось, что на территории этого государства огромное количество приходов и епархиальные структуры. Еще во время соборов, в самые последние дни заседаний поместного собора в Москве на Варшавскую кафедру был назначен бывший Тверской архиепископ Серафим Чичагов. Но он пытался проехать в Варшаву, но новые... Сначала там еще вовсю шла война, все было оккупировано немцами, немцы его не пустили, потом уже новые польские власти его не пустили. В общем, так, в конце концов, он туда и не смог проехать. И поэтому патриаршим экзархом был назначен бывший минский епископ Георгий Ярошевский. И вот, получив, соответственно, все права патриаршего экзарха для вот этого вот огромного куска русской территории, бывшей для нескольких епархий, собственно говоря, он стал, так сказать, ну, слово заигрывать, в общем, подчиняться польским властям, которые совершенно не хотели того, чтобы православной церкви на территории Польши, а там было огромное количество православных людей, в том числе и в самой, и в том, что мы сейчас считаем Польшей, ведь Польшу после Второй мировой войны немножко передвинули на Запад, чтобы ей управляли из Москвы, потому что после, естественно, тут же была еще Советско-Польская война 20-го года, после этой Советско-Польской войны, несмотря на подписанный мирный договор Рижский, отношения между советским государством и новым польским государством были, откровенно говоря, плохими.
1: И мы продолжим об этом говорить буквально через минуту. Напомню, что сегодня мы говорим о русском церковном зарубежье в разных вариациях совершенно. В послереволюционный период, 20-е, 30-е годы, 40-е. И говорим мы в рамках нашего большого разговора по материалам издательской программы «Общество любителей церковной истории». У нас в гостях сегодня председатель «Общества любителей церковной истории» священник Илья Соловьев, действительный член ОЛЦИ «Общества любителей церковной истории» священник Евгений Агеев. Я Алексей Пичугин, и мы продолжим буквально через минуту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
6: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
7: Радио «Вера» – это радио о любви.
8: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
7: Становитесь попечителем «Светлого радио».
9: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
7: Радио «Вера». Вместе творим добро.
10: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
0: Светлый вечер. На «Радио Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что на этой неделе мы говорим о церковной истории 20 века по материалам издательской программы «Общество любителей церковной истории». «Общество любителей церковной истории», ну, оно переживает не самые простые времена. У него скопился некоторый долг перед государством. И вот, если вдруг вас заинтересовали наши эти программы, и вы их слушаете на протяжении этой недели, и хотите как-то обществу помочь, можете на сайте «Общество любителей церковной истории» церковной истории, которая ищется через любой поисковик, найти все реквизиты, и общество будет вам очень благодарно. А мы сегодня говорим о русском церковном зарубежье в очень разных аспектах через призму биографии протопресвитера Георгия Шавельского. Но сейчас мы скорее отошли в сторону Польши. Говорим про польские события. С нами сегодня священник Евгений Агеев, священник Илья Соловьев, отец Илья, председатель общества любителей церковной истории, отец Евгений действительно член любителей церковной истории, церковные историки известные. Да, давайте про Польшу продолжим рассказ. Вот мы еще и про митрополита Дионисия Валединского, очень яркие фигуры, не поговорили, а об его взаимоотношениях с Шавельским.
2: Я хотел бы сказать, что в свое время, в 1997 году, наше общество совместно с издательством Курдийского подворья выпустило книжку «Православная церковь на Украине и в Польше в 20-м столетии». Это сборник, который посвящен событиям, начиная с 1917 года до 1950-х годов. В этот сборник вошли две работы – русских зарубежных ученых, протоиерея Кирилла Фотиева «Попытки украинской церковной автокефалии в 20 веке» и Александра Свитича «Православная церковь в Польше и ее автокефалия». Эта книга еще имеется у нас в продаже. Если вы заинтересуетесь, зайдите на наш сайт через поисковик в «Общество любителей церковной истории». Там есть раздел «Книги». Вы можете посмотреть эту книгу и при желании можете ее заказать. А что касается политики польского правительства в отношении православной церкви в Польше, то здесь, конечно, поляки смотрели на русскую церковь как на пятую колонну. Ну, точно так же, как происходит сейчас, скажем, в Эстонии и в других прибалтийских территориях, где на церковь смотрят не как на тело Христово, не как на структуру, которая ставит совсем не политические задачи, а как на, не как на религиозную организацию, как на политическую организацию. Вот такой точный взгляд существовал и в Польше. Именно поэтому начинается гонение на православных в Польше, и это гонение очевидно связывается с тем, что закрываются храмы, начинается так называемая ревендикация. Об этом очень хорошо написано, кстати говоря, в монографии нынешнего викария Московской епархии преосвященного епископа Истринского Серафима Мельченкова в связи с деятельностью одного из польских иерархов, находившегося на территории Польши. Вот об этом там есть очень подробно, если кому интересно, посмотрите эту книгу. И вот эта ревендикация, то есть передача храмов от православной церкви к католикам и прямое разрушение храмов, как, например, разрушение величественного, роскошного с росписями Воснецова Варшавского кафедрального собора, это как раз была политика польского правительства. И те епископы, которые русские, фактически, епископы, которые оказались во главе польской православной церкви, были в очень трудном положении. И надо сказать, что и преосвященный Георгий Рашевском, о котором мы говорили, и упомянутый вами...
1: Погибший, мы, кстати, не сказали.
2: Мы скажем об этом сейчас. И преосвященный Георгий Ярошевский, и митрополит будущий Дионисий Валединский заняли, в общем-то, такую позицию, которая противоречила интересам православной церкви в Польше. Это, надо сказать, откровенно. И в этом они получили осуждение даже своих собратьев. Например, Священный Владимир Тихоницкий и ряд других иерархов были польским правительством просто отстранены от своих кафедр за то, что они не поддержали вот эту вот политику польского правительства, которая сделала попытку заполучить автокефалию польской церкви от Константинопольского патриархата. Ну, я не знаю, какими руководствовался соображениями тогда Константинопольский патриарх. Отношения были еще не так натянуты, как сейчас. Но, тем не менее, Константинопольский патриарх пошел на то, чтобы предоставить польской церкви автокефалию. А недовольство деятельностью митрополита Георгия Ярошевского и преосвященного Дионисия Валединского было настолько резким и существенным, что дело дошло даже до убийства преосвященного Георгия Ярошевского архимандритом Смарагдом Латышенским.
4: Вот как раз это конец 22-го года, начало 1923 года, после уже вот окончания Советско-Польской войны, польское правительство просто стало высылать неугодных иерархов. Владимира Тихоницкого выслали на Запад через Чехию, просто выслали из страны. Это, он был епископом Белостокским еще до революции. А архиепископ Елеферий Виленский, который преемник, собственно говоря, святейшего патриарха Тихона на Виленской кафедре, ему пришлось уехать из своего кафедрального города в Каунас, на территорию Литвы, и, несмотря на то, что он титуловался Виленским и Ковенским, он до 1939 года не мог, соответственно, приезжать на территорию Польши в свой епархиальный город. И остальные епископы, которые остались на территории Польши, их, собственно говоря, вот архиепископ Георгий, кто стал митрополитом Георгием, вроде бы у него были права патриаршего экзарха от патриарха Тихона, но он полностью встал на точку зрения польского правительства и стал их буквально запугивать и шантажировать. И поэтому один из тогдашних священнослужителей, архимандрит Смарагд Латышенков, тоже выпускник...
1: Ректор Волынской семинарии.
4: Да. Ректор Холмской семинарии он был, тогда возрожденный после Первой мировой войны, а населения там было очень много православного, и желающих стать священниками было очень много. Он выпускник Санкт-Петербургской академии, кандидат в епископы, кстати, патриарх Тихон принял решение о назначении его на Слуцкую кафедру в Минской епархии. И он, значит, его тоже начали, собственно говоря, шантажировать, и митрополит Георгий даже запретил его в священнослужении по достаточно надуманному поводу, просто потому, что он был ярым противником автокефалии. Он считал, что все епархии, все приходы на территории Польши должны продолжать нормально пребывать по домофорам московского патриарха, как это и было достаточно долгое время. И вот в феврале 23-го года произошла, конечно, жуткая трагедия. Ну, здесь пишут, что и сам архимандрит Смарагд был человеком больным, ну и, конечно же, очень жесткий нажим со стороны митрополита Георгия привел к тому, что после такого жесткого разговора архимандрит Смарагда выстрелил просто и убил митрополита Георгия в его собственной резиденции со словами даже «Вот тебе палач православия». Вот такой вот.
1: И 12 лет он провел заключение.
4: Да, его судили, его приговорили к длительному тюремному заключению.
1: Судьба, к сожалению, неизвестна.
4: В польских тюрьмах он провел достаточно долгое время, но вышел потом, да. Ну, да, мы не знаем его судьбы после 1939 года.
2: Да, после 1939, мы знаем, не знаем его судьбы после
1: 1940
2: года, поскольку в нашем журнале в двух номерах были опубликованы письма бывшего архимандрита. С него, конечно, сняли сан Смарагда Латышенко. И в этих письмах, одно из этих писем было написано уже после его выхода из заключения, в этих письмах бывший архимандрит объяснял свою позицию, которую он занимал, он пытался объяснить свою позицию и преосвященному Дионисию Валединскому, но последний отказался от встречи с ним и предпочел укрыться от него подальше, потому что он опасался...
1: Потому что тот идет его убивать тоже.
2: Он опасался, как бы не раздался второй выстрел, теперь уже в него. И вот в этих письмах бывший архимандрит Смарагд обосновывает свою позицию и пытается объяснить, и более того, он дает советы епископу Савватию, которому адресовано это письмо, относительно того, как лучше построить отношения между церковью, местной церковью словацкой и чешской и словацкой, и между теми иммигрантами, которые приехали туда, в Европу, после присоединения Западной Украины и Белоруссии к Советскому Союзу. Часть духовенства бежала от Советов, и оно вело определенную политику перед войной. И вот как раз эта политика западноукраинского духовенства для бывшего архимандрита Смарагда была неприемлема, он выступал против нее. Это тоже трагедия. Трагедия, поскольку мы говорим сейчас о тех сложностях, не скрывая этих сложностей, а говорим от них с болью сердца. Все-таки убийство православным архимандритом, православного епископа, это, конечно, не конфликт в храме, в посольском храме в Софии, но это тоже трагические события. Эмиграция не была единой. Эмиграция была расколота. Расколота и по политическим, и по церковным основаниям, если можно так сказать. И, кроме того, для раскола эмиграции было очень много сделано советской властью, которая не могла допустить, чтобы за границей сформировалось сколько-нибудь значимое единое целое церковное образование, которое бы, соответственно, выступало и против власти, и против гонения на церкви. Поэтому нужно было расколоть как раскалывали военную эмиграцию российскую, так нужно было расколоть и церковную эмиграцию. Советская власть здесь приложила очень много усилий и всячески стимулировала те разногласия, которые возникали и в посольской церкви, и в Варшаве, вот в Польше, как мы видели, и в Париже, и многое было сделано и для раскола между карловчанами и митрополитом Евлогием. Несомненно, если откроются архивы советской политической полиции, мы многое сможем узнать в направлении деятельности советских спецслужб по расколу русского зарубежного духовенства.
11: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Я напомню, что у нас в гостях священник Илья Соловьев, священник Евгений Агеев. Мы говорим о церковной жизни в русском зарубежье после революции, 20-е, 30-е, 40-е годы. Подходим к Второй мировой войне, потому что это тоже такой важный этап. Далеко не все из русской эмиграции дожили до Второй мировой войны. Но такой наш сквозной герой некоторых программ, протопресвитер Георгий Шавельский, и дожил, и пережил ее. Вот как в рамках его жизни Вторая мировая прошла?
2: Ну, с началом советско-германской войны, а именно после вторжения гитлеровцев на территорию СССР, положение русской эмиграции в Болгарии существенно изменилось. Все русские и украинцы были взяты под надзор, зарегистрированы, им запрещалось участие в политической деятельности, но в России укрепилась в определенных кругах надежда на то, что, возможно, будет возвращение на родину, причем часть эмиграции полагала, что борьбу с большевиками нужно ввести с оружием в руках. Поэтому в июне 1941 года несколько эмигрантских союзов обратились с призывом к начальнику 3-го отделения Российского общевоинского союза в Болгарии

0: 1 800 000 левов для помощи украинским православным церквям, богослужебными принадлежностями, книгами и деньгами. Ходатайствует о том, чтобы немецкое командование разрешило послать в Россию 10 русских священников-миссионеров, чтобы совершать там богослужения в оставшихся без священников украинских приходов. И предполагается, что в состав этих миссионеров как раз войдет и отец Георгий Шавельский. То есть предполагалось, что там, на Украине, будет создано некое подобие той псковской миссии, которая возникла в территориях, ограничивших с Прибалтикой. Вот мы знаем о том, что там всем этим занимался Преосвященный митрополит Сергий Воскресенский. Но немцы не дают разрешения на эту поездку. И, кроме того, сам отец Георгий занимает особое мнение в связи с возможным сбором русских эмигрантов для участия в войне против СССР. Здесь, конечно, нужно обратить внимание в целом на позицию Болгарии в этой войне.
1: Ну, что Болгария воевала на стороне гитлеровской Германии.
2: До 44-го года.
1: Да, до 44-го года. Она посылала, собственно, войска. Они участвовали на юге СССР во многих операциях. В частности, вот, по крайней мере, поскольку я сам из Волгограда, я очень хорошо знаю об участии болгарских частей в Сталинградской битве. Они как раз держали фланги, потому что вот то, что та ударная группировка, которая прошла к самому Сталинграду, а фланги держали румыны и болгары. И вот военные историки говорят, что именно благодаря тому, что фланги армии Паулюса держали румыны и болгары, стало возможно успех операции «Сатурн», ее окружение, потому что боеспособность, конечно же, болгарских частей была гораздо ниже кокадровых частей вермахта.
2: У вас какая-то очень интересная история есть про Евангелие.
1: Да, действительно, вот конкретно вот где стояли там болгарские части, ну, это трудно установить, но совершенно точно известно, что в них служили болгарские капелланы, православные капелланы. И те церкви, которые оставались вот на территории там, Ростовской области, Сталинградской области, они отчасти совершали там богослужения, но населения местного там не было. То, что сказал отец Илья, миссия. В общем, те места, куда попали, это вот Ростовская область, Сталинградская область тогдашняя, они уже были практически очищены от мест населения, и, собственно говоря, для них там практически не было такого, чтобы открывались новые храмы, вот уже после Новочеркасска, потому что там население и советскими войсками эвакуировалось, и немецкими войсками, так сказать, угонялось из прифронтовой полосы, а прифронтовая полоса там была очень широкая. Вот. Но, тем не менее, известно, задокументировано, что в некоторых церквях оставшихся болгарские священники служили для своих их же, ну, какое же там местное население, по крайней мере, мне вот одна бабушка еще 20 лет назад передала такую брошюрку, очень хорошо изданную, Евангелие от Иоанна, где стоят выходные данные, 1942 год, София, то есть раздавали вот такие вот брошюрки местному населению. И, конечно же, Болгарская армия участвовала, да, до 1944 года, когда советские войска под командованием маршала Толбухина пришли в Болгарию, и тут же совершился там государственный переворот, и Болгария перешла как государство на сторону союзников, объявив уже войну, соответственно, фашистской Германии, и, что интересно, болгарская армия начинала войну на стороне Гитлера, а закончила войну на стороне союзников. Вот такие интересные такие подробности из истории Второй мировой войны.
2: В 45-м году отцу Георгию Шавельскому уже 75. Начинаются его активные взаимоотношения с советским правительством, ну, как с правительством, с Московской патриархией, ну, и через нее, как бы, и с советской властью.
0: Ну, надо вернуться, сказать еще несколько слов, собственно, о позиции отца Георгия в отношении этой войны. Отец Георгий, как и митрополит Евлогий, уже во второй половине Отечественной войны, считал, что советская армия защищает русскую землю от порабощения немцами. И когда к нему пришел генерал Федор Бредов,

0: командовавший во время гражданской войны Корниловским полком, сказал, что теперь мы собираемся идти против СССР, благословите. А отец Георгий сказал, что я не могу благословить вас на такое дело, идите в посольскую церковь, где Преосвященный Серафим, и там вы получите благословение. И действительно, в посольской церкви был такой протоиерей Николай Владимиров. Он был ярым, Николай Владимирский, он был ярым германофилом, и он служил такие молебны. И когда митрополит Стефан Болгарский сказал, которому отец Георгий был подчинен, что вам бы тоже надо возглавить такой молебен, отец Георгий согласился, но он служил молебен не о победе германского оружия, он служил молебен о спасении России. Вот такое богослужение совершал. То есть русская эмиграция на первых порах, пока немцы не проявили себя со всеми зверствами на территории СССР, имела некого рода надежды на то, что немцы освободят Советский Союз от большевизма и вернутся в старые порядки. Конечно, отец Георгий таких иллюзий не испытывал, поскольку он был человеком, умевшим оценивать здраво современные исторические события. Кстати говоря, он был большим противником адреса, который написал в свое время Гитлеру митрополит Анастасий Грибановский, впоследствии глава зарубежной церкви. Этот благодарственный адрес был связан с открытием в 1938 году Русского собора в Берлине. Он был построен при Гитлере. Ну и потом отец Георгий очень отрицательно к этому отнесся, высказал свое резкое неприятие такого адреса.
1: Причем это факт исторический. У нас сейчас любят говорить, что вы неправильно поняли, там все не совсем так было. Этот адрес, он не имел никаких личных взглядов и симпатий митрополита Анастасия. Но факт остается фактом.
0: И в 1944 году, когда в Болгарию приходят советские войска, отец Георгий не бежит из Софии, не оставляет ее. У него не было, по-видимому, оснований покинуть Болгарию. И более того, начинают принимает участие в связях митрополита Стефана, сошедшегося с новым правительством, просоветским правительством и советским военным командованием. В частности, они ведут переписку по поводу болгарской схизмы. Известно, что болгарская церковь была не признана Константинополем.
2: Почти 80 лет.
0: Была, да, она рассматривалась как схизматическое церковное устройство.
1: Константинополь с болгарской церковью сложно на протяжении тысячелетий.
0: Mm-hmm. И вот митрополит Стефан, как раз болгарский митрополит, начинает вести переписку с советскими с представителями по поводу этой болгарской схизмы. Почему это начинается переписка? Дело в том, что товарищ Сталин решил, что нужно создать своего рода интернационал из поместных церквей.
2: Православный Ватикан.
0: Да, из поместных церквей, которые находятся под контролем, советским контролем.
1: Собор, не ставший вселенским.
0: И в этом направлении, действуя, стали добиваться признания болгарской церкви для того, чтобы включить ее в этот интернационал. Чтобы, условно говоря, как Украина и Беларусь получила в ООН статус самостоятельных государств, чтобы они голосовали в направлении политики советской власти, так они хотели, чтобы в некоем совете, так сказать, церквей или в каком-то объединении православных церквей появились еще Чехословацкая церковь поместная, как она была сделана, Польская церковь, а в тех условиях, конечно, о Константинопольской автокефалии речи не шло, и церковь Болгарская. Вот эти три поместных церкви, которые были образованы при участии, действительно при участии товарища Сталина в значительной степени, в отличие от Московской патриархии, вот этого мифа сейчас, который распространяет, вот эти три структуры, конечно, были рассматриваемы как мощная поддержка действий Московской патриархии. Поэтому митрополит Стефан вел переписку, и Московская патриархия, то есть Русская церковь, очень существенно помогла в преодолении схизмы. В 1948 году в Москве открывается болгарское подворье на Таганке, оно и сейчас существует.
1: Да, в храме в Гончарах.
0: И только впоследствии выяснилось, что вот эта политика Сталина оказалась провальной. То есть позиция поместных церквей в ряде случаев
1: вот не
0: совпадала с позицией Московской патриархии. В 1948 году в Москве состоялось совещание, посвященное
2: 500-летию
0: автокефалии Русской Церкви. И вот туда приехал и митрополит Стефан Болгарский и предлагал включить в состав комиссии отца Георгия от Болгарской Церкви, отца Георгия Шавельского. Но этому помешали советская власть. Например, 7 мая 1948 года поверенный в делах в СССР в Болгарии Левычкин писал в Москву Вышинскому о Шавельском: «Белый эмигрант». Комиссия отказала ему в восстановлении в советском гражданстве за активную антисоветскую деятельность. Сторонник экуменизма, имеет сомнительные связи с американским представителем в Болгарии, оказывает большое влияние на экзарха Стефана. Вот такое было заключение выдано. И поэтому отцу Георгию запретили приезд в Россию.
1: Но патриарх Алексий собирался его не просто пригласить, но и вернуть, и поставить на должность профессора возрождаемой духовной академии.
2: Карпов наверняка на основании тех же отзывов, потому что вряд ли он знал его сам, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви, вряд ли знал его сам. Скорее всего, это были те же отзывы советских дипломатов.
1: Вот протерев Всеволода Шпилера в те же годы как раз вернули.
2: Значит, о нем были хорошие отзывы.
1: Да.
2: Вот, а при Питере Георгий Шавельском были плохие отзывы, поэтому его не вернули и даже запретили ему вот такое посещение Советского Союза в составе болгарской делегации.
0: И митрополит Григорий Чуков, между прочим, который был в Болгарии, он упрекал Шавельского: да, вы убежали, убежавшие из России изменили своей родине. Вот так воспринимался Шавельский в некоторых кругах и даже нашей церкви.
1: Сколько лет прошло, да, много, мало, сложно судить. Это конец 40-х, 30 лет после революции. Вроде бы все еще достаточно свежо. 30 лет назад у нас вот 90-е были, которые мы, по крайней мере, вот здесь сидящие, хорошо помним. А сам отец Георгий Шавельский скончался в 51-м году.
0: А незадолго до его кончины, в 46-м году, в Болгарию, в Софию, приехал Святейший Патриарх Московский Сер Алексей Симанский. Святейший Патриарх Московский выделил в свое время в Болгарской церкви очень крупную сумму, 30 миллионов левов, для восстановления разрушенной бомбардировки церковных зданий. И отец Георгий встретился с патриархом Алексеем Симанским. Встреча была очень интересной, насыщенной. Патриарх Алексей не мог откровенно говорить с отцом Георгием о положении дел в России. Когда отец Георгий спрашивал, а как вот этот священник, наш общий знакомый, святейший патриарх ничего не мог ответить, поскольку этот священник сгинул в сталинских лагерях.
1: А список был длинный, а все были расстреляны почти.
0: Да, то есть одного только двух общих знакомых они смогли обсудить, так сказать, поговорить о них, а в остальных патриарх Алексей не мог сказать ничего утешительного и не мог признать, что они были расстреляны. Но, тем не менее, отец Георгий очень сочувственно относился к положению русской церкви, и он любил русскую церковь, он оставался, несмотря на то, что был в составе болгарской церкви, оставался ее верным сыном. И несмотря на все те сложности, которые пришлось пережить ему в своей жизни, он был верен и России, и русской церкви, и, несмотря на все те конфликты, которые у него были, он оставался действительно глубоко церковным человеком.
1: Спасибо большое. Вот такая судьба очень любопытная. Мы через судьбу протопресвитера русской армии и флота Георгия Шавельского поговорили и о революционных событиях, и о русском церковном зарубежье с священником Ильей Соловьевым, председателем общества любителей церковной истории, доцентом общецерковной аспирантуры и докторантуры, преподавателем Николо-Угрешской семинарии, кандидатом исторических наук, кандидатом теологии, со священником Евгением Агеевым, действительным членом общества любителей церковной истории, кандидатом теологии, преподавателем Свято-Тихоновского университета. А наш разговор по публикациям из книг, из журнала «Общество любителей церковной истории» мы продолжим. Спасибо и до встречи.
2: До свидания.
0: До свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера». Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы.
4: Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от Духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от Духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, Духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни, не попусти воину Твоему поражения в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, Дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной, чтобы Ты входила через очи мои, а не мир, чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало, чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая, да не умру я ветхим человеком, да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою, по всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость, и одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен. Троица единосущная, животворящая.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Шелковая кисточка по мотивам алтайской сказки.
2: Жила-была девушка в алтайском селении. Глаза у нее точно ягоды черемухи. Брови – две радуги. На шапке кисточка из белого шелка. Все так ее и звали – Шелковая кисточка. Как-то заболел отец Шелковой кисточки и говорит: «Эх, был бы у меня сын, сел бы он на коня и позвал из нижнего села знаменитого лекаря». «Отец, я это сделаю не хуже сына», – воскликнула девушка. Вскочила на коня и поскакала в нижний аул. Увидел старый лекарь шелковую кисточку и дар речи потерял от красоты наездницы. «Я вылечу твоего отца, если ты за меня замуж выйдешь», — говорит он девушке. Удивленно посмотрела шелковая кисточка на старика. Борода у него, как белый мох, брови, как колючий кустарник, а глаза злые, хитрые. «Не бывать этому», — сказала девушка, хлестнула своего коня и домой ускакала. Всю ночь не спал старик и задумал коварство. На утренней заре, когда в небе звезды еще не растаяли, а в стойбищах люди даже молока еще не заквасили, он явился в верхнее село и объявил: «Если вы не избавитесь от шелковой кисточки, скоро все до одного заболеете смертельной болезнью. Никого в живых не останется. Вам нужно посадить шелковую кисточку в деревянную бочку, затянуть железными обручами и бросить в реку. Тогда беда обойдет вас стороной». Заплакали односельчане, а шелковая кисточка говорит: «Сделайте так, как он велел. Пусть лучше я одна погибну, чем весь наш род». А коварный лекарь, вернувшись домой, приказал своим слугам: «Ступайте на речку и стерегите большую бочку. Поймайте ее, ко мне принесите, а сами бегите в лес. Если услышите, что кто-то плачет, кричит, зовет на помощь, не оглядывайтесь. И раньше, чем через 3 дня, домой не возвращайтесь». А в тот день, когда шелковую кисточку посадили в бочку и бросили в горную реку, ниже по течению, на берегу, молодой рыбак сидел. Увидел парень бочку, выловил ее, принес в свой шалаш, вырубил дно, а там девушка. Рассказала ему шелковая кисточка обо всем, что с ней приключилось, и парень смекнул, в чем тут дело. Свистнул рыбак свою верную собаку, свирепую как барс, посадил ее в бочку и пустил плыть вниз по течению. Ох, и потрепала же собака лекаря, когда он бочку открыл. С тех пор старик сам себя лечит, а люди, узнав о его коварстве, больше к нему за помощью не обращаются. Не зря говорят в горах: коварный человек, как зазубренный нож, от него один только вред. А шелковая кисточка за молодого рыбака замуж вышла. Их многочисленные внуки и правнуки до сих пор в горном алтайском селении живут.
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Брат мой, после того, как ты услышал внутренний призыв, разрушь свои сомнения, осени себя крестным знамением и начни свое путешествие. Что касается остального, предай все в руки нашего Небесного Отца. Так ответил архимандрит Хризостом, папа Сарандопулос, на увещание своего друга о том, чтобы не ехать миссионером в Африку. Тогда, в 1960 году, ему было уже 57 лет. Крепким здоровьем отец Хризостом не отличался, африканских языков не знал. Нес послушание духовника в знаменитом афинском монастыре Петраки. Казалось бы, о какой миссионерской работе в Африке может идти речь, но он решился. Большое влияние на это решение оказало общение отца Хризостома с некоторыми из православных студентов, приехавших из Африки учиться в Афинском университете. Среди них был Феодор Нанькьяма, позднее ставший первым православным темнокожим митрополитом в Африке. Положившись на волю Божию и получив благословение патриарха Александрийского Христофора II, в 1960 году отец Хризостом прибыл в Уганду. Там не было, как писал священник, ни храмов, ни духовенства. Нужно было все строить с нуля, и отец Хризостом начал свою деятельность с возведения маленькой церковки. Несмотря на солидный возраст, отец Хризостом достаточно быстро освоил язык суахили и начал переводить на него молитвы и богослужения. Священника отличала самоотверженность, доброта, сердечное отношение к людям. Как свидетельствовал отец Хризостом в одном из писем, «Я люблю африканцев, и я полностью убежден, что это Бог привел меня сюда». Ученик батюшки, нынешний митрополит кенийский Макарий Телеридис, говорил, «Отец Хризостом был человеком Божиим, чье сердце наполнялось любовью к африканцам. Счастливый сам по себе, он хотел, чтобы люди этого континента наслаждались таким же счастьем, какое имел он». В 1970 году отец Хризостом переехал из Уганды в Заир, нынешнее Конго, оставив после себя крепкую православную общину, которая к нашему времени выросла в уганскую митрополию, имеющую 80 приходов. В Заире проповедник провел последние 2 года своей жизни и скончался 29 декабря 1972 года в городе Кананга. Жизненный подвиг отца Хризостома имеет огромное значение. Именно с него началась активная деятельность греческих проповедников в Африке в 20 веке. Благодаря его письмам и публикациям, многие молодые люди из Греции и других стран избрали путь миссионерского служения или же начали помогать миссии материально. Основанное им в 1963 году общество «Друзья Уганды» существует и сегодня под названием «Фессалоникское братство православной внешней миссии». Как говорит митрополит кенийский Макарий, отец Хризостом был первопроходцем, который заложил основы, на которых воздвигнуто здание православия в Африке.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Сегодня особенный день. Проекту «Вера и Фома», созданному радио «Вера» и журналом «Фома», исполнилось 10 лет. Все эти годы сестра и брат Вера и Фома, их сосед, доктор Михаил Гаврилович и его верный пес Алтай помогают детям и взрослым узнавать новое, учиться добру, любви и вере, объединяя тысячи семей. Спасибо всем, кто был с проектом все эти годы. А если вы только открываете для себя этот удивительный мир, добро пожаловать! Слушайте аудиоспектакли, смотрите анимированные комиксы и открывайте новые истории на сайте veraifoma.ru. С днем рождения, Вера и Фома!
1: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я хочу поделиться впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Зачем мы его привезли из Ташка?
4: Перестань. Это же мой отец. С кем бы я его там оставил? Не в дом же престарелых.
2: Непростая ситуация сложилась в семье Веденеевых, героев кинофильма «На исходе лета», фрагмент которого только что прозвучал. Картина вышла на экран в 1979 году. Ее на Свердловской киностудии снял режиссер Рубен Мурадян. Супруги Веденеевы, Игорь и Ольга, не знают, что делать им с Андреем Афанасьевичем, старым и больным отцом Игоря. Они привезли его к себе, но оказалось, что заниматься стариком просто некому. У каждого свои заботы. Игорь – врач, хирург, днем и ночью на работе. Ольга – известный театральный критик, занятой человек. И только Юра, внук Андрея Афанасьевича, как может старается уделять внимание своему деду. Но и у него времени катастрофически не хватает. Юра – спортсмен, постоянно на тренировках и соревнованиях. В какой-то момент идея определить старика Веденеева в дом престарелых начинает казаться Игорю и Ольге единственным выходом из положения. Правда, Юра категорически против. Но однажды он уезжает на соревнования в Москву. Такова завязка фильма, который, кстати, не выходил в кинопрокат, а изначально был задуман режиссером именно как телевизионный. Удивительный факт, учитывая, что снят фильм на уровне высокохудожественной прокатной картины. Телефильмы не часто попадают на кинематографические фестивали, но «На исходе лета» стал тем самым редким исключением. В 1980 году он был представлен на кинофестивале в Монте-Карло, где известный актер Леонид Абаленский, стоявший когда-то у истоков отечественного кинематографа и сыгравший в картине старика Веденеева, получил приз за главную мужскую роль. Очень хочется поговорить немного об этом персонаже. Андрей Афанасьевич, невольно ставший причиной разногласий в семье своего сына, на самом деле необыкновенно светлый и добрый человек. Он не требует к себе внимания, а просто тихо живет и не учит жить других. Разве что в самом крайнем случае, например, когда внук Юра непозволительно дерзко повел себя с Верой, ночной сиделкой Веденеева. Но даже тогда старик не обрушился на парня с гневом, а кротко дал мудрый совет.
4: Если ты хочешь быть интеллигентным человеком, думай, как твои поступки воспринимают другие.
2: Думать о других даже тогда, когда другие не очень-то думают о тебе, оказывается, такое возможно. И герои фильма Рубена Мурадяна «На исходе лета» красноречиво демонстрируют это зрителям. Юра, который в начале картины представляется нам не таким уж положительным героем, впоследствии раскрывает свои самые добрые черты в отношениях с дедом. Андрей Афанасьевич, который знает наизусть стихи Баратынского, Тютчева и Фета, в нужный момент находит для каждого в семье слова утешения.
4: Да, жизнь-то она полосатая. Главное, чтобы всегда была надежда на лучшее. Вера, надежда, любовь.
2: Вера в лучшее. Как раз то самое чувство, которое долго не покидает после просмотра этого необыкновенно светлого фильма. Можно бесконечно долго говорить о его теплой, как сейчас сказали бы, ламповой эстетике и даже о некоторых скрытых смыслах. Например, стены в комнате Андрея Афанасьевича сплошь увешаны старинными часами. Веденеев-старший собирал их всю свою жизнь. Возможно, с помощью такого интересного художественного приема режиссер хотел подчеркнуть, что время для милосердия, понимания, доброты и любви к ближнему есть у каждого из нас. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».
5: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства. У меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства. Будут здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал: «Не

0: Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

других орбит. И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. 106-й псалом, который читается сегодня в храмах за богослужением, довольно большой. Но в нем 4 раза обыгрывается один и тот же, с позволения сказать, метод или подход. Давайте послушаем фрагменты из псалма и поразмышляем о тех образах, которые есть в этом псалме.
2: «Исповедайтеся, Господи, яко благ,
3: славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа».
4: «И уразумеют милости Господни».
1: Метод или подход, о котором я упомянул в начале программы, вполне очевиден из текста псалма. Бедствие, вопль к Богу, избавление, благодарение. И проигрывается этот метод в 4 разных ситуациях, которые хочется назвать архетипическими. Первый образ – это пустыня. Она опасна тем, что в ней легко потерять путь, ведь все кругом – один сплошной песок. Человек движется, ищет, но не может никак найти населенного города. Второй образ – темница, как рабство греха. Здесь человек уже не просто заблудился, он связан, прикован к темнице, заключен быть во тьме и тени смертной, окованным скорбью и железом. И здесь по молитве заключенных Бог избавляет их. Третий образ – болезнь у врат смерти. Такое истощение души, когда она уже не может принимать никакую пищу. От всякой пищи отвращалась душа их. Это состояние, когда человек уже не просто голоден, а утратил саму способность питаться. В духовной жизни бывает нечто похожее. Слово Божие рядом, но оно кажется пресным, безвкусным, душа пуста и не хочет молиться. И, наконец, 4-й образ – стихия, бушующее море, с которым в одиночку не справится никому. Но если оказаться в корабле, которым и является церковь по мысли святителя Иоанна Златоуста, то и с этой стихией вполне можно совладать. И тогда действием Духа самое грозное море становится тихим и послушным. 106-й псалом – это песнь людей, которые не смогли спасти себя своими силами. Они не нашли город в пустыне, не разорвали цепи, не исцелили свою смертную болезнь, не укротили бурю. Но они сделали нечто большее – воззвали ко Господу. И Бог сделал все то, чего человек не мог. Вывел, расторг, исцелил, усмирил. Поэтому этот псалом не о благополучных людях, которые благодарят за комфортную и удачную жизнь. Он о спасенных людях, которые узнали милость Бога именно на краю гибели. Последние слова псалма загадочны при всей простоте. Кто действительно мудр, тот заметит это. Не просто прочитает, не просто объяснит, но прежде всего узнает в этом свою собственную историю. Историю кризисов и разрешений их, падений и подъемов. И, смотря на все это, осознает, сколь велика божественная милость.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Летом прошлого года 4-летняя Агата выпала из окна 5-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, перенесла 12 дней комы и 8 операций. Сегодня Агата не ходит и не разговаривает, питается через гастростому и вместе с мамой Натальей продолжает бороться за свое восстановление. Агата из Минска, но сейчас проходит лечение в Москве, поскольку в Беларуси нет специализированных центров, которые занимаются восстановлением детей с такими травмами. После реабилитации в России у Агаты появились первые результаты. Она стала фиксировать взгляд, реагировать на окружающих, удерживать голову, сидеть с опорой и понемногу пробовать еду и воду. Это шаг к тому, что однажды девочка откажется от питания через трубку. Впереди Агату ждет еще одна операция и длительное восстановление. Врачи подчеркивают, что прерывать реабилитацию сейчас нельзя. Именно непрерывная работа дает шанс вернуть утраченные навыки. Самостоятельно оплатить лечение мама Агаты не может. Помогает семье благотворительный фонд «Помощь». Он поддерживает людей с тяжелыми нарушениями здоровья из России и Беларуси. Оплачивает лечение и восстановление. Покупает средства реабилитации. Организация открыла сбор на занятия Агаты со специалистами. Поддержать его можно на сайте фонда «Помощь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании историка-краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй!
2: Здравствуй!
1: И отправляемся мы в Колпачный переулок. Чтобы сюда добраться, мы выходим из метро «Китай-город» на Моросейку, идем по ней от центра, она станет Покровкой, ну, идти, наверное, где-то просто по прямой минут 7-10, и возле дома, за домом, вернее, номер 8 по Покровке, будет поворот направо, и это и есть Колпачный переулок.
2: Название переулка, оно нас отсылает к далекому 17 веку. Когда-то в этих местах жили мастера, которые шили колпаки. Была колпачная слобода.
1: Вот, сразу колпак. Вопрос, для чего? Хотел скороговорку, да?
2: Да.
1: А для чего колпаки?
2: Ну, голову прикрывать. Бабушка осудит, если ты выйдешь на улицу. В 17 веке вообще малоледниковый период заканчивался. Холодно было зимой.
1: Ты объясни, что такое колпак тогда. Потому что ни шляпа, ни кепка, ни бейсболка, ни шлем, а колпак.
2: Колпак, да. Ну, такой был русский, один из русских народных головных уборов. Ну, вот слово.

0: Киргизов есть национальный
1: главный убор. Ну, у них он отличается,
0: да, потому что у нас другой ткань. Да, но есть что-то общее. Ну, суть... Там войлок.
1: Вот. Суть, в общем, того, что суть – это теплый головной убор, мягкий, очень удобный и исключительно популярный. Популярный не только, кстати, как головной убор, но забавно, что Алексей Михайлович известно любил стрелять по колпакам. Вот, ну, судя по всему, какие-то головные старые уборы подстреливал. Это вот такой был для него спорт. Когда-то, значит, жили здесь мастера-колпачники. Но со временем, понятно, от колпачников там ничего не осталось. Стал этот район очень богатым. В 19 веке здесь строились богатые усадьбы. Некоторые мы сегодня увидим. Переулок неоднократно менял свою трассу. Так часто бывает в районе Покровки. Дело в том, что здесь... Этот переулок уходит вниз, так заметно, в дождь, по нему очень хорошо течет вода, внизу переулка находится знаменитая Хохловская яма, такая хохловская лужа, которой каждый ливень наполняется много веков уже. Вот когда-то здесь тоже потоки периодически стекали, вот в связи с этим переулок неоднократно менял свою трассу. Мы на это можем обратить внимание, если пойдем вниз по переулку, увидим некоторые здания, стоит одно здание, там стоит прямо под углом, так очень выпирает на переулок, но это будет чуть позже. В первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на замечательный совершенно особняк Кнопа. Банкир и промышленник Кноп жил по левой стороне в здании с таком, в готическом стиле, построенном архитектором Трейманом. Это настоящий такой замок с башенкой, весь покрыт глазурованной плиткой, великолепное, богатое здание. Банкир Андрей Львович или Иоганн Андреас Кноп работал в России много лет. Приехал он в Россию впервые в конце 30-х годов 19 века, и был он предпринимателем, изначально занимался продажей паровых машин для текстильных фабрик. Может, читал «Железную волю» Лескова, рассказ. Вот там тоже один из персонажей завозил из-за границы машины, тут обустраивал. И достиг он больших успехов, потому что он часто брал с покупателей не только деньгами, но и, например, акциями. Стал участником многих крупных компаний, занимался активно бизнесом в России, предпринимательством, получил множество разных наград. В частности, Александр II даже наградил Кнопа баронским титулом. И барон Кноп, значит, себе как настоящий барон построил замок. Кноп выбрал Колпачный переулок не так просто для своей резиденции, для своей усадьбы, поскольку в двух шагах отсюда, вот буквально через двор, находится лютеранская церковь Петра и Павла, а Кноп был благоукрасителем, дарителем этой кирхи, давал большие деньги, собственно, сам ходил в нее, и вся семья была прихожанами этой замечательной церкви, которая в двух шагах от усадьбы. В советское же время здание, конечно, было национализировано, и здесь расположилось сначала представительство Украинской республики, Советской республики, а потом здесь были учреждения ВЛКСМ, Всесоюзного Ленинского комсомола, Московский городской комитет здесь располагался, и надо сказать, что именно в этом здании формировались комсомольские подразделения, которые отправлялись на фронт, и в частности Зоя Космодемьянская сюда приходила, чтобы записаться в отряд, и была отсюда отправлена на фронт. Что интересно, на сторожке этого здания, которое выходит на Колпачный переулок, есть замечательный такой пример из 20-х уже годов. Значок «Крепим оборону СССР».
0: Их в Москве какое-то количество осталось, но один, да, вот я свидетель.
1: Да, он, причем он очень удобно расположен, невысоко, его можно рассмотреть. За что такой крепит значок? Его крепят на те здания, жители которых или сотрудники учреждений в здании сдали хорошо нормы ГТО. Вот, и, соответственно, это был такой приз достаточно сомнительный. Надо было сначала всем сдать нормы, потом это вешали, не сдать было нельзя. Двинемся дальше.
0: Ну, судя по тому, что не на каждом старом московском доме этот значок висит, все-таки не все сдали.
1: Не все сдали, да. Дальше, если мы пройдем, будет еще одна усадьба, городская усадьба Четверякова. Владели ей в конце 19 века представители семейства Кнопов. Построена эта усадьба была в 19 веке, а вот конкретно ограда тут интересная, она построена в 1864 году. И строил ее знаменитый архитектор Каминский, который в этот период, 60-е, 70-е, 80-е годы, занимался перестройкой особняков и усадеб под купеческие вкусы. Очень интересная была у него карьера, которая, к сожалению, печально закончилась, когда одна из его

0: построек рухнуло. Если мы дальше пройдем, с левой стороны дом номер 9. Это замечательный памятник архитектуры усадьбы Юргенсона. Юргенсон – известнейший предприниматель своего времени, музыкальный издатель, издавал ноты в огромных количествах. И в двух шагах отсюда находится его, собственно, нотопечатня, где печатались ноты. Вот его фирма интересна тем, что они печатали суперсовременные, прям только что написанные произведения. С Чайковским Юргенсон многократно общался и работал. Вот. И бывал здесь, вот в этом переулке, Петр Ильич приезжал в гости к Юргенсону. И следующий интересный дом, дом номер 11, такой четырехэтажный, такой доходный дом, это дом Снегиревой. Дом, который попал и в историю, и в литературу. Значит, в 1912 году архитектор Глазов построил доходный дом. В этом доходном доме расположилась глазная клиника доктора Снегирева, профессора МГУ. Он был зятем нотопечатника Юргенсона. Так, родственник, владелец соседнего здания. В клинике Снегирева лечили глазные заболевания. Во время Первой мировой войны здесь располагалась клиника для пострадавших на фронте. Интересно, что в 1914 году юный Миша Шолохов здесь лечился, а потом упомянул эту клинику и этот дом в романе «Тихий Дон». Правда, там Григорий Мелехов, раненый на фронте при атаке немецкого бомбардировщика, повреждает глаз, оказывается, в этой клинике. Но видно, что не москвич писал, потому что там описано, как Григорий Мелехов подходит к окну и слушает гудки и шумы этой далекой окраины Москвы. А мы в Колпачном переулке.
1: Но это же не обязательно там именно в Колпачном было.
0: Ну да.
1: По книге.
0: Нет, там это прям упоминалось, Колпачный переулок. Прям так, да. А после революции, понятное дело, что дом был национализирован, но сам Снегирев свою клинику до конца 20-х годов сохранял и работал здесь. Потом здесь расположились коммуналки, как во многих других домах. И до 1948 года тут жило 16-17 семей. А в 48-м году министр государственной безопасности Абакумов решил, что этот дом отлично подойдет для его жизни. Поэтому всех жильцов расселили, а Виктор Семенович Абакумов сделал здесь собственный особняк, где он прожил до самого своего ареста. Причем интересно, что ремонт особняка он сделал за счет средств Министерства госбезопасности, и, собственно, это было одно из обвинений после его ареста. Если мы посмотрим направо, то с правой стороны открывается вид на, во-первых, на церковь Петра и Павла, есть так, отойти подальше, можно ее углядеть. Но самый интересный памятник, который здесь располагается, это так называемые палаты Мазепы. Это Колпачный переулок 10/7.
1: Хотя надо сказать, что Мазепа к ним отношения особого не имел.
0: Действительно, палаты Мазепы называются так, поскольку в XIX веке было модно найти какого-нибудь персонажа и приписать его к сохранившемуся зданию XVII века. Так у нас появились палаты Шуйских, палаты вот Мазепы. Мазепа действительно не факт, что жил именно в этом доме, хотя гетман Иван Мазепа бывал в Москве и проживал в этом районе, который был населен достаточно плотно выходцами из Малороссии. Чем интересны палаты Мазепы? Если мы зайдем во двор, вот тут в предыдущем доме арочка как раз во двор лютеранской кирхи, и там видна часть этого здания. Такие палаты двухэтажные, построены они глаголем, то есть буквой «Г». У них очень интересные отреставрированные наличники во дворе, в такие барочные. С улицы немножечко скромнее здание выглядит, но обратим внимание, оно очень сильно выпирает за красную линию улицы. Это здание самое старое в переулке, и, собственно, оно нам показывает, что трасса переулка явно была в 17 веке другой. Более того, скорее всего, здание не стояло на краю. Усадьбы редко, ну, такие вот усадьбы не часто ставили прямо на край к улице, к красной линии.
1: Ну, красная линия – это вообще изобретение позднее, и в 18 веке только при Екатерине в Москве
0: стали строго за этим наблюдать. Да. Но дом самый старый в переулке, поэтому он так выделяется. Неоднократно бывал внутри этого здания, отлично сохранившиеся внутри палаты, и Там много разных учреждений. Интересно посмотреть на улицу Москвы современной из окна 17 века. Следующее здание, большое кирпичное здание, неоднократно надстраивалось. Это здание немецкой школы. Вот при Кирхе была целая большая инфраструктура. В частности, было две гимназии. Петропавловских или Петропавль-Шули была мужская, она находилась в соседнем Петроверикском переулке. Вот женская гимназия. Это здание изначально было трехэтажным. Построил его архитектор Коссов, который, собственно, много лет работал для лютеранской общины. И была эта женская гимназия очень популярная. В начале 20 века в этой гимназии училось 500 девиц. И надо сказать, что она была настолько популярной, что немцев со временем там становилось все меньше. Изначально это была гимназия для немецких учеников, но со временем там чуть ли не половина и даже больше стало русских учеников. Тут хорошо преподавали немецкий язык, и вообще была замечательная гимназия. Если мы дойдем до конца переулка, мы увидим с правой стороны замечательную городскую усадьбу с великолепным балконом и таким округлым завершением. И, собственно, здесь, внизу Колпачного переулка, на перекрестке с Хохловским, находится знаменитый тайный водный объект Москвы, знаменитая Хохловская лужа. Летом советую посетить. Люди даже там купаются иногда.
1: Спасибо большое, Миш. Михаил Хрущев, историк-краевед, был с нами сегодня. Мы гуляли по Москве и приглашаем вас, друзья, отправляться в наши чудесные прогулки по дорогому городу, по Москве.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. Продолжение.
1: Глава 14. Волею Господа. Людей, конечно же, поражала удивительная способность прозорливости Серафима. Но главное было не в этом. Сила его слова, умение коротко и убедительно определить путь, по которому должен идти человек для искупления многочисленных грехов, восхищали и простых, и именитых паломников. Многие из них исправляли свою жизнь, следуя советам старца и веря в их божественное происхождение. Однажды в келью к старцу пришли строитель высокогорной пустыни архимандрит Антоний и владимирский купец Остроухов. Купец был важный, крепко сбитый, черным волосом заросший, взгляд суровый, твердый. Такого не сломишь, не запугаешь. Отца Антония Серафим попросил обождать, а с купцом начал разговаривать. «Радость моя, веруешь ли ты в Бога?»
2: «Верую».
1: «А боишься ли ты страшного суда, на котором все грехи твои гирями на ногах повиснут и потащат тебя на самое дно преисподней?»
2: «Боюсь».
1: «Так что же ты, радость моя, в грехах своих не покаешься? Жизнь ведешь неправедную, грехи твои множатся. Разве можно так с бессмертной душой поступать? Вот ты, Григорий Парфенович, курскому купцу Аксенову гнилое сукно продал. Да еще и радовался, вон как ловко человека обманул. А ведь он по твоей милости и разориться может. А у него детишек малых семеро. Их поить, кормить надо».
2: «Каюсь, батюшка, бес попутал».
1: «А Настеньку, доченьку свою, по что за немилого отдать хочешь?»
2: «Так ведь капиталы хотим слить с купцом Роговым».
1: «Вот о капиталах подумал, а свое родное дитятко обидеть хочешь? Она всю жизнь страдать будет». «Разве можно так-то?»
2: «Отче, не казни, не буду доченьку за немилого отдавать. Пусть со своим воняткой венчается, бог с ней».
1: «Вот и ладно, вот и хорошо». Чем дальше говорил Серафим с купцом, тем покорнее тот становился. Вид суровый, словно воск горячий, стаял, широкая спина согнулась, голова поникла, из глаз потекли слезы. Под конец беседы он стал горячо и истово молиться вместе с Серафимом, и молитва его была искренна и радостна. Пораженный увиденным и услышанным, архимандрит Антоний сказал иеромонаху: «Батюшка, душа человеческая перед тобой открыта, как лицо в зеркале. Не выслушавши духовных нужд и скорбей купца, ты ему все и высказал. Теперь я вижу, ум твой так чист, что от него ничего не сокрыто в сердце ближнего». «Не так говоришь, радость моя», — ответил кротко Серафим. «Сердце человеческое открыто одному Господу, и один Бог сердцевидец».
2: «Да как же, батюшка, ты не спросил у купца ни единого слова, а все сказал, что ему потребно?»
1: «Он шел ко мне, как и другие, как и ты шел, я как рабу Божию. Я, грешный Серафим, знаю, что я грешный раб Божий. Что мне повелевает Господь, то я и передаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим. И говорю, не знаю, что у моего собеседника на душе. Я верую, что так мне указывает воля Божия для пользы человека. А бывают случаи, когда мне выскажут какое-либо обстоятельство, и я, не сверив его с волей Божией, подчиню своему разуму, думая, что это возможно, не прибегая к Богу, решить своим умом. В таких случаях всегда делается ошибка».
2: «Так ты, значит, неволен в речах своих?»
1: «Как железо кузнецу, так я передал себя и свою волю Господу Богу. как ему угодно, так и действую. Своей воли не имею. А что Богу угодно, то и передаю». Вера Серафима в свою способность передавать волю Божью людям творила чудеса. 5 сентября 1831 года к нему на ближнюю пустынку привезли больного 22-летнего помещика Мотовилова. Молодого человека положили к ногам старца дворовые люди. Четверо его несли, пятый поддерживал голову. «Радость моя! Что произошло с тобой?» — участливо спросил Серафим молодого человека.
3: «Ноги у меня отнялись, батюшка. Распухли, болят так, что мочи нет. Лежу уж третий год. По спине и на боках язвы образовались».
1: «Из-за чего же все приключилось?»
3: «Врачи говорят, душевные переживания сгубили меня».
1: «Облегчи душу. Расскажи о них».
3: «Отче, ты, наверное, знаешь, что у нас большую силу масоны взяли».
1: «Знаю я про них. Великий вред православной вере они наносят».
3: «Мне как-то приятели предложили вступить в масонский орден, а я отказался».
1: «Правильно сделал, радость моя. Бесовское это измышление».
3: «А в масонах у нас много больших начальников числится. Вот через приятелей моих они и объявили, что отныне не будет мне ходу в служебной карьере. И с тех пор стали меня по службе мытарить да козни строить. Со мной и приключился удар. Ноги отнялись, слабость во всем теле».
1: «А лечился ли у врачей-то?»
3: «Лечился, батюшка, лечился. Обращался к знаменитым докторам в Казани, к Василию Леонтьевичу Телье и ректору Императорского Казанского университета Карлу Федоровичу Фуксу. Был на минеральных водах в Самарской губернии, взял полный курс лечения и гомеопатии у самого основателя и изобретателя сего способа Ганнемана через ученика его пензенского доктора Питерсона. Но никто из них вылечить меня не смог. Нет больше ни на кого надежды, кроме как на тебя, отче, и на милость Божию».
1: «А веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа, что Он есть Бога-человек, и в Пречистую Божию Матерь, что она есть Преснодева?»
3: «Верую, отче».
1: «А веруешь ли ты, что Господь, как прежде, исцелял мгновенно и одним словом или прикосновением своим все недуги, бывшие в людях, так ныне так же легко и мгновенно может исцелить требующих помощи одним же словом своим? И что ходатайство к Нему Божией Матери за нас всемогущее, и что посему ее ходатайству Господь Иисус Христос и ныне так же мгновенно и одним словом может всецело исцелить тебя?»
3: «Истинно верую, батюшка, всей душой моей и сердцем верую. Если бы не веровал, то не велел бы вести сюда».
1: «А если веруешь, то ты здоров уже».
3: «Как здоров? Да я же и пошевелиться не могу».
1: «А давай я тебе помогу встать-то. Опирайся на мои руки». Юноша потянулся к старцу, который говорил так убежденно, что хотелось верить ему. С помощью монаха Мотовилов поднялся с земли и встал на слабых, дрожащих ногах. «Крепче стой», — сказал Серафим, поддерживая юношу. «Тверже укрепляйся ногами на земле. Вот так, не робей. Ты совершенно здоров теперь. Видишь, как ты хорошо стоишь».
3: «Так я поневоле хорошо стою, потому что ты, батюшка, держишь меня».
1: Иеромонах отнял руки от больного и сказал: «Ну вот теперь и не держу, а ты без меня крепко стоишь. Иди же смело, радость моя». Мотовилов сделал над собой неимоверное усилие и шагнул вперед, пошатнулся, уцепился за протянутую руку Серафима, шагнул еще раз, еще и пошел, ведомый монахом, по траве вокруг огромной сосны, что росла рядом с откосом. «Ну вот, радость моя, видишь, как ты хорошо ходишь.
3: Да это потому, что ты, батюшка, меня ведешь.
1: Нет, ответил Серафим и отнял свою руку. Сам Господь совершенно исцелить тебя изволил. И сама Божия Матерь о том упросила его. Ты без меня теперь пойдешь и всегда хорошо ходить будешь. Иди же. Оставшись без опоры, юноша воскликнул:
3: да эдак я упаду и расшибусь.
1: Не ушибешься, а твердо пойдешь. И действительно, с каждым шагом силы все больше вливались в ослабевшее тело Мотовилова. Он улыбался, по щекам его текли слезы. Плакали все стоящие рядом богомольцы. Свершившееся на их глазах чудо поразило людей. Они падали на колени и истово молились.
4: «Довольно уже», — остановил юношу старец. «Что, теперь удостоверился, что Господь действительно всемогущ?
1: Веруй же всегда и несомненно в Него, Христа Спасителя нашего. Всем сердцем возлюби Его и прилепись к Нему всей душой, и всегда крепко надейся на Него, и благодари Царицу Небесную за Ее к тебе великие милости. Но пока сильно не утруждай себя». Теперь ходи ежедневно, ну, понемногу, привыкай. Береги свое здоровье, как драгоценный дар Божий. Без посторонней поддержки Мотовилов забрался в экипаж и уехал в гостиницу. Весть о сотворившемся чуде понеслась во все стороны света. С тех пор здоровье Мотовилова пошло на поправку. Он часто стал наведываться к Серафиму. Долгие разговоры с мудрым и добрым старцем окрыляли молодого человека, даря ему опору и важные жизненные ориентиры. Ради таких бесед Мотовилов готов был ждать сколько угодно, лишь бы попасть на встречу с батюшкой Серафимом. Как-то месяца через два после своего исцеления он приехал ранним утром на ближнюю пустынку с саровским гостинником, монахом-отцом Гурием. Но келья Серафима оказалась закрытой. Богомольцы расположились у источника и стали ждать. Вскоре появились и другие паломники, желавшие получить благословение старца. Но Серафим не выходил к людям. К вечеру местность возле кельи заполнилась толпой. Сумерки сгущались, надежды на появление Серафима таяли, и богомольцы потянулись в монастырь. Вокруг стоял темный глухой лес, в котором водилось немало зверей, потому оставаться на ночь здесь было и страшно, и опасно. Наконец и отец Гурий, смутившись духом, сказал Мотовилову: «Уже темно, батюшка, и лошадь проголодалась, и мальчик-кучер есть, вероятно, хочет, да и мы с тобой, не пивши, не евши, целый день тут находимся. Поедем. А то как бы звери на нас не напали».
3: «Нет, отец Гурий, поезжай ты один назад, если боишься чего. Я буду дожидаться благословения батюшки Серафима. Пусть даже умру здесь с голоду, пусть дикие звери меня растерзают, но от своего я не отступлюсь. Буду ждать, покуда двери святой кельи не откроются».
1: Не мог по-иному думать и говорить пылкий юноша. Ведь совсем недавно он был недвижимым. Отчаявшись в помощи человеческой, он мысленно уже вычеркнул себя из числа живых. И вдруг, почти в одно мгновение, старец Серафим вдохнул в него жизнь, вернул, казалось бы, навсегда утраченное здоровье, сделал сильным, бодрым. Горячую любовь и несказанную благодарность испытывал Мотовилов к своему спасителю. Потому и жаждал каждый раз новой встречи с ним. Дверь кельи вдруг отворилась, и на пороге показался согбенный Серафим.
3: Мотовилов от радости прослезился. «Здравствуй, батюшка! Благослови раба Божиего!»
1: «Радость моя, не взыщи! Ныне среда, и я безмолвствую, а вот завтра... Милости просим, я буду рад с тобой побеседовать. Но приезжайте не так рано, как сегодня, а то не кушавши целый день,
4: вы изнемогли сильно. После поздней обедни, подкрепившись довольно пищей, пожалуйте с отцом Гурием ко мне. А теперь поезжайте, поздно уже. Помогай вам Господь.
1: Благословив богомольцев, старец снова затворился в келье. Несмотря на голод и усталость, Мотовилов был на седьмом небе от счастья. Каждый раз, видя старца и получая его благословение, он переполнялся радостью настолько сильной, что не мог говорить от обуреваемых чувств. На другой день, в четверг, а было это на последней неделе ноября, молодой человек вновь приехал с отцом Гурием на ближнюю пустынку. Снег уже лежал на земле довольно толстым слоем. С небес сыпалась густая снежная крупа. Серафим поприветствовал гостей низким поклоном, потом, обращаясь к Мотовилову, сказал: «Радость моя, пойдем-ка мы с тобой в лес, неподалеку полянка хорошая есть. Там в уединении мы и побеседуем, а то тут богомольцы не дадут поговорить-то, а отец Гурий здесь пока подождет». Углубившись в дремучий лес, собеседники вышли на небольшую поляну. Серафим усадил молодого человека на пенек, а сам присел напротив на поваленное дерево. «Я вижу, радость моя, что тебя беспокоит вопрос о цели жизни христианской».
3: «Да, батюшка, о том я всех спрашиваю лет с 12, но никто мне не может ответить. Откуда же ты знаешь про это?»
4: «Да это не трудно, радость моя. Про твои мысли мне Господь поведал. Да и я ведь тоже с малолетства об этом всех спрашивал, и тоже, как и тебе, никто ответа мне не давал».
3: «Батюшка, да неужто и тебя сомнения до поиски душевной терзали?»
4: «Так я такой же человек, как и ты. Как и все, я сквозь сомнения до соблазна проходил. Да вот с Божьей помощью выстоял, праведный путь обрел. И помогла мне цель себе правильную поставить в самом начале пути одна духовная особа. Старец Досифей».
3: «А мне духовные-то особы говорили: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже корили, что занят небогоугодным любопытством. Говорили: выше себя не ищи».
4: «Они неправильно тебе говорили. Вот послушай меня, убогого Серафима. Я растолкую тебе, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божиего».
3: «Как же в стяжании? Я что-то не понимаю», — сказал молодой человек.
4: «Стяжание все равно, что приобретение. Ведь ты разумеешь, что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия. Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание духа есть капитал, но только благодатный и вечный».
3: «А как же стяжание этого добиться?»
4: «Молитвами, бдением, постом, милостыней да делами добрыми. Но дела-то добрые должны твориться только во имя Христа. В противном же случае человек не вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело. В нас действуют три воли. Первая – Божия, всесовершенная и всеспасительная. Вторая – собственная своя, человеческая, то есть не пагубная, но и не спасительная. Третья – бесовская, пагубная. И вот эта третья вражеская воля и научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия.
3: Стяжание Духа Святого возможно только когда делами добрыми руководит первая воля, божеская. А какая наивысшая добродетель приносит нам благодать Господню?
4: Всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святого. Но более всего дает молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как орудие для стяжания благодати Духа. Захотели вы, например, в церковь сходить? Да либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели бы нищему подать? Да нищего либо нет, либо нечего дать. Захотели бы девство соблюсти? Да сил нет этого исполнить по сложению своему или по усилиям вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять не можете. А до молитвы уже это никак не относится. На нее всякому и всегда есть возможность. И богатому, и бедному, и знатному, и больному, и праведнику, и грешнику. Долго говорили отец Серафим и Мотовилов. Старец подробно и терпеливо разъяснял пытливому молодому человеку, как следует добиваться стяжения Духа Святого, как понять, что он пребывает с тобой, как удержать его в себе. Многочисленные цитаты из Библии и книг православных святых поддерживали его аргументы, украшали назидание яркими картинами, вносили в беседу глубину и убедительность, хотя юноша и так верил своему наставнику, словно небожителю. Жадно впитывал он каждое слово, каждую картину, вылепленную старцем своими речами, каждую заповедь, услышанную в разговоре. Впервые в жизни устами согбенного и убеленного сединой монаха с ним говорили небеса. «Батюшка, а каким же образом узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святого?»
3: «Это, ваше боголюбие, очень просто. Когда Дух Святой присутствует в тебе, ты легко ощущаешь его».
2: «Да как же я буду уверенным, что он со мной находится, ежели я и не знаю, что это такое?
3: Надобно, чтобы я понял это хорошенько».
4: «Дай свою руку, радость моя. Вот теперь мы оба в Духе Божием пребываем.
3: Что же ты не смотришь на меня?»
2: «Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз твоих молнии сыпятся. Лицо твое сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли».
4: «Не устрашайся. И ты теперь сам светлым стал, как и я сам.
2: Ты теперь в полноте Духа Божьего, иначе ты бы меня таким не видел.
4: Благодари же Господа Бога за неизреченную милость.
2: Ты видел, что я и не перекрестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри себя сказал: «Господи, удостой его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей».
4: И вот Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благодарить его за этот его неизреченный дар нам обоим? Не всегда и великим пустынникам являет Господь милость свою. Эта благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце твое, как мать чудолюбивая, по предстательству самой Матери Божией. Что ж не смотришь мне в глаза? Смотри просто и не бойся. Господь с нами». Мотовилов взглянул в лицо старца, и еще больше благоговейный священный ужас охватил его. Он видел солнце, и в середине его, в самой блистательной яркости полуденных лучей, пребывал старец, с ним разговаривающий. Юноша видел движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышал его голос, чувствовал на плече его руку, но не видел ни его фигуры, ни себя, а только свет ослепительный и простирающийся далеко на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую собеседников. «Что ты чувствуешь теперь, радость моя?» — спросил старец. «Необыкновенно хорошо», — с восторгом выдохнул Мотовилов. «Да как же хорошо! Что именно? Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу». «А еще что ты чувствуешь?» «Необыкновенную сладость и радость во всем сердце, и еще теплоту необыкновенную».
1: «Как теплоту? Да мы ведь в лесу сидим, теперь зима на дворе и под ногами снег. На нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть теплота?»
4: «А такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку, и из нее столбом пар валит.
1: И запах такой же, как в бане?»
4: «Нет, на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать и ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших модных магазинах Казани, но те духи не издают такого благоухания».
1: «И сам я чувствую то же, что и ты, да нарочно спрашиваю у тебя.
4: Сущая правда твоя, никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святого Духа Божия. Вот ты сказал, что вокруг нас тепло, как в бане. А посмотри-ка, ведь ни на тебе, ни на мне, и ни под ногами снег не тает. Стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих. Именно такой теплотой согреваются пустынники и пустынницы, не боясь зимнего мороза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду от Святого Духа истканную. Такой же теплотой согревался и я, когда холодными ночами молился за спасение людей. Теперь понимаешь, почему так важно трудами праведными добиваться стяжания Духа Святого?»
3: «Понимаю, батюшка, но я боюсь, что не смогу навсегда запомнить так живо и явственно эту милость Господню, что я испытал сегодня».
1: «Господь поможет тебе навсегда удержать это в памяти, иначе благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему. Да и тем более, не для тебя одного милость такая дана, а через тебя для мира целого, чтобы и другие утвердились в деле Божием».
3: «А почему же я удостоен чести такой великой? Я ведь не монах и подвигов молельных, как ты, не совершал».
1: «Господь ищет сердца, преисполненные любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором Он любит восседать и на котором Он является в полноте пренебесной славы. Вот и все я тебе сказал. И на деле показал, что Господь и Божия Матерь через меня, убогого Серафима, тебе сказать соблаговолили. Иди же с миром. Тебя там, поди, отец Гурий заждался. Господь и Божия Матерь с тобою пребудут всегда».
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев.
4: Глава 15. Кончина.
5: «Батюшка, разреши художнику из Арзамаса с тебя портрет списать», — попросил как-то инок Гавриил.
6: «Да что ты, радость моя! Кто я, убогий, чтоб позволил списать себя, вид мой?
5: Да ведь тебя любят все. К тебе за сотни, а то и за тысячи верст люди идут и едут. И ты всем божественный свет даришь, которым тебя Господь наградил. Сухарики, которые ты раздаешь, излечивают лучше лекарств. Вино и вода из твоих рук целебными становятся.
3: Все, к чему не прикоснешься ты, небесную силу обретает. Вот и портрет твой, я думаю, такой же силой будет обладать. Изображают лики божественные и святых. А мы, грешные, стоим ли того, чтобы сохранять наш образ? Ты, отче, стоишь этого? Благодать Господня на тебе. Тщеславие свое надо в корне изничтожать. Так не ради тщеславия позволь, а ради любви к людям. Ты же ранее разрешал портрет из себя писать. Говорят, известный художник Евстафьев для дворянки Анненковой писал. А потом и арзамасский художник Осип Серебряков тебя срисовывал. Но портретов этих не найти теперь нигде. Послушник Иоанн Толсташеев тоже хорошо образ твой воспроизвел, но он у себя его хранит. И мне бы хотелось такой образ в келье иметь, чтобы беседы наши продолжались и после твоей пресветлой кончины, о которой ты не раз говорил. Хорошо, будь по-твоему, зови художника-то, я буду молитвы Господу возносить, а он пусть свою работу делает». Гавриил говорил правду. Все чаще стал упоминать отец Серафим о собственной кончине. О том, что заканчивается земное существование, поведала старцу Царица Небесная в очередном своем явлении ему за 1 год и 9 месяцев до его смерти. Это произошло 25 марта 1831 года. В то время у него в келье была дивеевская монахиня Евдокия. Сняв с себя мантию и надев ее на монахиню, Серафим стал читать каноны и акафисты. И вдруг в келье раздался шум, вроде ветра, засиял яркий свет, полилось благоухание, раздалось пение. Монахиню обуял страх. Заметив, что женщина задрожала и стала плакать, Серафим успокоил ее. «Не убойся, не устрашись, благодать Божия к нам является». «Достойно ли я, батюшка, получить благодать такую по грехам моим?» «Хоть и недостойно ты, но я упросил Господа и Божию Матерь, чтобы видеть тебе эту радость. Давай молиться, повторяй за мной». О преблагословенная пречистая Дева, Владычица Богородица! Темные стены маленькой кельи растаяли, и голубой неземной простор хлынул внутрь. Первыми шли 2 ангела с ветвями, украшенными невиданными цветами. За ними святой Иоанн Предтеча и святой Иоанн Богослов в белых блистающих одеждах. А потом вплыла в келью Богоматерь, и с нею 12 дев. На Царице Небесной была надета алая мантия несказанной красоты, застегнутая сверкающим камнем. Поручи на ее руках и петрохиль, наложенные сверх платья, и мантия были выложены крестами. Она казалась выше всех дев. На голове ее сияла корона. Лик ее так был светел, что больно глазам. Прекрасные девы в венцах шли за ней попарно. От всего этого сияющего великолепия монахиня впала в забытье. Когда она очнулась, отец Серафим уже стоял не на коленях, а на ногах перед Богоматерью, и она говорила с ним, как с родным человеком. «Рада я, как ты исполняешь волю Господа, Серафим. Люди от тебя уходят с огнем божественным в груди. Многих ты наставил на путь истинный, но скоро завершится твоя земная дорога. Пора тебе готовиться к иной жизни».
7: «Я счастлив этому, владычица мира. Но ведь страждущих еще так много. Ко мне приходят 1000 людей.
3: Как же я оставлю их?
8: Не беспокойся. Твоя любовь к людям будет доходить до них и после твоей смерти. Ты с небес сможешь помогать любящим тебя и нуждающимся в помощи. Будут исцеляться больные, найдут опору страждущие. С твоим именем людям легче будет преодолевать козни дьявола.
3: Какое послушание мне исполнить в оставшийся срок?
8: Позаботься о девах моих дивеевских.
3: О, пречистая, я собираю их, но сам собою не могу ими управлять.
8: Я тебе, любимче мой, во всем помогу. Кто обидит их, тот будет поражен от меня. Кто послужит им ради Господа, тот помянувен будет перед Богом.
3: Вот здесь одна из сестер дивеевских, матушка Евдокия, за которую я просил тебя, владычица, быть при явлении твоем.
8: Встань, раба Божия!
9: Боюсь, пречистая,
3: дрожащим голосом ответила Евдокия.
8: А ты не бойся, познакомься вот с девами-великомученицами.
3: Девы подходили к инокине и с улыбками называли свои имена.
8: Варвара, Екатерина, Фёкла, Марина, Ирина, Евпраксия.
3: И вновь Царица Небесная повела беседу с отцом Серафимом. А под конец она благословила старца и произнесла с великой радостью:
8: «Скоро, любимче мой, будешь с нами».
3: 4 часа длился душевный разговор Пречистой Девы и смиренного старца. Когда голубое сияние померкло и серые стены кельи вновь обступили со всех сторон, Евдокия спохватилась.
9: «Ах, батюшка, я ведь со страха забыла попросить Царицу Небесную об отпущении грехов моих!»
3: «Не печалься, матушка, я, убогий, просил обо всех сестрах, Божью Матерь. Да и не только о вас, но и обо всех любящих меня, и о тех, кто служил мне и мое слово исполнял, кто трудился для меня, кто обитель мою любит. Я и дальше вас не оставлю и не забуду. Я, отец ваш, попекусь о вас и в этом веке, и в будущем. И кто в моей пустыне жить будет, всех не оставлю. И роды ваши не оставлены будут. Вот какой радости Господь сподобил вас. Зачем нам уновать?» Завет Богоматери Серафим выполнял неукоснительно. И в келью, и на ближнюю пустынку к нему постоянно приходили сестры за духовным советом. И он с превеликой любовью уделял им много времени, наставляя и обучая праведной жизни. Говорил он с ними и о своей грядущей кончине. Однажды, будучи на ближней пустынке, он беседовал с той же старицей Евдокией.
8: «Силами я ослабеваю. Живите теперь одни. Оставляю вас. Искал я вам матерь. Искал и не мог найти. После меня никто вам не заменит меня. Оставляю вас Господу и Его Пречистой Матери».
9: «Батюшка, ты ведь по предвидению своему, наверное, знаешь, когда к Господу отойдешь?»
8: «Знаю. Скоро это будет. Совсем скоро».
9: «А не страшно ли знать это?»
8: «Нет, не страшно. Ведь конец земного пути означает начало небесного, самого лучшего. Какая радость, какой восторг объемлет душу праведника, когда ее встречают ангелы и представляют пред лицом Господа. Так что прощай, матушка, теперь только там увидимся. Там лучше».
10: лучше, лучше. Радость твоя удивительна, батюшка.
11: Телом-то я давно уж мертв, а духом точно сейчас родился. И это были истинные слова радости. Со всех концов земли русской несли ему люди свое горе, свои нравственные язвы, свое отчаяние, свои страдания. И все это нужно было принять душою, пропустить через себя и с помощью слова, согретого божественным огнем, излечить страждущих. Благодаря своему терпению и силе духа Серафим не сломался и не был раздавлен этой чудовищной тяжестью людского страдания. Но он, познавший при жизни, что есть Царствие Небесное, всей душой стремился туда, где был его истинный дом, где ждали его неземные радости и блаженство вечного покоя. Вслед за апостолом Павлом он восклицал: «Желание имею разрешиться от уз плоти и со Христом быть». Чувствуя близкую кончину, Серафим стал приоткрывать людям страницы своей жизни. Один раз инок Гавриил, придя на очередную беседу к старцу, заговорил о духовных подвигах святых отцов православной церкви. Вспоминая Симеона Столпника, 47 лет на камне простоявшего с молитвою, он спросил: «Батюшка, откуда же такая сила у людей, что они могли столь тяжкие испытания на себя возлагать?»
12: «Сила эта Господом дается за моление и праведную жизнь».
11: «Почему мы, батюшка, не имеем такой строгой жизни, какой вели древние подвижники благочестия?»
12: «Потому что не имеем к тому решимости. Если бы решимость имели, то и жили бы так, как отцы в древности просиявшие. Потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа Бога ныне та же, какая была и прежде».
11: «Но если на тебя, отче, снизошла благодать Божья, значит, и ты подвергал себя лишениям и испытаниям, подобно тем, что переносили отцы православия».
12: «Подвергал, радость моя. 1000 дней и ночей я стоял на камне коленопреклоненном и молился за спасение людей».
11: «А где же тот камень, на котором ты стоял?»
12: «По дороге на дальнюю пустынку».
11: «А как мне найти его? И как я узнаю, что это именно тот камень?»
12: «А ты иди от моей кельи с ближней пустынки в сторону дальней лесом, а не речкой. Меньше чем через версту и найдешь его. А ошибиться ты не сможешь. Он единственный там такой большой и сверху плоский, как плита. Поищи, коли есть охота». На другой день вечером Гавриил снова пришел к старцу в келью и пожаловался: «Батюшка, не смог я найти того камня. Весь лес исходил,
11: нет его, как в землю ушел».
12: «Помолиться надо подольше было. Вот Господь-то бы и надоумил. Ну да ладно. Пойдем завтра вместе на ближнюю пустынку. А там я укажу, куда идти следует». Получив ориентир от ближней пустынки, инок Гавриил действительно быстро обнаружил неподалеку огромный валун с плоской вершиной, засыпанной опавшей листвой. О своей находке и словах Серафима он рассказал братьям, и монахи, пораженные открывшимся подвигом старца, стали приходить к тому камню, как в храм. За ними потянулись и паломники. Скоро тропинка к нему превратилась в дорогу. Другому послушнику, Иоанну Толстошееву, Серафим рассказал, как 5 дней и ночей молился он Господу, чтобы тот позволил ему взглянуть на святые небесные чертоги. И Господь внял его молитвам и пустил в Царствие Небесное, где обитали апостолы и святители, мученики и преподобные отцы. Райские кущи, по словам старца,

0: молодой человек.
1: Да, рядом с братом моим, Марком, молчальником. Я уже и камушек на том месте положил.
0: А давеча ты говорил, что плотью своей тебе не лежать в сорове.
2: Нечто тебя соровские отдадут. Ох, радость моя, тяжкие испытания грядут на соровскую обитель. Мрак, разор и запустение придут в эти святые стены. Но Господь милостив, дарует Он мне, убогому, успокоение в Дивееве.
1: Через эти откровения старца от верных ему людей вскоре и остальным стало известно о его духовных подвигах и предвидениях. Серафим начал слабеть. Он перестал ежедневно ходить на ближнюю пустынку, да и в монастыре не мог принимать многих. Народ, конечно же, скорбел об этом. Чтобы попасть на благословение к старцу, приходилось подолгу жить в монастырской гостинице. Но если здоровье позволяло, Серафим охотно вел беседы с богомольцами. Немало в ту пору было им сказано наставлений, которые помогали определять жизненные ориентиры в служении Господу. Он как бы торопился предать свой духовный опыт людям, да сказать то, что не было высказано, предать как можно больше любви и дарованного ему божественного света. Собрату своему иеромонаху Тимону, настоятелю и создателю Надеевской пустыни, пришедшему к Серафиму из Костромской губернии пешим по весенней распутице, он говорил: «Сей, отец Тимон, сей всюду, сей данную тебе пшеницу, сей на благой земле, сей на песке, сей на камнях. Все где-нибудь да прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле. Трудно управлять душами человеческими. Учить других так же легко, как с нашего собора бросать на землю камешки. А проходить делом то, чему учишь, все равно как бы самому носить камешки наверх собора». Саровский монах Иоанн получал от отца Серафима поучение: «Кто себя любит, тот любить Бога не может. А кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога. Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле, ибо в стремлении к Богу душой и умом созерцает только Его одного». Душа, исполненная любви к Богу, и во время исхода своего из тела не убоится князя воздушного, но с ангелами возлетит, как бы из чужой страны, на родину. Помещику Богданову, посетившему его за неделю до смерти, он советовал: «Иди средним путем, выше сил не берись, упадешь, и враг посмеется над тобой. Вот что делай: укоряют — не укоряй, гонят — терпи, хулят — хвали, осуждай сам себя, тогда и Бог не осудит. Покоряй волю свою в воле Господней, никогда не льсти, познавай в себе добро и зло. Блажен человек, который знает это. Люби ближнего твоего. Ближний твой — плоть твоя. Если по плоти живешь, то и душу погубишь. А если по Божьему, то обоих спасешь». Богомольцам, пришедшим за благословением, он говорил: «Человек состоит из души и тела, а потому и путь жизни его должен состоять из действий телесных и душевных, из деяния и умосозерцания. Путь деятельной жизни – посты, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и другие подвиги. Путь умосозерцательной жизни – возношение ума к Богу в сердечном внимании –
0: внутренне

0: И молитве, и созерцании вещей духовных. Господь дает разум для того, чтобы вы могли видеть не только настоящее, но и будущее своей души, и козни вражьи. Отдаляйте от себя уныние и старайтесь иметь радостный дух, а не печальный. Во всех случаях старайтесь сохранять мир душевный, не возмущаясь оскорблениями. Удерживайте гнев, сохраняя ум и сердце от гневных движений. Гасите искру в начале. Когда честь вашу кто уничижает всеми мерами, старайтесь простить обиду. Не только не пытайтесь отомстить, но и прощайте от всего сердца. Хотя бы сердце и противилось этому. Когда мы отворачиваемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце как бы накладываем камень. Не уничижайте никого. Будьте ласковы со всеми. Не оскверняйте уст своих словом злобы и ненависти. Для сохранения мира душевного остерегайтесь осуждать других. Желающему спастись всегда нужно иметь сердце, расположенное к покаянию. Когда человек старается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда все козни вражьи бывают бездейственны. Смиряйтесь, и Господь поможет вам. Отец Серафим так мало уделял внимания своему телу, так изнурял себя, терпеливо снося недуги, что окружающим больно было смотреть на бесплотного, согбенного, еле передвигающегося на больных ногах старца. По мере приближения к смерти иеромонах почти перестал спать, а если и засыпал, то в таком неудобном положении, что это вызывало дрожь у всех видевших его. Он становился на колени и спал лицом к полу на локтях, поддерживая голову руками. Перед новым 1833 годом старец отмерил сам себе могилу у алтаря Успенского собора, на месте, на котором когда-то, выйдя из отвора, положил камень. 25 декабря, после литургии, отслуженной игуменом Нифонтом, старец причастился. Он напомнил настоятелю о своей давней просьбе положить его после смерти в дубовый гроб, стоящий в сенях его кельи, и похоронить рядом с Марком, молчальником. Нифонт пообещал ему, что просьба будет исполнена. В этот же день Серафим передал иеромонаху Иакову финифтевый образ посещения Богоматерью преподобного Сергия Радонежского. Этот образ был прислан отцу Серафиму из Троицы Сергиевой Лавры от мощей преподобного Сергия наместником Лавры, архимандритом Антонием, который бывал когда-то у старца и которому предсказывал тогда назначение в Лавру. Серафим попросил Иакова положить дар архимандрита в свой гроб после кончины. В воскресенье 1 января старец в последний раз пришел к обедне в любимую церковь Соловецких чудотворцев, выстроенную на месте больничной кельи, в которой являлась ему Богородица. Вопреки обычному правилу, Серафим обошел все иконы, ставя к ним свечи и прикладываясь. После приобщения святых тайн он попрощался с присутствовавшей братьей. «Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте. В нынешний день нам венцы готовятся». Выглядел он крайне изможденным, но был бодр духом, оживлен и даже весел. После прощания с братьей он приложился к кресту и к образу Богородицы, затем обошел вокруг престола и вышел из алтаря северными дверями, как бы показывая, что человек одними вратами, рождением, входит в мир, а другими, смертью, выходит из жизни. После литургии старец принимал сестру Дивеевскую Ирину Васильевну. Он передал ей последние доставшиеся от благодетелей деньги, 200 рублей, на покупку хлеба для Дивеевской общины. Встречался он и с иеромонахом Высокогорской Арзамасской пустыни Феоктистом. Прощаясь с ним, он сказал: «Ты уж отслужи здесь». «Не могу, батюшка», — ответил тот. «Тороплюсь сильно домой». «Ну, так ты завтра в Дивееве отслужишь». «Так мне в Арзамас надо. Я в Вертьянове заночую, а раненько утром в путь отправлюсь. Не до службы мне». Он не ведал, что весть о смерти Серафима настигнет его наутро в Дивееве, где он и отслужит панихиду. Старец улыбнулся, поклонился иеромонаху и ушел в келью. Вечером он несколько раз подходил к месту своего будущего захоронения и стоял там в раздумье. Его земной путь подошел к концу. Чудные песни ангелов уже долетали до его слуха, и радость росла в его душе, обещая неземное блаженство. Ночью он не ложился спать. Стоя у иконы Божией Матери, называемой им «Умиление» и всех радостей радость, той самой, что когда-то в Курске подарила ему матушка Агафья Фотиевна, Серафим молился, благодаря Царицу Небесную за особое покровительство, которое помогло ему пройти достойный земной путь и подготовиться к Царствию Небесному. Под утро стены кельи растворились в лазурном просторе. Яркий свет хлынул с небес. Благоухание разлилось вокруг. Сладчайшее пение ангелов возвестило о великой радости. Врата рая распахнулись навстречу ему. Кончилось земное существование Серафима. И началась небесная жизнь. Огонь, горевший в душе великого старца, слился с огнем небесным.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный», читал Григорий Дунаев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пустыми. Какими же пустыми стали для меня советы мудрецов человеческих, с тех пор, как Твоя мудрость потрясла разум и сердце мое, святый Боже. Не верят свету Твоему те, кого темные похотения сердец влекут в пропасть. Камень, падающий с горы, не найдет преграды. Чем пропасть круче и глубже, тем более стремительно и неудержимо падение камня. Одно греховное желание, одержав победу, побуждает второе. Второе, третье, до тех пор, пока все доброе в человеке не иссякнет, а все злое, что в нем было, не хлынет бурным потоком и не разрушит в нем храм Духа Святого. До тех пор, пока презирающие святыни не начнут презирать самих себя и учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим, гноящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею, с тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» — спрашиваю их. Они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» — спрашиваю их. Летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой?» «А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» — спрашиваю их. «Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего, тогда они со стыдом и сокрушением протягивают руки свои к тебе и вопиют: святый крепкий». Как скорблю я о том, что люди так ценят жизнь эту быстротечную, с тех пор, как познал я сладость бессмертия твоего, святый бессмертный. Близорукие, лишь эту жизнь видят они. Видят и говорят: «Делами нашими сделаем ее бессмертной». Отвечаю им: «Если начало жизни вашей подобно реке, должно оно иметь исток. Если подобно оно дереву, то должно иметь корень. Если лучу света оно подобно, где солнце, от которого исходит?» И еще говорю: «Среди смертных ищите бессмертие своего. Вы разводите огонь в воде. Но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание, и ужас сожмет сердца их. Когда вдохнут тленный запах плоти мертвых невест своих, когда опустят в могилу друзей, с лицами на которых печать смертная, когда обнимут бездыханные тела сыновей, когда узнают, что ни цари властью своей не могли откупиться от смерти, ни герои силою своею, ни мудрецы мудростью, тогда почувствуют они леденящее дыхание смерти и, пав на колени, преклонят головы свои над побежденной гордостью своей и возопят к тебе: святый бессмертный, помилуй нас».

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Друзья. Чернявая девчушка лениво разлеглась на вагонной полке, в руках журнал с кроссвордами, рядом дед. Смотрю на них, и душа радуется. Вот говорят, дети не слушают стариков, не уважают. А тут щебечет эта птаха, ласково приобнимая старика. «Хочешь поесть? Давай пополам. Я одна не съем». И слышится в девичьем грудном смехе материнская забота. Маленькая женская хитрость. Отказаться самой, чтобы заставить деда поесть. Два друга, дедушка и внучка. Ни нотки назидательности, ни капли каприза. Так болтают друзья на равных, вспоминая общие шутки, были небылицы. Вот уж правда, что старый, что малый. И дорога веселее кажется. «Давай поиграем?» «Давай», — вторит дед. «В догонялки. Спрыгнем с поезда и будем его догонять».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Тюрьма предварительного заключения. Прогулок тогда не полагалось, книг не давали, сидение было довольно томительное, но зато тогда можно было днем лежать на своей койке сколько хочешь и без конца читать Евангелие. Мне был тогда только 21 год, но мне, я помню, было до очевидности ясно, что происшедшая катастрофа — это Божье возмездие. Я понимал, что когда верующий человек отказывается от подвига своей веры, от какого-то узкого пути и страдания внутреннего, то Бог, если Он благоволит еще его спасать, посылает ему страдания явные, болезни, лишения, скорби, чтоб хоть этим путем он принес плод жизни вечной. Жена, когда рождает, терпит скорбь. Это закон христианского пути. Я понимал, что к прежней жизни я просто не смею вернуться, выйдя отсюда. И мне казалось, что мне легко это будет сделать. Дверь камеры была заперта, но во мне внутри ощутимо открылась тогда какая-то дверь, и я выходил через нее на большую и радостную дорогу.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
1: На лесопилку русского монастыря на Афоне привезли новый станок из Германии. Техника на Святой Горе была еще в новинку, поэтому посмотреть на чудо-машину приходили даже монахи из соседних обителей. Отец Силуан провел все утро в келье за молитвой и теперь как раз направлялся на лесопилку. Он часто помогал работающим там братьям. В мастерской один монах запускал станок, демонстрируя, до чего дошел прогресс. «Умеют же немцы делать», — восхищался он. «Русским до них далеко. У нас крестьянин еще с плугом ходит, а у них на все машина». Отцу Силуану был хорошо знаком крестьянский труд. В юности он работал в поле вместе с отцом. Слова этого монаха удивили его. Вечером, когда все сели ужинать, отец Силуан спросил: «Так почему же немцы умеют делать машины лучше русских?» И вновь разговор пошел о европейском гении и русской лени. «А мне, думается, не в этом дело», — ответил отец Силуан. «Если бы, не дай Господь, русские люди от неба лицо к земле отвернули и стали бы одними машинами заниматься, то и немцев бы живо обогнали. Но русский народ духовный, он о Боге много думает и много молится. А одна молитва человеческая 10 таких машин стоит. Молиться, кровь проливать», — любил повторять отец Силуан, имея в виду тот духовный труд, с которым дается истинная, идущая из глубины души молитва Богу. Сам он всю жизнь молился за людей, и люди прославили его как великого святого и мудрого старца, преподобного Силуана Афонского.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Мы живем во времена потрясающего комфорта. Ни в одной исторической эпохе человек так не жил. Но полезно ли это? Мы знаем слова Господа о несении креста. Хочу поделиться словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. Наша плоть любит покой и негу, а это вредно и для плоти, и для души. Надо принуждать себя к труду и суровой жизни. Надо оставаться спокойным в душе, когда кто или что нарушает покой нашего тела.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта, 1878 год. В нас совсем не было кокетства. И воспитывались дома мы в этом отношении очень строго. Нам с детства внушалось, что внешность не имеет никакого значения. Люди родятся красивыми или некрасивыми, на то воля Божья. Важны только душевные качества, которые каждый человек своей волей может и должен развивать в себе, подавляя дурные и недостойные инстинкты. И в этом мать служила нам примером. Она никогда не занималась своей внешностью, не смотрелась даже в зеркало. Горничная причесывала ее, наложив ей на голову шиньон с буклями, подавала ей шпильки и зеркало в руки. Мать мельком взглядывала на себя, чтобы не было криво-косо, как она говорила. Также, когда она одевалась у себя в спальне, стоя перед большим трюмо, она поднимала на зеркало глаза, только если прикалывала брошь или поправляла наколку на голове. Она никогда не говорила о своей внешности и о внешности других. И нам запрещала это.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Высший свет Петербурга сгорал от любопытства. После многолетнего отсутствия в Россию вернулось семейство Долгоруковых. В результате придворных интриг при Павле I они оказались в такой суровой немилости и опале, что князь Василий Васильевич счел наилучшим выходом увести семью за границу. В Европе Долгоруковы успели пожить и во Франции, и в Италии, и в Германии. Но сердце их оставалось в России. Вскоре они узнали, что император Павел и сам пал жертвой дворцового заговора. На русский престол взошел Александр I, который абсолютно ничего против Долгоруковых не имел. И князь решил вернуться домой. Этим вечером Долгоруковых ждали во дворце, чтобы представить новому императору. Их 17-летняя дочь Екатерина с нетерпением ждала этого момента. Она никогда не бывала при дворе, ведь когда семья уезжала из России, ей исполнилось всего 7 лет. И вот, спустя несколько месяцев после представления царю, который принял Долгоруковых приветливо и дружелюбно, юную Катеньку пожаловали во фрейлины. Императрица отметила красоту, грациозность и прекрасные манеры княжны и захотела видеть ее в числе своих приближенных. Как оказалось, замечательные достоинства Екатерины Долгоруковой произвели впечатление не только на императрицу. Вскоре к девушке посватался князь Сергей Николаевич Салтыков. С благословения родителей и монаршего соизволения сыграли свадьбу. Вскоре Екатерина Васильевна, теперь княгиня Салтыкова, была утверждена в чине императорской гофмейстерины, старшей придворной дамы. На приемах она следила за соблюдением дворцового этикета. Кроме того, ей была поручена обязанность принимать новых молодых фрейлин и отправлять за штат пожилых. Именно тогда она впервые увидела, как ранит старых людей удаление от дел, как остро они переживают свою внезапную ненужность, как грустят и не знают, что делать дальше. А ведь этим пожилым дамам в сущности есть чем заняться. У всех у них свои дома, достаток, родные и близкие. Каково же тогда старикам, которым совсем не на кого рассчитывать, невольно думала она. В 1828 году скончался супруг Екатерины Васильевны. Оказалось, что князь не составил завещание, и по закону Салтыковой досталась лишь седьмая часть его наследства. Но даже этими весьма небольшими деньгами она распорядилась как нельзя лучше. Она купила большой дом в тихом, почти пригородном районе Петербурга, на Малой Охте, где основала богадельню для бедных престарелых женщин. С огромной заботой Екатерина Васильевна относилась к каждой, кто обрел здесь свой кров. Отбросив блеск и неприступность высокопоставленной придворной дамы, Салтыкова каждую неделю навещала жительниц своей богадельни. Женщины не чувствовали себя брошенными без дела. По желанию, они могли заниматься рукоделием, готовить, работать в саду. В этих занятиях к ним частенько присоединялась и сама княгиня. Обитательница богадельни чувствовали в ней не хозяйку и благодетельницу, а доброго, душевного друга. В 1847 году при богадельне Екатерина Васильевна начала строительство церкви. Вместительный каменный храм с колокольней был освящен в честь святой Екатерины, небесной покровительницы княгини. Чем старше становилась Екатерина Васильевна, тем больше от блеска и интриг императорского двора стремилась она в тишину и покой дома на Охте. Незадолго перед смертью она обнародовала завещание, в котором оставляла богадельне 12 тысяч рублей серебром и доходы с одного из своих крупных имений. Этого хватило, чтобы богадельня и храм безбедно просуществовали до начала 20-х годов 20 века.
0: Имена, имена милосердия.

В эфире радио «Вера». Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Эпоха Ветхого Завета для иудеев была временем великих чудес. Бог, избравший Авраама и произведший от него народ еврейский, явным образом неоднократно проявлял себя в жизни древнего Израиля. Господь спасал иудеев от захватчиков, защищал их от различных бедствий. В памяти народа еврейского навсегда осталось событие избавления от египетского плена. Бог сжалился над иудеями, находившимися под властью жестокого фараона, и послал им пророка Моисея. Тот, благодатью Божией, сотворил множество чудес и освободил евреев. Правда, те постоянно сомневались в могуществе Моисея. В особенности сильно эти сомнения проявили себя, когда иудеи, придя на берег Красного моря, поняли, что за ними гонится военный отряд во главе с самим фараоном. Моисей надеялся на Бога и по его велению приказал морю расступиться. Красное море разделилось, открылось сухое дно. По нему евреи добрались до противоположного берега. Египтяне же, продолжавшие погоню, погибли. Вода поглотила их. Шли века. Память об исходе из Египта сохранялась еврейским народом. Но вот наступило время для великого чуда.

0: пришествия в мир Сына Божия. И оказалось, что переход иудеев через Красное море не только исторический эпизод, но и пророчество об этом грандиозном событии. Именно такая идея вложена в догматик пятого гласа, особой мелодии распева, песнопение догматического вероучительного содержания, комментирует священник Антоний Борисов.
1: Догматик пятого гласа, наряду с подобными ему произведениями, иными догматиками, был написан святым Иоанном Дамаскиным в начале VIII века. Святой Иоанн поставил перед собой задачу в богослужебных песнопениях изложить важнейшие элементы православного вероучения, например, учение о Богородице и Деве Марии. Ее личность и служение он сравнивает с событием перехода иудеев через Красное море. Послушаем текст догматика в русском переводе. «В Красном море образ невесты, брака не познавшей, был начертан некогда. Там Моисей, разделитель воды, здесь же Гавриил, служитель чуда. Тогда морскую глубину, не омочив ноги, прошел Израиль. Ныне же Христа без семени родила Дева. Море после прохода Израиля осталось непроходимым. Непорочное по рождении Эммануила осталось неповрежденной. Боже сущий и предсуществовавший, и явившийся как человек, помилуй нас. Народ еврейский перешел через Красное море и избавился от господства Египта. Христос пришел в наш мир и спас человечество от власти греха. Красное море после перехода евреев сомкнулось, стало прежним. Рождение Спасителя не нарушило девство его матери. Посланником Бога при избавлении евреев был Моисей, а рождение Сына Божия и Богородицы возвестил архангел Гавриил, безгрешное существо, вестник мира и любви Бога.
0: Догматик пятого гласа, как и прочие догматики, поется только на вечернем богослужении, но не каждом, а только накануне воскресения. Церковь в этот день молитвенно вспоминает жизнь Христа, Его пришествие в мир и подвиг искупления. Послушаем догматик пятого гласа в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Когда в ногу вонзится шип, который нельзя вытащить, не вызвав сильного кровотечения и боли, его не дергают силой, говорил один отец-пустынник. Сначала нужно наложить на него вытяжной пластырь и другое смягчающее средство, которое вытягивает шип наружу. Точно так же и наставник, который имеет дело с человеком, отличающимся злым характером, сможет привести его к долгу кротостью и терпением. Нелегкое это дело – мудро управлять людьми. Если ты увидишь, что кто-то впадает в лень, вызови его и наедине терпеливо убеждай вернуть его прежнюю ревность. И если же ученик отвергнет все твои убеждения, оставь его на некоторое время, выжидая, чтобы Бог коснулся его сердца.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Галина Маслова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Зимняя зарисовка. Зима. Деревья давно сбросили листву, и еле слышно, как от мороза скрипят стволы. Ветер колючий и обжигающий. Пространство под небесами стало больше. Прекрасное время года. Так много вокруг красоты, которая проявляется во всем. И в морозном воздухе, и в хрусте снега под ногами. А какие звездные ночи! А тишина ночная убаюкивает, шепча про вечность.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний режиссера Натальи Сац, дочери композитора Ильи Саца. «Мы целую неделю жили с мамой в Киеве, у ее дяди-фотографа. В темной комнате, накрывшись темной материей, стоял большой одноглазый фотоаппарат. Это был удивительный аппарат. Кого бы он ни снимал, все становились красивыми. Все как один, с прямыми носами, прилизанными волосами, узкими губами и черными бровями. Мне было страшно интересно узнать, как же это получается. Придут, бывало, сниматься и старики, и толстые, и подслеповатые, и кривоносые, разные. Разные люди, а получают одинаковые карточки. Но те, кто у маминого дяди снимался, ничуть не грустили, что вышли совсем на себя непохожими. Они благодарили фотографа. Как красиво все получилось. Потом папа приехал, они с мамой попросили маминого дядю их вместе сфотографировать. Через неделю после того, как мы вернулись в Москву, пришли из Киева карточки. Папа посмотрел на них и давай хохотать. Но я же таким приличным и безличным никогда не был. Приказчик из лучшего галантерейного магазина. Молодец, фотограф. Ретуши не жалеет, всех под одну гребенку. Мама хотела заступиться за своего дядю. Он, мол, добрый, а люди хотят думать, что они красивые. Но папа ответил: «Красота в правде. В том, что каждый человек – неповторимое чудо. Что у каждого свой нос, свои глаза, свои губы, своя душа». Он посмотрел на меня и сказал очень серьезно: «Бойся ретуши, дочка, говорит только правду. В людях много противоречий, не бойся их». Он помолчал и добавил: «И об отце своем, даже если он не всегда бывает таким, как хотел бы, всегда только правду».

0: Светлое радио.
1: О, ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моления. И там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О, ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

0: Часть речи.
1: Борис Зайцев. Отрывок из очерка «Афон». Иоанн пел тогда на клиросе. Более всего воспевал Богородицу. Однажды, пропев ей акафист, сел в стасидии и от утомления заснул. Во сне Пречистая явилась ему и, поблагодарив за пение, дала златницу. «Пой и не переставай петь», — сказала она, — «я за это не оставлю тебя». Проснувшись, он увидел у себя в руке червонец. Благодарность Преснодевы.
2: Преснодева – одно из имен Богородицы Девы Марии, родившей Бога-человека Иисуса Христа. Она была дочерью благочестивых супругов из города Назарета – Иоакима и Анны. Воспитанная при Иерусалимском храме, Мария была обручена старцу Иосифу, который стал хранителем ее девства. Зачатие Марии Сына Божьего произошло чудесным образом под воздействием Святого Духа, при этом ни до, ни после Рождества Христова Богородица не утратила своей непорочности, навсегда осталась девой. Однако имя Преснодева относится не только к девственному рождению Спасителя, но и означает лишь то, что Мария в дальнейшем сохранилась безмужней. Телесная девственность Богородицы – это лишь внешний знак ее духовной целостности и чистоты, которые позволили ей вместить божество и дать ему человеческую плоть. Обычай первых христиан именовать Богородицу Преснодевой был одобрен на Втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Как часто мы хотим переделать мир. Мы с задором и энтузиазмом бросаемся в битву. Ведь только я знаю, как надо, как правильно. Потом удивляемся, что нас не принимают, не понимают, иногда даже гонят. Где критерий праведности того, что мы делаем? Хочу поделиться изречением святителя Николая Сербского. Если в энтузиазме какого-то человека кроется ненависть к другим людям, это не энтузиазм, а фанатизм.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Во время экскурсий по знаменитому английскому университету Кембридж гиды много рассказывают о его знаменитых студентах. И вот в числе выдающихся поэтов, писателей и ученых мелькнет вдруг такое знакомое для русского слуха имя – Савва Морозов. Савва Тимофеевич Морозов, выдающийся русский меценат, действительно учился в Кембридже. Он изучал там химию, а заодно знакомился с текстильным производством на английских фабриках. Ведь Савва был наследником гигантской империи Морозовых, купцов и промышленников, испокон веков занимавшихся текстильным делом. Морозовым, помимо множества заводов и фабрик, принадлежала знаменитая Никольская мануфактура, одно из самых крупных текстильных предприятий в России. Уже в детстве Савва проявлял острый ум и недюжинные интеллектуальные способности. Все, чему могли его научить домашние учителя, он усваивал в два раза быстрее обычного. И вскоре стало очевидно, что юноше необходимо более серьезное образование. Савва с успехом окончил физико-математический факультет Московского университета, а затем провел несколько лет в Кембридже. Неудивительно, что этот образованный, начитанный молодой человек имел манеры аристократа, хотя происходил из консервативной старообрядческой семьи. При этом в быту Савва Морозов был чрезвычайно скромен. Обстановка его комнаты поражала аскетизмом, а из дома он часто выходил в заплатанном сюртуке и стоптанных ботинках. Когда по наследству к нему перешел семейный бизнес, первое, что сделал Савва Тимофеевич в качестве нового хозяина, отменил на фабриках грабительскую систему штрафов, которой строго придерживался его отец. По распоряжению Морозова для рабочих его мануфактур были построены новые бесплатные общежития, открыты три больницы, родильный дом и богадельня. Побеспокоился Савва Тимофеевич и о просвещении работников. На его средства для них были учреждены три училища и библиотека. Кроме того, Морозов первым из российских предпринимателей ввел для своих работниц пособия по беременности и уходу за детьми. Он всегда был внимателен к бедным и чутко отзывался на нужды ближнего. Регулярно жертвовал деньги в фонд нуждающихся студентов Московского университета, финансировал строительство родильного приюта при старой Екатерининской больнице, помогал лечебницам для душевнобольных. Морозов жертвовал огромные суммы на строительство церквей, постоянно помогал Красному Кресту. Савве Тимофеевичу обязаны мы и существованием Московского художественного театра. Этот легендарный проект замышлялся Константином Станиславским и Владимиром Немировичем Данченко как общедоступный театр, куда мог бы позволить себе пойти простой человек. Морозов проникся идеей и на первом этапе строительства выделил 10 тысяч рублей. Когда стало очевидно, что театру требуется дополнительное помещение, он построил новый большой зал в Камергерском переулке, потратив 300 тысяч рублей собственных средств. Общая сумма, пожертвованная Морозовым на нужды знаменитого театра, составляла примерно 500 000 рублей. Савва Тимофеевич взял на себя абсолютно все расходы, освободив руководителей МХАТа от финансовых хлопот и позволив им полностью сосредоточиться на творческом процессе. «Он отдавал театру все свое свободное время», – вспоминал Станиславский. А Морозов повторял, что театр сыграет решающую роль в развитии сценического искусства. Пройдет совсем немного времени, и правота слов Саввы Тимофеевича станет очевидна для всех. Жизнь этого великого человека закончилась одновременно трагически и загадочно. В мае 1905 года Морозов вместе с супругой поехал на отдых в Канны. Через несколько дней он был найден мертвым в своем гостиничном номере. Французская полиция не стала расследовать дело, хотя супруга Морозова утверждала, что видела мужчину в спешке, выбегающего из отеля. Со слезами на глазах люди провожали в последний путь Савву Морозова, истинного жизнелюба и благотворителя, неся за гробом траурный венок с надписью «Ты жил и жить давал другим».
0: Имена, имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки», 1902 год, село Дивеево. Мы пошли к блаженной Параскеве Ивановне, всем известной по данному ей прозвищу Паша Саровская. Блаженная пошла за перегородку, где виднелась ее кровать, пошел за нею и я. Блаженная стала садиться на пол, а правой рукой потащила меня за борт верхней моей одежды, усаживая рядом с собою. Рядом с нами на полу оказался желтый венский стул. Ободок его под сиденьем был покрыт тонким слоем пыли. Блаженная стала смахивать пыль рукою и говорит мне, глядя пристально в глаза, «Акосимовскую пыльцу-то стереть надобе. И что ж тут со слов этих с моим сердцем сотворилось? Ведь как раз под городом Касимовым, лет без малого 20 перед тем назад, я совершил великий грех, нанес кровную обиду близкому мне человеку. Грех, не омытый покаянием. За давностью я и сам-то стал о нем забывать. И вдруг грех этот восстал передо мною во всей его удручающей совесть неприглядной яркости». С этими словами она встала с пола, а я, потрясенный до глубины души Касимовской пыльцой, пошел на гостиницу. Только и думки у меня было, что о совершившейся великой для меня Божией тайне, требовавшей со властью восстановления правды, любви к ближнему, столь тяжко некогда мною нарушенной. Прошло после того 6 лет. Осенью 1908 года я от одного старого своего приятеля получил письмо, и в нем был адрес того оскорбленного мною человека. В великом волнении я сел и написал ему покаянное письмо. Не прошло и месяца, я получил ответ, исполненный благожелательной любви и прощения. «Все забыто теперь, все прощено», — было написано в том ответе.
0: Голоса времени.

Я сей пловец, мой бедный чёлн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я —

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Летом прошлого года 4-летняя Агата выпала из окна 5-го этажа, облокотившись на москитную сетку. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, перенесла 12 дней комы и 8 операций. Сегодня Агата не ходит и не разговаривает, питается через гастростому и вместе с мамой Натальей продолжает бороться за свое восстановление. Агата из Минска, но сейчас проходит лечение в Москве, поскольку в Беларуси нет специализированных центров, которые занимаются восстановлением детей с такими травмами. После реабилитации в России у Агаты появились первые результаты. Она стала фиксировать взгляд, реагировать на окружающих, удерживать голову, сидеть с опорой и понемногу пробовать еду и воду. Это шаг к тому, что однажды девочка откажется от питания через трубку. Впереди Агату ждет еще одна операция и длительное восстановление. Врачи подчеркивают, что прерывать реабилитацию сейчас нельзя. Именно непрерывная работа дает шанс вернуть утраченные навыки. Самостоятельно оплатить лечение мама Агаты не может. Помогает семье благотворительный фонд «Помощь». Он поддерживает людей с тяжелыми нарушениями здоровья из России и Беларуси. Оплачивает лечение и восстановление. Покупает средства реабилитации. Организация открыла сбор на занятия Агаты со специалистами. Поддержать его можно на сайте фонда «Помощь». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Белые чайки летают над голубым озером, словно белые ангелы над голубым небом. Не были бы чайки белыми, а озеро голубым, если бы солнце не раскрыло над ними свое сияющее око. Матерь Божия, открой свое око в душе моей, чтобы уметь мне различать добро и зло, чтобы видеть мне, какие плоды она приносит, кто обитает в ней. Не имея ока твоего зрячего, безнадежно блуждаю по душе своей, как заплутавший полночный путник в холодной безразличной тьме. И падает путник, и снова встает, и то, что встречает он в пути, кажется ему значительным событием. Единственное событие моей жизни — ты, свет души моей. Для ребенка, спешащего в материнское объятие, нет ничего более значительного. Невеста, спешащая навстречу жениху, не видит цветов луговых, не слышит приближения грозы, не ощущает ни благоухания кипарисов, ни звериного запаха. Только его лицо она видит, только музыку его слов слышит, лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Путникам, не имеющим цели и не знающим любви, пустые истории и события кажутся значительными. Любовь не знает истории, история не знает любви. Когда кто-то катится с горы или карабкается в гору, не понимая цели, события преследуют его и представляются целью пути. Воистину, события – оправдание для не имеющих цели и история для не нашедших пути. Потому они попадают в плен событий, не могут преодолеть события. Молчаливо спешу я к тебе, то в гору, то с горы, презирая события, сердито разбегающиеся от шагов моих. Будь я камнем, сорвавшимся с крутизны, не думал бы я о камнях, что бьют меня в пути. Думал бы о пропасти, на дне которой окажусь. Будь я потоком горным, не думал бы о каменистом русле своем. Думал бы об озере, которое ждет меня. Страшная бездна ждет тех, кто очарован событиями, влекущими их все ниже. Матерь Божья, возлюбленная мною, освободи меня от рабства событиям, сделай меня рабом Твоим. День пресветлый, взойди в душе моей, чтобы увидел я цель извилистого пути моего. Солнце, солнце, единственное событие вселенной, к тебе влечется сердце мое. Освети внутреннее мое, чтобы увидеть мне того, кто кроме тебя смеет обитать в душе моей. Да извергну я из нее все плоды, которые услаждают взор, но имеют сердцевину изгнившую».

0: Вы слушаете радио «Вера». Светлана Климова. Литературные эскизы. Читает Марина Капура.
1: Малая родина. Среди березовых рощ и полей, засеянных рожью и льном, где раскинулись просторы под синью с белыми разводами, на обочине жизни приютилась деревенька. Здесь прошло мое ситцевое детство. Помню, ожидая нас, бабушка выходила за калитку и, приложив ладонь ко лбу, всматривалась в дорогу, бегущую со станции. Ее верная собачонка безошибочно определяла нужный момент и с радостным лаем мчалась рыжей стрелой встречать городских. После душного города деревенский воздух хочется пить огромными глотками. Нагретый солнцем смешанный аромат клубники, полевых цветов и лечебного разнотравья щекочет нос. Я спешу на зов своего сердца, поднимаюсь на лысую макушку холма. На горизонте, где небо стремится обнять землю, золотятся облака. Как на ладони дорога в сторону восхода. Хочется надышаться, улыбаться родной земле. Они живы, наши самые светлые воспоминания.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора. В мансардах Зимнего дворца проживала княжна Волконская. Каждое утро можно было видеть, как она мелкими шажками семенила по фрейлинскому коридору, направляясь в церковь, где ежедневно на хорах присутствовала у обедни и усердно молилась. Разбитая параличом несколько лет спустя, с парализованными ногами и почти впавшая в детство, она чуть не до последнего дня своей жизни настаивала, чтобы ее в кресле возили на церковные хоры к обедне. «Я часто навещала эту бедную старушку, очень одинокую в старости». Она рассказывала мне, что во время нашествия французов в 12 году, когда русское дворянство со всех сторон приносило огромные жертвы для обороны страны, она, не имея никаких средств, кроме своего жалования фрейлины, в то время очень скромного, и лишенная таким образом возможности принести денежную жертву, дала обет ежедневно до конца своей жизни ходить к обедне, если Россия выйдет победительницей из борьбы. Этот обет она добросовестно продолжала выполнять по истечении 40 лет со времени французского нашествия, будучи уже 80 лет, и выполняла его до первого дня Рождества 1860 года. В этот день и в тот самый час, когда в дворцовой церкви с большой торжественностью служили благодарственный молебен, ежегодно справляемый после обедни в воспоминание избавления державы российской от нашествия галлов, в ту минуту, когда звонили колокола и победные песнопения молебно раздавались под сводами больших зал, наполненных гвардейскими войсками, княжна Волконская тихо отдала Богу свою душу, таившую в себе такую прекрасную искру патриотизма, что Бог почел ее достойной предстать перед Ним среди чудных благодарственных песнопений нашей Церкви.
0: Голоса времени.
2: Засыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Мама, расскажи мне о дожде. И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый.

«Мам, а бывают черные дожди?»

0: твоем пути.
1: Радио «Вера».

отчизную, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Монах Порфирий сидел у окна своей кельи и в задумчивости смотрел на рабочего, складывающего во дворе черепицу для крыши храма. Отец Порфирий приехал с Афона, чтобы вдали от знаменитой монашеской республики основать монастырь, живущий по святогорским принципам. Тогда у тех, кто никогда не бывал на Афоне, появится возможность почувствовать его неповторимую молитвенную атмосферу. Рабочего этого ему порекомендовали знакомые. Мастером он действительно был превосходным, но делал все как-то нехотя. К тому же в последнее время прихожане часто говорили отцу Порфирию, что дома этот человек часто ругает монахов. Да и сам отец Порфирий не раз сталкивался с его беспричинной грубостью. Вечером он решил наведаться в гости к недовольному работнику. Когда тот, открыв дверь, увидел отца Порфирия, то решил: «Ну вот, сейчас будет взывать к моей совести, а то, чего доброго, и проповедь прочитает». «Какой у тебя замечательный сад!» — неожиданно сказал монах рабочему прямо с порога. «Я иду мимо, смотрю, яблоки как на картинке, виноград янтарный, красота! Дай, думаю, загляну на минутку, похвалю хозяина». Рабочий ожидал чего угодно, но только не похвалы и добрых слов в свой адрес. Изумленный и обрадованный, он пригласил отца Порфирия в дом, угостил его яблоками и виноградом из сада, и они еще долго сидели, беседуя об урожае и гостеприимстве. На следующее утро, едва рассвело, рабочий уже был в монастыре. Весь день он с радостью трудился, а после работы остался на вечернюю службу. И больше никто не слышал от него ни единого бранного слова. Грубостью нельзя изменить человека к лучшему. На это способна только доброта, говорил святой афонский старец, преподобный Порфирий Ковсоколевит, который своей добротой согрел немало ожесточенных сердец и дал людям шанс по-иному взглянуть на мир и на самих себя.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: С детства меня интересовал вопрос, кто такие ангелы? Потом я узнал, что бывают падшие ангелы, и есть те, кто верен Богу. Как же отличить одних от других? Ответ я нашел у древних святых отцов, и хочу с вами поделиться. Апостол от 70 Ерма. Два ангела с человеком, один добрый, а другой злой. Каким образом я могу узнать действия их, когда оба ангела живут со мною? Слушай и разумей. Добрый ангел тих и скромен, кроток и мирен. Поэтому, когда войдет он в твое сердце, постоянно будет внушать себе справедливость, целомудрие, чистоту, ласковость, снисходительность, любовь и благочестие. Когда приступит к тебе гнев или досада, знай, что он в тебе. Также, когда взойдет на сердце твое пожелание многих дел, разных и роскошных яств и питий, чужих жен, гордость, хвастовство, надменность и тому подобное, тогда знай, что с тобою злой ангел.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги писателя Василия Никифорова Волгина «Воспоминания детства». 1910 год. Тверская губерния. Деревня Струги. Я ночевал у отца Анатолия. Наши грамотеи считают его горе-священником, так как и умом он скуден, и образование маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь. Но зато в Бога так верит, говорили в ответ полюбившие его, что чудеса творить может. Окна батюшкиной горницы были открыты в сад. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону, видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим. Отец Анатолий, оглянувшись еще раз на меня, встал на табуретку и стал зажигать перед иконами все лампады. Темный передний угол осветился семью огнями. Встав перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. Стало как будто бы тише. И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от тяжелого падения на колени отца Анатолия. Он приник головой к полу. Наконец он поднимает лицо к нерукотворному Спасу, большому черному образу посредине, и начинает разговаривать с ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее. «Опять обращаюсь к твоей милости, и до 77 буду обращаться к тебе, пока не услышишь меня, грешного священника твоего. Подними с одра болезни младенца Егорку. Утешь его, мальчонку-то. Возьми его за рученьку. Обними его, Господь. Господи, Господи. Один он у родителей-то, Господи. Как мне легко помыслить о воскресении твоем, так и тебе исцелить младенца». Он протянул вперед руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога. Это было страшно. В бедной вдовьей избе, среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит неизреченное его сияние. Так молиться может только боговидец. Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В горный Алтай пришла осень. Листва на деревьях ослепляла буйством красок. Воздух стал холодным и прозрачным. Для Петра Макушина, молодого выпускника Санкт-Петербургской духовной академии, это была уже вторая осень на Алтае. Когда чуть больше года назад он вернулся из шумной столицы в родной Пермский край, там только и говорили, что о недавно созданной православной алтайской духовной миссии, призванной нести свет Христов коренным народам горного Алтая. Миссия остро нуждалась в добровольцах, готовых проповедовать Евангелие вдали от цивилизации. Петр Макушин, не раздумывая, предложил свою кандидатуру. Петр Иванович родился в небогатой семье церковного служителя. Его отец работал при храме, выполняя различные поручения священника и помогая ему во время богослужений. Православие было для мальчика естественной средой, в которой он рос и развивался как личность. Неудивительно, что, окончив духовную семинарию в Томске и академию в Петербурге, молодой человек обрадовался возможности потрудиться на благо церкви. О своем решении отправиться миссионером в горный Алтай Петр не пожалел ни разу. Друзья и родные, пытаясь отговорить молодого человека от рискованного предприятия, пугали его дикарями с бубнами и шаманскими ритуальными танцами. Но Петр Иванович увидел в жителях Алтая людей, так же остро нуждавшихся в евангельском слове, как и все остальные, и с благодарностью искренне принимавших его в свои сердца. За короткое время Петру Макушину удалось организовать на Алтае школу для мальчиков, где готовящимся принять крещение он рассказывал об основах христианской веры, а новокрещенным преподавал закон Божий и обучал грамоте, чтобы они могли самостоятельно читать Библию. Вскоре он открыл точно такую же школу и для девочек, а еще через несколько месяцев – для взрослых. Местные жители полюбили Петра Ивановича и едва не плакали, когда спустя 2 года он, тоже со слезами на глазах, объявил своим ученикам, что должен их покинуть. Его переводили в Томск на должность смотрителя городского духовного училища. Через несколько лет он напишет: «В дебрях Алтая, вдали от шума, мысль о помощи простому бедному народу ожила во мне. Помогать путем внедрения знаний, распространением среди народных масс образования. Эта мысль не переставала быть моей путеводной звездой и всегда определяла и направляла мою скромную общественную деятельность». Приход нового смотрителя студенты духовного училища поначалу восприняли настороженно. Они ожидали новых ограничений и ужесточения дисциплины. Но вместо этого Петр Иванович отменил в училище телесные наказания, открыл спортивный зал и библиотеку. В это же время Макушин начал развивать собственное дело, которое могло бы дать ему возможность жертвовать деньги на благотворительные и просветительские цели. Он выбрал, как тогда всем казалось, самое невыгодное занятие – книготорговлю. Она была настолько непопулярна среди сибирского купечества, что лавка Петра Макушина оказалась первым на всю Сибирь книжным магазином. Бизнес Петр Иванович вел, по мнению коллег, чересчур мягко. Цены устанавливал минимальные, делал огромные скидки бедным студентам, разрешал приобретать ценные издания в рассрочку. Так что для всех стало большой неожиданностью, когда Петра Макушина официально признали одним из успешнейших предпринимателей Томска. А Петр Иванович давно определился с тем, на что потратит свое честно заработанное богатство. Он стал главой и активнейшим жертвователем школьного общества, которое помогало беднейшим учащимся и учителям и содержало мужское начальное училище, вечерние курсы, бесплатную народную библиотеку и публичные воскресные чтения. В 1901 году Петр Макушин на личные средства учредил общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек в Томской губернии. Вскоре почти во всех, даже самых отдаленных деревнях и селах появились читальни. Всего их было открыто 600. Подумать только, 50 тысяч крестьян читают книги. Да только ради этого и стоило жить, радовался Петр Иванович. Большую часть своих капиталов Петр Макушин потратил на нужды Томска. Открыл и содержал бесплатную больницу, детский сад и даже провел в городе за свой счет телефонную линию. Макушин мечтал создать в Томске народный университет, подобный Московскому университету Шанявского. Он выстроил большое, красивое университетское здание, но, к сожалению, саму идею воплотить так и не успел. Первая мировая война, а потом и революция, помешали грандиозному замыслу стать реальностью. Зато в наши дни в этом здании, продолжая традиции томского благотворителя, расположился культурно-просветительский фонд имени Петра Ивановича Макушина и музей, посвященный его памяти.
0: Имена милосердия.

0: такая.
1: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
2: О, грозная вечность, безмолвная вечность! Крепка твоя тайна, но разум мой верит.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие Рождества Христова случилось в непростую для еврейского народа эпоху. Иудеи ко времени пришествия в мир Спасителя утратили политическую независимость, оказались под властью Римской империи. Современники Христа относились к римской оккупации по-разному. Кого-то она возмущала и даже оскорбляла. Иные же были вполне довольны сложившимся положением дел и пытались использовать его в своих интересах. Оппозицию имперским властям составляли фарисеи, члены особого религиозно-политического течения, считавшие себя лучшими знатоками иудейской религии. Фарисеи претендовали на то, чтобы стать лидерами национального движения, возглавить борьбу за независимость. Мытари же принадлежали к той части еврейского общества, которая была рада подчинению Израиля империи. Ведь они были сборщиками налогов и получали огромную выгоду от римской оккупации. Имперским чиновникам подчас не хотелось связываться с местным населением и взимать с него подати. Это дело поручалось кому-то из жителей захваченной территории. Они и становились мытарями, многие из которых сразу выплачивали Риму всю сумму налогов, а затем собирали ее с дополнительными процентами собственных соплеменников. За такое поведение сборщиков подати презирали. Прежде всего, так поступали фарисеи. Мытари и фарисей стали героями одной из самых известных притч Христа, которая читается в православных храмах накануне наступления Великого Поста. Нравственный смысл притчи раскрывает кандак, особое песнопение. О содержании кандака рассказывает священник Антоний Борисов.
3: В притче, рассказанной Христом, речь идет о мытаре и фарисее, одновременно пришедших в Иерусалимский храм, чтобы помолиться Богу. Фарисей начал хвалиться, рассказывать Господу о своих духовных достижениях. Мытарь же стоял подаль и произносил только одну фразу: «Боже, милостив будь ко мне грешному». Господь принял покаянную молитву сборщика налогов, а высокомерное обращение фарисея отверг. Вот как об этом говорит кандак: «Фарисеево убежим высокоглаголыние, и мытареве научимся высоте глагол смиренных. Покаянием взывающее спаси мира, очисти рабы твоя». Послушаем русский перевод молитвословия. «Избегать будем фарисеева высокоречия и научимся высоте слов мытаря смиренных, покаянно восклицая: Спаситель мира, будь милостив к рабам твоим».
2: Кандак, в котором упоминаются мытарь и фарисей, поется в православных храмах в воскресенье, за 3 недели до наступления Великого Поста. Православная церковь словами кандака призывает прихожан избегать гордости, подчинившей себе фарисея, и стараться подражать покаянию мытаря, получившему от Бога оправдание. Послушаем кандак.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Когда к одному старцу ученик приходил с признанием в грехах, тот всегда говорил ему: «Вставай! Но я много раз уже вставал и падал. Опять вставай! Да коли же я буду падать и вставать, пока тебя не настигнет смерть, павшим или поднявшимся?» — ответил ему старец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов — озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Пчелка. Алеша постоянно подбегал к балкону и, сплющивая стекло нос, подолгу смотрел на что-то там за стеклом. «Алеш, что там случилось?» — спросила я своего 5-летнего внука. «Смотри, ба, пчела постоянно летает к нашему ведру с водой на балконе». На улице стояла изнуряющая жара. Мы утром ставили ведро с холодной водой, а вечером поливали цветы. Мы с Алешей стали наблюдать за пчелой. Она прилетала, садилась на кромку ведра и пила. Поливали мы свои цветы лишь тогда, когда уже было совсем темно, и наша пчелка улетала на заслуженный отдых. Люди должны помогать своим соседям по планете, а они помогут нам. Мы все нужны друг другу на этой земле. Так определено Богом.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1930 год. Маму арестовали ночью. Поместили сначала в камере Бутырской тюрьмы. Холодная, грязная, тесная камера не так угнетала ее, как полное неведение о судьбе своей семьи и незнание, за что она арестована. Мама рыдала, терзалась сердцем и мысленно умоляла Пресвятую Деву заступиться за ее семью. Настрадалась моя бедная мамочка. Голодный паек и вши не так ее мучили, как безнравственное общество воров и скверные анекдоты женщин. Тогда мама взяла инициативу в свои руки. Я доказала им, как мелки и пошлы их интересы. Я показала этим падшим людям, как прекрасен мир, какая есть художественная литература, как интересна история, — говорила мне мама. Я рассказывала без устали об убитом царевиче Дмитрии, углическом чудотворце, о Борисе Годунове и Иоанне Грозном, о Петре Первом и о братьях Карамазовых Достоевского, и о Евангелии, и обо всем, что знала, чем горело мое сердце. Меня слушали, затаив дыхание. Сочувствуя этим темным людям, я легче переносила свое горе. Мама часто рассказывала мне про тюрьму, причем всегда благодарила Бога за посланное ей испытание.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить.
1: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Александр Пушкин.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.
1: Афонский монах Филарет никогда не носил обуви. Он ходил босым и летом, и зимой, а свою келью устроил в пещере. Там не было света, с потолка капала вода. Но отец Филарет чувствовал себя уютно, подолгу молясь перед маленькой иконой Спасителя, которую он установил в одной из каменных ниш своего пещерного жилища. Раз в неделю отец Филарет приходил на богослужение в маленький монастырь. Как-то раз один из монахов остановил его и укоризненно спросил: «Отче, ты зачем изображаешь из себя святого?» Встретив непонимающий взгляд отца Филарета, монах продолжил: «Ходишь босой, даже в снег обуви не надеваешь. Чего ты хочешь? Чтобы мы тут все упали перед тобой на колени?» На глаза отца Филарета навернулись слезы. Он совсем не стремился выставить свою привычку на показ и не задумывался о том, что кому-то она может показаться необычной. Ему стало больно. Ведь он, сам того не желая, обидел этих людей, если они приняли его поведение за стремление показаться лучше других. Отец Филарет низко поклонился монаху. «Прости меня ради Христа», — искренне произнес он. Теперь, отправляясь на богослужение к братьям, отец Филарет обязательно клал в торбу старые рваные ботинки и обувался в них перед тем, как войти в храм. Лучше оставить на время свои привычки, чем смущать ими тех, кто находится рядом, и понапрасну вводить ближних в гнев и искушение. Не раз повторял потом известный и почитаемый афонский старец Филарет Карульский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Филарет Карульский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Игорь Филиновский.
1: Наверное, многие из нас слышали в жизни такой совет. Никогда не стоит сильно печалиться, потому что все, что не делается, все к лучшему. И никогда не веселись без меры, когда тебе кажется, что все в жизни, по-видимому, складывается лучшим образом. Все судьбы в руках Божьих. И иногда бывает так, что приятные события Господь посылает нам как утешение перед предстоящими испытаниями. И наоборот, самое темное время бывает перед рассветом. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Иосифа Исихаста. «Знай, что всегда благодать предшествует искушениям, как некое извещение для предуготовления. И сразу, когда видишь благодать, напрягись и говори: пришло объявление войны. Берегись, глина, смотри, откуда протрубит битву зловредный».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Федора Шаляпина «Я был отчаянно провинциален». 1884 год. Казань. Читать нравилось мне. Я прочитывал всякую печатную бумагу, какая попадалась на глаза мои. Однажды, взяв поминание, я прочитал в нем о здравии Ираксы, Ивана, Евдокии, Феодора, Николая, Евдокии. Иван и Евдокия – отец-мать. Федор – это я. Николай и Евдокия – брат и сестра. Но что такое Ираксы? Набравшись храбрости, я спросил отца: «Папа, это кто Ираксы?» Отец рассказал мне кратко и памятно. До 18 лет я работал в деревне. Пахал землю, а потом ушел в город. В городе я работал все, что мог. Был водовозом, дворником, пачкался на свечном заводе. Наконец попал в работники к приставу Чирикову в Ключищах. А в том селе при церкви был пономарь Иракса. Выучил меня грамоте. Никогда я не забуду добро, которое он этим сделал мне. Не забывай и ты людей, которые сделают добро тебе. Их легко удержать в памяти».

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В доме муромского помещика Юрия Осырьина все спали. Давно потух огонь в хозяйских покоях, улеглись в большой людской слуге. И только в одном, самом маленьком окошечке тихо теплился едва заметный свет лучины. Здесь, несмотря на позднее время, сидела за шитьем красивая молодая женщина. В ее тонких проворных пальцах поблескивала иголка с золотой нитью. Проходил час, другой, третий. Она все шила и шила, поднимаясь со скамьи только для того, чтобы зажечь новую лучину взамен погасшей. Но на лице ее не было ни усталости, ни напряжения. Склонив голову к шитью, женщина улыбалась. Лишь когда за окном стало светлеть, она отложила работу и встала перед иконами на утреннюю молитву. Женщину звали Иулианией. Она была хозяйкой дома. За помещика Юрия Осырьина, владельца большого села Лазаревское, близ города Мурома, Иулиания вышла, когда ей исполнилось 16. Богатый жених посватался к ней, сироте без отца и матери, наслышавшись о необыкновенной доброте, кротком нраве и сострадательном сердце девушки. Еще ребенком, воспитываясь у родственников, Иулиания не могла пройти мимо чужой беды. Если кто-то хворал, она навещала больного, ухаживала за ним, а по ночам шила одежду, которую потом раздавала бедным. В доме мужа Иулиания не оставила этих своих привычек, несмотря на то, что на ее хрупкие плечи легла забота о большом хозяйстве и многочисленном семействе. У них с супругом было 13 детей. Кроме этого, Иулиания заботилась и о престарелых родителях мужа. Потребность помогать ближним искренне верующая женщина воспринимала как естественную и неотъемлемую часть своей жизни, а ближним для нее становился любой человек, находящийся в нужде, даже если он был совсем незнакомым. В начале 17 века женщина не имела никаких прав на имущество своего супруга при его жизни. Иулиания не могла тратить на помощь бедным деньги мужа, а своих у нее попросту не было. Поэтому она и шила по ночам. В одежду, которую ей удавалось таким образом изготовить, одевались целые семьи. Красивые, вышитые золотом и серебром покровцы для священных сосудов она жертвовала в храмы, другое рукоделие продавала, а вырученные деньги раздавала нищим. Так продолжалось долгие годы. А когда муж Иулиании, которого она всем сердцем любила и уважала, ушел из жизни, она раздала нуждающимся доставшееся ей наследство, не оставив себе даже теплой одежды на зиму. А слуг, которые тоже считались собственностью хозяина, отпустила на волю. А вскоре на Руси начался голод, один из самых страшных за всю ее историю. Шел 1601 год. Из-за неурожая хлеб и зерно сначала подскочили в цене, да так, что их не могли позволить себе даже вполне состоятельные люди, а потом и вовсе исчезли. В те годы ради горстки муки люди шли на чудовищные преступления, порой полностью теряя человеческий облик. У Иулиании, раздавшей свое имение, уже не было, как когда-то при муже, ни запасов зерна, ни скота. Она голодала так же, как и все остальные. Но у нее осталось ее милосердное, сострадательное сердце. Дни и ночи напролет женщина собирала древесную кору и лебеду, а потом пекла из них лепешки и раздавала каждому, кто приходил к ней с просьбой о куске хлеба. Соседи-помещики с удивлением и смехом говорили тем, кто шел к Иулиании за милостыней. «Да она сама еле жива, чем она вам поможет?» А люди отвечали, «Ее лепешки из лебеды вкуснее самого лучшего ситного каравая. Ни один хлеб не был для нас так сладок, как тот, что дает нам эта бедная вдова». Тогда кто-то из соседей решил подослать к Иулиании слугу, чтобы лично отведать ее чудесного хлеба. И с удивлением обнаружил, что нищие были правы. Травяная лепешка оказалась вкусной, словно кусок сдобной булки. С какой же любовью надобно было подать нищему этот ломоть, чтобы он тотчас стал предметом поэтической легенды, восхищенно говорили между собой помещики. А Иулиания просто хотела помочь людям, спасти их от голода, от преступлений, на которые этот голод мог их толкнуть. А когда вслед за голодом пришла чума, Иулиания самоотверженно ухаживала за больными, мыла их и кормила. Она не печалилась, не роптала и даже была веселее, чем в прежние годы. писал об этом периоде жизни ее сын Калистрат, составивший житие Иулиании Оссариной, праведной Иулиании Лазаревской, прославленной Русской Православной Церковью в лике святых.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». В часы забав или праздной скуки бывало лире я моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Отличительной особенностью богослужения некоторых двунадесятых праздников, например, Рождества Христова, является задостойник. Такое название возникло благодаря тому, что песнопение этого типа исполняется на литургии вместо молитвословия «Достойно есть». Задостойник, исполняемый хором в день Рождества Христова, составлен великим церковным поэтом древности Иоанном Дамаскиным. Святой Иоанн сначала был знатным чиновником, а затем принял монашество и ушел в отдаленный монастырь, где стал послушником у сурового старца. Тот запретил Иоанну писать стихи и сочинять музыку. Запрет касался в том числе и церковных произведений. Святой Иоанн послушался старца, хотя такое решение далось ему очень тяжело. Однажды в обители, где жили Иоанн Дамаскин и его старец-наставник, скончался один из монахов. Братья попросили Иоанна сочинить погребальный гимн в память о покойном. Дамаскин уступил просьбам монахов и погрузился в творческий процесс. Составляя гимн, он по привычке отбивал ритм, постукивая ногой по полу. Старец заметил это и сурово отругал Иоанна. Ночью наставнику Дамаскина во сне явилась сама Богородица и приказала старцу разрешить Иоанну сочинять церковные гимны. Дамаскин, узнав о заступничестве Божией Матери, написал в ее честь проникновенную молитву, известную теперь как задостойник праздника Рождества Христова. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Рождества Христова – шедевр византийской церковной поэзии. Давайте его послушаем. «Любить оба нам, яко безбедное, страхом удобие молчания. Любовь же, дева, песни ткати, спротяженно сложенная, неудобно есть. Но и мать, и силу, елико есть произволение, дашь». Перевести данный текст на русский язык проблематично, но мы воспользуемся помощью известного ученого, исследователя богослужения Михаила Скобалановича. «Удобнее нам было бы по страху предпочесть молчание, как дело безопасное, по любви же к тебе, дева, составлять стройно сложенные песни трудно, но и ты, Матерь, дай силу к песням, поскольку есть у нас усердие». Текст задостойника передает нам настроение, которым был охвачен святой Иоанн Дамаскин. Он благодарит Богоматерь за проявленную милость и просит благословить его труд по составлению церковных песнопений.
1: Задостойник Рождества Христова звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 6 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события Рождества Христова. Всякий раз молитва

богословие исполняется на литургии. У нас есть возможность послушать за достойник Рождества Христова в исполнении объединенного хора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Рустаму Кустанаеву из Астрахани 12 лет. Он учится в 5 классе коррекционной школы-интерната. Несмотря на ментальные особенности и задержку развития, Рустам ведет активный образ жизни. Любит кататься на самокате, танцевать, принимает участие в школьных мероприятиях. В этом его поддерживают мама и бабушка. Проблемы со здоровьем стали заметны, когда Рустаму было 2 года. Он перестал улыбаться и говорить. Закрывал уши руками во время общения. Врачи поставили диагноз не сразу, а результата от массажа и выписанных лекарств не было. Только после обследования и лечения в Центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Петербурге у Рустама появилась динамика в развитии. После 5 курсов в медицинском учреждении мальчик заговорил короткими предложениями, научился читать и считать. Педагоги в школе и на курсах реабилитации хвалят Рустама. Однако впереди еще много навыков, которые ему необходимо освоить. Но без помощи специалистов это невозможно. Самостоятельно оплатить очередной курс занятий и поездку в Санкт-Петербург из региона семья Рустама не может. Помогает им в этом фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию мальчика и проезд до медицинского центра и обратно. Поддержать Рустама и других подопечных фонда можно на сайте моидрузья.орг. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: К языку молчаливому и уму созерцательному приближаешься ты, жених души моей, души истины. От велеречивых уклоняешься ты, словно лебедь от бурного озера. Словно лебедь плывешь ты по тишине сердца моего и делаешь его плодоносным. Соседи мои, оставьте вашу мудрость земную. Мудрость родится, а не творится. Как рождается мудрость в Боге, так рождается она и на земле. Родившаяся мудрость творит, но не сотворяется. Тщеславитесь ли умом? Что есть ум ваш, если не собрание случайных знаний, высокоумие? Если так хороша память ваша, отчего же не помните вы мгновение чудесного рождения мудрости в сердцах ваших? Иногда слышу я, говорите вы о великих мыслях, родившихся в умах ваших неожиданно, без всякого усилия вашего. Кто рождает их, многоумные? Как родились они без отца, если сами признаете, что не вы им родители? Аминь глаголю вам, отец им Дух Святой. А мать — последний девственный уголок души вашей, в который Дух Святой еще дерзает войти. Так рождается всякая мудрость и на небесах, и на земле, от Девы и Духа Святого. Над девством первого исповедания воспарил Дух Святой, и родился вся человек, мудрость Божия. Как девство Отца на небесах, так и девство Матери на земле. Как Дух Святой действует на небесах, таково же Его действие и на земле. Как рождается мудрость на небесах, так же рождается она и на земле. О, душа моя, бесконечно дивлюсь тебе. Посмотри, то, что случилось однажды на небе, должно произойти и в тебе. Ты должна стать девой, чтобы принять во чреве мудрость Божию. Девственна должна ты быть, чтобы полюбил тебя Дух Божий. Все чудеса на небесах и на земле произошли от Девы и Духа Святого. Дева рождает творческую мудрость. Блудница собирает бесплодное знание. Только Дева может прозреть истину. Блудница способна лишь познавать тварь. Господи Триипостасный, очисти зеркало души моей и отрази в ней лик Твой, чтобы душа моя засияла славой Господина Своего, чтобы вся чудесная история земли и неба запечатлелась в ней, чтобы исполнилась она светом, как озеро мое, когда полуденное солнце стоит над ним.